0: Воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
2: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

тобой споем. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
0: Говорит

0: или у слона? Как лев, сражаюсь ради, кружусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Проворт, не макати, вынос, левей, вала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.

0: мышь, крадусь во мраке, плыву, как кабала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь.

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть? Патрия о муэрте! Солнцу свободы над Кубой гореть! Родина или смерть?

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Говорит Москва. Поющее сердце страны.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Стал еще чудесней город в эти дни, праздничный надев наряд. Светятся повсюду яркие огни, и как будто сердцу говорят: всюду вас ожидают друзья, ведь сейчас без друзей жить нельзя, как родным там и тут, двери вам распахнут.

нельзя. Поднимайте бокал, первый тост прозвучал. Пьем за счастье, дружбу и за любовь. Что сказать вам, москвичи, на прощание? Чем наградить мне вас за внимание? До свидания, москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи. Вспоминайте нас. Ну что сказать вам, москвичи?

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Парень с девушкой гулял в роще над рекою, парень девушку обнял левою рукою. Ты ошибся, дорогой, она парню шепчет, обними меня рукой правой да покрепче.

прощайте, Ленинград, правою рукою. Извините, моряка, если вам увидится только правая рука пулею пробита. Если б эту пулю крузнем, ты мне всадили, и мы, красавица, вот тут с вами не ходили. На снегу бы я лежал, над Невой рекою, никогда б вас не держал.

0: белой губкой.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

Москва представляет. Родные песни.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. Ну, а кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: И в жару,

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник, Купидон.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
2: Тебя просил я быть на свидании, мечтал о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно, я прилетел. Я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась. Я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Парандайрам, парандайрам, парандайрам.

Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

Москву приезжай и пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 14 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И я прихожу не рано, не поздно, а ровно тогда, когда нужно. Да, уже 6, все, уже просыпаемся. Ну, что это такое? Засиделся, я вижу, дорогой, засиделся за игрушкой. Скачал новую игрушку и засиделся. Что? Не качал? В телефоне установил? Да, это я так вот, господи, целая индустрия, которая тратит секстиллиарды всего на то, чтобы завладевать нашим вниманием и не отпускать никогда. Скачал какую-то игрушку дурацкую на Алтае. Ну, понравилось мне там событие, надо что-то делать. Вот. Помню, что после ужина в номере думаю, ну, сейчас разгружусь. На самом деле загружу мозг перед сном, чтобы подольше засыпать. Ну, сейчас разгружусь на чуть-чуть, на 20 минут. Вот. Так я подумал. Че-то где-то в 11:30, наверное. В 2 часа пришел в себя ночи. Так, что ты делаешь, Ромочка? Вот. Что это за фигня вообще? Все, чик-чик вырубил. В общем, я вас прекрасно понимаю, если не выспавшись сейчас. Санта-Аннушка, плюс 22, до корейского Гатауна 40 минут. Ну а до вторника еще какое-то время, правильно? Потому что там-то у вас понедельник в Санта-Аннушке, сообщает нам мигрант из Кореятауна. Артем Каримов, Челябинску, привет. Сергей Иванович, Камчатка, тоже вот здесь, видите, Озерновский. И вам тоже всего самого наилучшего. Держитесь там, давайте все вот это настроение, что-то такое отпускное, что-то такое. В Египте вообще продают такой мармелад в виде пенисов. Вот, спасибо большое за информацию. Спасибо, Григорий написал мне. Но я думаю, что это не мне, конечно. Это, конечно, это было вечернее что-то. Да, все, я обновил, простите. А что это у вас за... Что это у вас за обсуждения были такие вечером? Мармелад в виде пенисов и не только. Что это такое? Так, ладно, баба Таня, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы тоже все здесь. Я сейчас готовлю опрос всенародный на тему «Вы и лето». «Вы и отпуск». «Вы и отдых». «Вы и...» где... Сейчас я... Вот, потому что многие... Где она? Где она? Где же она? Да, а, вот она. Вообще нужно отметить столько всего про лето спето.

0: Че, день взятия Бастилии сегодня?
1: Во, день взятия Бастилии впустую прошел. Еще не прошел, только начинается.
0: Все, голосование запущено в телеге. Вы и лето. Ваш отпуск и его состояние. Он грядет или уже случился? А может быть и не случится, а может быть вы пока еще не знаете? Такое тоже может быть. Я вот, к примеру, не знаю, будет он или нет.

0: траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.
1: Иванов, Вано фамилия. Понятно вам? Назад. Художественный руководитель этого мультипликационного шедевра, который каждый человек на Земле знает. Фамилия его Иванов. Дефис. Вано. А?

У меня мечта однажды озвучивать такие песни. Я буду так делать. Да, все, спасибо большое. Спасибо, мы окунулись в атмосферу. Спасибо, спасибо. А теперь давайте проснемся, ибо это же было не пробудительное. Это было побудительное, чтобы вы проголосовали, зашли в телегу Щукин и все про ваш отпуск, который, как известно, всегда впереди. Или неизвестно вам это? Этим летом вы уже были в отпуске? Да, и еще буду, Григорий, это для вас, видите? Да, и больше не буду. Нет, но буду. Нет и не буду. Не знаю, было ли это со мной, не знаю. Это варианты ответа были только что. Это я вам продекламировал, варианты ответа перечислил. Да, и еще планирую. Да, и больше не буду в отпуске. Нет, но буду. Не был еще, но буду. Все же половина лета только. Нет и не буду. 30% сейчас, прикиньте, таковых. Но только началось голосование, прям людей мало. Я честно поставил, не знаю. Я не знаю. Это, вот я сейчас на Алтае был. Что, было отпуск? Нет, вроде работа, рабочая командировка. Вот все это. По всем признакам работа. А с другой стороны, ну, уж точно не от слова раб была эта работа. Так что, честно признаюсь, не знаю.

Слушайте, а это вообще не... Да. А что это у меня включилось? Это... Разве это то, что я хотел... Подожди. Это вообще не то, что я планировал включать. Извините. А что это вообще... Откуда это вообще играло? Откуда ты играешь-то вообще? Господи, что это такое? Или оттуда это все играет? Сейчас, подождите секунду.

Что-то Франция откуда-то выкачила, высосала. Что она выкачила? Из подземных газохранилищ свыше 200 миллионов кубометров газа, запасенного на зиму. Запасы, предназначенные для зимы, приходится тратить сейчас из-за кондиционеров, отмечают эксперты. Ну а что ж, вы сами выбрали такие взаимоотношения, при которых дешевая энергия, дешевые энергоносители вам недоступны. Ну и проедайте зимнее теперь летом. Не жаль ничуть.

Юля, нифига не шутите. Класс. День взятия Бастилии впустую прошел. В этот день, в 1789 году, восставшие парижане штурмом взяли королевскую тюрьму Бастилию, что стало символом начала Великой Французской революции. Видали, что пращуры ваши устроили, а вы терпите, сидите на троне у себя этого постоянно побиваемого шмурдяка какого-то. И мужика у него вместо жены. И терпитесь, и терпилы французы. Вот, учитесь, как ваши поступали. Пошли, взяли, начали. Военный парад на Елисейских полях. Грандиозный фейерверк. Отрубание головы. Это планы. Голов, отрубание голов. Вот. И потом баллы пожарных и народное гуляние по всей стране. Так принято праздновать.

Ну ладно вам, вы недооцениваете. Это не недооценивайте возможности фортификационных укреплений. Вот пишут мне здесь, да ладно, там в Бастилии меньше 10 человек было. И это взятие. Ну, в том смысле, что меньше 10 человек было среди охраны. Но никто не, во-первых, никто не планировал, что решаться на это. Ну, а во-вторых, знаете, при этих, где это там, Фермопилы были, спартанцев всего 300 было против Ксеркса же он был, правильно? Ксеркса, против Ксеркса. Вот, а правильное расположение и все, пожалуйста. А в с Бахчисараем, потом туда там какие-то такие есть плато, и там есть крепости прям в них древние такие. И там специально вырубленные такие проходы, которые только вдвоем можно идти. И все. И вот так вот два человека будут держать там армию в проходе.

0: Они вдвоем, а ты на подъем, а они сверху. Камни, копья, все вот это, все это. И вдвоем будут держать отряд огромный, спокойненько будут держать. Поэтому количество при должной организации обороны и при фортификации правильной, в общем-то, соотношение нападающих к защищающимся может быть каким угодно. Поэтому не нужно этого недооценивать. Зачем вы обижаете тюремщиков бастильских? Хотите узнать историческую подоплеку? Или что готовят на праздничный ужин французы? Я говорю ему, давай, этому своему помощнику. Он говорит, к 1789 году в Бастилии содержалось всего 7 узников. А, так это вы имеете в виду, что всего 10 человек там было заключенных? Это тоже не имеет значения. Потому что заключенный заключенному рознь. Ты пойди, найди этих деревенщин, 1000 хоть человек, 1500 усажай все камеры. Или посади туда одного принца крови. Все. И это и уже имеет значение. Поэтому в данном случае 7 человек. Но какие 7 человек? 4 фальшивомонетчиков, 2 сумасшедших и 1 убийца. Вот. Восставшие шли туда столько... Не столько за заключенными, сколько за порохом, оружием и наркотиками, которые хранились в крепости. Все, они шли туда просто как на склад. Все, после штурма снесли за 2 года, чтобы стереть символ. Сейчас на ее месте площадь Бастилии с колонной в центре. Она посвящена событиям 1830 года. Что готовят? Фаршированные человеческие, эти головы фаршированные, бедрышки. Баранина или курица на гриле, фаршированные яйца. Обязательная закуска. Чем они фаршированы? Мы не знаем. Я фарширую печенью трески с лучком и с желтком. Я этим фарширую яйца. Картофель палеонский с луком и сливками. Красное вино или шампанское для тостов. На десерт клубника со сливками или мороженое. Самая популярная фраза в этот день... Вот. Но официально француз говорит «Бенефити национали». Простите мне мой французский. Если про нее готовить что-то из этого, хотите рецепт? Если хотите рецепт, свистните. Да, фаршированные яйца. Фаршированные яйца. Рецепт. Рецепт. Давай посмотрим, чем французишки фаршируют яйца. У вас же завтрак там, правильно? Вы чем завтракаете? У меня каша овсяная. С яблоком и корицей. Поэтому у меня нормально уже. Яйца 3 штуки. Майонез 2 столовые ложки. Горчица, лук-шалот, зеленый лук. Петрушка свежая, соль, перец, паприка. Или паприка камчат. Все. А где же, простите, пожалуйста, печень трески? Нет, французы. Нифига не петрит во французской кухне. Однажды я попросил... прожарку медиум, говорит, ну, так, чтобы без крови, чтобы. А он принес мне такое, прям кровище хлещет из него. Официант в ресторанчике на обеде. Я ему говорю, ну, все-таки немножечко недожарка. Тут прожарка, недожарка чуть-чуть. Немножечко. Унес и принес обратно подошву от кирзового ботинка. Вот настолько они говноеды, эти французы. Понимаешь, обиделся повар там, обиделся, он такой, что, эти русские, ничего не понимают, и зажарил мне просто в такой, ну, реально резиновый кусок вместо мяса. Ну, я не стал его есть, и все, просто не стал. Вот, и это я к чему? Это я к тому, что ничего они не понимают, понимаешь, они кусок мяса пожарить нормально не могут, вот и все. Будем надеяться, что сегодня Испания вечером подпортит французам праздник. А, у них же еще вон, а как выпадает, видишь? День взятия Бастилии, что-то революционное. Вот что-то такое, вот это все. Фратерните, эгалите. Вот. А, и тут еще и футбол. Чует мое сердце, что не вылетят они, не победят. Все будет на их стороне как-то, есть такое ощущение. Но я бы на это не поставил. Ну, я бы вообще не ставил ни на какое. Но сегодня, как правильно заметил один из наших слушателей, Сегодня Франция в 22 часа сыграет с Испанией в 1/2 финала. А завтра в 22 часа Англия сыграет с Аргентиной. А 19-го, я надеюсь, Испания сыграет с Аргентиной. Потому что не хотелось бы, чтобы никто из этих не вышел. Ни Франция, ни Англия. Хотя нужно отдать им должное, дошли они, конечно, мощно. Испания, Аргентина тоже молодцы. Ну, то есть, вот это, я считаю, нормальный финал. Нормальный финал чемпионата. Когда здесь нет странных команд типа Буркина-Фасо, Исландия, Кот-д'Ивуар или еще что-то такое, Южная Корея. Ты говоришь, что, как вообще? Нормальный финал. Франция, Испания, Англия, Аргентина, все хорошо. Главное, чтобы... А вы делаете вообще ставки, играете? Есть у вас на работе тотализатор там все? У нас, по-моему, это традиционно. Там как та же турнирная таблица где-то приклеена к тумбочке. Все как-то там условные какие-то эти финансовые штуки. Но потом они все равно идут все на обед, на общий. Вот. Потом все эти денежки, которые собираются, победитель потом всех на эти денежки кормит. Такая у нас традиция. По большим турнирам спортивным, не знаю, есть ли такая традиция относительно этого чемпионата. Так, по поводу отпуска. Дочь на каникулах, мы на даче в Раменском, Московской области. Очень хорошо. Вот и закончился отпуск. Пишет Рисориус. Тут идет голосование об отпуске. Видали, как я угадал? А? С голосованием. Он пишет, вот и закончился отпуск у Рисориуса. А у вас как с отпуском? Спрашиваю я всех слушателей и подписчиков. В телегу зайдите, проголосуйте. Этим летом вы уже были в отпуске? Спрашивает вас мужчина на картинке, которую я собственноручно сейчас написал словами, а мне сгенерировал мой помощник. Мужчина такой стоит, видите, видно, это картинка символизирует дихотомию офисного сотрудника летом. Он разрывается между работой, которая на него навалилась, все эти бумаги, все эти непостоянные обязанности. Все это. А за окном пляж, пальмы, океан. Это не море, между прочим, это океан. Я сказал ему, чтобы океан нарисовал. Только я вот чаек не вижу. Я еще чаек. А, есть чайки. В общем, зайдите, проголосуйте. Сейчас мы пошли на 200 голосов. И у нас вот какая история здесь. Два самых популярных ответа, три самых популярных ответа. Самый популярный – нет, но буду, 31%. Еще не были в отпуске, но планируют. 28% – да, уже был и еще буду. Кто вы, рыцарь, феодалы, кто вы? 28% – по два раза, а то и по три в отпуске. Да, говорит, был и еще буду. Значит, надо было еще один вариант вводить. Да, был и еще буду, а потом еще раз буду. Раз в месяц отдыхаете. Все, это нет, но буду 30%. Да, был и еще буду 29%. Нет и не буду 25%. Нормально. Вот это, конечно, как вы держитесь при этом? Но это должна быть любимая работа тогда просто, правда? Поэтому, то есть, когда ты понимаешь, что нет, не был и не будешь, и это твое собственное, личное, никем не навязанное решение не ходить в отпуск вообще. Вот, что ты так себе подумал об этом. А что такая музыка идет у нас? Это в движении я должен рассказать, ладно. Да, уже был и больше не буду 9%, и таких же, как и я, и те, кто не знает, что у него там с отпуском, у нас 6%. Мы набрали 6%. Ладно, музычка, давай. Возвращай нас в реальность. Я расскажу вам про движение. Про бензин уже все нормально, мне кажется, вообще. Вообще все нормально с бензином. Так, а с движением тоже? Ничего, никого, нигде вообще, никого не... Надо обновить, может, это не обновилось? Может быть, это... Нет, никого. Люди! Так, люди! Где люди? Никого нет. Все, крикнешь вот так, и все, никаких людей. Все едет, все шикарно, все, поэтому рубрику в движении можно, во-первых, закрывать, а во-вторых, и больше и не открывать. Поехали? А, не, не поехали. Подождите. Подождите, у меня тут кнопочка не переключена одна. Подождите, я вас мигом проглочу. Все, сейчас пойдем, послушаем что-то важное, и потом будем продолжать.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
3: услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Моторы. 6:33, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас очень-очень хорошо, что вы здесь. Им говорят, не умирайте какое-то время. Вот, а они все время умирают. Умер Сэм Нил, звезда фильма «Парк юрского периода». Вот, актер из «Парка», Сэм Нил. Но вы помните, он там, он главного археолога этого играл. Вот, еще говорят, что он в «Острых козырьках» играл, но в «Острые козырьки» я... Будете смеяться, но я не смотрел.
3: Неохотный герой «Парка юрского периода» Какой? Стивена Спилберга. Сэм Нил, актер, привнесший
2: здесь... Какой неохотный?
4: Это динозавр.
3: Неохотный герой
2: неохотный. «Парка юрского периода» Видите? Стивена Спилберга. Все-таки...
3: Сэм Нил, актер, привнесший здесь...
2: Все-таки искусственному интеллекту еще как-то нужно учиться.
3: Родившийся в Северной Ирландии и выросший герой. В Новой Зеландии, Нил проработал в кино более 50 лет. Свою первую заметную роль он сыграл в фильме 1977 года «Спящие собаки». Но мировая известность пришла к нему лишь в 1990-х годах. На самом деле, думаю,
2: спящие
3: мне понадобятся
2: собаки.
3: Две жены.
2: Ну, как надо... минимум.
3: Он снялся вместе с Шоном Коннери в «Охоте за Красным Октябрем», прежде чем получить роль, определившую его карьеру.
5: Она была одной из моих любимых, когда я был ребенком. Теперь я вижу, что она самая чистая, что я когда-либо видел.
3: Он вернулся к этой роли в «Парке юрского периода 3». И в «Мире юрского периода. Господство» он зарекомендовал себя как актер с уникальным диапазоном, сыграв в признанном критиками фильме «Пианино».
5: Я слышал это здесь.
2: Господи.
5: Я услышал голос там, у себя в голове.
2: В общем, классный актер. И вот лицо такое, которое все знают, но так вот вспомнить что-то еще, кроме... потому что он... вот есть такие актеры, которым не повезло быть похожими на кого-то. Вот его часто, я так понимаю, с Кевином Костнером, Костнером путали все. То есть ты когда начинаешь быть на, ну, очень на кого-то похож, и все говорят: «О, смотри!» Вот, а ты такой: «Черт, 50 лет родился в кино, и все ради того, чтобы тебя путали там с кем-то». Вот, и, конечно, его всегда тревожило, конечно, ему... от этого было не по себе, и в результате вот он умер. Вот. Бессердечные вы гады, убили человека просто. Вот. Все нормально бы у него было, но вы никак не могли понять, что он самодостаточный и не имеет отношения ни к каким Кевинам. Вот, он умер. Я на тотализаторе, Женя пишет, выиграл 2 недели назад 550к. С 30 рублей. 30 рублей. 300 рублей. Это 10. 3000 рублей, это 130 тысяч рублей. Это как это, что это за ставка такая была, чтобы поднять это, в 10 тысяч? Простите, я, ну, с 30, может, с 30 тысяч рублей тогда, или с 30 рублей, чтобы 500. Женя, научите. Там было что-то связанное с торговлей людьми, оружием? Нет, такой тотализатор был, потому что, ну, я поставил на спортивную команду и добавил еще 100 человек туда. Как кто? Учителя, врачи, у первых отпуск с 1 июля по 25 августа, у вторых в любое время года, длительность от 36 дней выше. Елена мне пишет, отвечая на какой-то вопрос, как кто, я уже даже не помню, чтобы я задал вопрос. не бывает таких коэффициентов. Вот мне тоже пишет Григорий. Я тоже думаю, ну как с 30 рублей 550 тысяч поднять, это сколько? Ну правда, ну 30 рублей 550 тысяч, это на сколько порядков? У 30 рублей 1-0, а у 550 тысяч, ну давайте, у 500 тысяч. У 500 тысяч 5 нолей. Это как так вот настолько порядков поднять? Не знаю. Значит, был в морском круизе Турция, Греция, Италия, Турция. Круговой, похоже, круиз. Ресориус нам сообщает. В октябре, как обычно, автопробег по побережью Средиземного моря в Турции. Кучеряво жить не запретишь, как говорится. Видите? Сначала у него кораблепробег, значит, круговой. А потом автопробег. Ну и как они там к нашему брату относятся? Турция, Греция, Италия, Турция. Вот эти кукарачи всевозможные, русофобские. Или не чувствуете вы это на корабле? На корабле, ну, часть команды, часть корабля. И нам нет русских, итальянцев, греков. Да, есть просто команда. Часть команды, часть корабля, часть команды. Часть корабля. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
6: Доброе утро, Роман. Доброе утро, Москва. Михаил Суперов, Ярослав.
2: Да, вот Михаил, привет. Привет. А что вас? Выпустили уже? Ну, в смысле, где вы были? Что делали? Столько лет.
6: Был вне эфира, но вот рад вернуться. Приятно слышать аудиторию, приятно слышать вас. Все вот взаимно. По машинке.
2: Давайте.
6: По машинке.
2: Давайте.
6: Смотрел Суперба 1.4. Ну, вот эти новые китайские.
2: Да.
6: Не поверил я в этот двигатель. И вот, Ром, сейчас перевернул весь интернет, автору. И мой глаз упал на BMW Gran Turismo 6.
2: Ну, как бы...
6: С двигателем 3 литра дизель и 8-ступенчатый автомат. Загрузил искусственный интеллект всевозможными сравнениями. Вот выдает, что вот этот движок самый такой надежный. Единственное, смущает пневма.
2: А вы не верите, вот, да, значит, получается? Ну вот столько лет, столько зим, что... кажется, я коленку 11. Сломал об стол.
6: Да.
2: 11. А что случилось, что вы вернули? Ну, это благодаря успеху какому-то вы вернулись сюда, вот в эфир, к 6, чтобы утро выходить? Или неудача, наоборот, какой-то? Я так просто, на всякий случай.
6: Еду на собеседование.
2: Понял. Тогда вот что. Ну, знаете ли... трудно упрекнуть человека в проблемах с работой, если он рассматривает шестерку BMW. Поэтому... а вы в китайский автопром не верите, да? Вы не поверили, еще не поверили в него.
6: Ну, помните, я еще вам 6 лет назад говорил, что они нас захватят? Вы категорически сопротивлялись, да?
2: Ну да, видите, был... Каждый умеет заблуждаться, главное уметь признать свое заблуждение. Я не ожидал, что они так бы... То, что они разовьются, это было понятно. Но что так быстро это произойдет, я не ожидал. Это правда.
6: Ну, еще они не готовы, значит. Еще лет 5 я прогнозирую, потом, да.
2: Да нет. Ну, лет 5 вы уже тогда не купите бензинового, у них ничего. Это будут сплошные гибриды, электрички через 5 лет.
6: Ром, что по BMW?
2: Не знаю. Последний мой опыт BMW, это, ну, начало 20-х, даже 19-е какие-то. Вот, поэтому я не знаю, что с тех пор... Она же не новая, вы же с пробегом рассматриваете или новую?
6: Да, с пробегом.
2: Вот, не знаю, по мотору, ну, BMW, в общем-то, мне кажется, революции там никаких нет. BMW как BMW, нормальный мотор. Вот то, что там пневма, вы говорите, это вопрос. Мне кажется, что в этой ситуации больше вызывает вопросов не само приобретение, а обслуживание автомобиля. Сколько еще проходит пневма, как она ходила до этого, как обслуживали автомобиль. Потому что владельцы BMW это люди, конечно, своеобразные и эксплуатируют автомобиль они агрессивно, а обслуживают его иногда лениво, думая, что он у меня на 2-3 года.
6: Один хозяин 66 тысяч пробега.
2: А сколько стоит? Сколько стоит такое сейчас?
6: 400.
2: Не знаю, я уже прекрасно понимаю, что если душа лежит к чему-то такому, тем более если это BMW Надо брать, потом продавать, если что. Но заранее я бы подумал, как вы будете обслуживать его и где. Посмотреть нужно поэтому.
6: Смотрел новый Кодиак, это, конечно, космос.
2: Да? Ну что да. Там? Многие китайцам его называют. Экран огромный, вот это все. Еще это такое.
6: Ну, это будущее.
2: Вот, понимаете, вы... Я спасибо большое, хорошего дня и успехов. Ни пуха, ни пера там на собеседовании. Я, как бы это сказать, все-таки думаю, что рано или поздно вам придется признать, что они уже достаточно развиты в том, что касается... Ну, я имею в виду китайцы. В том, что касается технологий, дизайна и умения... изготавливать автомобили, просто хотя бы потому, что все те, кто делали те же BMW, я вчера здесь перечислял, штат, это только те, что действительно известные дизайнеры и инженеры, известные, мировые. Те, кто сейчас трудится на китайский автопром. В общем-то все. Ferrari, Alfa Romeo, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen... ну, все. Rolls-Royce, все, кто рисовал, все, кто проектировал, все сейчас там. Больше того, куплена заметная часть заметных брендов технологических ровно для того, чтобы получать технические возможности, платформы и все остальное китайцами. И в результате, вот возвращаясь к Супербу, я вам так скажу. Я сейчас, сегодня-завтра у меня еще Юниви, Чинган, который. Вот. И другого, вот если говорить о бензиновых автомобилях, внезапно у нас сейчас возникла тема автомобилей из отпуска, мы видите, как сюда. Другого такого, также едущего бензинового автомобиля легкового в кузове седан, лифтбэк, фастбэк, универсал, хэтчбэк и прочее, прочее. Легкового, я вот перечислил вот эти кузова. Другого такого автомобиля у нас сейчас на рынке точно нет. По каким категориям? По категории руления, двигатель, работа двигателя коробки, настройка подвески. Звук. Причем звук не только лишь весь синтезированный. Его рычание... Точно, черт, надо сегодня записать, или завтра, или сегодня записать надо. Взять с собой еще камеру одну и динамичненько попробовать поездить и записать этот звук. Он выхлоп там настроен настолько, что ты возвращаешься, опрокидываешься в былые времена, когда действительно это делали, ну, не выхлоп там не V6, не V8 никакой нет, но... Это делали не столько за счет объема двигателя, сколько за счет настройки выхлопной системы. И делали это в первую очередь немцы из ВАГа. Делали это со Шкодой RS, делали это с Гольфом GTI, также с Golf R это делали. То есть мы знаем, что это такое, когда ты берешь 2 литра, берешь классный выхлоп, классно настраиваешь его и получаешь в итоге звук. Это даже американцы делали с 2-литровыми моторчиками, которые в какой-то момент они стали устанавливать в «Шевроле Камаро», тоже такие маслкары. Вот. И при этом эти 2 литра звучали для окружающих довольно хрипло. Все благодаря выхлопу. В общем, здесь настоящий выхлоп. И ты в салоне тоже слышишь его, и снаружи тоже его слышишь. Вот, и я думаю, что вот попади вы, сейчас к Михаилу я обращаюсь, попади вы за руль этого автомобиля, где вас, вот закрытыми глазами вас бы подвели к нему, ничего не говорили, что это такое, вот усадили в салон, закрыли все шильдики, чтобы ничего не напоминало, что это, вот, или не закрывали, вы все равно не знаете, правильно, что это значит, и просто вот сказали, ну давай, поезжай. Вот, с момента запуска двигателя и давай, поезжай, попробуй. Уверен, что по сравнению со своим Супербом вы точно, совершенно предпочли бы Юниви. Потому что едет эта штука Жена на выходных, в эти выходные мы снова семейные выезды с Собакиным на прогулки, там обеды какие-нибудь легкие, бранчи. Вот, и ездим на мне все время. И она говорит, нет, это слишком для меня агрессивно. Я говорю, да где же агрессивно, 60 километров в час выезжаю, вот это все. Нет, она слишком спортивная. Какие-то постоянные перегрузки даже на обычных поворотах. Я объясняю ей, что так бывает, да. Так бывает, когда автомобиль очень собранный, и кренов практически нет у него в поворотах. И сам не задумываешься об этом, а потом... Вот начинаешь отвечать на вопрос кому-то, и сам понимаешь природу. Действительно, на одних и тех же скоростях очень собранный по подвеске спортивный автомобиль и гражданский какой-нибудь обычный внутри ощущается совершенно по-разному. Даже если на одной и той же скорости ты входишь в поворот, вот на 60, такой разворот на Ленинградке, на 60 делаешь. Почему нет кренов вообще? И получается, что вся кинетическая энергия, которая толкала тебя вперед, так она распределяется еще и на автомобиль, который кренится, сжимает подвеску с этой стороны, там пружины принимают на себя все это. И все это вместе с тобой передается на внешнюю сторону. И у тебя как бы ощущение перегрузки не очень сильное. Ты вместе с автомобилем туда уходишь. А когда он собранный, зараза, вот такой плотный, да ты входишь резко рулем, раз, он не кренит, а только тело твое в сторону уходит. И это совершенно иные ощущения. Она говорит, он слишком спортивный для меня. Слишком. При этом я в комфорте езжу. Ни разу при ней в спорт не переходил. Только в режиме комфорт. Хотя там есть еще и кнопка на руле, отдельная большая кнопка, как у Porsche, прям такая, с буквой R большой. Она активирует режим race. Что он меняет по отношению к спорту, не знаю. Но все выглядит так, прям все красное становится. Все такое. Извините. В общем, надо при, как бы, не заставляя себя, но спокойно, трезво отдавать себе отчет, что это уже происходит какое-то количество лет, этот взрыв китайского автопрома, который, вы совершенно справедливо заметили, еще там 6, 7, 8 лет назад, никто даже не подозревал, что он будет с такой динамикой развиваться, потому что мы относились к развитию автопрома по неким шаблонам, по которым развивался весь мировой автопром весь 20 век до этого. И мы понимали, что компаниям для того, чтобы выйти, там чуть ли нужны десятилетия. С другой стороны, мы не видели того, что десятилетия происходило в Китае, а они как раз эти десятилетия тратили на то, чтобы развиваться. Потом стало понятно, что эволюционным путем это слишком долго и как-то перспективы не очень понятны. Вот. И они просто тупо закупили все. Закупили инженеров, закупили дизайнеров, закупили производство, целые бренды выкупили. Не для того, чтобы делать такие же автомобили, а для того, чтобы технологии купить, производственные линии. И все, и, пожалуйста, и вот результат, то, что мы видим сейчас. Подумал, может, электричку купить чисто для поездочек на дачу, Алексей спрашивает. Я тоже подумал, что может электричечку купить. Потом понял, что покупать я все равно ничего не буду. Смысла пока в этом нет. Но насчет электрички никаких отторжений у меня уже к этому вопросу нет. И расскажу. И вот почему! Сейчас я расскажу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
7: Доброе утро. Доброе. Вы в очередной раз попытались немножко человека убедить в тесском автопроме.
2: Не, не убеждать, просто еще одно мнение вложить в голову, ну, в смысле, смотрите, поделиться.
7: Я тоже вот пытался на свое окружение, как и вы, бесполезно это все. Я, короче, понял, что люди готовы меня буквально ножом пырнуть только за то, что я владею китайским автомобилем. Mm. Вот, я уже стал им говорить так, ребят, да-да, китайские помойки, одноразовые машины, давайте так. Я буду нести на себе этот крест, покупать новые автомобили. Uh-huh. А вы докатываете свои 20-летние фокусы с дырками в порогу. Uh-huh. Так что, как-то так.
2: Согласен. Спасибо большое. Спасибо. Вообще, это дело неблагодарное кого-то в чем-то убеждать, если человек не готов к дискуссии. Противоположная сторона. А это сразу же видно. Поэтому, если ты можешь... какие вот есть методы общения, все-таки коммуникации с какими-то людьми убежденными. Задавать вопросы, к примеру, относительно их убежденности. Там с плоскоземельцами это... так вот, оно не работает на самом деле. Но иногда, во всяком случае, ты можешь сбить накал дискуссии, не убеждая в чем-то, а задавая вопросы. Вот, ну, а почему, к примеру, тогда вот сейчас есть где-то место, где ночь? Вот, на Земле. Да, она очень плоская, но как тогда получается, что где-то сейчас ночь, а где-то день? Вот. А как, к примеру, вот, а как, к примеру, выглядит Солнце? Вот, а Юпитер, к примеру, он тоже плоский? Он диск или он все-таки шар? Или вообще ничего нет? А что тогда? Вот, а куда летают? Вот, ну и так далее. А как связь обеспечивается мобильная на планете? Вот, через спутники, и мы же вот видим, они вот летят и обеспечиваются. А как это происходит? Вот расскажи мне вопросами. Так и здесь. Вопросы. Так, возвращаясь к электричке. Может быть, купить электричку чисто для езды на дачу. Электричку можно купить чисто для езды куда угодно. Потому что современные электрички уже совершенно стабильно, как мы видели, вот сейчас Mercedes сделал, на мой взгляд, нарисовали один из самых унылых спортивных автомобилей. Если не самый унылый. Именно среди того, что считается заряженным. А он считается заряженным. Мерседес. Картинки. Сейчас они загрузятся, я вам покажу. Почему-то телега долго грузит картинки. У него очень мощное, пафосное название у этого автомобиля. Он называется Mercedes AMG CLA 45 Firmatic Shooting Brake. Это такое его имя и фамилия его. 680 лошадиных сил. 680. Три аксиальных мотора. Аксиальные, как я пытался разобраться в этом, это те, у кого энергопоток идет не под 90 градусов к оси этого ротора, а как-то параллельно. Ну, в общем, есть объяснение, если вам интересно, сами занимайтесь этим. Новые батареи, новые итерации. Вот он, я вам показываю. 2,7 до сотни. 2,7 секунды до 100 км в час. Моторов 3, потому что один впереди, два сзади. И 640 км запас хода. Не думаю, что если ты нажмешь на педаль... и не будешь ее никогда отпускать, он в таком режиме проедет 640 километров пути. Нет, конечно, меньше. Но, тем не менее, заявленный запас 640 при вот этой всей мощности. В данном случае это я говорю к тому, что электрические технологии на сегодняшний день уже вышли на тот уровень, когда ты не обязательно должен выбирать, купить себе скворечник какой-нибудь 15-сильный, чтобы... ну, побольше у него был запас хода, или взять что-то мощное, но тогда ты проедешь 150 километров на нем. Нет, уже можно спокойно брать какие-то такие, если речь о современных технологиях, современных батареях. Вот так это выглядит, я показываю сейчас в трансляции. На мой взгляд, крайне уныло. Крайне. Ну, просто вот объяснить людям, каким-то приятелям еще, они такие, на что ты потратил те 14 ведер денег, что у тебя было, ты сказал, купишь себе какую-то ракету. Ты говоришь, да, вот она, это моя ракета. Они такие, где? Да вот же. Они такие, где? Она скрывается за этим унылым универсалом, твоя ракета. Ты говоришь, да нет, это и есть моя ракета. Они такие, ну ладно. Вот так это выглядит. В общем, как бы, честно говоря, ну, не знаю, но, мне кажется. Да, внутри вообще просто три гигантских экрана. Все, как вы любите, вот чтобы сказать, да, все это для китайцев. Нет, это и для европейцев тоже все. Вот такой вот он AMG. Так вот, электрички. Это, во-первых, что это совсем не означает 100 километров запас хода. Сейчас это означает, даже зимой ты получаешь, да, падение запаса есть, Но я совершенно спокойно зимой катал и X5, который чисто электрический, джили. И вообще никаких проблем у меня не было. Главное просто иметь всегда гарантированную зарядку. Вот это вопрос. А то, что он проезжает даже зимой, даже в лютые холода какие-то. Ну и хорошо бы, чтобы было место на паркинге в какое-то теплое. Вот это тоже прикольно. У меня его не было, и автомобиль у меня стоял просто на улице, просто вот под снегом, в мороз. И при этом свои какие-то там 200, 270, 280 он мог проезжать. Но, правда, нужно учитывать, что ты, в отличие от бензинового автомобиля, который ты можешь зарядить до полного под горловину, и выкатать до лампочки вообще, ну, до паров вообще доездить, потому что у тебя там все указано. Ну, и раньше мы знали, что в любой момент ты заезжаешь на заправку и заливаешь, правильно? Так было. То с электромобилем так ты не делаешь. Если ты пользователь рачительный, и ты думаешь о конструкционной целостности своей батареи и ее ресурсности, то ты доезжаешь минимум до 20%, меньше не выкатываешь, а лучше 25-27%. И не заряжаешь более 80%. Не до 100, до 80%. Это самый оптимальный промежуток энергетический для того, чтобы срок службы батареи был максимально долгим. Это касается и телефонов тоже, и вообще всех устройств с аккумуляторами. И поэтому, конечно, когда запас хода автомобиля обозначен 500 километров, нужно точно понимать, что 500 километров — это значит, при остаточном запасе 100 километров ты уже должен заехать на зарядку и зарядить его не на 500, а на 400 километров. Правильно? Ну, чтобы не до 100, а на 80. И вот у тебя этот диапазон. Поэтому при запасе хода в 500 километров пользоваться ты можешь диапазоном в 300 километров. Но эти 300 километров, это значит несколько дней по Москве, а потом у нас есть быстрые зарядки, которые за там 30, 35-40 минут заряжают как раз этот диапазон с 20 до 80. Что-то поставил, зарядил, уехал. Так что, а тем более, если на даче энергосистема поддерживает высокие токи, ну, зарядочку, даже если не поддерживает высокие, можно обычную, медленную зарядить. Пусть он 10 часов стоит, заряжается, какие вопросы. Все равно ты же на дачу приезжаешь минимум с одной ночевкой. Все, приехал, поставил, он зарядился, поехал обратно. Так, про тотализатор мы уже поняли, что не бывает таких ставок. Артур Гурьев, доброе утро. Приветствую вас. В прошлом году на Ларгусе прогорела гофра на приемной трубе. И выхлоп стал спортивным на месяц. Он на момент, да, спасибо большое. Это смешно. Есть, нет, автомобили с громким выхлопом мы знаем. Их много. Это самому просто сделать тоже. Вот ваш пример это показывает. Но не каждый автомобиль со спортивным выхлопом едет как спортивный автомобиль. И вот это несоответствие очень чувствуешь. Когда по звуку он у тебя... А по динамике, ну, в общем, скромно. Так автомобили на вариаторе любят делать. Когда разгоняешься на нем, а он нифига не разгоняет. Вот здесь с Чинганом, с Юниви другая история. Здесь звук очень точно соответствует динамике. Просто вот соответствует и все.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Время начинать движение.
12: Мотор, мотор.
10: Так говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 14 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. А здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, а вообще-то обо всем живо трепещущем. Да, почему Трамп заменил свой новенький самолет, вылетая из Турции? Кто знает? Никто не знает. Я думаю, и Трамп тоже не знает, почему он заменил. Потому что он все о великом думает, все о стране, все... О мире, как еще одну войну прекратить? Да. Смена самолета была произведена по требованию секретной службы США в качестве меры предосторожности. Одно сообщение. Сообщил Трамп, что замена самолета после вылета из Турции не была связана с вопросами безопасности. Причиной замены стало желание Трампа продемонстрировать новый борт военнослужащим на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Понятно? Он говорит, кстати говоря, есть в Милденхолле авиабаза с военнослужащими? И он говорит, да. Он говорит, да, почему? Почему я не могу показать им самолет свой? А? И полетел показывать. Совершил остановку в Великобритании по пути из Турции, чтобы пересесть на новый самолет. Американский президент заявил, что решение никак не связано с какими-либо опасениями. Признался, что просто хотел повыпендриваться. Я чисто пацанам показать Вы говорите, кто эти или к тому вы будете показывать свой новый автомобиль, кто будет его оценивать, зачем? Знаете, видите, вот чувак с самолетом понтуется, а вы говорите. Ну, естественно, конечно, была техническая необходимость. Конечно, это было связано с безопасностью. Естественно, это было связано с вопросами, которые вызвали реальное опасение у службы безопасности. Конечно. Другое дело, что когда мы задаем эти вопросы, мы четко должны понимать, что никогда никакая служба секретная не сообщит об этом открыто. Возможно, через 80 лет, когда будут рассекречены в рамках очередного этапа снятия грифа «секретно» какие-то документы, вы узнаете. Как сейчас вы, к примеру, что-нибудь можете узнать по делу Кеннеди. Там. А может, до сих пор, ну не может, а точно многое не можете узнать. Мы только что приземлились и встретились с нашим новым самолетом Air Force One, который заранее был отправлен на авиабазу RAF Милденхолл, чтобы мы могли показать его. Он говорит о себе вот так. Мы замечательные военнослужащие по просьбе всего личного состава базы. Они были в полном восторге. Фотография прилагается, написал Трамп. Да, Цезарь так писал о себе, записки о Гальской войне и записки о гражданской войне. Но он пошел дальше, Трамп. Он писал о себе просто Цезарь. Цезарь принял решение, они перешли к Цезарю. Он просто сам о себе вот так вот пишет. Как если бы Трамп писал о себе вот так. Трамп полетел туда для того, чтобы... И он у себя это пишет. То есть есть куда еще расти, Дональда. Объяснил, почему американский президент заявил, что решение никак не связано с какими-либо опасениями. Нет, почему бы они были, эти опасения, спрашивает он. Журналист говорит, нет, это я вас спрашиваю, почему были опасения? Он говорит, нет, это я вас спрашиваю, а от чего бы мне были опасения? Нет. Признался, что просто хотел продемонстрировать 747-8, наверное, 800. Стоимостью 400 миллионов долларов подарил из США королевская семья из Катара. Из Анкары глава Белого дома вылетел на старом самолете, но по пути пересел на новый борт и похвастался им. Ну, тот потому, что был старый, а этот потому, что новый. И он подумал, я сейчас прилечу туда, а они мне чего это там, это самое, тут же Зеленский. Вот, и сейчас слетал наш главный, этот, русофоб. Линдси Грэм. Слетал к Зеленскому и помер сразу, потому что самолет не сменил. На одном и том же самолете слетал. Этот подумал, сейчас я тоже полечу, и потом что-нибудь с самолетом, и на всякий случай. Ну и плюс Турция тоже, конечно, страна доброжелателей и всего остального. Были опасения по поводу того, что пока самолет стоял там, и обслуживали, и кто-то в нарушении протокола что-то сделал с ним в Турции. Из обслуги или еще чего-то. И таким образом компрометирована была безопасность самолета. Скомпрометировали процедуру какую-нибудь. И точной уверенности не было, что там все в порядке. И на всякий случай перед перелетом через океан, потому что все-таки, когда ты летишь над Европой, у тебя есть возможность в случае чего сажать самолет где угодно. Вот. Во-вторых, там какая-то капсула должна быть. Насколько я понимаю, спасение, когда она может катапультировать тебя, ну, президента. Вот. Хотя это не точно. Я просто помню, что, по-моему, где-то я такое учитывал. И одно дело, когда это над оживленной Европой происходит, а другое дело, когда это происходит над океаном. Конечно, ну, океан, он весь просматривается, все, и суда есть, и флот там ходит, но все-таки это океан. И на всякий случай решили, возможно, это вообще заранее было все предусмотрено, так что он вот так. Из Америки мы летим туда, точно все будет нормально, потому что здесь мы сами все проверили. А оттуда старый оставляем на базе, его там полностью проверяют, посмотрят, не подсадили ли чего-нибудь там в Анкаре. А он на новом полетит. Это вот такое доверие к партнерам. Это вот так Трампушка доверяет натовцам, точно понимая, что НАТО — это альянс силовой, не только экономический, но и силовой, заинтересованный в решении своих вопросов, решению которых, в свою очередь, очень мешает Трамп. При этом сделать вид, что его нет, они не могут, потому что Америка главная в альянсе. И точно совершенно понимают, что проблемы им устраивает не Америка, а конкретный человек. И этот конкретный человек, вот он, а вот его самолет. И сам этот конкретный человек, точнее его спецслужба, тоже это понимает, что они это понимают, что вот он, а вот его самолет. И от греха подальше, давайте, как вот, вы из гостей вышли, из таких гостей, из каких надо гостей. Вам с собой пироженок понадавали, еще чего-то, причем не со стола, с которого все ели, а достали из холодильничка какой-то контейнер, и оттуда вам все это положили. Вот, и все, и одежду вашу горничная там чистила, что-то пока вы ели. Ты выходишь такое пирожное сразу в урну, фу, одежку сразу скинул, сжег, переоделся на всякий случай, мало ли. Вот. Ибо смерть Геракла, как вы помните, она наступила от отравленной одежды. Да, от отравленной какой-то шкуры там, что-то такое. Так что есть опыт такой, такого еще отравления. Вот я думаю, поэтому. Мне кажется, отвечая коротко, в двух словах буквально, на ваш вопрос, мне кажется, вот почему Трамп сменил самолет. Да, пирожные таксисту нужно отдать. Да, и посмотреть, что будет. Таксист. Так а ты съешь при мне сейчас. Нужно доехать сначала, да. Потом съешь при мне, а я пока посижу тут с тобой, посмотрю. Хочу поехать в Краснодар. Вот приходит сообщение, Тим пишет. Ну, поезжайте. Я не против. Вот. А, тут еще есть. Подскажите, как ситуация с бензином? Ситуация с бензином нормальная. Как вчера мне один написал. Ваш вопрос не совсем корректен, говорит он, про голосование, в котором я спросил вас, как ситуация с топливом в вашем регионе. Ситуация с топливом улучшилась, ухудшилась или осталась на прежнем уровне? Он пишет, вопрос некорректен. Я говорю, а да что? Я думаю, вдруг там ошибка какая-то орфографическая. Говорит, я, к примеру, говорит он, проезжаю вот здесь, там под Москвой, потом Москва, и потом еще что-то. И в итоге, какой же конкретно мне регион выбрать? Господи, думаю, какие же вы скучные. Вот, ну, представляете, а как мне все регионы указать? Все регионы России, и чтобы... вот, поэтому я ему, этому человеку говорю, что просто вероятно... Вот я тоже был на Алтае, был в Питере, потом был в Подмосковье и в Москве. Сразу много регионов. Но я смог определить, какой регион я считаю своим. Вот я в этой, во всей ситуации смог. Я считаю регион свой московский, в голове держу его, вот. А вы можете проголосовать за какой угодно. Это, ну, как бы, понимаете. С другой стороны, было бы желание придраться. Кстати, об этом голосовании. Давайте посмотрим на его результаты спустя

0: Вчера 49. 15, 6 июля, ответили, ситуация с топливом улучшается. 13 июля 49% отметили улучшение. 6 июля, неделю назад, 29% ощущали ухудшение на рынке. Вчера 14% написали, ну, проголосовали, ситуация с топливом ухудшается. И, наконец, остается прежний, 6 июля, неделю назад, 56%, это самый популярный вопрос. Вчера на этот вопрос ответ остается без изменений ситуации, ответило 37%. Вот, поэтому общее количество людей, ну, давайте так, я уже говорил и не буду долго распространяться по этому поводу, что считаю, ответ остается без изменений, скорее позитивным, потому что это означает, что ухудшение закончилось и дальше будет улучшение, так что ситуация стабилизировалась. Стабилизировалась для 37% ситуация, а улучшилась для 49%. Таким образом, мы видим, что 86% в целом отмечают позитивную динамику. 86%. Больше половины из этих 86 отметили, что ситуация не просто стабилизировалась, а улучшается. И 14% видят ухудшение. Конечно. Это голосование не о каком-то конкретном месте, какой-то конкретной заправке или какой-то конкретной улице или городе. Это общая ситуация. Понятно, что это средняя температура по больнице, как вы говорите. Но тем не менее, когда мы видим в динамике развития, я имею в виду ваши голоса и все это, о чем-то да говорит эта самая динамика. А именно, общая ситуация, кажется, не ухудшается. Можно констатировать аккуратные сдвиги в позитивную сторону в вопросе топливных проблем. Точнее, даже так, в вопросе решения топливных проблем или проблем на топливном рынке. Все, вы можете продолжать голосовать во вчерашнем этом опросе, потому что он останется открытым, впрочем, как и первый опрос от 6 июля. Если у вас хватит терпения долистать туда. Думаю, что не будет лишним еще через недельку вот еще раз провести такое же голосование, такое же зондирование и посмотреть на его результаты. Потому что ситуация может меняться в разные стороны и сейчас улучшаться, а потом, к примеру, снова как-то чуть-чуть появится напряжение, ибо мы вступаем в период максимальной нагрузки на топливную инфраструктуру страны. Не региона какого-то, а страны, потому что начинается максимальный период использования автомобилей не только как транспортных средств на работу с работы, а еще и в отпуск куда-то, там на дальние дачи к родственникам, в другой регион, на малую родину. И это, конечно, тоже сказывается на топливной ситуации. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
1: Да. Доброе утро, Роман. Спасибо. Доброе.
0: Да, вам спасибо.
1: Знаете, вчера Шурин ехал, по Нижегород по М-12. И вот очереди, конечно, есть, но что вот меня убило, то, что ограничения на федеральной трассе, на платной. Ну, я думал, надо какой-то тоже принять какие-то меры, чтобы... Ну, 40 литров, что такое 40 литров? Это, когда ты едешь там 130-140, если у тебя машина мощная, там литров 12-15 жрет.
0: Ну да, ну да.
1: Вы знаете, не мне вам говорить. И, ну, что за... Я думаю, ограничения, может быть, для местных. Вот вроде подъехал ты непосредственно с этого района, ну, Нижегородскую, Владимирскую область, какие там области. Пускай будет 40. Но если человек транзитом едет, ну какие 40 литров? Или 20, это вообще издевательство.
0: Нет, 20 это нижний порог должен быть, не верхний, точно совершенно. Да, точно. Спасибо большое. Это, опять же, вопрос к операторам. Вопрос к операторам, я имею в виду автозаправочные станции. Там, вопрос с тем, когда им будут подвозить. Потому что, видите, это может быть мера связана с тем, что не столько боятся спекулянтов или паникеров, сколько боятся того, что придется часто закрываться. Быстро будет заканчиваться топливо, и поэтому период работы активный растягивает таким образом, сокращая объем отпуска в одни руки. Не знаю. Ну, в общем, у этого какая-то есть причина. Вазелин сообщает про 4 отпуска в этом году. 9 дней в марте в Египте, еще 14 дней в мае где-то,

7 дней в Калининграде и 7 дней дачи в Московской области. И в августе 21 день в Витязево, это Анапа. А в декабре 9 дней в Египте. Угу. 9 до 14, 23, 23 до 7, 30, 30 еще 7, 37 до еще 21, 58 до еще 9, 67. 67 дней в отпуске. Товарищ Вазелин, расскажите, как? Как вы 67 дней, то есть полноценных 2 с лишним месяца, полноценных рабочих, проводите в отпуск? Чем вы занимаетесь? С таким-то именем. Этим летом вы уже были в отпуске, спрашиваю я вас в нашем голосовании. Этот опрос идет традиционно в том же месте, в котором обычно случаются у нас опросы. Телеграмский канал Щукин и все. Зайдите, пожалуйста, проголосуйте. Вопрос не праздный, потому что мы таким образом как бы отвечаем еще и на вопрос, что с Москвой, что с городом, где люди? Где люди, где люди? Вот, разъехались. Черт, не хватило варианта прямо сейчас в отпуске. С другой стороны, если вы ответите прямо сейчас в отпуске, то как же вы тогда, что за несчастный отпуск такой, чтобы слушать моторы? Этим летом вы уже были в отпуске? Да, был и еще буду. 30% это ответы. Да, уже был и больше не буду. 11%. 32% отпуск еще впереди. Нет, пока не был, но буду обязательно. 19% абсолютно несчастные люди. Нет и не буду. Или наоборот, абсолютно счастливые. Ему не нужно. Это 19%. И 7% не знают. Я среди этих 7%, потому что я пока не знаю, ну, во-первых, сама граница вот это отпуск, а вот это не отпуск, она как бы стерта для меня. Потому что я, иногда приходится брать отпуск, чтобы в пресс-тур съездить. Кстати говоря, у меня такое... А, это весна была, это не лето. Я взял так недельку для того, чтобы отпуск, вы помните, это было весной, в мае, по-моему, просто чтобы с двумя автомобилями интересными познакомиться в пресс-турах, а уезжать из эфира вот так на неделю было бы неправильно. Пришлось брать отпуск. Взял отпуск, чтобы работать. Был в отпуске неделю в Тульской области в июне, 5 дней, с 10 августа на 2 недели в Туапсе едем, где Лазаревская. Потом еще 9 дней в Молдавию к родителям. Виктор Пурич. Товарищ Вазелин или силовик, или бизнесмен. Больше людей с такими отпусками я не знаю, пишет Александр Евгеньевич. Я тоже не думаю. Ну, в смысле, думаю, что не знаю. А может быть, он... Не силовик или бизнесмен, а силовик-бизнесмен. А? Такое может быть? Может у нас быть силовик-бизнесменом или наоборот бизнесмен-силовиком? Давайте подумаем. Давайте просто понаблюдаем за ним. 12 дней оптимальный период отпуска. Ученые рассчитали, не знаю, британские или какие. Но накануне появилась эта новость, что оптимально отдых получаешь на курорте. То есть ощущение вот это, что вот не зря все-таки отдохнул, перезарядился, перегрузился как-то вот это все. Для этого нужно 12 дней. И, наверное, 13 ночей. Или 11 ночей и 12 дней. Или дозированно ежедневно принимать

Иногда полдня обратной дороги сводит на нет. Все 12 дней отпуска он у Бабента сообщает. Но это на самолете полдня. А если обратно 2 дня за рулем едешь? А? Вечера доброго вам, Санта-Аннушку, мигрант. Ваську Ролесов, Виктор Фуричи, приветствую. Бандера, Струтневский, Владимир Сенси, тоже с нами. Тим Эльдорадос, Григорий СПБ, Рисориус, Южному Уралу, привет. Камчатка, держись. Алексей, Ирина, Алекс здесь, Женя, Сергей Кузьмин. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Выборг, Николай из Выборга здесь с нами. Выбор

мне можно брать с собой пилюли в отпуск тоже. Приложение, говорит Москва. Всевозможные ресурсы, интернет с радиостанцией. Ну и вообще интернет в этом тоже помогает.

0: моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
4: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
5: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
8: В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
7: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
7: Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Моторы.
10: 7:34, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. И у нас вторник, 14 июля. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. А тем, кто отправляется в отпуск, веселого отпуска и этого чего-то, здоровья и лошадиного здоровья. Хотя лошади, говорят, очень нежные животные. Нет, какого-нибудь медвежьего здоровья такого. Медвежьей выносливости. Так, про погоду же мы сегодня не говорили еще. Про погоду, да про крупу, да про подкрупки. Про погоду, про подгод... слабый ветер, вот, и туман еще утром. Видите, как вот было? Но это вы и сами видите. Сейчас 19 в Москве, и 19 — это и фактическая погода, и ощущенческая. Вчера было 17 в это время, тренд на повышение. Слабый дождь, 18-24 сегодня днем, слабый ветер. Все слабое. Слабое желание работать тоже. Вот когда все такое ослабленное, то и желание работать тоже. 17 часов 2 минуты, день скукоживается. Новолуние, ультрафиолетовый индекс, что-то он высокий какой-то. Магнитная буря на 4 балла, вот оно почему. А я думаю, с чего это все? А, ну, магнитная буря. 10 градусов было в этот день в 97-м, самый холодный день, и 31 градус в 2006-м. Это был самый жаркий день. Завтра ровно 20 градусов вода, но я хотел сказать другое. Ровно 17 часов будет длиться день. Ровно 17 часов. Соответственно, ровно 7 часов будет длиться ночь. Так, дальше появилось несколько поводов сказать о нас с вами. Мы не можем пользоваться даже совершенно пустым городом. Вот что нужно сказать. Пользоваться совершенно пустым городом, равно как и совершенно заполненным городом, наполненным автомобилями, мы не умеем. Нет хорошего у нас. То есть ситуация благоприятная на дорогах не существует. Как только она благоприятная, вы тут же начинаете рубиться в пробках, в ДТП, в какие-то устраиваете какие-то нелепости. И здесь даже думаю, что, наверное, город полный, заполненный автомобилями и пробками, лучше. Потому что тогда ДТП — это притертости на бампере. А когда город пустой, ДТП, это какие-то встречки, перевертыши, сгоревшее что-то, где-то рубится насмерть уже окончательно, железобетонно, чтобы в хлам. Волгоградский проспект, МКАД, пересечение. Две аварии здесь нарисованы. Одна на МКАД над Волгоградкой. Под Волгоградкой. Одна на МКАД под Волгоградкой. Значит, вот прям где съезд с Волгоградки на внешний МКАД, ДТП в правом ряду. Вторая, где съезд с Новорязанского шоссе на внешний МКАД, еще одно, в среднем ряду. То есть вот на одной развязке две аварии, понятно, чтобы заблокировать все окончательно. Дальше, МКАД, идем дальше против, нет, по часовой, перед Ленинским, прям вот перед Ленинским, буквально за там 200-300 метров, внутренняя сторона Московской кольцевой, правый ряд. Дорожно-транспортные происшествия. Пробка уже до профсоюзной. Дальше идем по МКАД. Перед Ленинградкой со стороны М-11 внешний МКАД, съезд на Ленинградку, но еще до съезда далеко, перед мостом. Вот с М-11 только съехали. И уже в пробку съехали. Все потому, что в правом ряду здесь ДТП. Вот так вот. Молжаниновский. Там традиционно, вы сами знаете, там есть такой специальный пешеходный переход. Он создан для того, чтобы вы не разгонялись. И здесь уже пробка, а в этой пробке дорожно-транспортные происшествия в среднем ряду. Добро пожаловать в ДТП. Еще что-то где-то было. Третье кольцо перед Варшавкой, где торговый центр у вас какой-то большой, Ривьера. Вот здесь. Это внутренняя сторона трешки. ДТП, правый ряд. Вот видите, мы продолжаем ездить правыми рядами, правда? Вот, по Московской кольцевой, по третьему транспортному, по Садовому, по Бульварному. Вы, уважаемые таксисты, продолжаете ездить правыми рядами всегда. Ну, а что, оно же понятно, выделенка она ж такая, выделенка для этого всего. Вот, забывая совершенно, что как-то людям надо выезжать тоже там, все остальное. Ну, в общем, правые ряды. И где-то еще было только что. На Кутузе, правильно я понимаю? Кутузовский проспект перед съездом на третье транспортное у Триумфальной арки, не доезжая до Триумфальной арки, потому что ДТП из центра в область на Кутузе, в правом ряду тоже. Вот, пожалуйста, такая вот ситуация, так она складывается. Еще дорожные работы перед Звенигородкой держит внутренняя сторона третьего транспортного. По 20 августа, 3 транспортное, Пресненский, перекрыта одна полоса, скорость 40 км в час. В общем, там тоже уже все желтое от Дорохова. На третьем кольце внутренняя сторона от съезда с генерала Дорохова, потом весь тоннель под Кутузой, вдоль Москва-Сити, все вот это вы стоите. Да, и только что еще один значок, бамс, появился. Это тоже съезд Сайкинский путепровод. Это то место, по которому вы съезжаете с Андропова на Третье кольцо, знаете? И вот вы съезжаете с Андропова, Велозаводская улица, переехали мост над Третьим кольцом и вниз направо поворачиваете вдоль рыночка какого-то и выезжаете на Дублер. И вот здесь тоже не получилось выехать. Вот прямо на выезде на Дублер, это правый ряд, кто-то ехал по Дублеру, а кому-то надо было на него выехать, а кто-то ехал, а кому-то выехать. И в результате правый ряд ДТП только что. Вот сейчас появился значок об этой аварии. А всем остальным стоять. И самое главное, что тем, кому так хотелось втиснуться, и тому, кому так не хотелось никого пропускать, вам тоже стоять, причем вам стоять дольше, чем всем остальным. Вот уже через секунду после того, как ты это исполняешь, правда? Вот подумайте. Уже через секунду после того, как ты это исполнил, вот эту вот аварию эту, думаешь, какого черта, зачем? А за секунду подумать до этого нет? Не получается? Нет. Ну ладно. Коллеги из Китая едут... Как это название здесь? А-06 предложили в бронепленку закатать с завода. Насколько чувствителен эффект от пленок на кузове авто? Я не понял, что за автомобиль, во-первых. Во-вторых, поясните, что конкретно вы имеете в виду? Насколько чувствителен эффект от пленок на кузове автомобиля? Что потом остается на кузове от пленки? Влияет ли это как-то на лакокрасочное покрытие? Или работает ли бронепленка, то есть, если закатать в нее? Сергей Кузьмин, и так, и эдак можно, конечно, комментировать. Во-первых, что касается влияния пленки на лакокрасочное покрытие, ничего подобного замечено не было мною, потому что мы довольно долго работали вместе с одним из моих хороших друзей, и там детейлинг-студия. Ну, кто знает, тот знает. Вот. И много этапов всевозможных работ, ну, и основные из которых эти работы — это оклейка как раз. Ни вопросов никаких, только дикая очередь. Вот из тех, кто как раз привозит новые автомобили, и большинство из них китайские, хотя там и Rolls-Royce заезжают, и Bentley. Вот почему такие дорогущие? Потому что лакокрасочное очень дорогущее. Поэтому если бы была какая-то угроза для него от самой пленки, люди бы не рисковали. А вот угроза от разных сколов, от камешков, от этих контактов, каких-то на парковках дверей, которые открывают, да, соседние двери, да, по этой. То есть геометрического повреждения нет, а лакокрасочная страдает. Вот от этого всего пленка, конечно, защищает. Тем более, если это полиуретан защитный, не просто там цветной. Хотя любой полиуретан уже будет защитным, это же дополнительная пленка. Но есть там с этим и по толщине, и по составу так называемое вот бронирование. 130 тысяч рублей, если закатать весь автомобиль, по нашим ценам, это примерно... Ну, я не знаю, надо понять, что за автомобиль. Что это за автомобиль такой, вы мне написали? Сейчас, подождите, я посмотрю, что это такое. По нашим ценам, в среднем, это где-то в два раза дешевле, чем у нас. Другое дело, что, как показывает практика, когда вам предлагают где-то там что-то кто-то что-то закатать в пленку, ну, там, дилер, допустим. У дилера говорят, мы вам сразу, у нас тут вот наш домашний детейлинг, вот сразу купил автомобиль новый, не надо выезжать, камешки, все вот это, сразу вам закатаем. Вот сразу нет. Вот сразу нет. Потому что это работает какая-то либо мастера, которых они сами вырастили. Вчера они занимались слесаркой, а сегодня они детейлингом занимаются, клеят. Местные, доморощенные, которые на твоем автомобиле скорее набивают руку, чем действительно работают с ним. Во второй случай это какой-то вот такой начинающий детейлинг, который потянули, потому что у них амбиций нет, цены низкие, дилер же тоже на этом зарабатывать хочет. И вот они так коллаборируются, одни получают объем работ, я имею в виду детейлинг начинающий, а другие получают хорошую цену, то есть маржу. Они отдают эти заказы детейлингу своему, этому самому, придомовому. А сами получают разницу в цене. Клиенту одна цена, а детейлингу другая цена. Из этого, как правило, ничего хорошего не выходит. Знаю я случаи, когда люди из таких детейлингов сразу уезжали в мастерские, потому что там начинает отходить пленка здесь пузыри какие-то, здесь еще что-то. Вот. Поэтому 130 тысяч, которые вам предлагают, это, конечно, дешевле, но нужно понимать качество, если там гарантировано на какое-то. Но, как правило, нет. То есть каждый продавец, который предлагает тебе сразу еще что-то закатать, его задача просто заработать денег. Ну, задача у детейлинга тоже заработать денег. Но у них еще есть репутация, потому что это работает вот так. Ты столкнулся однажды с высоким качеством, ты расскажешь приятелю, который: «Ва, класс, как у тебя пленочка красивая, вообще все, где делал?» Ты говоришь: «Да, вот там делался». И он со своим новым автомобилем тоже едет туда, поэтому серьезные студии дорожат репутацией. И поэтому они точно подходят к работе качественно. Вопросы, возникающие по ходу работы, решают оперативно. Если где-то что-то, мир не идеален, если где-то что-то там случилось, они знают, что ты к ним приедешь. Когда вам будут везти автомобили, клеенные из Китая, в Китае парни знают точно, что ты к ним не приедешь с претензией. Соответственно, это сказывается на качестве работы. В общем, тут вот решайте сами. А что касается этого автомобиля... Кюан. Китайский лифтбэк суббренда Кюан на экспортных рынках также известен как Нево. Компании Чинган. Модель представлена в нескольких модификациях. Как электрический полностью, так и последовательно гибридный. Хуян. Вот так вот это выглядит. Так бы и сказали. Чинган, чего вот это вот начинает делаться? Да, электрический, последовательно гибридный. Это седан. Или лифтбэк. Мы не знаем, пока я багажника не видел. Вот. Ну, в целом понятно. Чинган и Чинган. Кстати, еще об одном Чингане нужно закончить рассказ. Тем более, что я получил пресс-релиз по нему. Вчера еще утром его не было. Я имею в виду тот самый наш главный герой, с которым мы провели отлично 500 километров вместе. Это Дипал S07. Сразу скажу, что тот стрим, который мы организовали с Павлом Федоровым, у нас был стрим, мы решили вспомнить, как это было раньше и насколько это вообще интересно, любопытно, по вполне такой позитивной реакции, позитивному отклику в основном аудитории в Максе. Любопытно, что в Максе в три раза меньше людей в канале Щукины все в Максе, чем в Телеграме, и ровно в три раза больше активности и по комментариям, по реакциям, по отклику. Вы крутые. Вот все, кто перешел в Макс и в Максе сидят, вы реально крутые. Прям классно. То есть я сейчас уже формулирую оценки по продукту, который мы делаем там условно. Ну, это же все продукт, правильно? И посты, и видеообзоры, и сюжеты, все это все мой продукт, который я делаю. Я формулирую оценку этого продукта, опираясь уже в большей степени на реакцию в Максе, на ваши комментарии, на отклик, на обратную связь оттуда, потому что там активно все. Там прям вот мощно все, если вдруг что. На телега как-то что-то вы все больше зрителей, чем говорители. Ну, это такое дело. В общем, отклик был позитивный, и поэтому тот стрим, который мы с Федоровым устроили, он был большой, 37-минутный. Я его сохранил, порезал до 20 минут, ну, там 19 с чем-то, и залил обратно в телегу, потому что, когда ссылку опубликовал на этот стрим, вам оно не понравилось, что, дескать, это в каком-то ресурсе, который за притограмм, все такое. Знаете, использовать VPN, чтобы сидеть в телеге, ничего страшного вообще. А вот за притограмм это уже... Короче, чтобы все запрещенное осталось запрещенным, чистое видео, просто видео этого стрима в виде 19-минутного, большого, детального и на сегодняшний день самого подробного обзора и осмотра этого нового автомобиля Deepal S07 уже в Телеграме и в Максим Сергеевич тоже. Щукин и все, и там, и это и называется канал Щукин и все в Телеге. В Макс попасть можно по прямой ссылке, она под этим самым, под постами в Телеграме есть ссылка на Макс-канал. Вот, так что смотрите. Вот видите, 19, там почти 20 минут. Это наш стрим с Федоровым. Можно... А звук-то есть вообще?
11: И полный привод не нужен вообще.
12: И верхнего, и верхнего не пало.
10: Да, все. В общем, там супер подробно обо всем. О технике, об эргономике, интерьере, о фишках основных моделей и все такое. Я же сейчас посмотрю, сейчас открою презентацию и просто по презентажке быстренько пробежимся с вами. Если вы в трансляции, это вам будет хорошо, потому что в трансляции вы... Где тут у меня? Вот он. В трансляции вы сможете посмотреть на автомобиль. Нет, это не здесь. Еще секундочку. Где наш Deepal? Куда-то выложили. В какой-то специальный телеграм-канал. В трансляции вы сможете, в общем, там с картинками иллюстрированными, и можно сразу смотреть то, о чем идет разговор. Так, презентация. Добавили презентацию. Молодцы. Сейчас она откроется. Пресс-релиз. А где же вы добавили презентацию? Если здесь только пресс-релиз. Куда добавили презентацию? Любопытно бы мне узнать. Deepal. Может быть, вот эта презентация. Сейчас я посмотрю, подождите. Ты так всех увлек презентацией, а потом окажется, что нет никакой презентации, и мы здесь. Зря только потратили время на это все. Так. Угу. Открыть. Я надеюсь, что это не текст, а именно сама презентация. Да, презентация Deepal S07, гармония технологий. Все. Подключайтесь к смотрилу. Смотрелу. Чтобы смотрело у вас, чтобы было. Это наш телеграм-канал. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК в телеге. Во ВКонтакте, в нашей социальной группе, идет трансляция. Также трансляция доступна в Рутюбе где-то. Рутюб. Как нас найти в Рутюбе, это я, честно говоря, понятия не имею, не знаю. О, здесь даже комментарии есть. Что ваши консерваторщики никак не хотят на Рутюб подтягиваться? А, да, наверное. Горит автобус Щелковское шоссе в районе дома 82 в сторону области. Правый ряд. Вот написал Сашек. Понимаете? Вот, еще какие-то... И тут комментарии есть. Ну ничего себе в Рутубчике. Классно, классно, здорово. Почему-то трансляция... Не то чтобы очень мощно идет во ВКонтакте. Я сказал, что ВКонтакте она есть, а здесь какой-то грустный. Все, теперь опять появилась. Вот, опять появилась трансляция. В общем, смотрите, где сами знаете. Итак, Чинган — это головной бренд. Deepal — это подразделение, линейка или суббренд компании, которая занимается выпуском гибридных автомобилей, последовательно гибридных. Это что? Тут, может быть, видео какое-то должно было быть. Вдохновение, природа, все это мы опустим. Маркетинговые все эти штучки. Позиционирование тоже мы опустим. География, распространение Чинган по планете. 6 заводов, 70 стран, 1822 точки продаж. 70 стран, что имеется в виду, это, ну, конечно, и точки продаж, и расположение заводов, и, конечно же, R&D-центры, исследовательские центры, дизайн-студии и все вот это. Чинган где представляет Deepal? Deepal представлен в Европе, или это собирают? Вот, не хватает. Европа, Таиланд, Россия. Награды Deepal. Хорошо, наград очень много. Стильный, уверенный телевизор. Прекрасно. Бертран Бах рисовал этот автомобиль, о дизайне мы уже говорили, что дизайн у него заметный, уж во всяком случае, очень пропорциональный автомобиль, гармоничный с точки зрения силуэта. Как правило, это достигается, вот эта динамика в силуэте, она достигается четким соответствием и гармонией между общей длиной автомобиля и размером колесной базы. Чем меньше разница между колесной базой и длиной автомобиля, тем динамичнее выглядит автомобиль сам по себе. Ну, то есть не должно быть передних свесов, задний свес минимальный, и за счет этого создается такой динамичный, стремительный силуэт. Итальянская дизайн-студия в Турине – один из мировых центров автомобильного дизайна. Это отражается в элегантных линиях, гармоничных пропорциях и современном стиле автомобиля. Здесь написано. Бертран Бах, бывший дизайнер Volkswagen и General Motors, участвовавший в создании Opel Insignia и Astra. Чистые формы в стиле оригами. Все, ушли отсюда. Так, особенности дизайна. Интеллектуальный дальний свет, 20-е диски, панорамная крыша. Она действительно панорамная и действительно крыша, она без люка. Панорамная крыша со шторкой даже. Привод багажника, задние фонари во всю длину, без ключевой доступ, безрамочные двери. Про безрамочные двери мы уже говорили. Некоторые технические параметры автомобиля. Вот здесь я теперь уже и вижу батарею, емкость аккумуляторов. Почти 32 кВт-часа батарея, что обеспечивает 174 км на электротяге. На чистом электричестве он столько может проехать. 992 км общий запас хода. Я напомню, Deepal S07 — это последовательный гибрид. То есть у него двигатель под капотом ДВС никак не связан с колесами. Он связан исключительно с батареей на 32 кВт-часа. Он заряжает батарею, а батарея, в свою очередь, питает мотор, расположенный на задней оси. Это одна из самых необычных черт этого кроссовера. Это автомобиль для любителей ощущений за рулем, для любителей управлять действительно автомобилем, потому что, как известно, задний привод — это, конечно, всегда про руление, это всегда про контроль, это всегда про управление автомобилем, а не просто про передвижение. Это заднеприводный последовательный гибрид. Других таких я пока что не помню. До сотни 7,7 — не самый великий результат, но ему достаточно. Вот с точки зрения ощущений это прям вот норм. Так, что еще тут по динамике нужно сказать? Да, мотор под капотом атмосферный. Что, в общем-то, мне кажется, не только лишь ставит вопросы о генерируемой мощности, достаточно ли мощности, которую генерирует мотор для конвертации ее в электричество. У нас с этим проблем не было, я так скажу. Проехали 500 километров. Расход гулял где-то в пределах 4,5-6,5 бензина. То есть двигатель потреблял по-разному топливо, потому что разная динамика была. 6,5 у меня был расход, у Федорова 4,5. Мы в одном экипаже были, поэтому, собственно, мы и писали стрим этот все. Заранее мы объединились в экипаж. И у меня было 6,5 литров на 100 километров. Это бензиновый расход. Расход электричества был 20 кВт-часов, то есть на полном ходу, вот с такой динамикой, а динамика достигала там 160, никто не ехал 160, но, может, если бы кто-то ехал, то она была бы такой. При 20 кВт-часах, а батарея 32 кВт, как вы понимаете, на полной заряженной батарее можно пилить полтора часа вот так в пол. Соответственно, вот эти 180 километров могли бы даже чуть больше быть, чем 180. Ну, как показывает практика. Я к чему? Я к тому, что при такой динамике после... У нас, конечно, 900 с лишним километров не было запаса хода, но после вот этих 500 километров еще 180 оставалось по бензину, и на 78% заряжена батарея. Я к тому, что несмотря на то, что атмосферный мотор генерирует, он генерирует достаточно, чтобы при таком динамичном движении заряжать батарею. Так, аэродинамическое сопротивление потрясающее. За 30 минут до 80% заряжается батарея. Евро НКАП увереннейшие 5 звезд. Это не чайный НКАП, это Евро НКАП, потому что бренд глобальный, и безопасность у него глобальная, изучается также еще и Европейским институтом безопасности. 70% высокопрочные стали. Вот это все, подушки, комплектация, это еще успеем поговорить. Все. Ну и, конечно, про цену, вы спрашиваете, цена. В целом я проводил опрос, и, как показывает опрос, вы, конечно, хотите, чтобы поменьше, но на самом деле ничего драматического. После всех скидок и субсидий, поскольку автомобиль собирается в Калининграде, 4 миллиона 84 тысячи. За такие технологии, внешность, комфорт и ощущения недешево, но и не очень дорого. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы!
0: Моторы! Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 8 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Глава Башкирии сообщил об отражении массовой атаки дронов на промзону Салавата. По словам Радия Хабирова, есть очаги задымления из-за падения обломков беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий. Сил и средств достаточно, пострадавших нет, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Дональд Трамп в обращении к гражданам 16 июля затронет тему конфликта с Ираном. По данным источников администрации США, президент Соединенных Штатов представит последние данные по боевым действиям в Ормузском проливе. Глава государства также коснется выборов в стране и поднимет другие вопросы, которые посчитает важными. Это будет смесь разных тем. Ситуация меняется с каждой минутой, но он хочет коснуться многих вопросов, отметил источник портала Axios. Ранее американский лидер анонсировал в соцсети True Social выступление в четверг вечером с телеобращением к согражданам, однако тему своей речи не уточнил. Телеканал MS Now сообщил, что выступление американского лидера, в частности, будет касаться иностранного вмешательства в американские выборы в 2020 году. Размер субсидий на государство на покупку электромобилей может быть сокращен с 35 до 10%. Такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. Среди активных сторонников этой идеи производитель электрокаров «Эволют», который считает, что ее реализация позволит большему числу людей пользоваться субсидией. Решение, вероятно, будет принято до конца года, пишет «Коммерсант». В Минпромторге заявили изданию, что с отраслевым сообществом разрабатывается новый подход к стимулированию спроса на электромобили и гибриды российского производства. Работа ведется в рамках программ льготного автокредитования и лизинга. Каждый пятый ипотечный кредит россияне будут закрывать уже на пенсии. По итогам прошлого года около 20% новых жилищных займов оформили с плановым погашением в возрасте 70-75 лет. Это значительно выше нынешнего пенсионного возраста, следует из данных Центробанка. В итоге заемщикам придется досрочно закрывать кредит, продавать жилье или еще долго работать после выхода на пенсию, отмечают «Известия». Банки рассчитывают на то, что большинство таких кредитов будет погашено раньше установленного срока. Курс валют: китайский юань стоит 11 рублей 29 копеек, курс доллара, установленный ЦБ, 76,62, курс евро 87 рублей 58 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 19, сегодня в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, днем плюс 24-26, ветер северный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление во вторник составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
15: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
17: В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
18: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события.
19: Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
21: будет услышано.
22: Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
23: Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов.
24: Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: В эти минуты союзные силы выбивают остатки

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
3: Марин, ну куда ты опять собралась?
4: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
5: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
3: Рассказываем по пятницам после 12.
5: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 8:08, вторник, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 1 балл пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 19 градусов. И новость, которая привлекла мое, я уверен, ваше внимание, она прозвучала в эфире вот до... собственно, программы, в выпуске новостей. «Коммерсант» пишет: размер субсидий на покупку электромобилей может быть сокращен с 35% до 10%. Такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. Среди активных сторонников этой идеи производители электрокаров «Эволют», который считает, что реализация этой идеи позволит большему числу людей воспользоваться субсидией. И вот... собственно, возник вопрос. Если субсидия уменьшается, а почему ей должны начать пользоваться? Я позвал в эфир Романа Щукина. Вы прекрасно его знаете. Вот вы провели утреннюю программу целую с ним уже вместе. И, Ром, во-первых, привет тебе в эфире.
8: Доброе, Доброе. Ой, какие у вас тут звуки хорошие в этот микрофон, да? Если я так буду говорить.
7: Но нет, давай потом.
8: Доброе утро.
7: Ну, я понял.
8: Да, значит, я приветствую
7: всех. Сократи эту субсидию, да. Скажи, пожалуйста, удалось ли тебе, несмотря на то, что это прям новость вот сейчас появилась, что-то понять, потому что я ничего не понимаю. Как это уменьшают субсидию, но она таким образом становится всем очень интересна?
8: Короче, я не понимаю. Во-первых, нужно... Я в тот микрофон говорю?
7: Да,
8: это
7: да,
8: мой попадает.
7: Все хорошо слышно. Да.
8: Во-первых, нужно сказать, что здесь, конечно, нужно понять, кто это лоббирует. Это Эволют. Эволют,
7: ну, да,
8: сегодня один из главных производителей отечественных, да, автомобилей.
7: И они делают еще...
8: Воя.
7: Воя, да.
8: Вот. И, значит, они говорят, а давайте мы сделаем... Смотри, какая история. Давайте мы сделаем 10% для всех, а для высоколокализованных оставим 35%.
7: А.
8: То есть это как если бы ты начал год назад заниматься спортом каким-то, да, и достиг по бальной системе какого-то высокого уровня. И говоришь, мою зарплату оставьте мне, гонорар мой, а для начинающих, кто там еще на низком уровне, давайте сократим, чтобы они 10% получали. Вот я 30 чего-то там.
7: Да.
8: То есть сейчас смотри, как история развивается. Вот приехал Дипал. Они собирают в Калининграде автомобили.
7: Да.
8: Именно прикручивая к ним, то есть автомобили готовы, приезжают практически, и получают ровно ту же скидку, которую получают производители, делающие типа по полному циклу.
7: Те же самые
8: циклу.
7: 35%.
8: Да. Угу. И они говорят в этом самом, в Эволюте, ну, причем обоснование, вот я сейчас читаю всю статью, здесь очень много
7: есть
8: Коммерсанта.
7: Да?
8: Обоснование еще и такое. Имеется в виду сделать массовым в том смысле, что объем вот этой субсидии, которую выделяет государство, это некая сумма, X, условно. И когда она делится по 35% на количество автомобилей, то она заканчивается в какой-то момент.
7: Исчерпали саму субсидию.
8: Субсидию, вся, которую государство выделило, допустим, там 4 миллиарда рублей.
7: А так всем по 10% и побольше народу
8: получается. Это как ты с одной шкурки барашка сделаешь одну хорошую шапку или 12 да, маленьких шапочек угу, сделаешь. Угу. Вот у тебя получится. И таким образом...
7: Алекс Поляков пишет, что при одинаковом бюджете увеличится количество людей. Вот как раз он об этом и говорит.
8: Вот, да.
7: То есть,
8: но только
7: бюджет ограничен.
8: Это сформулировано в подзаголовке таким образом, что давайте мы сделаем скидку меньше, и привлекательность таким образом станет больше. Я не знаю, как она станет больше, при каких обстоятельствах. Уже сейчас мне, когда мы были вот сейчас на Алтае, представители Чингана говорят о том, что прям бедственное положение с аватарами.
7: У меня, кстати, вопрос. Ты знаешь, даже не про аватар. Про аватар я, кстати, даже понимаю, почему бедственное положение.
8: Их нет, их все раскупили.
7: А, их все раскупили?
8: Их всех выкупили на 3 месяца вперед. Люди ждут по 3 месяца, чтобы приехали их новые.
7: Может быть, они тебе немножко, как бы сказать, пытаются нарисовать картинку, которой нет. Я спрашиваю просто. Твое ощущение от общения с ними. Потому что мне казалось, вот я заходил, аватары эти стоят, как бы они правда так пользуются популярностью.
8: Они куплены все.
7: А я на дорогах их не вижу.
8: Не то знаю, есть, куда они уже.
7: Вот, и валюты я вижу, значит, да, твой я вижу, а...
8: Не-не, аватар я стал... Причем я стал видеть и как кроссоверы, так и вот эти вот 001, или как... А, 1-1, не 001, это Зикр, 1-1 который. Но дело не в этом. Дело в том, что реально пошла волна, вот эта вся топливная история, она подстегнула людей на то, что
7: пойти.
8: Нужно... Какие-то альтернативные источники энергии.
7: Стоят выкупленные просто, пишет Нилс.
8: Да, ну,
7: кстати,
8: да, да.
7: Вот этот момент. Я заезжал, говорю, можно в машину сесть? К сожалению, в этот автомобиль нельзя.
8: Да.
7: Я говорю, почему? Это уже
8: купленный.
7: Говорю, а этот?
8: Тоже купленный.
7: Тоже купленный.
8: Все выкупленные?
7: А что они у вас, все машины просто так стоят, закрыты, дверь закрыта у них? Ну, то есть нельзя даже посидеть,
8: да,
7: в автомобиле. А зачем вы это все? Ну, вот такая ситуация.
8: Экспонировать нечего. Если ты раздашь все купленные, да, автомобили, то я просто дилерский центр
7: меня
8: пустым
7: заинтересовал
8: будет.
7: ГАК С7, знаешь,
8: да,
7: вот этот. Мы с тобой обсуждали это, ну, за эфиром. Я приезжаю, значит, большой вот у нас есть центр на Волгоградке, там все.
8: Да.
7: И в том числе захожу в ГАК, стоит С7, думаю, ну, надо посидеть. Ну, ты первый просто сел и такой, не нравится, или, ну, ничего. Я говорю, можно автомобиль открыть? Он выкуплен. Я говорю, хорошо, а вот, говорю, вот автомобиль у вас вот там вот стоит на улице, говорю, вот, это тест-драйв. Я говорю, можно посидеть в автомобиле?
8: Нет, только ехать.
7: Нет, это надо записаться на тест-драйв. Я говорю, хорошо, вот я сейчас стою, вы здесь сидите. Говорю, давайте я вот у вас сейчас записываюсь на тест-драйв. Нет, это
8: всё,
7: надо...
8: Всё, очередь расписана.
7: Это надо за день. Я говорю, серьезно? Я говорю, ну, а может быть, бывает как-то чуть быстрее, чем за день? Он говорит, ну, можно день в день успеть. Угу. Я говорю, ну вот, допустим, вот я сейчас стою, говорю, да, я вам говорю, вот я очень хочу, это вот считается запись, через сколько, говорю, мы с вами прокатимся на машине. Он такой, ну, часы. Ну, это часов в 6 вечера мы только с вами сможем. Ну, ты знаешь, у меня возникло ощущение, что...

0: Они заказывают, и у тебя есть некий период, вот эти аватары 3 месяца едут.
1: А какие машины сейчас, вот так скажем, на пороге выхода на то, чтобы вот была субсидия, какая бы она ни была, 35% или 10%? Кто-то к нам еще вот сейчас собирается заходить, какая-то?
0: Да много, много. Ну вот этот Дипал уже 2, и еще там, еще они планируют. Гак S9 зашел тоже.
1: Ума
0: уже.
1: Они хотят быть теперь.
0: Гак S7 может стать Ума.
1: Да.
0: Другое
1: вот
0: дело,
1: их
0: что
1: рекламируют тогда.
0: Мне не очень понятна этимология этой Умы. Вроде бренд есть, машин нет. Ну, в смысле, не можешь купить ее как обычное лицо, ты только как таксист можешь купить. Хотя мне рассказывают, что кто-то выкупает и продает их потом как обычные машины. Их официальность тоже у меня пока под вопросом. Мы ждем Атом, конечно.
1: Атом мы давно ждем.
0: Атом мы ждем и не дождемся. Он все время продается, он вот-вот. Он, знаешь, как мне напоминает Атом, это я вам говорю, завтра приходите, а вы сегодня приходите.
1: Ты же человек, который увлекается и космосом там, и так далее. Ты же видишь, вот все же состоит из атомов, так или иначе. Но вот ты же их не видишь, сами атомы.
0: Да.
1: Вот так же и здесь. Атом, он есть, но его не видно. Или видишь атом? Нет, а он есть.
0: А он есть.
1: Вот, к сожалению, да, с атомом.
0: С атомами так.
1: Есть такое ощущение, что с атомом немножко как бы отстали. В том смысле, что нам нужны гибриды.
0: Вот.
1: Но я вот говорю, опять же, про вот эту субсидию. Одно дело, она была 35%. Человек приходил, получал хорошую скидку, и он покупал. Машины эти, объективно, не дешевые. Они где-то стоят около 5 миллионов, плюс-минус.
0: Да.
1: Ну вот, со всеми субсидиями, туда-сюда, где-нибудь 1,5-1,5 миллиона. И теперь нам говорят, ну, слушайте, сейчас мы сделаем 10%, это получится тогда, больше людей смогут со скидками покупать. Ну и что у нас? Так много людей, которые прям горят желанием за 5 миллионов купить там автомобиль?
0: Нет, здесь, мне кажется, ключевой момент в том, кто сгенерировал эту идею.
1: Типа, покупайте эволют.
0: Эволют, да.
1: Покупайте эволют.
0: Мы развиты настолько, что вот у нас останется 35. Ну, то есть, тут бы вообще, конечно, антимонопольно этой чуть-чуть подумать. Это каким образом вот такая вот
1: в
0: одна компания...
1: Я, да, читаю, заявили изданию, что с отраслевым сообществом, отраслевое сообщество, это, мне кажется, кто-то должен быть еще, разрабатывается новый подход к стимулированию спроса на электромобили и гибриды российского производства. Вот ты как специалист в вопросах вообще езды на автомобилях.
0: Да.
1: И всего такого. Вот ты бы как простимулировал спрос на электромобили вообще? Вот если бы стояла такая задача.
0: Ну, во-первых, спрос на электромобили напрямую зависит от развитости инфраструктуры. Потому что большая половина людей не покупает электрички не потому, что они очень дорогие, или они очень непонятные, или запас хода маленький, а потому что у тебя нет уверенности, что ты сможешь зарядить его в любом месте.
1: Решение, у нас, по-моему, по МЧС прошло это решение, что электрички нельзя парковать.
0: В новых зданиях.
1: Но в любом случае же, насколько я понимаю, когда...
0: Не, почему? Можно, можно.
1: Не, я говорю, строитель, когда будет строить теперь, ему говорят, смотри, если ты хочешь, чтобы у тебя здесь электрички...
0: Там должно быть оборудовано.
1: Да, должно быть оборудовано. Он такой, да какие проблемы? Скажет, оборудует, все это заложит в цену, за это заплатит покупатель конечный.
0: Ну, да.
1: В итоге-то все равно получается так.
0: Ну, в общем, нет, смотри, у нас по-прежнему бесплатная парковка для электричек, это раз. Теперь это, сейчас, во всяком случае, зарядка электромобиля и заправка бензина по времени сравнялись, а иногда зарядка быстрее проходит, чем заправка. Во-вторых, ты точно гарантированно получаешь уверенность в том, что тебе любые бензиновые колебания вообще пофиг. И еще вот, возвращаясь к этой статье, знаешь, я что прочитал? Что они пишут, что субсидия вообще-то изначально рассчитывалась на подстегивание спроса на электромобили.
1: Ну да.
0: А китайцы тут подсуетились со своими последовательными гибридами.
1: Так.
0: А мы, не разобравшись, сделали общую субсидию и на электромобили, и на гибриды. А изначально мы должны были развивать рынок именно электромобилей. И поэтому на электричке оно должно оставаться 35.
1: Да.
0: А дальше от уровня локализации.
1: А ведь самое интересное, мы же помним с тобой прекрасно, недавно новость про эволют. Одна из эволют, которая электрическая, по типу Seres M5, или не помню, как она называлась.
0: iSpace.
1: Да, эволют. Она вышла с продажи, и сами эволютовцы сказали, извините, это был провал, у нас там...
0: Не iSpace, а не как iSpace, да, они по внешне одинаковые.
1: iSpace, он же гибрид,
0: да,
1: как раз.
0: Да. А это была электричка.
1: Они говорят, это провал, это было неправильно, там мы произвели или 500 с чем-то там машин, эти машины как-то будут реализованы, или мы их утилизируем. И мы тогда вот здесь в эфире сказали, ну,

0: Логично, потому что электричка не сильно интересна, люди все равно хотят гибрид, чтобы где-то заправиться, где-то зарядиться. И тут они теперь такие: нет, подождите. Все-таки, подождите, давайте.
1: Мы собирались электричество развивать.
0: Да, давайте все-таки будем электричество развивать. Но это как-то странно, мягко говоря.
1: Не знаю, не знаю. Надо, ну, в общем, посмотрим. Пока что это нужно отдать должное искусству под заголовку «Коммерсантов», потому что да. Сократим скидку, таким образом увеличим привлекательность приобретения автомобилей. Конечно. Это замечательно.
0: Отрицательный рост это называется.
1: Война – это мир, рабство – это свобода, уменьшение скидки – это привлекатель, повышает
0: Конечно.
1: Привлекательность.
0: Ведь больше людей получит скидку.
1: С другой стороны...
0: в принципе, если скидку, смотри, субсидию до 1%, то еще больше людей сможет воспользоваться.
1: Конечно, конечно. Ну и таким образом, чтобы сделать приобретение автомобиля максимально выгодным, скидку нужно на любого равна.
0: Ее надо упразднить.
1: И тогда будет
0: и тогда
1: максимально выгодно.
0: Ее можно применять к любой покупке любого автомобиля. Обратите
1: Конечно.
0: Внимание. Кстати, Нет. и бензинового тоже.
1: А почему мы ограничиваемся автомобилями? Покупка квартиры, дачи,
0: Подожди,
1: одежды.
0: Мощная, жесткая, четкая, нулевая субсидия.
1: Да, не, подожди. Если,
0: Уверенная.
1: Если мы да. продолжим этот тренд дальше,
0: так.
1: если снижение скидки повышает привлекательность,
0: так.
1: таким образом повышение стоимости делает привлекательность еще выше, и тогда не просто нулевая скидка, а плюс
0: нет,
1: 5%
0: не
1: в цене.
0: Нет, так не получается, потому что здесь же как? Есть общая сумма, и ее надо разделить на как можно большее количество людей. Соответственно, лучший вариант – это 0%. Ноль? Ну, хорошо, не ноль. 0,1.
1: Не, я бы плюс 5 все-таки сделал.
0: Плюс 5?
1: Конечно.
0: Но есть, здесь уже появляется
1: Эти
0: противоречие.
1: Эти плюс 5 пусть идут на развитие производителей.
0: С другой стороны, опять же, мы таким образом можем подстегнуть
1: Конечно.
0: Продажи. Почему? Потому что мы говорим плюс 5, а в следующем году плюс 10.
1: Конечно. Бери пока плюс 5,
0: конечно,
1: потому что будет плюс 10
0: конечно,
1: потом.
0: В следующем году гарантированно вам.
1: Так ты понимаешь, что сейчас вот мы это сказали, 10. Что 35 отменится, и теперь мы обрушим полностью ну, все склады всех
0: честно,
1: производителей гибридов, все побегут покупать.
0: По поводу вот этого, в следующем году гарантированно цена будет больше. Ну, на самом деле, ведь утильсбор, он как бы так и делает, ну, если задуматься. Вот, он же будет увеличиваться, насколько я знаю, это же не предел.
1: Или уменьшаться.
0: Ну, это
1: но
0: я...
1: он не обязан это... расти все время. Он
0: не
1: когда...
0: обязан.
1: Нет. Ну, понимаешь, какая история?
0: Да.
1: Когда у нас, вот сейчас смотри, Черри бренда уже нет в России практически.
0: Да, там всякие Жаку, Маку.
1: Джейку.
0: Джеланд.
1: Джейку уже практически нет.
0: Да. Желанд.
1: Желанд, Черри, Теннет. Джили несколько моделей осталось, потому что Волга подбирает под себя, все забирает сюда. И таким образом, через какое-то время, если мы будем говорить о рынке новых автомобилей, то, в общем-то, утильсбор как таковой перестанет иметь то принципиальное значение, которое он имеет сейчас, потому что очень многие производители
0: потому
1: везут
0: что...
1: сюда автомобили оттуда.
0: Потому
1: а они
0: что те автомобили,
1: здесь.
0: Которым они облагаются, здесь не появятся больше.
1: Ну или так.
0: Ну так, ну в целом.
1: Ну слушай, ну...
0: Это будет невыгодно.
1: Ну сколько людей хотело приобрести себе Альфа-Ромео 10 лет назад вот здесь?
0: Сложно сказать.
1: Да мало, да единицы.
0: Я думаю, мне кажется, они все уехали.
1: Несмотря на то, что Альфа-Ромео не было официально представлено, никто не ходил и не стенал здесь. Как мне не хватает моей Альфа-Ромео? Почему? Потому что выбор того, что официально представлено, был настолько широкий, что ты мог себе найти альтернативу легко.
0: Ну, все ясно. Тогда все, субсидию сокращаем до 10%. Это помогает нам дать эту субсидию всем желающим. Желающих, вероятно, очень много. Автомобилей, как выясняется, не хватает на всех.
1: Да, сокращаем время наших радиопрограмм с тобой, таким образом увеличиваем количество слушателей. Вот, что мы еще делаем? Начинаем разбрасывать мусор по студии, таким образом добавляя чистоты этой студии. Ну, еще, ну, надо подумать. Я поеду сейчас, я буду топить 160 за рулем, таким образом сокращая расход бензина в своем автомобиле.
0: Ну, ты же быстрее доедешь.
1: Я быстрее доеду, конечно. Так же бензина меньше потрачу.
0: Конечно, получается так.
1: Ну, все, огонь.
0: Спасибо большое.
1: Тебе спасибо.
0: Это был Роман Щукин. Да, спасибо, спасибо. И будьте здоровы, как он говорит обычно. Я до сих пор... Надо. Я до сих пор хочу Альфу 159 или Джулию, но боюсь, пишет Алдорос. Но нет, это уже воспоминания о былом. Это зачем вам это все? Это проблема. Старые машины, все эти, особенно вот от 10 лет начиная, это сплошные проблемы. Уважаемый Алдорос, не создавайте себе эти проблемы. Не покупайте себе то, то, чему вы будете служить потом, верой и правдой. Лучше послужить сразу новому автомобилю, потратить много на него денег, но он хотя бы какое-то время будет новый, и, вероятно, если и будет ломаться, то его, наверное, будут чинить по гарантии, как бы. Такой вот позитивный момент. Так, Евгений мне пишет, да, сообщение про пожар. Евгений, увидел ваше сообщение, но в связи с тем, что все подобные сообщения могут быть связаны с определенными вещами военного характера, Евгений, не могу в эфире это говорить. Понимаете, да? Доброе утро жене Екатерине, сегодня 45, можно попросить поздравить. С днем рождения, Екатерина, поздравляем. Так, про Махмуда Иранского уже говорили, пишет Игорь В. Нет, не говорили. Так, подождите секундочку, я должен быстро посмотреть, что у нас идет по новостным каналам. Вот, относительно того, что мне некоторые слушатели пишут. Сейчас я посмотрю, есть ли хоть что-то. Нет, нет, не вижу, не вижу, не вижу. Так, вдруг Трамп все равно ведет пакет санкций, предложенный Грэмом, в его честь, пишет МТВОРДС. Ну, говорят, что он сейчас размышляет на эту тему, Трамп... Но источники, близкие якобы к окружению Трампа, сказали, что да, действительно, он примет этот пакет санкций, там 500% каких-то тарифов на нашу продукцию для тех стран, которые эту продукцию покупают. Это все придумывал террорист Линдси Грэм, почивший накануне. И вот пишут, что якобы Трамп в честь вот, и во имя того, чтобы, так сказать, не забыл никто Линдси Грэма, примет таки этот пакет санкций, назовем его так, или законопроект. Но он сам вроде бы как заявляет, что рассуждает. Посмотрим. Вот. А с бензом, кстати, вроде норма, все есть, очередей нет, но это в Москве, пишет Нилс Майкл. Ну, относительно Москвы, я вчера в разных районах был на автомобиле по делам и видел, конечно, что есть определенные очереди, но эти очереди нельзя назвать такими, ну, какими они были до этого. То есть, да, автомобили заправляются, да, 3, 4, 5 автомобилей могут ожидать заезда именно вот на заправку, так скажем, да, к пистолету, чтобы подъехать. А так, в общем-то, я даже в некотором смысле удивился. Так, мне нравится ваш посыл. Купите новую. Сколько средняя зарплата у нас? 150 пока найдешь. Ноги сотрутся, пишет Владимир. Ну... Тогда могу сказать следующее, Владимир, покупка старого автомобиля, разваливающегося, это тоже очень дорого, просто это дорого по-другому, поскольку у меня был старый разваливающийся автомобиль и есть еще один старый разваливающийся автомобиль, который я не собираюсь продавать, я могу сказать, что это все стоит очень хороших денег, потому что постоянно что-то ломается, и даже если это автомобиль отечественный, старый, но ты его хочешь в хорошем состоянии содержать, это все равно стоит денег. Если это автомобиль старый, производства чьего-то, ну, то есть иномарка, как у нас говорят, это становится еще дороже. Если это старая, именно вот в том смысле какой-то там янгтаймер, как некоторые говорят, то это становится еще дороже. В общем, это иллюзия, что можно купить дешевый автомобиль, который 20 лет назад был дорогим, а сейчас он дешевый просто потому, что вот он никому не нравится больше, а вы можете купить и ездить на нем. Нет, это не так. Гелик по 500 тысяч, по миллиону – это большие проблемы для вашего бюджета в дальнейшем и просто металлолом, который будет у вас стоять. Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны уничтожили два дрона на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Проезд по СВХ в Москве в сторону области перекрыли. Движение на северо-восточной Хорде нет в районе Зеленоградской улицы 2, строение 4 из-за возгорания строительного крана. На месте работают оперативные службы города. Учитывайте ограничения при планировании поездки, сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале. Обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших сейчас уточняются. На Афипском НПЗ в Краснодарском крае начался пожар из-за атаки беспилотников. Также повреждено здание на железнодорожном переезде. Обломки беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов стекла, дверь и потолок в квартире, сообщает оперативный штаб региона в своем канале на платформе Макс. Уточняется, что в станице Смоленской фрагменты дрона упали в огороде частного дома. На одной из дорог в хуторе Коваленко из-за падения обломков беспилотника начались возгорания, которые оперативно ликвидировали. Размер субсидий на покупку электромобилей может быть сокращен с 35% до 10%. Такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. Решение, вероятно, будет принято до конца года. Среди активных сторонников этой идеи производитель электрокаров «Эволют», который считает, что ее реализация позволит большему числу людей воспользоваться субсидией. В компании уверены, что большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. Собеседники коммерсантов в «Автопроме» называют понятным решение размазать субсидии в условиях дефицита бюджета. В Минпромторге заявили изданию, что с отраслевым сообществом разрабатывается новый подход к стимулированию спроса на электромобили и гибриды российского производства. Работа ведется в рамках программ льготного автокредитования и лизинга. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, днем плюс 24-26. Ветер северный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление во вторник составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: Yeah. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Так, Дептранс сообщает, что на СВХ в районе Зеленоградской улицы 2, строение 4, произошло возгорание строительного крана. На месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется. Движение по СВХ в сторону области перекрыто, учитывайте ограничения при планировании поездки. В сторону области перекрыто. Это как раз то, о чем писал мне слушатель, я сказал, что не могу пока дать эту информацию в эфир, пока она не подтвердится. Вот это подтверждение, собственно, по поводу того, что, да, есть пожар в районе СВХ, в районе, собственно, Зеленоградской улицы, и есть перекрытие движения в сторону области. Так, сейчас мотаюсь на электричке, не путать с Эволютом. Так вот, сижу, сотни людей вокруг каждый день, и у каждого первого WhatsApp, телега, YouTube, Instagram и прочее. Блокировки работают, конечно, пишет Мышел. В Рутюбе нет трансляции, поправьте, пожалуйста, пишет Олеся. Попробуем. Спасибо, Олеся. У меня X-Trail 14 год, на вариаторе, ничего не ломается, а если и сломается, все копейки, контракт, коробка 50к, контракт мотор 70к, кузов не гниет, тачка огонь, но хочу старый Lexus RX, коплю, пишет Игорь. Ну, бывает, наверное, и такое. Я так, у меня не было в использовании японских автомобилей, у меня были немецкие, ну, так себе. Скажу вам, надежность. Конкретно BMW, говорю, как есть, ну, так себе, ну, не очень, не очень. Вот, да, на СВХ действительно есть такая проблема, и действительно закрыта в область, пишет Wild. Да. Вот. Ну, человек меня, Игорь, вот вы мне про японский автомобиль написали, человек все-таки говорил про Альфа-Ромео, насколько я знаю, Альфа-Ромео это прям сильно ненадежный автомобиль. Так, похоже, Линдси попал все-таки под нашу ракету, хранили в закрытом гробу, пишет Игорь. Серьезно? Я просто не видел информации, чтобы в закрытом гробу, Игорь, хранили Линдси Грэма, террориста-экстремиста. Если есть возможность эту информацию каким-то образом мне, ну, там, цитату дать из новости и источник, не ссылка, а именно вот что это за источник, просто написать, пожалуйста, сделайте это. Вчера некоторые из наших слушателей говорили о том, что рассматривается такой вариант... Якобы где-то там в каналах каких-то говорят, что, а возможно, Линдси Грэм поехал на так называемую Украину, и там, собственно, попал под удар. И теперь просто американцы делают вид, что он дома, ему плохо стало с сердцем и все такое. Шутка из интернета. Главная интрига. Когда произойдет следующая встреча Линдси Грэма и Зеленского? Пишет «Алло». Кстати, если стоишь в очереди на заправку вдоль дороги, на которой запрещено и останавливаться, и стоять, то ГАИ штрафуют? Вопросительный знак. А то, если на мойку стоять, то прилетает штраф, пишет Игорь. Ну, я не думаю, что... Я не думаю, что штрафуют за это. Хотя, вот давайте, вопрос прозвучал от слушателя, поэтому, если кто-то знает, скажите. Но я сомневаюсь. Я понимаю, я так думаю, что у нас сотрудники правоохранительных органов понимают ситуацию общую и не пытаются, да, эту ситуацию обернуть таким образом, что эти люди, которые вынуждены стоять в очереди, они якобы какие-то там преступники. Но я надеюсь на это. Во всяком случае. Вчера новость была по Ленинградской области. Там стали отпускать бензин в канистры до 10 литров. Вот такая информация прошла, например. То есть налаживается ситуация в Ленинградской области. Есть регионы, в которых тяжко. А в основном, насколько я понял, юг особенно этим отличается. И вы об этом пишете. Вчера президент сказал о том, что... По Крыму решается таким образом доставки топлива, которое будет очень сложно, так скажем, каким-либо образом повредить врага. Ну, врагу будет трудно повредить. Ну, здесь мы можем лишь предполагать, о чем идет речь. Я могу предположить, что, возможно, мы просто положим какую-то трубу, которая позволит нам снабжать Крым всем, чем мы захотим, я уж не знаю. Ну, возможно ли это вообще технически, насколько это все рабочая история? Вчера на Лукойле было, в канистру можно уже, пишет Игорь. Кстати, всем, кто уже разрешает в канистры там и так далее, а можно вас попросить, дорогие друзья, уже раз уж в канистры даже отпускают бензин, не создавать очередей и дать заправиться тем людям, которые все это время либо не ездили на автомобилях, либо там, ну, правда, не ездили. Просто ждали, когда разрешится ситуация. Раз она стала налаживаться, раз наши слушатели, вот, например, пишут, что в канистры стали отпускать. Может быть, не надо там набирать в канистры, дать возможность заправиться другим. То есть вот такая просьба, мне кажется, от лица всех тех, кто просто автомобиль в эти дни, когда вот сложно стало, не трогал руками своими и ездил на общественном транспорте. Или вам нужно прям насытиться сполна, вам прям нужно, чтобы навсегда теперь... ГАИ штрафуют, если не уступить им место в очереди. И смайлик добавил Михаил. Ну, то есть это просто шутка. Вот. Дизель на заправке «Газпромнефти» отпускают по 60 литров, пишет Игорь. Да, два дня уже почти нет очередей на заправках. Максимум 15-20 минут, пишет Андрей. Канистры. Ну и что, объем тот же остался. Куда хочешь, туда и лей, пишет Сергей. Так, труба в Крым, возможно, в блокадный Ленинград так топливо перекидывали, пишет Гермошлем. То есть, может быть, труба, которая поставляет бензин и дизель, то есть, вот такая, возможно, труба. Ну, я слышал про нефтепровод, я слышал о газопроводах, но бензинопровод бывает? Это такая вещь вообще осуществимая или нет? Вот. А на «Газпром» нефть всегда отпускали в канистры, там нет заправщиков, никто не смотрит, пишет Вильгельм. Вот. Вообще, видео были, как полиция пыталась без очереди залезть, а им замечания делали, пишет Нилс. Ну, странные тоже люди, если полиция пытается куда-то залезть без очереди, то, мне кажется, любой автомобиль, скорая, полиция, надо просто пропустить, и на этом вопрос закрывается. В канистры надо, у меня на даче отец живет, рядом было два АЗС, и обе закрыты, до ближайшей открытой 60 километров. Как быть, только в канистре и привозить, пишет Уайлд. Понятно. Я вчера без очереди заправился. Три машины на заправке, пишет Сергей. Нужен бенз для косилки. Тут только канистра, пишет Олег. Вообще с этими косилками какое-то наводнение в широком смысле этого слова. Я вот узнал о том, насколько важны для всех косилки, только в момент, когда мы испытали вот эти, ну, так скажем, кризис, который временно есть у нас, да, там, по топливу. Каждый эфир, когда мы задевали эту тему, появлялись люди, которые рассказывали про косилку, и что им срочно нужен туда какой-то бензин, и они не могут косить в связи с тем, что у них нет бензина. Это правда настолько острый вопрос, прям вот этого покоса, генератора еще, пишет Вячеслав. А сильная разница между бензином и нефтью в трубе идет и идет по трубе, пишет Юлия. Ну, я думаю, что между бензином и нефтью существенная разница. Я думаю, что у нефти другая плотность, я думаю, что у нефти другая, как это правильно-то технически сказать, возгораемость, пожароопасность. То есть, я думаю, что нефть не настолько опасный продукт, как бензин, с точки зрения транспортировки и всего остального. Возможно, я ошибаюсь. Интересно, а когда ажиотаж с бензином кончится, цены на заправках где сильно завышены, что с ними будет, пишет Владимир? Ну, они, конечно, снизят. Те заправки, которые завышают цены, они ведь где-то этот бензин покупают. Ну и, собственно, была проблема, и она до сих пор остается в некотором смысле. Им приходится его покупать, видимо, дороже. Ну, или продавать дороже. Вот. А если не косить, все зарастет, пишет Ха. Ну, вот, допустим, вы не покосите неделю, две, три. И что зарастет? И что произойдет после того, как оно заросло? Ну, вот я вот так вот хочу спросить. Вот вы не косите две недели. И что? Вот трава вдруг у вас выросла. И что она? Вчера вечером очереди на АЗС не было, а бензовоз стоял, разгружался, пишет Игорь. Я проезжаю мимо одной из заправок, а я прям, знаете, интересно, ехал мимо многих заправок, то есть была возможность посмотреть, как ситуация обстоит. Сам бензин не искал. Ну, вот так получилось. Видел на одной из заправок бензовоз, да, подъехал, слился, все, и вокруг вот эти машины, и люди очень странные, потому что на заправке есть въезд и выезд, но некоторые подлетают с другой стороны, со стороны выезда, каким-то образом другим там встают к этим всем колонкам заправочным, тут же начинается конфликт с какими-то другими людьми, которые с той стороны. Вообще поразительно, конечно, насколько есть наглые люди некоторые, которые вот так вот лезут без очереди. Я поражаюсь, ей-богу. Видел видео, где люди, ну, так скажем, дерутся, да, на заправках. И не мог понять, а в связи с чем? То есть как так можно вот вдруг оказаться в ситуации, когда ты с кем-то там дерешься на заправке, в связи непонятно с чем. А вчера увидел этих людей, которые подъезжают с другой стороны, и, в общем-то, все вопросы автоматически снялись у меня вот в голове. Я понимаю, почему бывают конфликты, и я понимаю, почему некоторые люди могут не совладать с собой и прям пойти бить морду. Потому что это какой-то отдельный вид наглости. Это те же люди, которые ездят по обочине, пишет Сергей. А причем подъезжать под кирпич. Да, под кирпич прям заезжай. Я стоял, там-то заправка сделана каким образом? Это на западе. Нет, не на западе. Так, это юго-запад Москвы. Вот. Во-первых, там красивые дома сейчас новые какие-то понастроены. Вот где-то в районе Мосфильмовской, вот я так вот скажу. Вот где-то там. Вот. Красивые дома, все дела. И я просто стою на дороге, светофор, передо мной пару автомобилей, и вот заправка, она впритык. То есть я наблюдаю всю обстановку на заправке в этот момент. И вот этих людей, которые там... Какой-то, самое смешное, человек был на гибриде. Это, почему я знаю, что это гибрид? Это Лисян 7. У него бочина пропоротая уже, правая, на его автомобиле. И он там крутится, вертится. Подлетел какой-то на прошаке, значит, на каком-то маканчике, небольшом таком. И вот они вдвоем друг другу сигналят. Оба под кирпич, чтобы вы понимали. Оба. И не могут разобраться, кто из них наглее. Но интересно, человек на гибриде, то есть можно же где-то, ну, дозарядиться вообще-то, на гибриде, под кирпич, наплевав на всех, лезет, у него бок у автомобиля пропоротый. Тут смотрю, вот не удивлюсь, на номера не обратил внимания, надо было посмотреть номера, там, наверное, еще и номера какие-нибудь, знаете, вот это. Автомобиль зарегистрирован в другой стране, вот это все. «Брачные игры петушар», пишет Миша Николаев. «Жаба с гадюкой», пишет Нилс. Да. «Так делают лица определенной национальности в основном», пишет Станислав. «О, Станислав, вынужден вас огорчить. Я посмотрел. Лица совершенно разных национальностей. Я хотел бы подчеркнуть этот момент». Потом подачно собирают и бегут заявы писать, пишет Миша Николаев. Есть там за... Да? «Доброе утро. Трубопроводный транспорт есть как для нефти, для газа, так и для солярки, керосина и бензина. Например, в те же аэропорты топливо идет по продуктопроводам с НПЗ. Да и в столицу бензины везут большей частью по продуктопроводам, так это называется, на нефтебазы, и потом уже растаскивают бензовозами». Ну, то есть, я полагаю, тогда моя идея, да, вот это мое предположение, оно верное. Наверное, президент говорит о том, что Крым будет снабжаться вот таким образом. И я так понимаю, что можно, наверное, да, по воде это сделать, ну, по дну. И это будет уже совершенно недоступная история для врага. Потому что с бэков ты ничего с этим не сделаешь, с воздуха ты, ну, как бы, толщу воды не пробьешь. Да, если говорить о дронах, подводные дроны, но опять же, подводные дроны, смотря на какую глубину положить этот, продуктопровод, как вы говорите, я думаю, что, наверное, речь идет об этом, и это было бы, конечно, очень хорошо, в принципе, таким образом организовать. Но северные потоки-то взорвали, пишет Артур Пирожков. Но северные потоки-то находились-то, понимаете, в пространстве, насколько я понимаю, европейском. То есть весь смысл в чем-то. Это было европейское некое пространство. Они там проводили учения в этот момент. И эти северные потоки, они лежали на поверхности, можно так сказать. То есть они лежали на дне, но на поверхности. То есть они видны. Грубо говоря, наверное, можно же и подзакопать. Но я не знаю. Я лишь предполагаю. Если говорить про Азовское море, то мы же его контролируем полностью. Я вижу, что враги пытаются наносить удары по нашим там танкерам и так далее. Вы это знаете. Но танкер находится на водной глади, под водой. То есть завести подводный бэк в Азовское море, я думаю, что это очень сложная задача. Во всяком случае, на пути этого бэка как минимум будет Крымский мост. И, соответственно, можно до Крымского моста, насколько я понимаю, да и после, и сам он. То есть поставить и сетки уловителей, и много чего еще. И поэтому президент и сказал, что будет очень сложно такую систему, как я предполагаю, да, вот я предполагаю, что речь идет именно о трубе. Вот эту систему им будет очень сложно достать. Ну и действительно, если так задуматься, одно дело, когда речь идет о статичном объекте, который находится вот на земле, да, или когда мы говорим о судне, которое перемещается по воде, по водной глади, медленно. Другое дело, когда что-то перемещается под водой, это уже сложнее, или когда что-то под землей, под водой, например. Сроки такого строительства не один год, и сколько судов будет потоплено, пока строить будут, пишет АК. Но подождите, это мое предположение, АК, я ведь не знаю, что конкретно имел в виду президент. Президент оставил это за скобками, для того, чтобы, видимо, не докладывать врагу, что мы делаем и что мы собираемся в дальнейшем делать. Но речь идет о том, что президент вчера сказал, что мы так сделаем, что врагу будет очень сложно это достать. И вот мое предположение, оно такое. Возможно, я ошибаюсь, возможно, речь о чем-то другом идет. Но я вот первое, что предположил, это вот так. Вот. По поводу сроков строительства АК. Насколько я понимаю, это не самая большая проблема. То есть мы можем быстро все строить, вообще-то, при желании, насколько я понимаю. И, насколько я понимаю, когда речь идет о трубопроводе, который кладут по земле, его чуть ли не, мягко говоря, спускают уже практически готовым туда, на это дно. Может быть так. Опять же, когда мы говорим про газопровод, его ширину, давление, которое должно быть в этом газопроводе, это один вопрос. Я, честно говоря, слышал, что давление должно быть очень высокое в газопроводе, если о северных потоках. Какое давление должно быть в топливопроводе? То есть, если мы говорим о, например, бензине, да, то есть жидкость там, каково давление? Отличается ли труба, в которой находится газ под давлением, от трубы, в которой находится жидкость под давлением? Насколько толстые стенки должны быть? Какой должен быть, я вот просто думаю, диаметр? Должна быть это одна труба или это может быть 10 труб не такого большого диаметра? То есть я лишь мыслю вместе с вами, как и что можно делать. Может, подземный НПЗ, советский опыт строительства бункеров применить можно, пишет Игорь Иванов. Может быть, но вот это, мне кажется, как раз в некотором смысле сложно, да, то есть, опять же, это стационарный объект, его нужно строить, враг будет видеть, где мы что строим, какие изменения находятся, пытаться носить удары. Здесь речь немножко о другом, здесь о способах доставки, как я понял, обеспечить, хотя нет, обеспечить это более широкое, конечно, понятие, чем транспортировка. Ну, так и есть, но это не месяц. Месяцы плюс-минус не меньше года. Компрессорные станции на выходе, входе и так далее, пишет АК. А правда, что по Крымскому мосту не перевозят грузы, в том числе нефтепродукты, потому что его повредили, пишет Станислав. Нет, речи о повреждении Крымского моста нет. Речь идет о том, что наши враги пытаются использовать любые методы для нанесения нам урона. Вы знаете, что однажды Крымский мост был серьезно поврежден, когда на нем была взорвана врагами фура. Помните, да, этот момент? Фура с взрывчаткой внутри была взорвана прямо на Крымском мосту, что привело к обрушению пролетов. Ну, история эта довольно известная. Это все починили. Есть определенные моменты, так скажем, ограничения по Крымскому мосту, что там ездит, что не ездит, для того, чтобы исключить вариант подрыва Вот. И в том числе, я помню, была история с электричками и гибридами. Мы тогда с вами, рассуждая в эфире, предположили следующее. То есть, почему, например, электричку или гибрид не пускают по Крымскому мосту? Предположение заключается в том, что под батарею маскировать взрывчатку легче гораздо, чем когда ты эту взрывчатку пытаешься куда-то впихнуть в автомобиль бензиновый. Вот и весь ответ. Такую трубу проложили советские инженеры в блокадный Ленинград по дну Ладожского озера. Никаких много лет не было, пишет Митя. Вот видите, наши слушатели, основываясь на знании истории и знании истории блокадного Ленинграда, говорят, что труба прокладывается, и для этого не нужно много лет и всего остального. То есть это можно сделать. Если мы говорим о Великой Отечественной войне, то это 4 года длилась Великая Отечественная война, блокада Ленинграда длилась меньше. Значит, можно. Если наши предки могли, значит, и мы можем, правильно? Спасибо большое, Митя, за информацию. Так, уничтожение тоннеля под Ла-Маншем может осложнить Западу снабжение киевских... Может усложнить Западу снабжение киевских террористов, пишет В. Знаете, есть другие моменты, по которым еще можно работать. Я слышал, что там есть туннели, которые так или иначе отделяют... ЕС от Украины, вообще в принципе, то есть не Ла-Манш мы рассматриваем сразу, а некие туннели, якобы они там в гористой местности некой находятся, украинские, и они по этим туннелям, железнодорожным транспортом перевозят оружие. Это первое. Второе, есть мост, затока, да, по-моему, это называется место, которое соединяет Украину, так называемую, с, ну, там, Молдавией, Румынией и так далее. Вот этот мост, мы по нему систематически наносим удары, но, может быть, есть смысл его абсолютно сложить. Да там один туннель, но там масса мостов, пишет Дэн. Ну, то есть, если говорить об отрезании, да, логистики, то есть еще почему работать, помимо Ла-Манша. Так... Мы, Роман Георгиевич в своем эфире говорил, что мы чемпионы мира по покладке труб в любых условиях, пишет Олег. Ну, на самом деле это так и есть. Даже когда взорвали Северный поток, ну, я считаю, что это сделали американцы, было сказано с нашей стороны, что мы можем восстановить это все. То есть мы можем восстановить. Вопрос политической воли. Но европейцы не собираются восстанавливать трубопроводы от нас идущие. Европейцы собираются и дальше отказываться от наших энергоносителей, переходя либо на те же самые наши энергоносители, но купленные в других, в третьих странах, так скажем, либо покупая эти энергоносители у Соединенных Штатов Америки. Это приводит к тому, что энергия для Европы дорожает, и, естественно, рушится производство и все остальное. Но это и в том числе. Почему они это делают, да, то есть они же, ну, мы можем предположить, что они просто очень злые идиоты. Нет, они это делают в расчете на то, что мы сломаемся первыми, потому что они прекрасно понимают, что это серьезная статья доходов для нас. Наши доходы мы можем эффективно использовать для вооружения и всего остального, и они фактически идут на те убытки, которые у них есть, предполагая, что наши убытки обернутся для нас катастрофой быстрее, чем эти убытки их обернутся для них катастрофой. Вот я полагаю, что их позиция, она вот такая на самом деле. За полтора месяца топливопровод проложили в Ленинград в блокаду, пишет Игорь. Спасибо большое. Вот хорошо, что, во-первых, вы интересующиеся люди, во-вторых, есть возможность мне помочь, потому что я, когда говорю, мне сложно, да, параллельно что-то искать, вы находите и сообщаете об этом. Спасибо вам большое. Значит, я могу предположить, что моя идея близка к реальности. Потому что действительно, если мы говорим о том, что сложно поразить, то топливопровод под водой поразить достаточно сложно врагу. То есть это кратно увеличивает сложности для самого врага. Ну и, насколько я понимаю, починка этого топливопровода для нас дело гораздо более понятное, и быстро это можно осуществлять, если, например, сравнивать с починкой тех же самых НПЗ. Так что, примерно так. Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:01. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ФСБ сообщили о сорванной атаке дронами по стратегическому оборонному предприятию в Подмосковье. Федеральная служба безопасности возбудила и расследует уголовное дело по статье о теракте. Как заявили в ведомстве, служба безопасности Украины хотела ударить по предприятию в Московской области с применением 35 дронов. Эти беспилотники устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Они были закамуфлированы под испанскую керамическую плитку. Уточняется, что БПЛА для планируемой атаки на оборонное предприятие везли через Словакию и Польшу при помощи спецслужб стран Европы. Систему управления дронами для сорванного удара по объекту ВПК изготовили в Канаде. Затем беспилотники перед отправкой на территорию России настраивали в Киеве. Они хранились в ангаре рядом с подмосковным оборонным предприятием. Это помещение арендовал завербованный гражданин России. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. ФСБ отметили, что исполнителем сорванной атаки был россиянин, отбывший долгий срок. Он задержан и дает признательные показания. Мужчина рассказал, что его должны были вывести на Украину. К попытке удара по предприятию СБУ привлекла детей 13-16 лет. БПЛА, при помощи которых Киев хотел совершить теракт, были оснащены иностранной взрывчаткой, добавили в Федеральной службе безопасности России. В Министерстве обороны сообщили о нанесении групповых ударов по объектам на Украине. Вооруженные силы России поразили в Киеве предприятия военной промышленности по разработке и производству ракет и беспилотников. В Одесской области уничтожена инфраструктура порта «Южный», используемая в интересах ВСУ. Объект был задействован для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Как уточнили в Министерстве обороны, групповые удары были нанесены ночью высокоточным оружием большой дальности и при помощи беспилотников. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 288 украинских дронов над регионами России. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники с 20 часов понедельника до 8 утра вторника. По данным Министерства обороны, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Башкирии и Московским регионом. Также дроны нейтрализовали над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 19. Сегодня в российской столице облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Днем плюс 24-26 градусов. Ветер северный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление во вторник составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
9: по четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов пять минут, почти шесть, вторник, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 18. Киев Стонер был одним из организаторов украинского теракта в Подмосковье, который накануне сорвала ФСБ. По версии спецслужбы, это пишут СМИ, по версии спецслужбы украинский блогер и рэпер Альберт Васильев, он же Киев Стонер, признан террористом и экстремистом, координировал подготовку атаки на стратегическое предприятие ВПК в Московской области. Для этого в Россию контрабандой завезли 35 FPV-дронов, спрятанных внутри партии испанской керамической плитки. Беспилотники с канадскими системами управления и иностранной взрывчаткой нашли в ангаре рядом с целью. Помещение для запуска готовили двое граждан Молдовы, написано. Вот я даже исправлю на Молдавии, извините. Секундочку, я вот основной текст взял как есть у СМИ, потом комментарий Молдавии. Молдова, что за Молдова? Граждан Молдавии, а исполнителем стал россиянин с криминальным прошлым. Его задержали, он дает признательные показания. Еще один пособник, который принимал и прятал груз под видом стройматериалов, при задержании открыл огонь по силовикам и был убит ответным огнем. Ну вот я написал, что вот этот Киев Стонер был большим другом московского андеграунда, играл роль идиота. Собственно, дополнительно ничего сказать по этому персонажу нельзя. То есть, очень он любил ошиваться здесь в разных клубах, принимать участие в разнообразных шоу, юмористических, не юмористических, каких угодно. Вот. Такой толстый идиот, вот если на него посмотреть, придурок. И все его очень любили за то, что он вот такой вот веселый идиот. Вот. А веселый идиот оказался не веселый и не идиот. Веселый идиот оказался продуманный террорист, оказывается. Вот как оно случается. Вот. Который еще и очень здорово умеет втираться в доверие, судя по всему. Потому что это было поразительно. Человек без каких-либо талантов, но он везде был. Вот на всех шоу, которые можно себе представить, этот персонаж обязательно появлялся. Вот. Ну, если вы помните. Это который с Бастой тусил, пишет Нигматуллин. В том числе, да. Он тусил с Бастой. Там у него был... Это называется в шоу сайдкик. То есть Баста ведет шоу, а этот сидит там что-то поддакивает, подспрашивает и так далее. Шуточку шутит как-то, развлекает гостей и так далее. Ну, то есть это такая работа. Замыкающий еще есть такой вариант, да. Ведущий и замыкающий. Да, потом, естественно, он это все свалил и все остальное. Давал, естественно, интервью Дудю. Дудь, естественно, опять же, я подчеркиваю, весь такой проникающийся вот любовью к этому персонажу, весь такой вот, а что же такое случилось, а как же так? Этот урод сидел, рассказывал, что он вообще не приемлет там вообще никаких там военных действий, он вообще против войны, и он вообще не любит поэтому там... Россию, и как мы это могли, да и я готов, ну и все в таком духе, то есть готов, так скажем, с оружием в руках куда-то идти. Ну, с оружием в руках он никуда не шел, а вот организовывать теракты на нашей территории, это вот, пожалуйста. Что за Молдова, пишет Алекс Поляков, не знаю. Без мыла в зад, это про такого, пишет Геннадий. Геннадий, а теперь вам не кажется, что это был человек, который не просто так залез туда, куда он залез, а потому что надо было? Что если мы давайте посмотрим его биографию, да? Альберт Васильев его зовут. Секунду. Берт Васильев. Будет очень интересно, если он переехал в Москву после 2014 года, правда? Так, ну давайте посмотрим Альберта Васильева. В американском паспорте Слевин Дадьян. 91-й год, видеоблогер, киноактер, рэпер, бывший участник проекта «Грибы». Помните, такой проект был? Кстати, основатель этого проекта, крайне патриотически настроенный человек, вот, выступает за Россию. И в разнообразных интервью вот, говорил о том, что вот этот Альберт Викторович Васильев, он же киевстонер, он ну, фактически враг. Значит, годы активности, обратите внимание, вот прям так и написано в этой их Википедии. 2014 год по настоящее время. То есть активным он стал с 2014 года. Псевдонимы. Бюджетный Гай Ричи, корреспондент, радужный, МС Дед, кузен Ламар и Фирмаш. Фирмач. А, Фирмач, понятно. Так. С конца 10-х ведет юмористические видеоблоги. В 16-м и 17-м годах был участником группы «Грибы». Угу, после 14-го. Обратите внимание. Ну, поехали. До 19 лет жил в Киеве, в массиве Радужный. Во время учебы начал снимать вайны, юмористические ролики. Открыл свой канал на YouTube. Скетчи и монологи, отыгрывал все роли. Сюжеты абсурдные, ситуации изобиловали ненормативной лексикой. Прожив в США 5,5 лет, вернулся на Украину и стал частью проекта «Грибы». То есть он возвращается на Украину в каком? 2016 году? После Майдана он возвращается на Украину из США и становится частью группы «Грибы». Несмотря на огромную популярность «Грибов», ставшим одним из главных открытий 2016 года, в феврале 2017 киевстонер покинул группу и объявил о начале сольной карьеры. По словам артиста, основной причиной ухода стало ухудшение внутри проекта. «Я ушел из «Грибов», потому что, когда я подписан на этот коллектив, у нас были планы творить. Спустя время я понял, что в этом проекте не хотят творить, в этом проекте хотят считать. Я думаю, причина в другом. Я думаю, причина в том, что тот, кто создавал этот проект, очень сильно по взглядам не подходит киевстонеру. Так, новый проект у него появился, сольный трек. Потом что-то еще, все это дрянь, естественно, никому не нужная. В 17-м году был корреспондентом киберспортивной некой организации в Киеве. То есть жил на две страны с 16-го года. И здесь, вот, и там. Так, так, так, так, так, 20-е клипы какие-то туда-сюда. Фирменные танцы, господи. Так, угу. 5 треков. Ну, вот интересно. 1 апреля 2021 года в российский прокат вышел фильм «Майор Гром. Чумной доктор», где Альберт сыграл одну из заметных ролей. То есть в 2021 году его даже брали в большое кино. Ну и на этом жизнеописание этого персонажа заканчивается. 22 января 2021 года. Угу. Ну, все понятно. Все понятно. Кореш неопределившегося Басты, пишет Миша Николаев. Доброе утро, Алексей, пишет Артур. Бардаш, кстати, пишет Миша. Да, Бардаш это вот как раз основатель «Грибов». Крайне патриотически настроенный человек, выступает в защиту Донбасса и многие годы это делает. Они специально своим глупым видом отводят от себя подозрения, посмотришь и не подумаешь, пишет Мельникова Елизавета. Ну да, да, ну дурак какой-то ходит, двух слов связать нормально без мата не может. Что он, чем он может быть опасен? Ну вот, такая, понимаешь, информация. Был одним из организаторов украинского теракта в Подмосковье, который накануне сорвала ФСБ. Завербовали хрюна, подсадили на крючок какой-то, вот и отрабатывает агентом влияние в шоу-биз-сфере, пишет Михаил. Вот. Я думаю, это подстава. Альберт совершенно не похож на террориста, слишком добрый, пишет Валентин. Валентин, вы что, идиот, что ли? Ну, простите, пожалуйста, я не хочу вас обижать, поэтому в форме вопроса. Какой слишком добрый? Вам ФСБ докладывает, что взяли тех, кто пытался совершить теракт. Один решил дать бой ФСБ и на месте был уничтожен. Все те, которых взяли, у них есть переписки. Эти переписки в руках ФСБ. Они все выкладывают. Кто, куда, зачем, почему, когда. И там звучит вот этот вот персонаж, который Киев Стонер и Альберт Васильев. Какой добрый. Какой добрый. Зеленский, может, еще добрый. У него такие веселые были скетчи. Он так классно играл в КВН. Он такой веселый. Такие были великолепные номера у него. Вы что пишете? Подстава, пишет Валентин. Да? И кто его подставил? Ну, кто его подставил? Кто его подставил? С ним переписывались в одну калитку террористы из Молдавии.

изменится, исходя из этой информации. С другой стороны, может быть, Баста, да, ну так называемого, я забыл, как Василий Вакуленко, да, правильно я говорю или нет? Вот, может быть, тоже подумает, да нет, нет, Киевстонер очень добрый и все такое, такой хороший парень, вот. Но это уже второй экстремист из соведущих Басты, первый финансировал ФБК, пишет Николай. А это кто? Я, честно, не в курсе, если так вот, Николай, глубоко так сильно не погружался. Да-да, Вакуленко, пишет Алексей. Ну вот, я не ошибся, значит. Такого жалеть не надо, можно и ракету. По таким персонажам, думаю, нет договоренности, как по верхушке, пишет АК. Ну вот у Дудаева были такие элегантные усики, и вообще он интеллигентный человек, по мнению одной бывшей популярной певицы, пишет Сергей Лось. Кстати, да, хороший пример, ведь Алла Пугачева в одном из своих интервью, сейчас они немногочисленны, но тем не менее, можно сказать, последним интервью, которое вот так прогремело по-настоящему, она рассказывала, как ей нравился Дудаев, например, террорист. Поэтому, когда вы исходите из таких критериев, как веселый, добрый, хорошо выглядит, умеет хорошо говорить или что-то подобное, это вообще ничего не значащие критерии. Это вообще ничего не значит. Человек может быть неприятным, человек может быть невеселым, человек может быть каким угодно, но при этом он не будет террористом и убийцей мирных граждан, понимаете? А может быть очень веселым, и он может быть и каким угодно вообще, и утонченным, и знать литературу какую-то, а и при этом быть страшным преступником. Вот сказать, что Линдси Грэм, почивший террорист, был тупой, такого не скажешь. Человек был крайне, во-первых, осведомленный во многих вещах. Я бы даже сказал, судя по тому, что сейчас говорят о нем там, в Америке, даже незаменимый для лоббирования интересов ВПК американского. Человек, я так понял, дисциплинированный, целеустремленный, безжалостный. При этом я думаю, что кому-то он мог нравиться, гипотетически, потому что он носил костюм, потому что у него было открытое лицо, он не носил устрашающей бороды, например, или что-то в таком духе. Вот. Некоторые даже говорят, что его внешность была, ну, если так можно выразиться, женоподобной. Вот. У него были голубые глаза, насколько я помню, вот это Линдси Грэма. Ну и много чего еще интересного. Кстати, обратите внимание на современных американцев. Очень много у них светловолосых, голубоглазых и все такое. Вот. И посмотрите, что они делают в разных точках мира. Вы знаете, я вчера подумал об одной вещи, которая вроде на поверхности, но я ее никогда не говорил впрямую. Ведь американцы, если вот отбросить все в сторону политические вещи, они же детоубийцы. Они же прям детей убивают. Вот сейчас, прямо сейчас они это делают. То, что произошло в секторе Газа, все действия правительства Израиля, которые они осуществляли, это же детоубийство. Я понимаю, когда взрослые люди между собой не могут договориться и доходят даже до того, что идут военные действия. Да, такое бывает. Хорошо ли это? Нет, это нехорошо. Но это взрослые люди между собой выясняют какие-то вещи. К сожалению, таким способом. Лучше бы способы были другие. Но здесь же мы говорим об очевидном детоубийстве. Ну, то есть, когда ты складываешь кварталы с детьми, ну, ты же это намеренно делаешь. Потом заявления есть разнообразные по этому поводу. И от израильского правительства. И были те, кто от израильского правительства заявлял, что любые, даже дети там, в Палестине, они... Но в секторе Газа, они потенциальные террористы, вот, шутили по этому поводу шутку такую, что, мол, ну, может, и рыбы тогда террористы там, может быть, там вообще любая собака террорист, но ведь объективно речь идет о, прямо скажем, геноциде, вот о чем идет речь. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, я понимаю, что мы опять это обсуждаем, какое-то старье, как бы, казалось бы, да? Но ведь это детоубийство.

0: Ведь той военной необходимости, которую американцы приписывают этим бомбардировкам, и не было. То есть об этом уже говорят и многие американские исследователи, они прямо об этом заявляют. Это даже отчасти отражено в фильме «Оппенгеймер», в диалогах между политиками американскими. Это не документальный фильм, это художественный фильм, тем не менее. Я думаю, что работа проделана хорошая группой творческой. Там ведь показано это, что ученые, ну вот группа, да, которая работала под началом Оппенгеймера, они понимали, что это оружие, ну, не рассчитанное на поражение военных целей. Это оружие, которое поражает сразу невоенные цели, то есть города. Вот. Вы в курсе, что белые американцы в большинстве своем германцы по происхождению, и британцы тоже, пишет Игорь. В США больше цветных, чем светловолосых, и с голубыми глазами, пишет Николай. На самом деле население, как вы говорите, цветное США, оно не превалирует на данный момент вот, в Соединенных Штатах Америки, насколько мне известно. Вот. 10 декабря 2025 года Химкинский городской суд вынес решение Ефремова признать виновным в финансировании экстремистской деятельности. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно-испытательным сроком тоже на 3 года, пишет Николай. А что это за Ефремов? Это, ну, это же не актеры, это какой-то другой Ефремов, правильно? Это то, он какое-то отношение имеет именно к вот этому персонажу, к Кейвстонеру? Николай, если можно, чуть-чуть подробностей. Да-да, про Гиммлера тоже говорили, что он любил детей. Ну да, у Гитлера есть фотографии с собаками. Говорят, любил собак очень сильно. Говорят, не ел мясо, вегетарианец был, любил рисовать. Говорят, мог внезапно прослезиться, там, взяв на руки ребенка. Гитлер. Да-да, соведущий Басты тоже, пишет Николай. То есть второй, вот уже двое соведущих Басты. И некий Ефремов, экстремист. И вот теперь этот Кейвстонер, который по информации сейчас СМИ был одним из организаторов украинского теракта в Подмосковье, который накануне сорвала Федеральная служба безопасности. Бомбардировка Дрездена, совместная операция британско-американской авиации, проходившая с 13 по 15 февраля 1945 года, тоже не имела стратегического значения, просто месть немецкому народу, пишет Серк. Да, интересно то, что немцы, далеко не все знают, что бомбардировку Дрездена осуществляли американцы и британцы. Достаточно большое количество немцев считают, что эту бомбардировку осуществлял Советский Союз, что не соответствует действительности. Советский Союз осуществлял бомбардировки немецких городов, но, вот вы знаете, даже это не то, что до смешного, но это настолько похоже на то, как мы сейчас действуем, что вот лишний раз об этом скажу. Бомбили военные объекты. Военные объекты. То есть не было задачи стереть с лица земли все. Была задача ослабить военную машину немецкую. Ну вот примерно так же, как мы сейчас воюем, когда вот такой образ применяется, как скальпель и все остальное. И я знаю, что многие уже считают, что этого недостаточно, что от техники скальпеля надо переходить к технике, ну, что-то типа кувалды. Ну, то есть стереть с лица земли пару городов и все такое. Ну, вот американцы бы так и сделали, наверное, да? Но американцы где-то убийцы. Вот. И это уже подтверждено не одним фактом. И подтверждается и сейчас их действиями. Они реально где-то убийцы, без вообще каких-либо вопросов. И если так взглянуть, вот вчера видел, по-моему, Миршаймер говорил об этом, что с американцами нельзя договариваться. Он говорит, я вообще не понимаю, почему русские думают, что с американцами о чем-то можно договариваться, и почему иранцы думали, что с американцами о чем-то можно договариваться. Забавно, что это говорит именно, да, Миршаймер, который, собственно, не знаю, где он сейчас находится, но раньше он работал там, да, в США. Он имеет в виду, конечно, администрацию американскую, что с ней не о чем договариваться, и предыдущую администрацию американскую, то есть политикум вот весь этот имеет в виду. Да, проблема. Гегемон, самая сильная, самая вооруженная страна в мире, Это страна детоубийц. И они не испытывают по этому поводу угрызений совести. Я не имею в виду, что не испытывают угрызений совести люди, живущие в США, как принято говорить, простые люди. Я имею в виду, что политики американские плевать хотели. Где и сколько детей, каких погибает. Они не считаются с этим. И это, конечно, большая проблема, если задуматься. Потому что непонятно, что с этим делать. То есть как этих людей приструнить. Потому что фактически при любых раскладах, когда и если они не успокоятся, они будут убивать людей. И они будут убивать детей в любой точке мира, которая им не понравится по каким-то критериям. Ну так. А кто об этом помнит? Японцы вон там целуются, так сказать, с американцами, пишет АК. Ну да, действительно это так. Самое интересное, что японцы сегодня выступают некой силой, да, которая должна сдерживать развитие Китая, ну и перспективной такой точкой, с которой будет вестись война с Китаем, если так можно сказать. А вот о геноциде японцев китайцами я и не слышал ничего. Я слышал, что китайцы сражались на своей земле против японцев. И я слышал, что около 30 миллионов китайцев погибли из-за действий японских милитаристов. И в основном речь идет о людях, которые не были вооружены. То есть речь идет о населении мирном Китая, которое на самом деле истреблялось японскими милитаристами. Поэтому если вы сравните потери Японии и Китая во Второй мировой войне, вы ужаснетесь, потому что они абсолютно несопоставимы. И основная часть погибших китайцев – это мирные жители, крестьяне. То есть это вот люди, у которых в руках оружия не было и быть не могло. Китай тогда и Китай сейчас – это две разные страны вообще абсолютно. То есть это была аграрная страна на тот момент. Причем ту самую Квантунскую армию, которую наши войска разбили в Маньчжурии, наши войска разбили очень быстро. Просто уничтожили, когда сломали военную машину Германии, потом просто отправились на восток и уничтожили японских милитаристов. Вот, прижали их к ногтю моментально. О чем это говорит? Это говорит о том, что японские милитаристы не были настолько хороши в военном деле, как они, так скажем, как об этом могли бы говорить потери Китая. Это лишь говорит о том, что Китай был невооружен. Потому что когда японские милитаристы столкнулись с настоящей военной машиной в виде Красной армии, они отправились в ад. Вот в чем дело. Но китайцев они убивали Это нельзя называть огромные, нельзя называть количество. То есть они устраивали геноцид китайцев. Прямой. Вот. Вооруженные люди, невооруженных людей убивали. В виде развлечения они это делали. То есть там, когда говорят «резня», во многом имеют в виду не метафору, когда убивают мирное население, а впрямую именно резню. То есть когда убивают людей холодным оружием. То есть вот так даже было. 9.31 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два дрона на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Всего с начала суток, по данным Собянина, средства ПВО сбили 4 украинских беспилотника на подлете к Москве. силы противовоздушной обороны за ночь сбили 288 украинских дронов над Россией. Дежурное средство ПВО перехватили беспилотники с 20 часов понедельника до 8 утра вторника. По данным Министерства обороны, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Башкирии и Московским регионом. Также дроны нейтрализовали над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. ФСБ сорвало атаку дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Федеральная служба безопасности возбудила и расследует уголовное дело о теракте. Как заявили в ведомстве, служба безопасности Украины хотела ударить по предприятию в Подмосковье с применением 35 дронов. Эти беспилотники устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, они были закамуфлированы под испанскую керамическую плитку. Уточняется, что БПЛА для планируемой атаки на оборонное предприятие везли через Словакию и Польшу при помощи спецслужб стран Европы. Система управления дронами для сорванного удара по объекту ВПК изготовили в Канаде. Затем беспилотники перед отправкой на территорию России настраивали в Киеве. Они хранились в ангаре рядом с подмосковным оборонным предприятием. Это помещение арендовал завербованный гражданин России. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. ФСБ отметили, что исполнителем сорванной атаки был россиянин, отбывший долгий срок. Он задержан и дает признательные показания. Мужчина отметил, что его должны были вывести на Украину. К попытке удара по предприятию СБУ привлекла детей 13-16 лет. БПЛА, при помощи которых Киев хотел совершить теракт, были оснащены иностранной взрывчаткой, добавили Федеральной службе безопасности. Госдепартамент США начал кампанию по борьбе с Международным уголовным судом. Вашингтон обещает вводить санкции против этого органа, отменять визы его сотрудникам и будет призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту. Кроме того, Госдеп намерен ужесточить контроль в отношении государств, которые полагаются на американскую помощь, но не собираются отвергать полномочия Международного уголовного суда. За ним стоит и управляет им влиятельная сеть левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств стран третьего мира, объединенных своей неприязнью к Соединенным Штатам, написал госсекретарь Марко Рубио в своей колонке для газеты Wall Street Journal. О погоде. В Москве сейчас плюс 20, сегодня в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, днем плюс 24-26. Ветер северный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
9: В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
10: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Япония по факту оккупирована США, поэтому и целуют их, пишет Николай. Да, Ренат пишет по поводу японских милитаристов и зверствах, которые японцы творили в Китае, и не только. Отряд 731, почитайте, что они делали с китайцами. Ренат, ну, не могу сказать, что я специалист, но я достаточно много каких вещей по этому поводу почитал и посмотрел про отряд 731. Там не только пленные китайцы, там пленные советские военнопленные. Обратите на свое внимание. Но интересно в этом отряде 731 даже не то, что они делали. Известно, что они творили зверства. А интересна дальнейшая их судьба. Вот. Был такой Хабаровский процесс, это 49-й год, и им по результатам этого Хабаровского процесса, собственно, тех, кто в этом отряде состоял, сроки дали по 25 лет главным фигурантам. То есть их наши поймали, осудили и дали сроки. Вот, в Ивановской области, вот я сейчас читаю, в бывшей усадьбе они находились. Проживали в комнатах на 2-3 человека, прогуливались в парке, была своя санчасть, возможность готовить рис. Начальник отряда избежал наказания, получив иммунитет от США в обмен на данные. Да, начальник сбежал к американцам. Вот. И я помню, я смотрел документальный фильм, как раз посвященный тому, как они проживали здесь, эти японцы, из отряда 731, творившие зверства. Действительно, очень мягкие условия содержания у них были в советском спецлагере, ну, вот номер 48 в Ивановской области. И не могу вспомнить, какого года это был фильм документальный, но мне показалось, что фильм этот был достаточно старый. И там были, например, такие моменты, когда уже по прошествии времени просто некоторые из них, насколько я понимаю, были отпущены домой. А некоторые, они скончались, собственно, в лагере, но скончались не потому, что их пытали или над ними ставили какие-то опыты, нет, так получилось, ну, все мы люди. И вот приезжали японцы, значит, на это кладбище и горевали возле этих могил своих японских. Насколько я вот просто, у меня вот в памяти это отложилось. И очень сильно им сопереживали ивановские женщины, которые, ну, занимаются, ну, организацией вот этих всех процессов, там, похорон, ухаживают за могилами и всем остальным. Тепло общались. И есть много разных еще вещей относительно того, как они жили здесь. Это все можно найти, да, в интернете. Если вот сейчас под рукой у кого... компьютер, можете найти условия содержания японских милитаристов из отряда 731, убийц, натуральных убийц, садистов страшных, в условия содержания в Советском Союзе. Я уверяю вас, вы будете поражены, какое мягкое отношение было к ним. Вы будете не просто поражены, вы будете поражены в самое сердце. Это я к чему? Это я к тому, что Советский Союз – тюрьма народов, Советский Союз – ужас во плоти, империя зла, страшный ГУЛАГ и все остальное. Я понимаю, конечно, что о Советском Союзе можно рассказывать, о его тяжелых страницах, да, его истории, о Российской империи можно рассказывать. Но вот конкретно этот эпизод, касающийся японских милитаристов и садистов, и маньяков – из отряда 731, говорит о том, что Советский Союз не проявлял жестокости к поверженному врагу и не проявлял жестокости даже к таким грязным маньякам, как те, кто состоял в отряде 731. Это документальный фильм «Конвейер смерти», 2004 год, пишет Максим. Скорее всего, да, то есть такой фильм, ну, не новый, не новый. Я смотрю разные документальные фильмы на интересующую меня тематику разных годов. Интересно и то, как меняется подход авторов. Есть такое ощущение, что многие из документальных фильмов, снятые в 90-е и в начале 2000-х, они сняты в том числе при финансировании зарубежных структур. И наши враги, и в том числе такие ужасные преступники, как те, кто стоял в отряде 731, все равно там показаны с какой-то такой стороны, что мы им вроде как сочувствуем, что ли. Что-то такое, знаете, что-то похожее на то, как в начале специальной военной операции снимались некоторые документальные фильмы с плененными в Азовстале нацистами, и они там пропалывали какую-то редисочку, укропчик сажали, и все в таком духе, и беседовали на камеру так, будто бы они не террористы, и будто бы они не нацисты, а они просто вот оказались в ненужное время, в ненужном месте. И как будто бы была какая-то такая идея у некоторых из моих коллег, что на самом деле эти люди не были бы преступниками, и они перестанут быть преступниками, как только выйдут из-под влияния киевского режима. Ну, я так понял, что это, эти надежды, они себя не оправдали, и эти надежды рухнули. Не хочу показаться таким уж прям занудой, но покажусь им в любом случае. Я изначально скептически относился к этой, к этому подходу. Был у меня в том числе и диалог относительно одного из таких документальных фильмов или, можно сказать, репортажей, на самом деле репортажей, которые снимала одна из моих коллег, я не буду называть имени. У нас был спор в эфире телевизионном, она говорила, что она что-то там человеческое в них увидела, что на самом деле они просто отравлены пропагандой. Я думаю, что когда речь идет о закоренелых нацистах, таких, каких наши бойцы пленили в Азовстале, там надеяться на то, что у них что-то там перещелкнет в голове, нет никакой возможности. Нет никакой возможности. И я так думал тогда, и я так продолжаю думать сейчас. И я думаю, что вот эта наша специфика, как показывает практика, это специфика нашего народа вне зависимости от того, в какой по названию и строю стране мы жили, Российской империи или Советском Союзе, или сейчас в современной России, вот эта специфика нам присуща. Они очень хорошо знают наши враги, вот эту нашу тягу к гуманизму, эту нашу веру в добро, они прям знают и используют. Что может поражать? Почему те люди, которые сегодня с оружием в руках стоят на той стороне, наши враги, они ведь одной крови с нами, почему они утеряли это свойство? Это может поразить неприятно, но это бы нас поразило неприятно уже, в принципе, давно, и поэтому пора бы, наверное, было это понять и принять в широком смысле этого слова. Принять в каком смысле? Понять, что это так, и наша мифологизация такого, знаете, гуманистического толка в отношении этих преступников, она не приведет к тому, что они станут хорошими, что они одумаются. Вот какое дело. Удивительно, конечно, что добыли победу такой ценой, а в итоге со многими, в том числе немецкими нацистами, поступили несоразмерно гуманно, пишет Нигматуллин. Немецкие нацисты, с которыми поступили гуманно, раз. Японские милитаристы, с которыми поступили гуманно, два. Бандеровцы, пособники нацистов немецких и фактически нацисты украинские, так их можно охарактеризовать. Три. Возможность, во-первых, выпустили их из лагерей при Никите Сергеевиче Хрущеве, да? Во-вторых, дали возможность занимать посты. То есть не просто гуманное отношение к бандеровским преступникам, к этим нацистам, а сверхгуманное. Отношение точно такое же, как ко всем остальным. Ровное отношение. Как ко всем. Простили. Разрешили, и разрешили все. Хотя, конечно, очевидно, что сейчас вот мы понимаем, что это грандиознейшая ошибка была. Грандиознейшая просто, я не знаю. Наверное, есть историки, которые могут объяснить, почему такие действия совершались, и на что был расчет, и объяснить логику этих процессов. Я не могу пока, в силу разнообразных причин, уловить этой логики. Мне она не ясна. Единственное, что я могу себе предположить, что ну, настолько уже были уверены в себе, и настолько были уверены в своей победе, и настолько были уверены в том, что те, кто встал на сторону врага, убедились в том, что враг, он враг, и он поражен, и идеология его уничтожена, и что вот даже такие себе вещи стали позволять. Непозволительное. Надежду Савченко вообще отпустили с миром, пишет Джошуа. Да, что-то по ней тишина какая-то. Насколько цинично США уничтожали в основном мирное население Вьетнама, ковровые бомбардировки, выжигание деревень напалмом, распыление токсичных химикатов. Да, дефолианты. Уже не говоря про наземные карательные операции. Всего 53 года назад, пишет Илья. Дело в том, что помимо конфликта во Вьетнаме, есть ведь еще и война в Ираке, которая называлась операцией. Да, ее назвали операцией американцы. Вообще, вот это вот называть военные действия операциями, это тренд, если так можно выразиться, который задали именно американцы. Операции. Поэтому, когда вдруг некоторые, сбежавшие из России, на самом деле я уже вот прихожу к выводу, что, скорее всего, это действительно агенты и просто, ну, это люди Запада и все. Когда они начинают рассказывать про то, а почему специальная военная операция, а почему не война, ну, идите и спросите, почему операция «Буря в пустыне». Вот когда получите ответ на этот вопрос, тогда мы услышим. Что касается конкретно операции «Буря в пустыне» или «Война в Ираке». Американцы не признавали этого, но признали впоследствии, что они, ну, это просто факты об этом говорят, убили до 1 миллиона мирного населения. Среди них огромное количество детей. И также есть факты, подтвержденные о актах садизма, издевательств, насилия и всего остального со стороны американских солдат в отношении людей в Ираке, женщин, конечно же, и детей, я подчеркиваю. То есть американцы действительно насиловали иракских детей. И это не единичные случаи. И, насколько я понимаю, за это не понесли американцы ответственности. Вот. Не надо доводить до суда, надо сразу, значит, прикончить на месте всякую сволочь, пишет Андрей. Ну, если вы имеете в виду тех, кого сейчас взяли ФСБ, ну, один оказал сопротивление, его прикончили на месте, другие, видимо, сопротивления не оказывали. Но в чем польза взять живым? Польза очевидная. Можно выкопать информацию, выбить информацию из них, получить ее. Вот. И сейчас, насколько я понимаю, Федеральная служба безопасности эту информацию получила, и вот видите, как выходит, что, оказывается, один из тех, кто активно участвовал в тусовке, московской рэп-тусовке, да, в андеграунде, такой персонаж, Киев Стонер, он же Альберт Васильев, один из соучастников планирования и попытки совершения теракта на территории Подмосковья. Вот как выясняется. Конечно, если бы всех покрошили на месте, этого выяснить не получилось. Поэтому, конечно, важно, чтобы источник информации все-таки доходил до разговора, ну, я имею в виду источник информации в виде конкретно задержанного, взятого, да, вот этого террориста, он доходил до разговора с представителями силовых структур наших, потому что это позволяет нашим силовым структурам вот эту цепочку раскрыть. Вот. Пишут, что Киев Стонер сейчас в Европе, то есть его не арестовали, пишет Роман, ну, он давно в Европе, у него там Дудь интервью брал и все остальное, он давно там. Он давно там. То есть в этом вы можете как бы и не сомневаться. Да, он действительно покинул территорию Российской Федерации уже давно и сидит там. Но одно дело, что до сегодняшнего дня было ощущение, что он просто сидит и рассказывает о том, как он не любит Россию. Как говорят, донатит ВСУ. Ну, такая типичная история. Но здесь уже речь немножечко о другом. Здесь речь идет о том, что он причастен к организации теракта. То есть это еще усугубляет образ. Хотя вот так на него посмотришь, придурок придурком. Угу. И кому от этого легче, что американцы признались про Ирак спустя годы? Меньше нацистами они не становятся, пишет Нигматуллин. Я с вами полностью согласен. И они обычно как делают? Ну, по прошествии времени они начинают признавать, что они действительно совершали преступления против человечности, человечества. То есть военные преступления, снимают об этом какие-нибудь документальные фильмы, снимают об этом пару художественных фильмов, которые не имеют успеха в прокате, конечно же. Ну так, для очистки совести, наверное, некоторыми творческими деятелями. Ну и все, ну и все. И на этом как бы все заканчивается. Я поэтому и говорю, что вот, если посмотреть на ситуацию так вот со стороны и посмотреть на действия американцев в разных точках планеты, то мы имеем дело с абсолютно безжалостными людьми. Абсолютно безжалостными. То есть они, не знаю, стоит вот, знаете, сегодня многие говорят там фашизм, не фашизм. Давайте я не буду ярлыками какими-то там, да, бросаться и пытаться рассуждать именно в этой парадигме. Просто скажу, что американцы сегодня это безжалостные люди. Во всяком случае, те американцы, которые управляют Соединенными Штатами Америки и принимают решение о ведении боевых действий в той точке планеты, в которой они сочтут нужным, они безжалостные. То есть они даже не пытаются проявить какой-то гуманизм. Ни по отношению к детям, ни по отношению к женщинам, вообще без разницы. И это если задуматься, очень страшно. Какая жалость у сатанистов, пишет Андрей. Вы знаете, да, я знаю, что в Соединенных Штатах Америки процветают такие вещи, как там, так называемая, в кавычках, церковь сатаны и все остальное. Но объективно, вот такие люди, как Дональд Трамп, те люди, которые его окружают, они ведь в прямом смысле не сатанисты. То есть они не исповедуют вот этих вещей там, да, сатанистских. Например, тот же самый Марко Рубио, ястреб страшный, безжалостный, опять же, да, подчеркиваю, человек причастный к геноциду палестинцев, геноциду иранцев, человек, на чьих руках кровь многих детей, да? Вот он же католик, такой прямо набожный человек, судя по всему, и даже вот есть у них там такая традиция пепельный крест наносить на лоб, он с этим пепельным крестом выходил в эфир. То есть там не стирал даже после того, как вот был на службе, нанесли ему этот пепельный крест. Это такое у них понимание христианства, дорогие друзья. Это они такие христиане. Это они такие последователи Христа. Понимаете, вот мы говорили об фундаментализме исламском много и часто. Вообще там и в истории, и, вот, там, и в эфире мы об этом говорили. А вот это как охарактеризовать? Христианский фундаментализм? Я не знаю. Ну, то есть мы видим христиан, которые объективно террористы. Ну, объективно. И здесь как бы простой вывод. Либо они не террористы, что не подтверждается, они террористы, либо они не христиане, конечно же. Конечно же, они не христиане. Но дело в том, что они убеждены, что они христиане. Если посмотреть на Пита Хексета, который там весь в татуировках, он вообще себя считает каким-то крестоносцем, я так понял. То есть они себя причисляют к таким христианам, которые, ну, к безжалостному ответвлению, так скажу, христиан, которые когда-то были. То есть к такому безжалостному, жестокому средневековью. Наверное, они себя в некотором смысле ощущают и инквизицией в том числе, не знаю. Американцы, конечно, плохие, но почему мы за свой счет должны весь мир от них спасать, пишет АЕ. АЕ, да, в том-то и дело, что нам, мы сейчас в такой ситуации, когда мы себя должны от них спасти. Себя. Вот в чем дело. Бездействие других стран, страх и боязнь этих стран. То, что они принимают условия, которые перед ними ставят, которые им ставят американцы, обосновывается многими вещами. Например, и такими вещами, что нацизм, да, немецкий нацизм, немецкий фашизм, он ведь ударил по нам сильно. Он сильно ударил по немцам, он сильно вообще ударил по Европе. А есть такие страны в мире, по которым он не ударил. И есть такие страны в мире, они не плохие, не хорошие, но просто он вообще к ним отношения фактически не имел. И жители этих стран безразличны к нашей боли, если говорить прямо. Они не понимают, потому что они и не могут понять, что такое для нас разговор о нацизме, который наши предки победили в Европе. Вот в чем дело. Для них это непонятно. Они где-то на своих континентах далеко-далеко, в том числе и укрывали нацистов, например. В некоторых странах, неплохих, с точки зрения даже отношения к нам или кому бы то ни было, то есть нейтральное отношение у них, я имею в виду некоторые африканские страны, там есть не государственный, но бытовой культ, например, Гитлера. Например, в связи с этим мы можем видеть, как некоторых политических деятелей зовут, ну, имя им такое дают при рождении, Гитлер. То есть люди получают имя Гитлер при рождении где-нибудь в Африке, в некоторых странах. Почему? Это те африканские страны, которых не коснулись нацисты. Не смогли, не успели, не получилось. И в этих странах удивительным образом... каким-то, мне сложно сказать каким, это нужно со специалистами по этим направлениям говорить, Гитлер стал ассоциироваться с, внимание, порядком. И поэтому вот был какой-то такой как бы комичный момент, где-то там на выборах один из политиков, который шел на эти выборы, он был, у него было имя Гитлер, например. Все-таки, а почему у него имя Гитлер? Вот потому что... То, что они этой боли не испытали, они этого не знают. Им проникнуться этой болью и страданием, которые ощутил наш народ, они не могут вообще. Просто. Этого не было на их земле. Алексей, про Кейвстонера обалдел, если честно, пишет Василий. Вчера попался ролик с его участием в камеди. То есть жил здесь еще вчера, тусовался со всеми, всех знал, все знали его, зарабатывал, снимал, сходил в гости, а сейчас стал террористом и решил координировать нападения по знакомым местам, убивать, уничтожать там, где годами жил, пишет Василий. Да, Василий, пора нам открыть глаза на эти вещи, пора нам эти шоры убрать, пора нам понять, что, конечно, мы все еще, наверное, некоторые из нас, у кого там друзья по ту сторону, думаем, что многие из них остались теми же самыми мальчишками и девчонками, которыми они были когда-то. И все весело тусовались, и веселились, и все было хорошо. Но ситуация изменилась. И надо как-то понимать это. Ну, вот. К сожалению, не все это понимают. А при чем тут имя? Фирма «Континенталь» выпускала продукцию для немецкой фашистской армии, а сейчас мы на этих колесах спокойно ездим, и никто не возмущается, пишет Лимузин. Ну да, конечно, немецкая промышленность, так или иначе, она вся была замазана, да? Вот. Вот она работала на Рейх. Дело-то в другом. Когда кого-то называют именем Гитлер, это же даже не имя, то есть, да, это же ну, типа фамилия. Прозвище, то и родители этого ребенка где-то там далеко, в дальних странах, которых когда-то там, да, не коснулся нацизм, они выбирают это, эту фамилию, грубо говоря, по каким-то причинам и дают своему ребенку в виде имени. Просто подумайте об этом. Просто подумайте об этом. Поэтому надеяться на то, что множество стран в этом мире, большинство стран в этом мире понимает нашу боль и понимает, почему мы так яростно сражаемся с тем, чтобы нацизм не возрождался, не надо так думать, что они все понимают. Далеко не все понимают. К сожалению. Спасибо всем. До завтра. И да пребудет с вами сила.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:01. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить в России понятие травли. Детский омбудсмен заявила об этом в своем докладе по итогам анализа ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних. Она призвала разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в школах. Уполномоченный по правам ребенка также рекомендовала региональным омбудсменам проверить запрет на продажу вейпов и алкоголя детям. Львова-Белова отметила, что в стране, несмотря на принятые меры, продолжают продавать алкогольную продукцию несовершеннолетним. Кроме того, детский омбудсмен заявила, что подростков в России склоняет к псевдорелигиозной деятельности в интернете под видом кружков саморазвития. Она уточнила, что за подобными случаями могут стоять психологическое манипулирование, финансовая эксплуатация и изоляция детей от близких. Как пишут РИА Новости, Мария Львова-Белова также обратила внимание на проблему зацеперов. Большинство составляют подростки, среди них можно встретить детей 10-11 лет. Уполномоченные органы выявляют и блокируют группы в социальных сетях, пропагандирующие такие развлечения. В Минобороны сообщили о нанесении групповых ударов по объектам на Украине. Вооруженные силы России поразили в Киеве предприятие военной промышленности по разработке и производству ракет-беспилотников. В Одесской области уничтожена инфраструктура порта «Южный», используемая в интересах ВСУ. Объект был задействован для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Как уточнили в Министерстве обороны, групповые удары были нанесены ночью высокоточным оружием большой дальности и при помощи беспилотников. В Индонезии произошли 7 извержений вулкана Семеру. Пепел поднялся на высоту 5 километров над уровнем моря. Как сообщил Центр вулканологии страны, извержения сопровождались интенсивными выбросами пепла белого и серого цвета. Жителям близлежащих районов и туристам рекомендовали не приближаться к кратеру на расстоянии менее 5 километров из-за риска выброса раскаленных камней. Также специалисты предупредили о риске схода лавы, образования горячих облаков и стилевых потоков вдоль русел рек. Семеру – четвертый по высоте вулкан в Индонезии, 3676 метров над уровнем моря. Он считается самой высокой вершиной на острове Ява. Основатель DeepSeek стал самым богатым среди создателей моделей ИИ. Состояние Лянь Фэньфэня увеличилось почти в два раза до 36 миллиардов долларов после последнего этапа привлечения средств. Он значительно опередил по активам Грега Брокмана из компании OpenAI 25,5 миллиардов долларов и соучредителя Anthropic PBC Дарио Амадея 8 миллиардов долларов. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg индекса миллиардеров. Напомню, в начале прошлого года DeepSeek выпустила модель, которая не уступала передовым американским образцам. При этом китайский чат-бот разработали со значительно меньшими затратами по сравнению с конкурентами из США, отмечает ТАСС. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 21 градус. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Днем плюс 24-26 градусов. Ветер северный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
11: Говорит Москва. 94,8.
12: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 10.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Прямой эфир. Алексей Зубец пришел, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, доброе утро.
14: Здрасте. Пришел, да.
13: Координаты эфира. СМСки +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Запишите, пожалуйста, вопросы ваши задавайте. Целый час про экономические всякие явления. Будем говорить приятные и неприятные. В основном, наверное, неприятные. Но, может быть, какие-то и приятные вещи все-таки тоже будут. Еще смотреть можно нас в Рутюбе, в Ютюбе и в ВК. Ну, давайте начнем, как обычно, с того, какие вопросы вам присылают в вашу телегу «Река Смородина» под анонсом того, что сегодня говорит Москва. И там один единственный вопрос до Коля.
14: Ну, вот... До Коля. Ну, на самом деле, два вопроса. Там еще был вопрос про бензин, но это отдельная тема. До Коля. Значит, смотрите, я вот в этой студии неоднократно говорил. Что значит до Коля? Да, до Коля Россия будет развиваться так, как она развивается сейчас. А я уже неоднократно говорил, что главный двигатель социально-экономического развития и всякого – это прежде всего желание людей, чтобы страна развивалась. А так как в нашей стране на сегодняшний день люди в основном довольны жизнью, то, собственно, вот имеем то развитие, которое мы имеем.
13: Как почуют, что люди довольны жизнью сразу?
14: Есть данные социологии, удовлетворенность людей своей жизнью, она у нас там около 80, ну, 75-85%, даже несмотря на вот все, что там происходит за окном. Ну, я думаю, что как раз в значительной степени именно потому, что за окном у нас все хорошо, то есть там очень классная погода, давно не было такого классного лета, ну, и вот народ, соответственно, радуется жизни, и я думаю, что вклад вот хорошей погоды, он весьма значителен в эту радость жизни. То есть, и тут мне там могут возразить, что на самом деле возражают, что я вот перекладываю ответственность там на народ, тогда как там ответственность за все, что происходит в стране, совершенно другие люди. Нет, товарищи, вот этих вот других людей, их просто, ну, они там где-то есть, но за свою жизнь отвечает каждый конкретный человек. Если там на улице похолодало и стало там дождь пошел, вы берете зонтик и одеваете плащ. Если на улице неблагоприятная там ситуация вот в части экономики, там качество жизни, но вы встаете и идете работать, да, ищете себе новую работу и так далее. Вот, и ответственность, конечно, лежит на каждом конкретном человеке. Вот. И темпы роста развития российской экономики зависят на самом деле от двух вещей. Первое, как люди хотят жить. И, во-вторых, могут ли они себе на эту жизнь заработать? Два ключевых фактора. То есть стандарты качества жизни, которые живут в голове людей. И второе, индивидуальная производительность труда. Сколько человек может произвести продукта на пользу себе и своей семье? Точка. Ну, стандарты качества жизни, понятно, они там, это социальный продукт. А дальше производительность труда, и надо над ней работать личной, да, своей собственной. Все у вас будет хорошо. Это к вопросу до Коли.
13: Здесь сразу вопрос. В основном люди, ну вот из того, что говорят, очень сложно что-то планировать, горизонт планирования крайне небольшой. И тогда вопрос, ну как бы, как это, предсказуемости.
14: Смотрите, вот если у вас есть в голове план жизни на ближайшие 5, 7, 10 лет, то предсказуемость, она соответствует вот этому плану. План делает вашу жизнь предсказуемой. Если вы плывете по волнам, у вас никогда не будет предсказуемости. То есть, если человек не знает, куда ему плыть, никакой ветер ему не будет попутным. Поэтому предсказуемость достигается, как это сказать, актом воли, да, вот в каждого конкретного человека. Так, перейдем к терминологии Шопенгауэра. Вот, импульс воли, да. Который делает его жизнь, он знает, что он будет делать в ближайшие 5-7 лет. Вот и все.
13: Но тут слушатель сразу, вот Максим пишет, подождите, получается, понятно, что
14: я
13: за все...
14: Я не буду вас ждать, я пойду вперед.
13: За все ответственный. Но конечно. Вопрос санкций, вопрос топлива, вопрос военного конфликта. Планировал с бизнесом одно, получается, с бизнесом совсем другое. Планировал развитие, сейчас в итоге режим выживания.
14: Ну, фу, я не знаю, может, вы один и в режиме выживаете, а так страна живет довольно, как это, благоприятных условиях. Я тут смотрел данные по реальной платежеспособности населения. Ну, вот говорят, что там инфляция, там масса всяких неприятных обстоятельств. экономических, да, а вот, есть такие данные у Росстата, это количество, ну, опять же, об этом уже говорил в одной из предыдущих передач, что сколько всяких продуктов может купить человек на свою зарплату, на свой доход, средний доход в нашей стране. И вот данные за первый квартал нынешнего года, сравнение там с первым кварталом прошлого года и там в историческую перспективу. Так вот, если взять эти данные, падение реальной платежеспособности россиян есть по четырем позициям. Это говядина. В говядине мы зарабатываем, получаем сейчас меньше, чем там раньше. Вторая продукция, по-моему, это подсолнечное масло. Третье — хлеб, четвертое не помню. Хлебобулочные изделия. А по остальным там десятки позиций самых разных, там, ну, наверное, позиции 40, где-то так. Везде покупательная способность сегодняшних доходов россиян выше, чем это было в предыдущие годы. То есть жаловаться на то, что мы там обеднели, ну, это довольно странно, потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране, да, никогда не жили лучше, чем они живут сейчас.
13: То есть даже сравнивать с довоенным временем.
14: Да. Предыдущий пик приходился на 13-14 год, ну вот перед кризисом 15 года. И надо сказать, что сегодня люди живут сильно лучше, чем было тогда. Ну вот, опять же, в чем это выразить? Ну вот, пожалуйста, там в килограммах свинины.
13: Ну, смотря в чем считать.
14: Нет, смотрите, Росстат считает, он берет вот, смотрите, свинина, она, что сейчас свинина, что 20 лет назад, одна и та же. А дальше, в общем, очень простая история, сколько вы можете этих килограммов купить. Там чемпион по росту платежеспособности, по-моему, там два продукта, картошка и капуста. А, значит, сегодня там мы можем купить в полтора раза больше картошки и капусты, чем это было раньше. Ну ладно, картошку и капусту там, ну капуста ладно, картошку, в общем, не самый полезный продукт на свете для диетического питания. Но вот там, я не знаю, возьмем там то же самое курятину.
13: Сейчас уже все, картошки амнистию, кстати, объявили, все нормально с картошкой.
14: Ну,
13: она очень полезная. Здесь вопрос в другом. Слушатель говорит, ну подождите, вопрос дороговизна образования детей, вопрос дороговизна жилья, вопрос того, что просто в долларах, например, наша же зарплата стала все равно ниже.
14: Как это стало ниже? У нас сейчас зарплата, средняя зарплата по стране 1500 долларов.
13: Так.
14: Ну, чуть меньше, 1300.
13: Нет, ну, сравнивают, условно, при курсе там. 1,
14: при каком 35? Курсе? Нет, ну, при курсе там 1:30, там реально, да, были более высокие зарплаты. Но если мы берем там последние несколько лет, то сейчас у нас очень приличные зарплаты. Это потом надо понимать, что все-таки платежеспособность доллара сегодня и доллара там, я не знаю, в 96-м году, она совершенно разная.
13: Давайте про дефицит бюджета тогда. В первом полугодии 5,7 триллиона рублей или 2,5% ВВП. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786. 1,6 ВВП. Не знаю, много, мало, сколько опасно?
14: Многовато, потому что планируемый дефицит бюджета 1,5%, сейчас намного больше. А вот, и к чему это все? Значит, смотрите, наша страна вот чувствует себя очень хорошо, как это, и мы там в первых рядах тех, кто чувствует себя хорошо, а благодаря вот тому самому бюджетному импульсу, который разгоняет нашу экономику и позволяет нам всем, плюс хорошая погода, чувствовать себя хорошо. А, и вот рост бюджетных расходов, которые, на самом деле деньги, вот, которые потрачены бюджетом, понятно, что они тратятся там в том числе на военные нужды, там на зарплаты военных, военнослужащих и так далее и тому подобное. Но в конечном итоге деньги всегда попадают в экономику. Это прямой бюджетный импульс нашего общего благополучия. И то, что бюджет тратит все больше и больше, ну, в долях от ВВП, это, с одной стороны, это плохо, потому что это наращивает дефицит, который рано или поздно придется погашать, и растущий дефицит – это потенциальная инфляция, но с точки зрения вот бюджетного импульса это есть обязательство, как бы сказать, гарантия, ну не гарантия, а обещание того, что мы будем жить лучше.
13: У
14: роста бюджетного дефицита есть плюсы и минусы. Вот это...
13: Но у нас традиционно с осторожностью, например, Минфин всегда относился с большим скепсисом к наращиванию дефицита бюджета.
14: Ну, это Минфин. У него работа такая. Ну, потому что Минфину надо искать деньги где-то. Значит, деньги можно искать двумя путями. Первое – это повысить налоги. И сегодня повышение, ну, как бы цикл повышения налогов, скорее всего, он закончен, потому что, ну, больше некуда. Ну, вернее, больше-то можно куда, но как бы народ будет против. Mm-hmm. Вот. И второе – это выпуск ценных бумаг, то есть долговых обязательств. Долговые обязательства выпускать при доходности там больше 14%, но это разорение. Вот, поэтому каких-то вот таких вот источников легких денег у Минфина, ну, скажем так, они есть, они остались, там в Центробанке какие-то огромные деньги в качестве резервов лежат. А вот, но вот как бы дополнительная эмиссия это риск инфляции. Вот. Поэтому они как бы не рвутся расширять бюджетные расходы, но, извините, необходимость такова, что для того, чтобы победить в нынешней войне, а теперь это у нас не СВО, это у нас теперь война. А вот, нужны деньги, много денег. И Минфин их где-то находит и заливает в экономику. А мы этим, ну, среди прочего, мы этим пользуемся, потому что благодаря этому Россия как-то чувствует себя неплохо. Российская экономика чувствует себя неплохо.
13: Олег говорит,

0: случай. Таких случаев на самом деле много. Вот, ну, там, я являюсь клиентом большого банка известного, который мне, вот, когда там доллар, не доллар, извините, золото стоило там 5 тысяч долларов за унцию, он мне начал писать письма, что давай покупай золото, а золото будет расти. Я, слава богу, ничего не купил, а потом золото стало падать. И, наверное, есть люди, которые знают, почему золото растет, золото падает. Ну, сейчас-то понятно, почему оно падает. Было непонятно, будет ли оно падать тогда. Оно взяло и упало. То есть все, кто вложился в золото, потеряли на этом деньги. То есть для того, чтобы играть на фондовом рынке, надо быть хорошим профессионалом. И физическим лицам, там, я считаю, вот на рынке акций точно, на рынке облигаций там немножко другая история, на рынке акций вот простым физическим лицам делать нечего.
1: Но...
0: Если они не играют очень в длинную, там, на 10 лет.
1: Это тоже странная история, делать нечего. То есть это люди сами дураки, что они туда пошли. Но есть, если вообще не акцентировать внимание на том, что там люди теряют сейчас какие-то свои деньги, потому что они на бирже в какой-то момент решили играть, само положение биржи, там, потеря ликвидности каких-то компаний, там, ценные бумаги и так далее, это же тоже симптом того, что что-то нехорошо.
0: Это симптом того, что почему распродают люди акции. Не потому, что те компании, которые выпустят эти акции, чувствуют себя плохо. «Газпром», там, крупнейшие российские банки, чувствуют себя хорошо. «Роснефть», угу, и так далее. Просто не хватает денег для инвестиций в какие-то другие проекты. Потому что есть... А проекты более интересные, чем, собственно, вложение в акции. Можно вложиться там в тот же самый, те самые депозиты, которые принесут там 14% годовых гарантированно. А вырастет ли та или иная компания на 14% за год, в общем, далеко не факт. То есть то падение рынка акций, которое мы имеем, не является симптомом неблагополучия в экономике. Это является симптомом, что на рынке есть более интересные инструменты для вложения. Поэтому те, кто вложился в акции, продают их, чтобы вложиться в другие инструменты.
1: Наш слушатель говорит, подождите, акции строительных компаний.
0: Ну, так на строительном
1: сразу
0: рынке у нас
1: сразу
0: все плохо.
1: Вспоминаем, с чего начался кризис 2008 года. Дмитрий говорит, по вашей логике, для того, чтобы управлять автомобилем, надо МАДИ оканчивать.
0: Нет. Смотрите, опять же, про фондовый рынок. Я не против инвестиций в фондовый рынок. Запросто. Но давайте выбирать те продукты, которые дают понимание доходности. То есть облигации, например, у них есть гарантированная доходность, купон, да, по которому выплачивают. Пожалуйста, инвестируйте в эти инструменты. Инвестируйте в фонды денежного рынка, которые являются там продуктом, который включает в себя те же самые депозиты, надежные акции и так далее, и облигации и так далее. То есть масса инструментов с более-менее предсказуемой доходностью. Я против, опять же, я не против акций, да, если хотите, инвестируйте в ПИФы, ну, которые являются балансированным продуктом. Если хотите, можете вложиться там, в программу долгосрочных сбережений, почему нет. Там какие-то довольно большие эти самые меры, угу, по стимулированию, доплаты от правительства и так далее. То есть масса разных инструментов. Я против того, чтобы люди самостоятельно играли там в конкретные ценные бумаги. Нам вот как бы, чтобы мне не пришили, что я враг российского фондового рынка. Нет, я не против фондового рынка. Я за выбор тех инструментов, которые более понятны простому потребителю. Вот, а чтобы играть в конкретную акцию конкретного эмитента, надо знать, что там внутри этого эмитента происходит. Как правило, физические лица такой информацией не обладают.
1: Слушатель говорит, у нас очень высокие по понятным причинам военные расходы, но если печатать деньги не будет, вопрос, где еще эти деньги брать? Не ожидается ли, например, сокращение социальных расходов? Хотя наше государство говорит, что мы социальное государство, и в итоге всякие выплаты, пособия, льготы — это что-то вроде святого.
0: Это да, безусловно. Это то, что называется защищенные статьи бюджета, которые не могут быть секвестированы ни при каких обстоятельствах, там, социальные выплаты и так далее. Безусловно, это будет. То, что касается перераспределения внутри бюджета, некоторые проекты развития действительно могут отъехать на какую-то перспективу. Но при этом расходы, например, на медицину, на медицинское обслуживание населения, но я не думаю, что их там будут секвестировать. Просто моя мать ходит в поликлинику, которую недавно вот отреставрировали, отремонтировали. Ну, я такого это муниципальная поликлиника, я такого качества, как бы, вот, медицинского

0: обслуживания не видел, ну, даже в этих частных,
1: вам платных. Сейчас про скажут, что в Москве все-таки особая история.
0: Да, безусловно. Ну, я живу в Москве, поэтому я у нас основная аудитория в Москве. Я просто вот был откровенно поражен качеством ремонта и медицинского как бы оснащения поликлиники, которая находится в Москве, куда я там вожу свою мать.
1: Нет, мы же сейчас говорим с вами не...
0: значит, эти расходы не секвестированы.
1: На собственном... Мы же не говорим, странно, ну, как бы анализировать текущую ситуацию только с позиции того, что, как бы, какой личный опыт у человека. Здесь речь идет об общем взгляде. Даже слушатель говорит, ну, посмотрите, вопросы НПЗ... Значит, украинские дроны продолжают кошмарить российские НПЗ. Фермеры в ужасе, нет топлива на сбор урожая, сенокос, как хорошо мы живем, как никогда ранее. Такого топливного кризиса вроде бы не было, хотя, вот, в принципе, паники
0: вот
1: нет.
0: Вот человек, который задает вопрос, он фермер, и он в ужасе или нет? Или ему другие фермеры сказали, что они в ужасе? То есть не надо как это... Не читайте советские
1: человек
0: газеты
1: перед обедом. Человек имеет право задать вам вопрос? А? Человек имеет право задать вам вопрос? Имеет право. Он как от экономиста хочет от вас получить дельный ответ.
0: Я не знаю, что фермеры в ужасе. Я не видел ни одного фермера, который в ужасе.
1: Хорошо. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495.
0: Что касается бензина, извините, закончим эту тему. Значит, есть, вот увидел несколько новостей, что на сегодняшний день вопрос... снабжение топливом аграриев, он, в общем, не стоит остро, потому что, ну, аграрии работают на дизеле, а не на бензине. Дизеля в нашей стране достаточно. Цены на дизель, если честно, я не знаю, как они там менялись, но это тоже подросли.
1: 80 рублей стоит, позавчера видела.
0: Вот, ну, да. В общем, наверное, тут надо просто смотреть, это больше или меньше, чем до этого. Ну,
1: это больше, чем до этого.
0: Ну, да, то есть мы это увидим, рост цен на солярку мы увидим в стоимости продуктов в наших магазинах. Но, опять же, катастрофы здесь нет.
1: Что такое катастрофа?
0: Знаете, этот анекдот. Ну, ужас. Но точно не ужас, ужас, ужас. Не знаете анекдот?
1: Нет.
0: Ну, не важно.
1: 7373-948. Смотрите, АПК. Сейчас скажу. Так, Минэнерго подтвердило достаточность запасов топлива для АПК. Оксана Лут говорит об этом. Совместно с регионами нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозпроизводителей за нефтебазами и АЗС. Со стороны ФАС продолжается мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости ГСМ. Здесь вопрос заключается в том, что все-таки сейчас ситуация в ручном режиме управляется, как вам кажется?
0: Она управляется в ручном режиме, есть регионы, где хуже, лучше, но, опять же, я не собираюсь тут как это распускать эти самые розовые воздушные пузыри надувать. Конечно, есть проблемы. Есть проблемы и с соляркой, есть проблемы с бензином, но вот по моим наблюдениям, ощущениям и данным, ну, которые я там имею там, из разных источников, пик топливного кризиса был преодолен примерно 8 числа. 8 июля. Вот. С тех пор уровень социальной напряженности в связи с бензином, он стал снижаться. И сегодня мы находимся на спаде, ну, скажем так, панических настроений в связи с бензином. То есть, опять же, вот здесь надо понимать, что есть социальная сторона, то есть вот настроение населения вокруг бензинового дефицита, а есть физическое наличие бензина или, не, или его отсутствие там на конкретных заправках. Я, понятное дело, смотрю на социологическую, социальную сторону. Так вот, с точки зрения социальных ожиданий, ожиданий паники, вот когда там стадо автомобилистов будет метаться от заправки к заправке и сносить все, что можно, и там, я не знаю, был случай там где-то в каком-то регионе, там, когда там автомобилисты окружили бензовоз и требовали, чтобы он им продал бензин прямо сейчас. Была такая история. Вот такого пока, слава богу, нет в масштабах всей страны. Вот когда это будет, вот тогда это паника, кризис. Спросили, что такое кризис. Кризис — это когда вот неорганизованные толпы отнимают друг у друга бензин, последнюю канистру бензина. Такого, слава богу, нет и, скорее всего, не будет, потому что, как я уже сказал, по моим ощущениям, пик кризиса, бензинового кризиса был преодолен, ну, вот, ориентировочно 8 числа.
1: Шухин говорит, он призывает Центральный банк отказаться от лобовой реакции на рост цен на топливо. Говорит, что надеется, что Банк России не станет повышать ключевую ставку из-за роста цен.
0: Зря надеется, скорее всего, будет повышать.
1: Почему?
0: Ну, потому что у нас ЦБ работает тормозом. А, вот, и если появляется риск неорганизованного разгона, да, неконтролируемого разгона, то он включает тормоз. Тормоз — это повышение ставки. Сейчас у нас есть риск вот каких-то неприятностей, как раз на фоне бензинного кризиса, есть локальный всплеск инфляции, чего на самом деле бывает очень редко, потому что лето — это как раз, когда появляются дешевые овощи, фрукты и все остальное, значит, сезонная продукция, вот, цены падают. Но в этот раз у нас вот как раз из-за бензинового кризиса есть история с инфляцией. А в этих условиях ЦБ поднимает ставку. Так что, скорее всего, вот на ближайшем заседании можно ожидать, ну, в оптимистическом варианте, сохранения ставки на том уровне, как она есть. А вообще-то в реальном, я думаю, что она будет повышена. Вопрос, насколько?
1: Ну, тогда хорошо. Вопрос повышения ставки. Это все-таки симптом того, что в экономике что-то не то происходит? Или это, опять же, ручное управление для того, чтобы
0: ручное управление, чтобы избежать худшего.
1: То есть все-таки сваливание в кризис возможно?
0: Нет. Смотрите, что такое кризис? Кризис – это падение ВВП в течение двух кварталов подряд. Значит, ВВП в течение двух кварталов подряд в России не падает. Там темпы роста ВВП до последнего времени у нас они были небольшими, очень небольшими, но и были положительными. А вот что касается неуправляемого разгона финансов, а с всплеском инфляции, вот да, вот с этим ЦБ и борется.
1: Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. США завершили очередную серию ударов по иранским целям. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил. В ходе 5-часовой операции американские силы успешно нанесли удары по военным целям по всему Ирану, включая города Абушир, Чехбехар, Джаск, Конарек, остров Абу-Муса и порт Бендер-Аббас, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство, говорится в заявлении CENTCOM. Тем временем в Иране заявили, что зафиксировали мощные взрывы в 7 населенных пунктах на фоне ударов США. Они прогремели в городах Джем, Бушир и Кенган в южной провинции Бушир, портовом Бендер-Аббасе в южной провинции Хормозган и в Чехбехаре и Конареке на побережье Оманского залива в провинции Систан и Белуджистан. Взрывы также были зафиксированы в городе Омидие в юго-западной провинции Хузистан. По данным агентства Мехр, там пострадали 4 человека. Кроме того, власти Ирана сообщили об американских ударах по островам Киш и Абу-Муса в Персидском заливе и Кешм в Армузском проливе. Оплата по СБП в Турции для российских туристов обернулась лотереей. Банки могут заморозить перевод на сутки прямо у кассы. В разгар отпускного сезона путешественники рискуют остаться без возможности расплатиться в магазине, кафе или аптеке. Власти страны объясняют это борьбой с мошенниками, выяснили «Известия». Опрошенные газеты «Эксперты» считают, что финансовые организации должны заранее предупреждать клиентов об ограничениях и быстрее подтверждать безопасные операции. Начались первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эбола. В рамках первой фазы исследований препарат протестируют на 50 здоровых добровольцев, чтобы оценить его безопасность. По данным Института сывороток Индии, к следующим этапам испытаний уже произвели 620 тысяч доз экспериментальной вакцины. Для проведения первой фазы предоставили 4 тысячи доз, сообщает Bloomberg. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации. Риск дальнейшего распространения вируса в Африке оценили как высокий, а для других стран – как представляющий угрозу. Хакеры разработали новый инструмент для кибератак. Платформа позволяет делать массовые рассылки от лица крупных компаний. Такие сообщения выглядят как официальная переписка и могут обходить часть стандартных проверок почты. Разработчики сервиса утверждают, что с его помощью уже удалось похитить деньги у нескольких финансовых компаний. Программу для фишинга стали активно предлагать на теневых площадках в интернете, пишут «Известия». Как отмечает газета, новая платформа опасна тем, что позволяет создавать крайне правдоподобные электронные письма. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что даже очень бдительные пользователи не смогут самостоятельно отличить эти сообщения от подлинных. Кроме того, злоумышленники используют автоматический парсинг изображений. Это позволяет сделать визуальное оформление поддельных писем максимально достоверным. О погоде в завершении выпуска. Плюс 21 сейчас в Москве. Сегодня в российской столице облачно, с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Днем плюс 24-26. Ветер северный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
5: Фриса. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилотиков.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, смотрите, вопросы. В России в первом полугодии продажи вина снизились на 2,7%, 26 миллионов с лишним декалитров. Росалкоголь, табак, контроль об этом пишет. Положительная динамика продаж в винном секторе только у игристых. Пить стали меньше. По всей стране, видимо.
0: Да?
1: По всему миру.
0: Да, нет, по всему миру, но за весь мир мы как бы не отвечаем. Мы не знаем, что происходит во всем остальном мире. Дело в том, что, смотрите, значит, там еще у нас много чего происходит в этом же направлении. В частности, сокращение посещения всякого рода ресторанов и общепита, да, кафе. Вот, при том, что денег у россиян стало больше, это совершенно объективно, об этом мы говорили в первой части нашей программы. И здесь речь, скорее всего, идет вот о настороженных настроениях, что люди испытывают определенный стресс, вот, от того, что происходит в стране и как бы за рубежом. И вот готовность праздновать, готовность радоваться жизни, она падает. И когда людям, ну, как бы, люди не видят особых поводов для того, чтобы там праздновать, не радоваться, сокращается потребление там питания вне дома, плюс к этому люди склонны к экономии, а когда возникает вот нужда в экономии, начинают экономить как раз на питании вне дома, а вот, ну и вот на всякого рода развлечения в кавычках, типа алкоголя. А туда же у нас потребление, как бы вписывается потребление крепкого алкоголя, которое сильно снизилось. Вот. Плюс к этому у нас есть в стране тенденция сокращения производства самогона. Она, в общем, давно идет, это не вчера началось, но, тем не менее, сегодня там самодельного алкоголя в России производится намного меньше, чем это было там несколько лет назад. А вот, то есть, вот, как бы отсутствие, скажем так, люди не видят особых поводов для радости, ну и вот отсюда сокращение посещения кафе, вот, потребление вина, ну и там всего остального, все, что приносит радость.
1: Кто-то считает, что есть корреляция между разными поколениями. Зумеры не пьют практически. Вот и снизилось потребление.
0: В общем, зумеры действительно потребляют гораздо меньше алкоголя, но я думаю, что это не главный фактор. А главный фактор у нас связан как раз с настроениями, да, в обществе, вот, которые на сегодняшний день не благоприятствуют. Вот, ну, смотрите, если зумеры не пьют, ну, тогда почему они не ходят там в кафе и рестораны? Да?
1: А они дом сидят. А им в дом вот хорошо. Сериальчик включил.
0: Ну, да.
1: Чем-то еще.
0: Вот. Но я все-таки считаю, что здесь изменение настроений в обществе и напряженность, вызванная вот внешними обстоятельствами, это главный фактор, который меняет спрос на эти продукты.
1: Пьют с горя или от радости, говорит Дмитрий.
0: Ну, вот от радости, да. Ну, от и горя, вообще, на самом деле, пьют с горя. Это, на самом деле, преувеличение. С горя не пьют. А вот от радости, да, то есть, когда нечего особо, люди считают, что им нечего особо праздновать, ну вот, плюс к этому еще раз я хочу сказать про то, что, в общем, на сегодняшний день люди склонны к экономии, и, в общем, вот стремление к вот вложению там во всякие там депозиты и так далее, когда там депозиты приносят там приличные деньги, ну, люди начинают вкладывать их вот не в потребление, а несут их в банк.
1: Владимир говорит, цены на алкоголь просто поднялись. Сужу по ассортименту сухих вин, которые употребляю. Это в Москве, говорит.
0: Смотрите, ну тогда бы выросло потребление самодельного алкоголя, нелегального, а оно тоже падает.
1: Если бы пили в тех же объемах.
0: Ну, смотрите, это просто сообщающие сосуды. Если здесь дорого в магазине, вы не хотите покупать алкоголь легальный, да, в магазине, вот, ну, вы там пойдете искать дешевый алкоголь, который там нелегально введен на территорию России или произведен нелегально, опять же, на территории страны. Но этого нет ни того, ни другого.
1: Хорошо, ну тогда про зарплаты можно еще поговорить, потому что... А даже нет, давайте про санкции все-таки, про бюджет поговорили. Ослабили 21-й пакет антироссийских санкций, тоже неожиданная история, но это формально?
0: Нет, почему это? В общем, я бы сказал, что это смысловая история. Ну, смотрите, кто у нас вот попал под ослабление санкций? Попал у нас патриарх Кирилл, которого не стали наказывать, и это, ну, наказывать в кавычках. И, в общем, я думаю, что там на самом деле две страны выступили против санкций против патриарха. Это Болгария и Италия. Болгария, потому что, ну, болгарская православная церковь, там практически все то же самое, как у нас, ну и, соответственно, вот как бы родственные церкви. А вот, а болгарская православная церковь, она очень популярна и влияет на внутри Болгарии. Ну вот, соответственно, вот их как бы влияние, это во-первых. А во-вторых, это Ватикан, Италия, давление Ватикана на Италию, на итальянское правительство, которое тоже против. Ну, то есть здесь тоже понятно, потому что в случае введения санкций против патриарха, ну, можно ожидать ответных санкций на католических священников, которые угу. здесь в России работают. Ну вот, плюс к этому Ватикан старается работать посредником, поэтому вот с патриархом все более-менее понятно.
1: Но при этом еще не могут, главный камень преткновения все-таки вопрос потолка цен на российскую нефть.
0: Нет, ну потолок на российскую нефть – это формальность, все прекрасно понимают, что, в общем, там они предлагали потолок порядка $40. Понятно, что нефть в ближайшее время $40 стоить не будет, она будет угу. выше. Ну, хотя потому, что на Ближнем Востоке идет война, и эта война никуда не собирается заканчиваться. А вот, а в чем смысл потолка? Если нефть стоит дешевле, чем потолок, то тогда, значит, европейские компании, нефть, эти самые танкерные, флот, имеют право перевозить эту российскую нефть наряду там с нашим теневым флотом. Поэтому чем выше потолок, тем больше, собственно, интерес вот там Мальты, Кипра, Греции, вот, основных владельцев танкерных флотов, вот, они получают дополнительную работу. Поэтому они против дополнительного снижения этого потолка. Но при этом, ну, это их европейские дела. Для нас это, по большому счету, не имеет никакого значения. Будет эта нефть перевозиться европейскими танкерами или там российским теневым флотом, нам это, от этого ни жарко, ни холодно. А вот. Еще одна история, которая там была смягчена, это рыба. А вот, то есть...
1: Каякал вчера сказал, я даже не знала, что рыба имеет такое значение.
0: Для тех стран, которые покупают, да, безусловно. А вот, потому что, ну, собственно, надо понимать, что в Европе, как бы, тут, если вы можете произвести там свинины там или говядины, сколько вы хотите, угу. Для этого просто надо построить там ферму дополнительную, там вырастить какое-то количество дополнительных свиней, то с рыбой так не получится, потому что в Европе действуют квоты на рыбу. А вот, и дополнительной рыбы ее просто взять негде. Вот если брать европейские там моря, где они там ловят в Северном море, в Атлантическом океане, рыба там не прибавится, да, поэтому если запретить ввоз российской рыбы, это значит, что цены на рыбу пойдут вверх. А это продовольственная инфляция. Ну, поэтому, да, поэтому выяснилось, что рыба имеет большое значение.
1: Были подсчеты, что с 22 по 25 год Евросоюз из-за санкций против России потерял 1,5 триллиона евро, а отказ от российских энергоносителей обходится примерно в 3 миллиона евро. Здесь вопрос, конечно, в том, что это поговорка «назло маме», или же все-таки как это, потери от санкций против России все равно ниже, чем ну, какие-то бенефиты политические, которые Евросоюз зарабатывает.
0: Ну, политических бенефитов у Евросоюза нет. Если бы Евросоюз знал в 2022 году, во что это выльется для экономики Евросоюза, то понятно, что никто никаких бы санкций вводить не стал. Ну, или они были бы введены в другом формате. То есть в 2022 году Евросоюз был уверен, что Россия там не проживет там больше полугода, и через полгода все эти европейцы, ну, не пойдет на уступки, да? И через полгода все эти компании вернутся назад и еще там, наверное, что-то получат в качестве каких-то бонусов, да, на российском рынке. Такого не произошло. И, собственно, ну, с другой стороны, mm-hmm. когда у нас тут многое очень говорят о том, что в Европе кризис, нет, это неправда. В Европе кризиса нет. Если мы возьмем на динамику ВВП еврозоны, то он растет, а не падает. Есть две страны, на самом деле, в Европе, которые сильно пострадали. Это вот, собственно, Германия, которая главный проигравший от санкций, ну и Великобритания, которая сейчас находится на грани там, финансового кризиса, но просто она не входит в Евросоюз. А вот, и там кризис связан не столько с санкциями, сколько с внутренними проблемами британской экономики. А вот Германия, да, действительно, она пострадала очень сильно. А вот, и действительно, вот этот мотор европейской экономики потерял целые сектора там, экономики производств, энергоемких производств. Ну вот, притча во языцах, это немецкий автопром, который сейчас, ну, умирает у нас прямо на глазах, и, скорее всего, действительно умрет, потому что он потерял свою конкурентоспособность. А вот, а если брать другие страны, ну, там плюс-минус чувствуют себя неплохо. Есть там еще Финляндия и страны Прибалтики, которые действительно были сильно завязаны на Россию, и разрыв экономических отношений вот для этих стран, он является тоже смертельным. Ну, потому что я плохо понимаю, как эти страны будут жить без развитых контактов с Россией. Ну вот. И, кстати, Финляндия — это яркий пример. У них там молодежная безработица на сегодняшний день, я вот посмотрел недавно цифры, составляет 37%. То есть у них больше трети всей молодежи Финляндии сидит без работы.
1: На войну отправят.
0: Да нет, ну это несерьезно. Когда там Финляндия говорит, что она готова к войне с Россией, ну, мне хочется, спросить, вы что там, с дуба упали? Вот.
1: Ну, как какая украинцы, война? Украинцев отправляют на войну с Россией, вот и, соответственно,
0: нет, это несерьезно. И потом, ну, у России есть масса вариантов, скажем так, привести Финляндию в чувство без там всяких военных действий. Надо просто остановить, что, собственно, уже произошло, остановить торговые взаимоотношения с Финляндией. Финляндия экономически умрет, вот, совершенно очевидно, просто потому что финская экономика без связи с Россией не имеет никакого смысла. То есть, если мы возьмем там вот, вставим на точку зрения какого-нибудь европейского предпринимателя, который ищет место, где разместить свой бизнес, там, завод построить, последнее место, которое он выберет, это Финляндия. Потому что это холодная страна в углу Европы, а вот с дорогой рабочей силой, да, и Финляндия выросла как развитая страна на том, что она была привилегированным партнером Советского Союза. Она была партнером номер два после ФРГ. А страна там с 4 там, миллионами населения, вот была просто двором как бы проходным двором для торговли Советского Союза с Европой. На этом они стали там развитой и цивилизованной экономикой. Без этого ни Финляндия, ни Прибалтика никаких перспектив не имеют. А вот, а если брать остальную Европу, то там все более-менее неплохо. Вот, поэтому как бы ждать, что они там, как это там? Ну, то есть, я бы не сказал, что они жалеют о санкциях. Угу. Вот, так уж прям сильно, да?
1: Ну, а бизнес, вот Германия... бизнес, может быть, жалеет, конечно.
0: Ну, бизнес, я бы не сказал, что и бизнес жалеет, потому что, например, та же самая Испания, это сектор услуг и строительства, что им до торговли с Россией? Ну, туристы, да. Туристы, и сейчас их довольно много, там больше полумиллиона российских туристов посещают там разные страны Европы вот угу. за последнее время.
1: Слушатель наш говорит, правильно ли я понимаю, если печатный станок не останавливается в США, то долларовая экономика по факту растет. Если станок остановится, это значит стагнация.
0: Это не совсем так. Долларовый печатный станок, да, он действительно работает, но вот согласно современной монетаристской теории, как раз работающий печатный станок – это и есть главный двигатель экономики. Вот, и... сегодняшнее положение Соединенных Штатов, да, оно действительно тяжелое, я не очень понимаю, как они будут разруливать эту историю, вот когда там угар трамповских всяких эскапад там на Ближнем Востоке, угу. там с пошлинами против всего остального мира, когда этот вот угар пройдет, да, действительно, у Америки не очень хорошие перспективы, это совершенно очевидно и понятно. И возврат к нормальности... он чреват для Соединенных Штатов большими проблемами. Но американцы прекрасно понимают, не надо считать их идиотами. Они прекрасно понимают, на чем держится современная американская экономика. И даже если Трамп вот уйдет от власти, ну, понятно, что печатный станок продолжит работать.
1: Вопрос еще интересный есть, это уже про рынок труда, наверное. Аналитики Гэллопа посчитали, что уровень вовлеченности персонала в 2025 году снизился до 21%, обошелся мировой экономике в 10 триллионов потерянной производительности, это 9% ВВП. В России ситуация чуть лучше, за 2026 год показатель упал сразу на 10%, доля эффективных сотрудников составляет 60%. Это опрос Суперджоба. Есть, по-моему, даже такое выражение, офисный пассажир или феномен пассажира, как-то так. То есть это пассивные сотрудники офисов.
0: Да. Ну, насчет, смотрите, тут просто надо понимать, что могут быть разные методики. И у Суперджоба, и у Гэллопа они могут просто по-разному считать. Я не думаю, что цифры по России сильно отличаются от цифр по странам мира. Вот у нас 60% вовлеченных, а там на Западе там... Ну, кстати, Гэллоп же делает исследования не только на Западе. Это Юго-Восточная Азия и так далее. Вот. А там 20%, а на 60%. Такого не бывает. Значит, просто методика разная. Значит, когда Гэллоп говорит о 20% сотрудников, вовлеченных в работу, ну, то есть, надо понимать, что это люди, которые реально болеют за свою работу, которые выкладываются на этой работе, которые стараются принести максимальную пользу этой работе. А дальше, собственно, вот по убыванию в сторону вот тех самых пассажиров. Вот, то есть на самом деле вот эти цифры говорят о том, что очень многие не считают, что работа делает их счастливыми. То есть работа и очень много вот патагонной работы, когда сотрудников, я говорю о мировой истории, там не о России в данном случае, особенно это в Юго-Восточной Азии распространено, когда сотрудников просто эксплуатируют, ну, потому что там большая безработица. И понятно, что такие люди любить свою работу точно не будут. А отсюда большое количество людей, которые просто ненавидят свое рабочее место и при возможности готовы нанести ущерб своему рабочему месту.
1: Саботажники.
0: Ну, тихие саботажники, да. Если работодатель не платит за, не компенсирует потраченные усилия человека, но человек будет ему мстить. Вот такая вот история. А вот, насколько я помню, вот я, честно говоря, эти данные Гэллопа там последний раз видел, ну, не сейчас, а наихудшая история с вовлеченностью как раз в странах Юго-Восточной Азии, где как раз вот огромное количество людей работают за небольшие деньги и в рамках вот патагонной системы. На Западе вовлеченность несколько выше, но тоже небольшая.
1: В эту статистику какие-нибудь дети Бангладеш 5-летние попадают, которые на заводах работают?
0: Ну, 5-летние дети вряд ли, а Бангладеш почему нет? Я думаю, надо посмотреть данные Галлапа. Я думаю, что они делали эти истории замеры, и Бангладеш тоже. А вот, работа перестает быть социальным лифтом. То есть ты можешь, кстати, вот это у нас, это можно сказать и про Россию. То есть почему зумеры, вот у нас так много говорили в свое время о том, что зумеры плохо мотивированы, что они вот такие странные люди, не хотят работать. А очень просто, потому что они не видят перспектив роста на, вот, в рамках там, производства.
1: То есть поломались классические лифты.
0: Поломались социальные лифты. Вот когда вот я там вышел на рынок труда, а это был там конец 80-х, начало 90-х годов, я попал на слом эпохи. Ну, когда вот советская экономика умерла, а экономика капиталистическая только появилась. Я там какое-то время работал там в этом в НИИ, в российском, потом я расстался с наукой. И пошел вот в бизнес. И первая моя должность в бизнесе была директором, была директор там, маленького предприятия при одном крупном российском предприятии. Сразу, да. А вторая моя должность – это начальник отдела перестрахования в крупной страховой компании. Сегодня для того, чтобы стать руководителем департамента перестрахования в крупной страховой компании, необходимо там делать карьеру лет 20. А я попал туда сразу, вот просто с улицы.
1: Потому что рынок свежий был.
0: Потому что рынок свежий, там просто некого, не было человека. Ну, вот пришел человек, который ничего не понимал на это страхование. Ну, и вот я стал начальником отдела, руководителем целого направления. Сейчас такого нет даже близко. А вот, и те люди, которые вот попали на этот перелом, ну, они по-прежнему сохраняют свои позиции, да, и уходить не собираются.
1: Ну хорошо, а лифты-то, поэтому, как бы, это вызов для мировой экономики, что лифты поломались? Лифты.
0: Да, безусловно, но надо понимать, что социальные лифты, они же не, на, не для сотрудников, а не для компаний. То есть если компания не нуждается в социальном лифте, так она и его работать не заставит, да? Он не будет у нее работать, они его просто отключат и все.
1: Но есть, наверное, другая проблема, что почему зумеры говорят, что они как бы не вовлеченные про них говорят, потому что они хотят, чтобы работа была не, как это, работа коррелировалась с образом жизни, то есть часть жизни. Не в смысле, что ты с 9 до 6 каждый день проводишь на работе, просиживая штаны в офисе, вот, а тебя ругают за низкую вовлеченность, а просто, чтобы это имело какой-то больше смысл.
0: Да. Да, вы совершенно правы. Ключевая история в этом всем – это смысл. То есть, значит, если человек видит смысл в том, что он сидит на работе с 8 до 8 и без обеда, да, а он будет сидеть с 8 до 8, если он понимает, что, во-первых, это интересная работа, это увлекательная работа, это работа высокооплачиваемая, работа, которая приведет к его, к счастью, благополучию, там, высоким социальным позициям через какое-то количество лет. Он должен видеть перспективу. Если он не видит этой перспективы, и более того, он считает эту работу плохо оплачиваемой, вот, что ему недоплачивают, да, безусловно, он будет там вот тем самым пассажиром, как вы сказали, или тихим саботажником, да, внутри этой компании. Но если ему дать мотивацию, цель и работу вот по его силам, не меньше и не больше, да, вот, чем его возможности, то да, безусловно, он будет гореть на своей работе и будет патриотом своей компании. Но такого, к сожалению, у нас сейчас нет. У нас огромное количество людей, которые сидят на позициях и считают, на разных позициях, довольно низких, и считают себя переквалифицированными. То есть их потенциал намного выше, чем то, что они делают на работе. И то, что их нагружают недоквалифицированной работой, это для них, ну, во-первых, это оскорбление, а во-вторых, это фактор, снижающий мотивацию. Их полно. Но надо понимать, что компания не может предоставить там более высокую позицию, если она занята кем-то там, кто пришел на эту позицию раньше. Ну вот, значит, людям надо искать какие-то дополнительные возможности, создавать собственный бизнес, там, искать возможности для заработков дополнительных, искать другие работы и так далее. То есть, опять же, возвращаемся к началу нашей передачи, каждый сам кузнец своего счастья, и не надо ждать, пока к тебе придут и предложат высокооплачиваемым...
1: Хорошие условия.
0: Да, хорошие условия, надо создавать их самостоятельно.
1: А Онищенко тут говорит, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет. Сейчас человек дольше сохраняет работоспособность, высокий уровень умственной, а также физической активности. Сейчас возраст молодежи с 14 до 35 лет включительно. А что это дает? Ну, как бы, многие говорят, что не надо возраст этот увеличивать, потому что тогда, получается, пролонгируется вот это детство, инфантилизм и так далее, отсутствие ответственности.
0: Ну, смотрите, к 35 годам, наверное, все-таки инфантилизма уже нет, а вот социальные программы, рассчитанные на молодежь, они будут растягиваться. Это там молодежная там ипотека всякая, там молодые специалисты, у которых какие-то там льготы и так далее. Там не бог весть какие льготы, но, тем не менее, они есть. Это, во-первых. Во-вторых, ну, тут сам понятийный вопрос встает главный. А что такое молодость для начала? Вот пусть господин Онищенко скажет, что такое молодость,
1: он
0: чем
1: говорит,
0: она определяется.
1: Когнитивные способности хорошие. Люди свежо себя чувствуют.
0: Смотрите, значит, теоретически молодость, юность, молодость, детство – это когда у человека эти когнитивные способности развиваются, да? Он узнает что-то новое, он развивает как бы собственный понятийный аппарат, ну и вот чего-то добился. А потом он якобы там перестает расти. Но это тоже не так, потому что, в общем, любой нормальный человек, который хочет что-то добиться в жизни, он растет постоянно. Дальше возникает тогда вопрос. Это, значит, связано с физиологией человека, что вот тут он развивался и перестал развиваться, и вот он и стал взрослым, да? Но человек перестает физически развиваться, ну, точно раньше, чем до 35 лет. Когда там зубы последние вырастают у человека?
1: Там теперь по лобными долями меряют. Ну, созревание лобных долей.
0: Да, вот с какого момента там мозг начинает человека усыхать? Ну, вот давайте вот до этого момента, когда мозг растет, давайте скажем, что это молодость. То есть, на самом деле, по большому счету, это такой разговор довольно бессмысленный, потому что, ну, да, человек, который себя уважает, должен развиваться постоянно. Это значит, что он вечно молодой, а вот до там,
1: немного
0: до 70
1: зрелый,
0: лет,
1: а потом старый сразу.
0: А потом сразу старый. Когда мозг начинает усыхать, вот меня тут порадовали, что мой мозг не усыхает. Мне тут делали МРТ и сказали, что мой мозг не усох, потому что я его постоянно упражняю. То есть, по моему возрасту он уже должен усыхать. Это что, я молодой, что ли?
1: Значит, надо тренировать. Просто
0: правильно,
1: тренировать,
0: так об этом тренироваться. Речь. Тренировать мозг.
1: Алексей Зубец был с нами. А далее новости. В 2 часа к вам вернусь.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В МИДе назвали информацию о введении выездных виз для россиян ложью. Подобные вбросы сделаны для создания искусственной паники. Накануне отпускного сезона иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство неоднократно использованную фальшивку о выездных визах. Это ложь от начала до конца. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020 и 2022 годах, говорится в рубрике «Антифейк» на сайте Министерства иностранных дел. В ведомстве напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории России гарантирует вторая часть 27-й статьи Конституции. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова в комментарии агентству РИА Новости назвала подобные вбросы полной ахинеей. Махмуда Ахмадинежада арестовали после раскрытия его контактов с Моссадом. Как заявили в корпусе стражи исламской революции, бывший президент Ирана встречался с директором израильской спецслужбы в рамках плана по его приходу к власти в республике. Газета New York Times пишет, что Израиль на протяжении многих лет пытался завербовать экс-главу государства в качестве разведывательного актива. В Моссаде рассчитывали, что он придет к власти после возможного краха режима. Издание уточняет, что Махмуд Ахмадинежад выжил после израильского ракетного удара по его резиденции в Тегеране 28 февраля. Он ненадолго скрылся, однако впоследствии был задержан военными корпуса стражей исламской революции. Начались первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эбола. В рамках первой фазы исследований препарат протестируют на 50 здоровых добровольцах. Это позволит оценить его безопасность. По данным Института сывороток Индии, к следующим этапам испытаний уже произвели 620 тысяч доз экспериментальной вакцины. Для проведения первой фазы предоставили 4 тысячи доз, сообщает агентство Bloomberg. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации. Риск дальнейшего распространения вируса в Африке оценили как высокий, а для других стран как представляющий угрозу. Хакеры разработали новый инструмент для кибератак. Платформа позволяет делать массовые рассылки от лица крупных компаний. Такие сообщения выглядят как официальная переписка и могут обходить часть стандартных проверок почты. Разработчики сервиса утверждают, что с его помощью уже удалось похитить деньги у нескольких финансовых компаний. Программу для фишинга стали предлагать на теневых площадках в интернете, пишут «Известия». Как отмечает газета, новая платформа опасна тем, что позволяет создавать крайне правдоподобные электронные письма. Курс валют китайский юань стоит сегодня 11 рублей 29 копеек, курс доллара, установленный Центробанком, 76,62, курс евро 87 рублей 58 копеек. Сейчас в Москве плюс 22 градуса, сегодня в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, днем плюс 24-26, ветер северный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Москва.
2: 94.8 FM.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
9: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
8: Сегодня вторник, 14 июля 2026 года. За окном погода неплохая, 22 градуса. Обещают в середине до 25. Правда,
3: кайф.
8: Вот от земли до парит.
3: Мне очень нравится.
8: Чувствуете?
3: Да.
8: Вот мне, а мне как-то жарковато. Вот от этого парения, вот эффект баньки, такой теплицы.
3: Бывает, когда тебе вот все нравится? Ну, когда вот нормально. Просто даже не то, что нравится. А нормально.
8: Да
3: погода,
8: нет,
3: которая ок.
8: Сейчас нормально, нормально, все более-менее.
3: Слушайте, тебя нормально, нормально, нормально.
8: Вот. А, так, что нас ждет в течение этих трех часов? В этом часе мы поговорим о том, что начинается грибной настоящий бум, а все в лес по грибы пойдем. Вот. А вместо психолога граждане России начали выбирать и нанимать батюшку. Вот. Зачем к психологу за 15 тысяч? Не, поговорить просто за... 3-5, вот так вот. А батюшки идут совершенно спокойно. Вот. А российские мужчины стали на лет 10 раньше вступать в кризис среднего возраста. А, Герман? Нет?
9: Пока нет.
8: Ну и слава тебе,
9: Господи. Но там, по-моему, возрастные рамки немножко позже, чем у меня сейчас.
8: Ну, сейчас 28-30,
9: да,
8: якобы.
9: Мне еще
8: но
9: пару
8: тебе
9: лет,
8: еще пару годочков, да. Так, отпуск срывается из-за работы. Вот если это происходит, что делать,
3: ужас.
8: Да? И сокращение зарплаты ради короткого рабочего дня летом. Опять такая тенденция пошла. Люди говорят, да заберите вы эту 1000, дайте я только с работы на часик пораньше уйду.
3: Тысяча?
8: Ну, отдают. Ну, не 1000, 2 там сколько, я не знаю. Сколько жертвуют на то, чтобы выкупить свой свободный час. В следующем часе мы с вами поговорим о мармеладе. Почему мармелад считают одни очень полезным, другие, наоборот, очень вредным?
3: Что там сахар.
8: Ну вот именно. Почему червячки из мармелада вызывают такой ажиотаж? И вообще, давно ли стали кондитеры делать мармелад в форме различных зверьков, насекомых и так далее? Короче, целый часик поговорим о мармеладах. Ой, нет, не часик, да, 15-20 минут.
3: Ты с ума сошел?
8: Да, нет.
3: Какой часик?
8: Вот. В 12:35 к нам заглянет бренди директор издательства «Бомбора». Поговорим о том, что почитать в эти выходные, когда будет плюс 30. Ну и «Народный адвокат» в 13:05 «Дела семейные» с Николаем Кошманом обсудим. Поехали.
3: Куда?
8: Макс, Марина и Герман.
10: Лето на радио. Говорит Москва.
8: Наши средства связи, да?
3: Ну, конечно, смс-портал плюс 7925-888-948, телеграмм говорит МСК-бот, звоните нам по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495, пишите нам в МАКС и читайте нас в Дзене, а еще нас можно смотреть.
9: А смотреть нас можно в трансляции, которая называется «Макс, Марина и Герман», и идет по заветам Простоквашино сразу и тут, и там,
3: да.
9: В Рутюбе, Ютюбе и нашей группе ВКонтакте.
8: Потрясающе. Ну, а знаете, что, какие сегодня праздники, знаменательные события?
9: Какие?
8: Например, сегодня день рождения пенсии. Пенсию. 70 лет назад в нашей стране стали выделять, вот так государство стало пенсии выделять людям. Почему 70, так мало? Что-то, мне кажется, тут ошибка какая-то.
3: Как будто бы всегда это с нами было, да?
8: Да, надо перепроверить. Так, сегодня еще отмечается День смородины, День интеллектуальных игр. О, сегодня еще праздник стельки. Ну, стелька имеется в виду для обуви.
9: Для обуви.
8: Да,
9: ортопедическая.
8: Потому что вчера мне спросили, как в стельку? Праздник в стельку? Нет, коллеги наши меня спросили. Праздник в стельку? Я говорю, да нет, просто день стельки. Еще сегодня день косаток, день шимпанзе и день акул. Представляете, вот всех собрали. Ну, в принципе, и все. Вот такие вот самые...
9: Сегодня самое важное событие,
8: давай,
9: ты не назвал.
8: Я забыл.
9: Полуфинал чемпионата мира. Испания,
3: сегодня?
9: Франция. Да, сегодня в 10 часов вечера.
3: Ой, даже нормальное время. Прекрасно.
8: Ой, ты успеешь посмотреть.
9: И посмотреть, и поспать.
3: Боюсь предположить, за кого ты будешь.
9: Исключительно за Испанию.
3: Конечно.
9: Если испанцы выбьют сегодня французов, как я буду радоваться.
3: Как шансы оцениваешь испанцев?
9: Ой, шансы есть. Я скажу, что 60-40 в пользу французов. Потому что французы выглядят, конечно, посильнее, помощнее, но испанцы очень хорошо душат игру в центре поля и ближе к своей штрафной. А у французов как раз-таки с полузащитой проблемы. Поэтому, может быть, испанцы смогут.
8: А Мотя не играет за Францию же?
9: Нет, Мотя за Россию играет.
8: Точно.
3: Я думала, ты про собаку. Извините.
8: Нет, это Матвей Сафронов. Это же известный футболист из ПСЖ.
3: Ассоциация с Мотя сразу твоя.
8: Моя, да.
9: Сафонов, Сазер.
8: Ой, Сафонов, да. Слушай, а что вот за история? Аргентина вышла в полуфинал чемпионата 26, но ее хотят исключить.
9: Да пусть хотят, господи. Это как эта петиция.
8: Да, петицию создали, где уже 2,5 миллиона фанатов подписали и хотят наезжают на Месси и дисквалифицировать всю команду. Якобы там какие-то просто жуткие истории произошла.
9: Да, бедолаги какие-то плачут, жалуются, что Аргентине подсуживают. Да, в матче с Египтом.
8: Там
9: да,
8: и в Швейцарии тоже. Сам.
9: Да, конечно.
8: Неправда?
9: Да нет, конечно. И в матче с Египтом, и в матче со Швейцарией все спорные моменты судья
8: разрулил
9: исключительно верно.
8: Ну, слава тебе, Господи. Ладно, друзья, на этой неделе ждите дневник чемпионата мира по футболу. Герман Бабаян выдаст,
3: от Германа, да.
8: Да, от Германа, да. Вот. А как заголовок?
9: Есть о чем. Второй полуфинал, это, между прочим, Англия-Аргентина. Это один из самых горячих футбольных матчей в истории.
8: Но в четверг или... Наверное, в четверг.
3: В четверг в 12.
8: В четверг в 12, да, будет. Все, Герман, ждем тебя.

0: Так, а вот Нигматуллин пишет: сегодня будет жарко, а завтра пожар на поле.
1: Вау.
0: Боже мой, да день хаоса и беспорядков.
1: Ну ладно, может быть, посмотрю сегодня ваш этот футбол. Так
0: Месси проиграет, к сожалению.
2: Ты лучше завтра посмотри футбол.
1: А почему сегодня?
2: Сегодня будет тактическая битва, которая может быть не самой зрелищной. А вот завтра будет смертоубийство на поле.
0: И кто сегодня?
2: Франция и Испания.
1: Завтра?
0: А завтра?
2: Аргентина и Англия.
1: О, да.
2: Все. Мальвины,
1: Фолкленды. А завтра во сколько
0: играют? Да.
2: 10.
1: Тоже в 10.
2: Да.
1: Ой, как удобно.
0: Но говорят, что дерби завтрашнее будет, правда, это не футбол, это бой будет.
2: Да,
0: какой-то.
2: Там должны будут насмерть убивать.
1: А ставки какие сделают на завтрашний матч?
2: Ну, никаких инвестиционных рекомендаций я не даю.
0: Но я считаю, что вот так вот по отзывам, хотя я не смотрел ни одной игры Англии или Аргентины, но что англичане сильнее немножечко.
2: Они могут производить такое впечатление, но в этом главная сила Аргентины.
0: Угу.
2: Ты почему-то считаешь, что они слабее, но
0: нет,
2: они...
0: Нет, я не считаю,
2: нет,
0: я
2: это я не про тебя, это я про абстрактного
0: людей.
2: Зрителя. Ты считаешь, что они слабее, а потом они выходят и за 12 минут тебе 3 мяча забивают.
0: Ой, ладно, господи, нас все равно там нет. Чего так переживать-то? Давайте, поехали. Вместо психолога граждане России начали выбирать батюшку.
1: Батюшки. В общем, сеансы психолога в крупных городах стоят до 15 тысяч, а побеседовать с батюшкой можно за 500 рублей-5 тысяч. Со священнослужителем обсуждают семейные проблемы и сложности в отношениях.
0: Нет, я считаю, что разговор с батюшкой ничего плохого не дает, наоборот.
1: Я бы сказала, что это не заменяет сеанс.
0: Да, но в том-то и дело. Это совершенно разные вещи. Батюшка говорит о другом немного состоянии человека, о других стремлениях.
1: На самом деле,
0: души.
1: Ты можешь с ним поговорить не за деньги, а просто исповедовать.
0: Просто исповедоваться. Конечно. И просто беседа не возбраняется. Батюшки идут на такие контакты совершенно запросто. Но какая-то информация, она противоречит немного друг другу. Одна часть и вторая. А психолог это одно совершенно, или там психиатр поход, а батюшка это совершенно, это другое.
1: Гениально.
0: Вот. Да, вот такие вот. Там про батюшку еще, кстати, была информация. А сейчас, если я найду, ну, дойдем. Я, кстати, буквально прочитав вот эту, как новость, я тут подумал, а вот если человек ни разу не исповедовался, Марин, это плохо?
1: Ну, слушай, ну, почему ты меня-то об этом спрашиваешь?
2: Да, это каждый выбор... как будто не к Марине вопрос.
1: Да, я что, похожа на человека, который может сказать, что это хорошо или плохо?
0: Ты читала, ты училась, ты слушала
1: лекции.
0: Максим,
1: ну, что я тебе могу сказать? Ну, если человек ходит в
0: церковь... Ну, это как бы это грех или нет?
1: Максим, я же не батюшка, почему ты меня пытаешься сделать...
0: Надо, короче,
2: Павла Островского вызваниваем.
1: Да, и спрашиваем.
0: Павла Островского. Да, только единственное, он сейчас в отпуске за рубежом. Вот, но мы позвоним.
2: Подождем.
0: Это интересно, мне кажется. Надо будет обсудить. Так, а идем дальше. Настоящий грибной бум ожидается в середине июля в лесах Подмосковья. Любители тихой охоты смогут найти белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, маховики, опята и шампиньоны.
2: Уже сейчас активно растут лисички и сыроежки, а в ближайшее время ассортимент грибов станет еще богаче.
0: Но главное, господа, помните, мы читали информацию, что есть какие-то виды грибов, которые похожи страшно на обычные, там подберезовые или маслят.
1: Да.
0: А на самом деле это краснокрижный грибочек, за который, если найдут у тебя в лукошко его, то все.

0: Я посоветую тебе какие-нибудь другие грибы. Или, может, тебя что-нибудь интересует о поганках.
1: А, и в конце будет вся Алиса.
0: Ну, там, наверное, не про Алису было, про какой-нибудь чат-GPT, но вот сам факт, что парень уже мертвый лежал.
1: Понятно. Хорошо, я не знаю, я вот, если честно, для меня что рыбалка, что грибы, это примерно схожие виды времяпровождения, слишком тихо и спокойно. Конечно, я знаю некоторых рыбаков, вот у нас есть коллега, он там со спиннингом как-то рыбачит на большой скорости, я не знаю, как это все происходит, он рассказывал, но все равно сидеть вот так вот на пирсе с удочкой, вы любите такое?
2: Один... Давай меня об этом опять спросили.
0: Один раз в жизни я был на рыбалке.
1: А за грибами ты ходил?
0: Да, может быть, два раза в жизни.
1: Ну и как тебе?
0: Ну, за грибами прикольно. Ты ходишь по лесу с лукошком и с ножом.
1: И нагибаешься.
2: Археологи,
1: ау. И нагибаешься. И нагибаешься.
0: Или наоборот. И потом два месяца ешь грибной суп.
1: Или наоборот, не нагибаешься. Да, господи, я пойду после зарплаты на рыночек Преображенский и куплю там этих же грибов.
2: Там
1: гораздо...
2: сейчас лисичек много.
1: О, лисички. Белые грибы 100% тоже есть.
2: Ну, вот съедобные грибы, издание два... второе, исправленное.
1: Да, ХСМР. Хорошее, да. Вот. И также два месяца буду есть грибной супчик совершенно. Нет, ну просто вот, ну, во-первых, какие риски?
0: Риски?
1: И риски,
0: золотой,
1: да,
0: ключик или кис-кис? Да.
1: Какие риски?
2: Какие, можно, скажи уже.
1: Ну вот можно собрать неправильный гриб.
2: Максим, отравиться
1: можно. Какой-нибудь ядовитый. Просто. Да, им потом можно отравиться. Конечно. Во-вторых, можно заблудиться в лесу.
0: Угу.
1: Вот. Хотя у нас есть книга «Как ориентироваться в лесу».
0: «Компас, нож и зажигалка».
1: Да.
0: Как-то вот, так она называлась.
2: Я прочитала.
1: Я помню из детства, что мох растет с северной стороны.
2: Гениально.
0: Есть такая история, да.
1: Значит, если я пойду на север от деревьев, я приду в Санкт-Петербург.
0: Еще, да? Солнце на востоке встает, да, на западе садится.
1: Точно. Mm-hmm. Ты думаешь, я за день не выберусь и придется ночевать?
0: Ну, только интересный факт, у нас в широтах оно не ровно на востоке встает, а на западе садится.
1: И как и садится, да. Потом что еще? Можно питаться ягодами. Опять же, главное, чтобы не ядовитыми.
0: Волчьих не съесть.
1: Волчьих, да. Ну,
0: козленочком станешь.
1: Прожить-то, протянуть пару дней там возможно, наверное. Тем более, если теряться, то с Мариной. Знаешь, почему?
0: А как с Мариной потеряться-то?
1: Нет, я тебя, наоборот, у тебя в поход будет взято явно несколько кузовков с едой.
2: Естественно. Я даже на работу не выхожу с пустой
1: сумкой. Как это называется, когда пустая машина едет? Порожняком ты туда не пойдешь, да. Ты не порожняком, поэтому ты нагрузишься там. Тем более, я еще, знаешь, она сделает наверняка что-нибудь такое изысканное, такое все. Так что, друзья, будете теряться, ищите Марину в лесу, она вас накормит. Так, очередь на заправках. Уважительно оказывается причина опоздания на работу.
0: Федерация независимых профсоюзов России отметили, что такая ситуация может считаться экстренным и форс-мажорным обстоятельством. Важно уведомить об опоздании, указав причину, и приложить подтверждающие документы. Какие
1: вот
0: документы?
1: Вижу. Ну, наверное, что ты...
0: Справку, заверенную у нотариуса?
1: Нет, справку, заверенную у заправщика. Что тут была очередь. Или надо взять,
0: есть печать специально,
1: отбежать в конец очереди и сделать селфи. Фичик. Вот тебе уже документ,
2: подсказка,
1: что ты стоишь на заправке в очереди. Угу. Нет, а нельзя... Ну, какая-то тоже странная история. Это кто сказал? А, это независимый профсоюз России.
0: Профсоюзов, да.
1: Такая ситуация считается экстренным и форс-мажорным обстоятельством. Ну, а метро пересесть? Тут же форс-мажор, как в чёрт.
0: Просто машину свою бросить, не пойми где.
2: Не всегда получается,
1: не
2: конечно.
1: Надо ехать сразу. В метро сразу.
0: Гениально. А если ты выезжаешь оттуда, где нет метро?
1: Метро?
0: Да.
1: Таких места есть в Москве, и люди как-то ездят
2: без машины.
1: Кто-то
2: и за городом живет.
1: Да. Ну, короче, мне... А важно уведомить об опоздании, указав причину. Это если это вот раньше было, как в детском саду или в школе, да, я бабушку через дорогу переводил. А теперь вот отмазка, у меня пробка, очередь на заправке, очередь на заправке. Ну, что скажешь? Ну, попробуйте. И, господа, если кто у кого-то прокатывала такая история, расскажите нам как-нибудь, очень интересно было послушать.
0: Тут, наверное, еще зависит от того, насколько ты опоздал. Ну, даже если ты пропустил два дня из-за того, что ты в очереди на заправке стоял.
1: Ты думаешь, сейчас
0: наверное,
1: можно
0: это будет недостаточно форс-мажорное и экстренное обстоятельство. А если минут на 20, то...
1: Я вот сегодня ехал мимо заправки, две машины стоят, заправляйте спокойно.
2: Да мы поняли, Максим.
0: Мог опоздать.
2: У тебя все хорошо в целом.
1: Я ехал на автобусе совершенно спокойно.
2: И автобус сразу пришел с кондиционером.
0: Электробус.

0: Обычно
1: электробус в кондиционер. Правда, он опоздал на 3 минуты.
0: Ужасный. Кошмар.
1: Я проклял его, но он пришел.
2: Угу. Вот, извинился наверняка.
1: Мы избалованные стали в этой Москве по той простой причине, что метро у нас, якобы прибегаешь на перрон, а там через минуту 40 приходит вагон, и ты стоишь такой возмущенный. А мне тут рассказывали, например, в одном городе метро ходит с
0: интервалом.
1: С интервалом в 20-22 минуты.
0: Ну, так обычно и бывает, да.
2: Не крупный город.
1: Какой-нибудь условный. Это достаточно крупный город. Очень такой
0: большой. Условно, европейский метро очень медленно ходит.
1: Ну, да. Мы просто.
0: Но по сравнению с московским, любое метро ходит очень медленно. У нас настолько быстрые, настолько маленькие интервалы поездов, что мы все никак не можем их автоматизировать, потому что нет ни одной системы автопилота поездов в мире, которая способна выдерживать такие маленькие интервалы между поездами.
1: Ну, и пусть люди лучше сидят за рулем, за штурвалом, зачем там они сидят, чем механизировать все это тяжело, садить пилотов,
0: я согласен,
1: не очень.
0: Да.
1: Я вот, пусть если сидят. Честно, если вызываю такси, ко мне приезжает автотакси, без водителя, я вот не сяду.
0: Часто? Тебе приезжали такие?
1: Нет, мне еще не приезжали, но тоже. Я слышу рекламу, слышу анонсы, что где-то там запустили в районе, значит, автотакси без водителя.
2: Автово?
1: Ну, механическое такси.
0: На автопилоте.
1: На автопилоте, да, да. И ты, ну вот я бы не сел.
2: Не садись.
1: Не знаю, не буду. Угу. Хотя в самолете же мы летаем на автопилоте. Вот почему нет. Российские мужчины стали на 10 лет раньше вступать в кризис среднего возраста. Вместо классических 40-45 кризис наступает в 28-30. Все дело в культе успеха, достигаторстве и перфекционизме. Обращение мужчин в терапию за последние 5 лет выросло в 4 раза. Что
2: прекрасно.
1: Скажете?
2: Это по поводу кризиса или по поводу обращений?
1: По поводу кризиса. Обращений-то ладно. Тут почему так рано стали вступать в кризис?
0: Где все дело в культ успеха,
2: да, достигательстве и перфекционизме.
1: Да вы что, вы читать умеете? Тут я читаю новость, никто не подхватывает. А тут прям зачитались, а? И что это значит?
0: Ну, больше работаешь, быстрее, сильнее, слово чаще выгораешь.
1: Слово вообще ужасное. Выгорание в чем?
2: В достигаторстве, в перфекционизме.
0: И в успехе. Но больше работаешь, чаще, быстрее и сильнее выгораешь.
2: На тебя и на себя очень много надежд возлагаешь, когда тебе нужно заработать много денег, купить квартиру там и не знаю, еще что-то.
1: Я вот, ну, наверное, нет, есть такие люди, конечно, есть, да, что я говорю-то, в 30 лет, чтобы достичь культа успеха, достигаторства и перфекционизма, есть такие, но лет там 15 назад, но 10 написано, что это всего добивались только в 40-45?
0: Ну, лет 15-10, вот я сейчас один мем вспомнил, лет 15 назад не было такого повального распространения соцсетей, в которых демонстрировался шикарный, роскошный образ жизни, где 23-летние пацаны ездят на Урусах и 911-х, живут в Москве-Сити в собственных апартаментах и пьют, не знаю, какой-нибудь майот за 265 миллионов тысяч. А сейчас все это есть.
1: Что ты сейчас какой-то фильм процитировал?
0: Нет, это
1: книгу этого.
0: Обычный день в запрещенной соцсети. Обычный день в запрещенной соцсети.
1: Ну, не знаю, я что-то сколько я себя помню, но, во-первых,
2: это не про тебя сейчас, Гера.
1: Да я понимаю, что у меня не было ни Ауруса, я и за 256 миллионов тысяч не пил.
0: Аурус, это понятно.
1: Аурус. Аурус, это что?
0: Это депутатские машины. Аурус, это Ламборгини, да.
1: Аурус, да. И Аурус, у меня ни того, ни другого не было. Вот,
2: и не будет.
1: И не будет тоже. Нет, ну почему? Я в Ламборгини ездил пару раз. Правда, я оттуда потом еле-еле выполз, потому что это ноги выше головы. Ты сидишь как это в корыте каком-то.
2: Кошмар.
1: Но я никогда не... Я вот все время ждал. Вот мне уже исполнилось Аурус, да, я ждал Ауруса, приехала Жигули. Я ждал, когда придет кризис среднего возраста. Говорили, все, молодеет. В тот момент, когда вот этот возраст этот упоминаю, 28-30 лет, я уже пролетел его. Наступило 40-45, и вот-то все равно нету. Хотя никакого достигаторства, перфекционизма и культа успеха у меня тоже как такового-то не было. Может все как-то зря. Очень миленько, ровненько прошло. Не знаю, все вот какое-то поколение мое странное. Не можешь избежать кризиса среднего возраста, возглавь его. Хорошее предложение.
2: Слушайте, про кризис среднего возраста, ну, примерно как все это происходит, мы говорили с Еленой Соловьевой в пятницу в 13:00. А программа «Народный психолог» на сайте, и ссылка, переслушайте.
1: Да, ну люди вот пишут, смотри, а как бороться-то с кризисом? Что вы с Еленой Соловьевой там подали советики?
2: Понять, что это абсолютно нормально, что когда ты начинаешь испытывать экзистенциальный кризис, вообще рефлексировать по поводу того, что с тобой происходит, как, сколько лет тебе осталось, что ты сделал и так далее, это абсолютно нормально. На самом деле этим занимается 10% населения. Остальным абсолютно все равно, что с ними происходит. Они даже не понимают, что жизнь конечна.
1: Ну, люди просто до этого не доходят прям в моменте. А когда доходят, они уже понимают, что все.
2: Раньше надо было.
1: А вот то, что ты говоришь, анализировать свою жизнь, свои поступки, это, ну, вот я, по крайней мере, стараюсь это делать каждый вечер перед сном. Я ложусь и вспоминаю, что у меня было в течение дня полезного, неполезного, бесполезного, КПД маленький и так далее. И это, если честно, помогает в каких-то моментах, чтобы на следующий день или потом, позже этого не повторялось. Давайте у нас новости на «Говорит Москва», а после продолжим обсуждать другие интересные темы.
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 4,8.
4: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины вновь атаковали Энергодар с помощью беспилотников. ВСУ ударили по двум магазинам, закрытому отделению банка, пожарной части и медсанчасти. Очередная бессонная ночь и утро. Киевский режим наносил удары по всему подряд. Били по пищеблоку, по моргу, по медицинскому транспорту. Самое главное, среди мирного населения пострадавших нет, написал мэр Энергодара Максим Пухов в мессенджере «Макс». Михаил Мишустин призвал повышать темпы строительства дорог в Донбассе и Новороссии. Как заявил премьер-министр, необходимо и дальше делать все для увеличения мобильности граждан в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом председатель правительства заявил на встрече с главой госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко. Министр отметил, что темпы строительства трасс позволят людям быстро и удобно передвигаться в Донбассе, Новороссии и в целом по стране. Как рассказал Петушенко, «Автодор» до конца года начнет строить южный обход Тюмени по новой схеме софинансирования с регионами. Это первый пилотный проект госкомпании. По его словам, в этом году также начнут прорабатывать развязку на ЦКАДе с Московской областью. Активно ведутся переговоры с Пермским краем, Новгородской, Ленинградской и Оренбургской областями. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 предприятиям на топливном рынке в регионах. Речь идет о компаниях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, в Удмуртии и Краснодарском крае. Как заявили антимонопольщики, по результатам мониторинга цен на бензин и дизтопливо, предприятия занимают доминирующее положение в нескольких районах своих субъектов. В ведомстве отметили, что повышение цен на автозаправках может быть экономически необоснованным. В надзорном органе добавили, что ФАС продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо в регионах. В МИДе назвали информацию о введении выездных виз для россиян ложью. Подобные вбросы делаются для создания искусственной паники. Накануне отпускного сезона иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство неоднократно использованную фальшивку о выездных визах. Это ложь от начала до конца. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020 и 2022 годах, говорится в рубрике «Антифейк» на сайте Министерства иностранных дел. В ведомстве напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории России гарантирует вторая часть 27-й статьи Конституции. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова в комментарии агентству РИА Новости назвала подобные вбросы полной ахинеей. О погоде в завершении выпуска. Плюс 21 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Днем плюс 24-26. Ветер северный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
5: Тысяча один. тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.36 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: А вторник, 14 июля. Всем хорошего настроения. И оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва».
4: Давайте немного про отпуск поговорим. Вот
3: давай.
4: Так,
3: сейчас можно я вот это прочитаю, ну, сообщение? Лили пишет. Добрый день всем. Максим, когда вам было 28, кризис у всех был в 40. Теперь вам 40, а кризис уже в 28 перешел. Вот и все. Вы миновали.
5: Избежал.
3: Но, избежал, да. Но так всегда. Пушкинская карта, как когда хочется ее, а нету ее, а когда уже она появилась, а мне уже 25 нету.
4: Угу.
3: Вот что за наглость? Семейную ипотеку не было, а сейчас есть, опять я не попадаю. Ой, господи, давай про отпуск. Какая страница?
4: Отпуск срывается из работы на второй странице. Так говорит каждый четвертый сотрудник, согласно опросам.
3: А что таким печальным голосом вдруг?
4: Ну, потому что в исследовании приняли участие 1500 работников российских компаний. Смотрите, 69% респондентов берут с собой в отпуск рабочий ноутбук на всякий случай. 79% отвечают на рабочие сообщения, а 73% продолжают читать рабочие чаты.
5: 74% сотрудников рассказали, что во время отдыха босс писал им по рабочим вопросам.
3: Тебе
5: кроме
3: писал?
5: Того, да, бывало. Uh-huh. Кроме того, руководители чаще подчиненных остаются на связи в отпуске. 92% продолжают отвечать на рабочие сообщения.
4: Каждый, ну, давай, Максим.
3: Каждый четвертый, спасибо, признался, что во время отпуска ему приходилось отодвигать отдых на второй план, решать рабочие вопросы. Среди причин не могли найти ноут в тумбочке, босс паниковал, что задача не будет выполнена в срок, лег сервис, ну и, короче, никто не понимал, как работать дальше.
4: Признавайтесь, друзья, вы работаете, работаете ли вы во время отпуска или, например, отдыхаете, отключаете все рабочие чаты и не отвечаете на сообщения
3: пропадаете
4: по работе.
3: Пропадаете без зазрения совести,
4: как Любовь Успенская, да.
3: Пропадаю я, да. Я, если честно, отношусь к тем людям, которые, вот эти 69% респондентов.
4: Это
3: я
4: какие?
3: Очень, я очень, как, трепетный в этом плане. Я беру с собой ноутбук, я читаю новости, я слежу за общим чатом, там, какие новости, что происходит. Порой я даже включаю эфиры. Я просто
4: нервоз.
3: Конечно.
4: Нервоз. Невроз.
3: Невроз.
4: Нервоз.
3: И нервоз,
4: видишь,
3: и
4: я
3: невроз,
4: уже заговариваюсь.
3: Да, и невроз, и еще что, все, да, что угодно. Я не могу отключиться вот сразу, взять, уехать, да.
4: Это знаешь,
3: и
4: как говорят
3: отключиться
4: классики,
3: от этого процесса.
4: Это так город из тебя выходит.
3: Ну,
4: поэтому
3: может быть,
4: нужно,
3: да,
4: отдыхать хотя бы пару недель, потому что вот первую неделю, да, ты будешь что-то проверять, писать, твои коллеги тебе будут по привычке что-то писать и говорить, я знаю, что ты в отпуске, но, и какой-то вопрос задавать, потому что ты на этот вопрос быстро ответишь. А еще, знаешь, бывает, что начинают какие-то тебе вопросы задавать или нервы мотать, не знаю, если так было, не было, какую-то ситуацию, которую ты не можешь сейчас решить, и она несрочная,
3: да,
4: и ты просто задаешь вопрос, а что я сейчас могу сделать?
3: Угу.
4: А человеку все равно, что ты можешь сделать. Он просто видит, что ты хорошо отдыхаешь, и он хочет тебе испортить настроение.
3: Да, да, так и бывает.
4: Да.
3: У меня еще, знаете, навязчивая мысль в отпуске посещает, что сейчас на работе
4: все
3: происходит...
4: Все пропало без тебя.
3: Да, что-то такое, что я не принимаю участие,
4: и это повышенная
3: и
4: тревожность и синдром главного героя.
3: Да, вот в том-то и дело. Как же там Марина с Герой одни, о, гость не пришел, и что они будут делать? Боже мой, какой...
5: Да поболтаем.
4: Все пропало,
5: поболтаем.
4: Да?
3: Пропал, клиент снял гипс, все уже. Жуть.
4: Это просто ты боишься, что без тебя не справится, и
3: что у меня,
4: не,
3: да,
4: смогут коллеги разрулить ситуацию.
3: Незаменимый,
4: да,
3: какой-то прям, хотя, как мы знаем,
6: да,
3: их
6: добрый
3: нет.
6: Добрый день.
3: Да.
4: Здравствуйте.
6: У меня, значит, такая ситуация. Я отпуск разбил на пятницы. 20 пятниц на все лето. И если мне, как говорится, я на дачу уезжаю вечером в четверг,
3: подождите, где вы взяли 20 пятниц за лето? 3 месяца по 4 недели, это того получается, что, ну, чуть меньше, чуть больше 15.
6: 28 дней дается отпуск.
3: Ну.
6: 8 дней из них суббота-воскресенье. Остается 20 рабочих дней. Вот 20 пятниц, а в месяце где-то 4-5 пятниц, я гуляю как отпуск. Ну, это примерно июль-август. Вот. И мне хорошо, я могу на даче какие-то дела поделать 3 дня, а не то, что лопату достал, надо срочно убирать, потому что уже воскресенье. И им хорошо, что я практически всегда рядом, возле работы, как бы нахожусь, могу в течение 2 часов подъехать на работу. Но если остается 5 дней у меня еще после отпуска, куда-нибудь Египет рыбок смотреть.
3: Но как-то очень все-таки рвано вы отдыхаете. Понимаете, вы не можете и не расслабиться, и не сосредоточиться.
6: Нет, вы план на своей лопате или сделать, дом построить или еще что-то.
3: За 3 дня.
6: На неделю отпуска нет. На неделю у вас есть планы какие-то конкретные. Надо сделать это, и это, и это. Вы понимаете? А у вас 20 дней. Вы уже на остальное, у вас и планов-то нету. А у меня
3: так на каждую неделю есть планы. Чего-то вы нас так плохо знаете, у меня планы громадье. Знаете,
6: и вы сразу можете за месяц их воплотить.
3: Ну, по ходу развития событий, конечно, я буду эти планы воплощать. Но я не говорю о том, но на мой взгляд, это ваша жизнь, ваша точка зрения. Но на мой взгляд, очень мало. 3 дня, а потом опять собираешься и на 4 выходишь. 3 дня выбивают, как бы ты ни туда, ни сюда, ни присесть, ни встать.
6: Я в четверг вечером уезжаю,
3: Ну, прекрасно, спасибо большое, отлично, вам продолжайте, хорошего настроения.
4: Мне кажется, это классно, но когда еще можно пару недель обычно отпуска
3: взять? Вот именно. Сейчас люди вон работают так, 4 рабочих дня, а пятница, суббота, воскресенье официально выходные. Многие переходят на такой график.
4: Гибридный график сейчас
3: существует. Да. Я в прошлом году в отпуске каждый день до 12 работал, потом уже море. Исключение только когда поездки были, пишет XMR.
4: Еще нам пишут, что бывает так устаешь, что берешь отпуск просто, чтобы побыть дома. Да.
3: Тоже хорошо. Я, кстати, тут не увидел информацию, что бездельничать надо хотя бы раз в неделю. Просто берешь и ложишься.
5: Всего один?
3: Нет, и ложишься, да, на одного дня вполне достаточно, чтобы просто побездельничать. Ничего не делать. Смотри в стену, смотри в телевизор. Вот вообще. И не нужно никаких угрызений совести. Вот у меня раньше была такая история, что вот я сегодня не иду в театр, не иду куда-то в музей, потому что я уже устал, я не хочу идти. И я себе придумал, ой, на улице такая жара. Сейчас пока я доеду.
4: Это эффект ФОМО, Максим.
3: Кого?
4: ФОМО.
5: Это суп вьетнамский.
4: Да.
3: ФОМО, я знаю. ФОМО – это какой-то уже южный вьетнамский, наверное. Или, например, идет дождь на улице. Хорошо, в дождь можно сидеть дома. Объясни, пожалуйста, что такое ФОМО.
4: Ну, синдром упущенной выгоды.
3: А, все да. Ясно. Типа того, что да. Я сам себя оправдываю.
4: А вдруг там что-то будет интересно,
3: да,
4: а я пропущу.
3: А я пропустил.
4: А очень большое количество людей в больших городах этим страдают.
3: Это нормально, да, в принципе.
4: Нормально, да. Мы тоже с психологом Еленой Соловьевой это обсуждали.
3: Доброе утро. Я забываю о работе и отключаю телефон рабочий, и другого номера моего не знают, пишет Белая Волчица.
4: Как удобно.
3: Да. А у нас в августе, когда отпуска, производство останавливается, так что вся фирма не работает, и никто никого не беспокоит.
4: Как удобно.
3: Тоже,
4: Игорь Владимирович. За фирма? Чем она занимается?
3: Машинами.
4: Производите машины целый август, Игорь Владимирович?
3: Ну, насколько я помню, да, вроде бы. И какие-то машины...
5: Фиат и Альфа-Ромео.
3: Нет, у него вот именно... Ламборгини, что-то такое. Игорь Владимирович, если
5: много
3: я путаю, напишите, пожалуйста.
5: Он Бавента говорит, как старший грузчик, ничем не смогу помочь в своем отпуске, разве что подсказать, что и где лежит.
3: Вы знаете, у Бабента иногда тоже и старший грузчик, как вот позарез нужен, закатилась куда-нибудь какая-нибудь вещица, и найти ее не могут. Ну, а кто знает, старший грузчик. Так, еще про отпуск и лето. Смотрите, сокращение зарплат ради короткого рабочего дня летом. Вот такой тренд пошел по России. Меньше половины респондентов согласны на снижение дохода ради возможности больше отдыхать. А, значит, также выяснилось, что у большинства респондентов объем работы летом не меняется. 62% трудятся в обычном режиме. У 26% нагрузка даже возрастает. И только у 12% снижается, чаще всего потому, что работа сезонная.
5: Не выговорить.
3: Хоромонт, 1, 2, 3!
5: Не выгореть от переработок летом респондентам помогает грамотное планирование и выбор приоритетных задач. Класс. А также качественный сон.
4: Кроме того, опрошенные проводят время с семьей, ездят на дачу, чаще находятся на свежем воздухе и принимают, думала, солнечная ванна, но нет, витамины.
3: Витамин. Меня вот это слово выгорание и Какое там не доминирование, а как?
4: Нет, Максим, это что-то другое. 11.46.
3: Да, подожди, достигаторство. Вот эти вот два слова, которые меня прям вот подбешивают. Невозможно. Что же мы все-то не... Что же мы все-то не выгорели, а?
5: А может, все выгорели. И из-за того находимся сейчас, где мы сейчас находимся.
3: Ты сейчас сидишь такой выгоревший, да?
5: А вдруг?
3: Короче, господа, вы готовы получать меньше в обмен на короткий рабочий день? Вот надо было у нашего слушателя спросить, который в пятницу. А, он отпуск берет. Это отпуск же, в счет отпуска. А, я... Нет, я не готов терять деньги ради того, чтобы один день побыть дома или там по каким-то
4: делам.
3: Или
4: раньше уходить с работы.
5: Но... Не один день, каждый день пораньше уходить с работы.
4: Да.
5: Но зарабатывать чуть поменьше.
3: Нет, тоже не готов. У меня...
5: Ну, да, я, наверное, тоже.
3: Че, какая разница, час ты... Все равно больше 24 часов в сутках не будет у тебя.
4: Просто эта история с тем, что мы тут говорим о чем? Мы говорим о каком-то производстве, когда, да, количество часов влияет на твою зарплату, или, в принципе, мы говорим о какой-то работе, которая позволяет тебе работать удаленно и быть на связи, даже если ты находишься, например, не в офисе.
3: Mm-hmm.
4: Понимаешь, ты можешь уйти пораньше, но ты можешь рабочий вопрос решать удаленно, не сидеть в офисе.
3: Да, это понятно, но ты все равно должен где-то сидеть-то, получается.
4: Зачем?
3: Ну, или дома, или перед ноутбуком, или как-то.
4: Ну, телефон у тебя есть, и все.
3: Ну, не все вопросы можно решить с помощью телефона. Какие-то... Ну, это смотря кто как работает. Я-то свои вопросы могу решить с помощью телефона запросто. Поэтому мне, да...
4: Нет, ну, если, например, ты, не знаю, занимаешься какими-то проектами, чертежами, и тебе нужна какая-то компьютерная программа, понятно, что в телефоне...
3: Да, вот это тяжело будет.
4: Сложновато будет что-то сделать. Да. Но если ты можешь это делать за компьютером, но не находиться на работе, ну, где-то дома, например, гибридный график, да, почему нет?
3: Я просто знаю людей, и я сам иногда таким бываю, но я не могу, если я вышел с работы и пошел там, не знаю, в парк, пошел в театр, в музей, я уже отвлекаться на работу я не хочу. И потому что я уже все, я занимаюсь другими вопросами. Кто что-то меня отвлекает, кто-то меня дергает и так далее. И это во вред работе. Но это у меня так, как у вас остальных, я не знаю, думайте сами.
4: Наталья нам пишет, не была в отпуске с 2020 года, не могу себе позволить, я ИП, отпускных нет, работаю пятидневку, не перегорела. Наталья, сил вам.
3: Наталья, да, держитесь. А Игорь Владимирович работает в орбите Volkswagen Group, мотоциклы он делает.
5: Дукати. Да. Дукати.
4: Ну, мы так и подумали.
3: Да, ну, тоже не Ламборгини, но тоже неплохо, не дешево. А, так, пустоты. А, зависимость, не, я не понимаю это сообщение. Вот. Бывает так, устаешь, что берешь отпуск просто... А, да, чтобы побыть дома, уже читала Марина. Вот еще тоже про работу сообщение пришла, новость. Все больше сотрудников добровольно отказываются от повышения в должности, руководящих позиций и стрессовой работы.
4: Это зумеры наверняка, ты должен тут сказать, да?
3: Ну, подожди, я попозже хотел, но ты уже опередила. Они выбирают должности с минимум требований и обязанностей на более низкую зарплату, они тоже согласны.
4: Тенденция особенно заметна среди работающих родителей. Согласно опросу, 29% опрошенных стали искать менее напряженную работу из-за детей. Сотрудники больше не хотят жертвовать семьей и личным временем ради карьеры.
3: Ну и забота о ментальном здоровье также является ключевым фактором в новом тренде. 72% работников либо уволились ради сохранения менталки, либо всерьез рассмотрели, ну, посмотрели в другую, в эту сторону.
4: Но вопрос, что для них важнее, высокое ЗП или психическое здоровье, 70% выбрали второе.
3: Ой, батюшки, я все вот как-то я не понимаю, что такое психическое здоровье. Это что, ты...
5: В пятницу Марина обсуждала это с Еленой Соловьевой,
3: да,
5: можешь
3: там,
5: послушать
3: там
5: запись эфира.
3: Возраст, кризис возраста обсуждалось.
4: И вчера это, в час это тоже обсуждали.
3: Просто дело в том, что для меня понятие психическое здоровье, это вот как, ну, температуры нету, палец не болит, в боку не колет, там не чешется, голова не чешется, не там, а нигде не чешется, а то сейчас начнется. Вот. А психическое здоровье что? Но я не впадаю в истерики, я здоров, я не хандрю, не лежу, не рыдаю, что жизнь прошла и так далее. Я здоров. Вот для меня что? И выбирать
4: Максим,
3: между
4: это для тебя, для других это
3: зарплатой.
4: Что-то другое. Понимаешь, мир меняется, все меняется. Мы развиваемся.
3: Мы стали очень... много уделять внимания вот этой менталке.
4: Что в этом плохого?
5: Плохо ли это, да.
3: Да, может быть, и неплохо, но как-то наши родители тоже стоит... выросли.
4: Ну, действительно, выжили. Раньше вообще в речке белье полоскали.
3: Да, в поле рожали.
4: А делаем вид, что как будто бы психология, психотерапия — это то, что нам не нужно, то, что не важно. То есть мы ходим к врачу, да, сдаем анализы обычные, я имею в виду там кровь и так далее, и это окей. А то, что нужно с головой работать, мы обесцениваем, делаем вид, что нам это не нужно.
3: Да нет, мы не обесцениваем. Я тоже думаю, я копаюсь в себе, я думаю, а почему у меня вот такого нет? Почему я не знаю, что такое депрессия? Может быть, я и знаю, что такое депрессия, но она у меня как-то проходит моментально. Никогда не было такого, чтобы я впадал во что-то неделями.
4: Депрессия — это заболевание.
3: Это заболевание, понимаю. Значит, это какое-то неподвижное. Или она в будущем придет. Я не знаю.
4: Есть еще много других состояний, другое, не только депрессия.
3: В Баку не колет, а в Ереване.
5: Классика.
3: Добрый день, как вас зовут?
0: Меня зовут Москва. Если вы еще обсуждаете по поводу сокращения рабочего дня и неприбавки зарплаты, у меня вот есть очень интересное. В моей жизни был такой момент, когда директор, когда мы приходили к нему и говорили, что надо компенсировать зарплату, так сказать, инфляция все-таки, он говорил: «Хорошо, я подумаю». А потом сокращал нам рабочий день. Вот, например, разрешил приходить 9:30 на работу, потом в 10, потом начало 11. Вначале мы очень были возмущены этим. Как бы понятно, деньги всем нужны. А вы знаете, потом он нам сделал в пятницу уход с работы в 4 часа. И мы это как-то оценили, потому что действительно свободное время — это очень... Неплохо.
3: Ну, конечно, это хорошо. А вы в какой отрасли работали?
0: Мы занимались рекламой.
3: А, понятно. В итоге вам не зарплату не прибавили, а зато уменьшили рабочий день.
0: Да, он нам...
3: А вы когда уходили с работы, вас не дергало начальство, коллеги, не говорило: «Ой, мне надо тебя это, мне надо тебя то»?
0: Нет, мы старались вот все, так сказать, свою работу сделать в этих, нам очень нравилось, что, представляете, в пятницу мы могли уйти там в 4 и прийти на работу не в 9, а 10:30. Потом, конечно, вначале мы были очень возмущены,
3: потом привыкли,
0: понятно. Привыкли и оценили.
3: Да, спасибо большое, спасибо.
5: Спасибо.
3: Таких историй много. У меня, например, у знакомого, он в медицине работает, ему вообще говорят: «Работали больше, возьмите отгул. Чего вы расплакались? Там денег нет, отгул возьмите». И люди идут в отгулы, берут себе, чтобы хоть как компенсировать. Что нам пишут?
4: Блэк пишет: «Психическое здоровье — это состояние полного благополучия, при котором человек может реализовывать свой внутренний потенциал, справляться с повседневными жизненными стрессами, продуктивно работать и учиться, а также вносить вклад в жизнь своего общества. Это же одна из главных составляющих здоровья, в принципе, согласна». А и Виталий нам пишет: «Знаете, в чем проблема нашего текущего времени?
3: Такого
4: появилось огромное количество проработанных, осознанных людей, которые принимают себя такими, какие они есть. Появилось огромное количество просветленных и намедитированных на Бали. Люди стараются быть лучше, чем есть, но стали ли наше общество более психически здоровым?» Ответ отрицательный. Могут ли эти просветленные и проработанные построить долгие отношения, а не интрижку на 3 месяца? Ответ отрицательный. Мы одни из лидеров по разводам. Но, знаете, Виталий, это палка о двух концах, потому что огромное количество специалистов, к которым страшно обращаться, псевдоспециалистов. Это так же, как в моей сфере, в сфере питания. Есть специалисты, которые, как я, да, которые основываются на доказательной базе, на медицинской базе, не назначают там ничего, что не назначил бы, не специалист, а есть те, кто занимаются каким-то мракобесием. Также есть и психологи, которые назначают прорабатывают какие-то травмы не по протоколу, а потому что там где-то они отучились 2 месяца и считают, что имеют право рассказывать и заниматься лечением других людей без медицинского образования. Тоже очень страшно, что из этого потом получаются вот такие вот с границами люди, проработанные, которые свои проблемы не видят, но зато видят проблемы в других людях.
3: Ведь ты мне сейчас?
4: Нет, Максим, знаешь, есть такой синдром главного героя. Третий раз я за эфир говорю.
3: Ты мне уже говорила, да.
4: Да, вот
3: я не
4: погугли,
3: воспринимаю это.
4: Да, вот погугли, что это такое.
3: Не про меня это
4: вот, нет,
3: игра.
4: Нет, абсолютно.
3: Игра просто, игра театральная.
4: Да.
3: Ну, так, смотрите, бездельничать очень полезно для здоровья, говорят психологи. Когда нашел я эту ночь, когда человек лежит без дела на диване или просто смотрит в стену, мозг занимается внутренней ревизией, перерабатывает эмоции и сортирует воспоминания. Без этого наступает когнитивная перегрузка.
4: Согласна. И эту тему мы тоже обсуждали с психологом Еленой Соловьёвой. Да. Она говорила, что прям целый день нужно себе позволить ничего не делать. Но ничего не делать — это значит не сидеть в телефоне, не смотреть фильмы, не читать книги, а просто лежать и отдыхать, заказывать еду и ни о чем не думать.
3: Ой, а ты знаешь, Марин, я готовлюсь теперь к эфиру под вашим эфиром. Елена Соловьева, я читаю ваши темы и новости придумываю. Ну, я совершенно вот сейчас, в свои годы, я совершенно согласен, то, что можно выделить себе хотя бы, ну, раз в месяц, что ли, ну, в неделю многовато.
5: Денёк на то, чтобы полежать, ничего,
4: да,
5: не
4: прекрасно, ничего страшного в этом не вижу.
3: Они и не тревожатся за убитое время. Вот, у меня тревога за убитое время. Хотя нет, я, наверное, психически тоже, у меня менталочка подбаливает, потому что я же тревожусь. В отпуске ни с того ни с сего, тут тоже. Друзья, у нас сейчас проект «Провиант», далее новости, ну а затем продолжим обсуждать другие интересные темы.
2: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
1: Креветки – это не просто вкусный ингредиент, но и настоящая легенда кулинарного мира, чья история уходит корнями в древние времена. Эти маленькие морские обитатели, принадлежащие к отряду десятиногих ракообразных, завоевали любовь гурманов по всему миру благодаря своему нежному вкусу, универсальности и питательным свойствам.
7: Креветки существуют на Земле более 190 миллионов лет, о чем свидетельствуют ископаемые находки, относящиеся к юрскому периоду. Эти ракообразные обитают в морях и океанах, а некоторые виды приспособились к пресноводным водоемам.
1: Креветки встречаются практически во всех уголках планеты, от тропических вод Индийского океана до холодных течений Северного Ледовитого. Их разнообразие поражает. Существует более 2000 видов креветок, различающихся по размеру, цвету и вкусу.
7: В древности креветки не сразу стали деликатесом. Их небольшие размеры и обилие в прибрежных водах делали их пищей простых рыбаков. Например, в Древнем Риме креветки сушили и использовали как приправу, добавляя в соусы для усиления вкуса. В Азии, особенно в Китае и Японии, креветки начали употреблять в пищу еще в первом тысячелетии до нашей эры, готовя их на пару или обжаривая с пряностями.
1: Развитием торговли и мореплавания креветки начали путешествовать по всему миру. В средние века в Европе они стали популярны в прибрежных регионах, таких как Италия и Испания. В Испании креветки жарились чесноком и оливковым маслом. А в Азии креветки стали основой для множества блюд, от китайских димсамов до японских темпура.
7: В XIX веке с развитием технологий консервирования и заморозки креветки стали доступны не только жителям побережья, но и людям в глубине континентов. Это открыло новую эру в их кулинарной истории. В США, например, креветки стали символом южной кухни, особенно в штатах Луизиана и Алабама.
1: Сегодня креветки – это универсальный продукт, который используется в кухнях всех континентов. Их подают в салатах, жарят на гриле, варят в супах, добавляют в пасту и роллы. Креветки ценятся за низкое содержание калорий и высокое содержание белка и микроэлементов, таких как йод и селен. Они идеально сочетаются с самыми разными ингредиентами, от сливочных соусов до острых азиатских специй.
7: В Таиланде популярно блюдо том-ям – остро-кислый суп с креветками, который стал визитной карточкой тайской кухни. В Италии креветки часто подают с пастой в соусе из томатов или белого вина, а в Латинской Америке их маринуют с лаймом и чили, создавая освежающее севиче.
1: В некоторых странах креветки символизируют изобилие и удачу. Например, в Китае на новогодних застольях креветки подают как пожелание счастья, поскольку их название на кантонском диалекте звучит похоже на слово «смех».
2: Приятного аппетита! Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве полдень, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума. Правительству и госкомпании ВебРФ предстоит усовершенствовать налоговый режим в стране. Первое предложение необходимо будет представить президенту к октябрю. Также он поручил Кабинету министров вместе с парламентом, госкорпорациями Дом РФ и ВЭБ РФ ввести специальный правовой режим самоуправления на территориях опережающего развития. Кроме того, глава государства призвал разработать национальную стратегию развития автономных систем на период до 36 года. Также в стране будет создана национальная стратегия развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики. Еще одно поручение Владимира Путина касается упрощения условий для малого и среднего бизнеса, производящего товары. Кроме того, глава государства призвал за год упростить процесс инвестиций самих граждан в комфортную городскую среду и простимулировать его. Также президент России поручил законодательно закрепить понятие «стажер» и гарантировать возможность ученического договора. Помимо этого, в стране предстоит сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей для использования системы упрощенного налогообложения юрлиц без уплаты НДС. Сайты Apple и GitHub перестали открываться в России. При попытке зайти на них начинается бесконечная загрузка, которая приводит к ошибке. Проблема с доступом на портал крупнейшего ресурса открытого кода и сайт американской корпорации наблюдается как в смартфонах, так и на стационарных компьютерах. Как следует из данных сервиса «Сбой РФ», некоторые пользователи также жалуются и на доступ к сайту Google. С начала суток поступило больше 570 сообщений о сбоях в работе поисковой системы. В мае в Роскомнадзоре, напомню, заявляли, что проблем с доступом и функционалом ресурсов GitHub нет. В Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий также утверждали, что российские IT-компании не сообщали о каких-либо проблемах с работой платформы GitHub и интерфейсов API, а также об ограничениях со стороны регуляторов. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 предприятиям на топливном рынке в регионах. Речь идет о компаниях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, в Удмуртии и Краснодарском крае. Как заявили Федеральной антимонопольной службе по результатам мониторинга цен на бензин и дистопливо, предприятия занимают доминирующее положение в нескольких районах своих субъектов. В ведомстве отметили, что повышение цен на автозаправках может быть экономически необоснованным. В надзорном органе добавили, что ФАС продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дистопливо в регионах. Вулкану Шевелуч присвоили красный код авиаопасности. Он выбросил пепел на высоту до 10,5 километров. Пепловый шлейф распространился к востоку и юго-востоку от вулкана в сторону Камчатского залива. На пути его следования находится поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Там не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла. Об этом сообщили в МЧС по Камчатскому краю. Сейчас о погоде. Плюс 22 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Днем плюс 24-26. Ветер северный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление во вторник составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России.
12: 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
14: А мы свободны для всех. И даже для министра.
15: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
16: Мы с вами на одной волне.
17: Hello! Общежитие слушает.
14: И мы вас слушаем.
18: Галочка, ты сейчас умрешь.
14: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
12: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: Наш эфир на «Говорит Москва» продолжается. Вторник, 14 июля. Всем прекрасного, хорошего дня и настроения. В США ужас творится. Знаете, что там?
5: Что же там?
3: Массовый понос из-за паразитов. Жители США страдают от небывалых диареи. Взрывная диарея поразила преимущественно штат Мичиган. Число заболевших достигло уже 2460 человек.
4: Власти штата сообщают, что массовый понос вызван паразитами и советуют мыть овощи и фрукты.
3: Вот это вот последнее предложение меня, конечно, поражает. Они едят не мытые, что ли, овощи и фрукты?
5: Согласен, я тоже поражен тем, что не едят овощи и фрукты.
4: Они же как вообще бы это не очень едят?
3: Да. Да. У них, а, кстати, кроме... правда. Ну картофель. Почему? Они фасоль едят.
4: Это белок.
3: Бобы, да. Они по спаржу там иногда, кто я вижу вот в фильмах каких-то там.
4: Могут, ну, спаржа, себя... она же должна быть термически обработана.
5: Это все пропаганда.
3: Ты думаешь, они обрабатывают ее? Они просто моют в горячей воде и едят.
4: Свежую спаржу.
3: Да ну нет, конечно, Марин, я шучу. Но просто вот это вот то, что... Да, и первое, и второе меня тоже поразило, что нужно давать людям такие советы. Мойте руки, мойте овощи и фрукты. И второе, что они вообще, оказывается, их едят. Потому что, правда, это очень мало замечаешь в фильмах, где-то в книгах о том, что они употребляют эти продукты. Так, еще, знаете, вот по поводу психики.
4: Так.
3: Психологии. Лечь в гроб за деньги предлагают гражданам России. В нашей стране набирает популярность гроботерапия, значит, похороны заживо для тех, кто устал от рутины. По словам авторов методики, погружение в гроб снимает тревогу, стресс и возвращает желание жить.
5: Называется клин какой. Клином вышибать.
4: Какой кошмар.
3: Нет, это... Я вообще-то мы уже об этом говорили, мы это слышали, но то, что это вот кому-то помогает... Ну, как помогает? А испугаться?
4: Ну, как-то я почувствовать... не знаю. Вы проснетесь, извините, и почувствуете себя новым человеком? Или что-то еще должно произойти? Не,
3: а кто-то уснет, что ли, если его закроют?
4: А плюс еще одна фобия.
5: Вечным сном.
3: Гера, очень сейчас смешно было. Mm-hmm. Вот
5: мы
3: это вот.
5: Разговариваем про то, но как люди ложатся в гроб. Это даже не шутка.
4: Какой-то косплей от Гоголя, пишет нам Виталий Фили, согласна с вами.
3: Но это не доказано вроде бы, поэтому не будем уж так. Но я вот просто, давайте разберемся, Марина, на секундочку. Ты ведущая программы про психологию.
4: Ну, я не психолог, Максим.
3: Я знаю.
4: Так же, как и не священник.
3: Да-да-да.
4: И кем ты меня сегодня еще хотел назвать?
3: Не помню уже. Mm-hmm. Но все вопросы, то, что непонятно, как к ИИ обращаются,
4: очень
3: я к
4: приятно.
3: Себе. Нет, что может помочь? Ну, ты ложишься. Во-первых, тебя закрывают крышкой.
4: Я еще раз говорю, плюс одна фобия.
5: В том-то ты... и дело. Да. Кстати, клин-клин. Ты жутко пугаешься того, что вот, все, ты умер, капец, вылезаешь, и такой, всё, надо
3: стороны,
5: жить,
3: я
5: надо
3: же
5: жить,
3: понимаю,
5: живем.
3: Я же понимаю, что это не по-настоящему, что это не шутка,
5: много
3: какая-то
5: терапия. Много
3: что
5: понимаешь, символизм не просто так существует. Какие-то символы, наверное, твой мозг считывает.
3: Но актеры же ложатся в гроб, их крышками закрывают.
5: Тоже, кстати, я слышал, что многие не любят.
3: Ну, многие боятся, да, какие-то суеверия, но все равно это происходит. Даже не кукол кладут. Когда играет кого-то, и он умирает по фильму. Давайте вот мнение выслушаем. Алло.
19: Здравствуйте, Максим.
3: Ой, ба. Да, здравствуйте.
19: А, здравствуйте, это Раиса. Помните, я вам звонила? Помогите мне, у меня так болит зуб под коронкой. Нет у вас знакомых, который бы удалил на дому? Я не транспортабельна.
3: Вы знаете, надо скорую вызывать, Раис. Я, увы, не помогу в этом вопросе. И Марина с Герой тоже. Во-первых, я даже не знаю, существуют ли зубные врачи на дому, выезжающие на дом. Это...
19: Они не существуют. Это только знакомые.
3: Нет, у меня, к сожалению, таких нет. Вызывайте скорую, потому что иначе у вас может что-нибудь произойти. Не очень хорошее.
19: Спасибо.
3: Держитесь, да, вызывайте скорую, объясняйте, пусть ваша помощница поможет, потому что иначе будет еще хуже. Спасибо. Так, мне кажется, просветленных и проработанных на Бали очень мало. Вот нам ни с того ни сего пишут, но это все к той предыдущей теме. Хорошо, идем дальше. Смотрите. Короче, вот эта вот тема с гроботерапией, она непонятная и немного даже, мне кажется, вот как Марина правильно сказала, заработаешь еще одну фобию к этой своей нервозности, стрессу и выгоранию. Не знаю, желание жить, может быть, и продолжится, но то, что ты будешь бояться замкнутых пространств, ну, на мой взгляд, это вот, ну, процентов 60 приобрести можно.
5: Слушайте, Александр нас спрашивает, как вас найти в Максе, чтобы вам писать сообщение. Да. На сайт к нам заходите, у нас там есть ссылочка на бот.
4: Конечно.
3: С правой стороны, ну, если
5: бот,
3: смотреть.
5: Бот называется «Говорит и Москва-бот». Можете попробовать в поиск вбить.
3: Так. Ты хотел что-то как-то прокомментировать?
4: Это в малогабаритной квартире поживите просто, не знаю, с ванной маленькой какой-нибудь, и не нужно будет ни в какой гроб
3: ложиться. Ну вот у меня малогабаритная, 33 квадрата, нормально совершенно себя чувствую.
4: Ты хочешь в гроб лечь?
3: Нет, я вообще не хочу в гроб. Нет, если это нужно... У меня была
4: одна... Когда это вообще можно додуматься, я не понимаю.
3: Одна история, мне звонит одна художница.
4: Как это в голову может прийти вообще?
3: Вот, да, и говорит: Макс, я, значит, выставку организовываю, и мне нужен ведущий на это мероприятие, и он... должен, его вынесут на сцену в гробу, вот, закрытом, а потом гроб открывается, и он оттуда вылезает. И говорит: ты можешь мне найти? Любые деньги плачу. Я звонил, наверное, человек 20. Вот многие сказали: Макс, ну что за чушь? Ну вот я в гробу, а вдруг уронят. Ну, короче, в итоге я нашел человека, который согласился лечь в гроб за хорошие деньги, его вынесли, он спокойно вылез оттуда, спокойно провел все мероприятие.
5: У него появилось желание жить?
3: У него и так было, оно никуда не девалось. Вот тогда, я думаю, в том возрасте, в котором был этот ведущий, он не думал
4: об этом.
3: Давайте
4: лучше про мармелад поговорим.
3: Давайте про мармелад, но прежде, смотрите, пиарщики, маркетологи и рекламщики – самые несчастные сотрудники в России.
4: Это почему это интересно?
3: Ну вот слушай, больше половины специалистов из этих отраслей оценили свое эмоциональное состояние в 1-2 балла из 5.
4: Там креативный класс, мне кажется, да. Потому что очень нужно много идей генерить постоянно.
3: Ну вот оттуда это и объясняется.
4: Причем эти идеи еще должны находить подтверждение, и это еще должно быть облечено в какие-то там просмотры, покупки, конверсии и так далее.
3: Да, вот у них большая многозадачность, быстрые изменения в профессии, высокая ответственность за результат. Поэтому многие считают себя несчастными, потому что слишком много всего надо делать. Идем дальше.

0: Так, друзья, в последние, вот в эти выходные вдруг ни с того ни с сего появилась информация в прессе, что мармеладные червячки и всякие там другие формочки, значит, неадекватные, да, неадекватные дети любят. Все это Минпросвещение, значит, выдало. Мы тут вдруг задумались, а вообще мармелад, он насколько полезный, насколько дети любят его. Вот я, например, никогда не любил мармелад. Ну, как-то вот...
1: Или это... делать цукаты.
0: Цукаты это, а вот цукаты это,
1: там один
0: это,
1: сахар.
0: Да. И мармелад тоже, как говорит Марина. Марина, в мармеладе один сахар.
2: А, очень много сахара в мармеладе, да, но он низкокалорийен.
0: А я где-то вычитал, что мармелад для детей полезен, потому что он практически...
2: Там пектин содержится.
0: Да, да, что он натуральные, природные там ягоды и
2: ну,
0: так далее.
2: Ну, почему бы не съесть просто природные ягоды? Просто ягоды,
0: это
2: просто
0: правда.
2: Фрукты.
1: Здорово.
0: Друзья, к нам присоединяется специалист, шеф-кондитер, преподаватель, основатель гастрономической кондитерской школы Людмила Букина. Людмила, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день.
0: Людмила, ну вы любите мармелад?
3: Ну, хороший мармелад, натуральный, да.
0: А вот то, что у нас сегодня в магазинах, в большей степени, это натуральный продукт или все-таки это что-то...
2: Ненатуральное.
0: Да, химоза какая-то.
3: Ну, в большей степени то, что продают для детей, вот жевательный мармелад и так далее, это, конечно, больше химозный продукт, не совсем натуральный, с большим количеством ароматизаторов, красителей и как бы не очень полезных, и большого количества сахара, да, и не очень полезных компонентов.
0: Угу. На сегодняшний момент самый востребованный мармелад, но я вот знаю, яблочный, что еще? Ну, вот фруктовый.
2: Черная смородина.
0: Смородина, да-да-да.
3: Ну, на самом деле...
0: Гастрономов, да, кто?
3: Если говорить про тот мармелад, который будет приготовлен практически без каких-то искусственных добавок, это будет мармелад на основе любых цитрусовых фруктов, потому что во всех цитрусовых фруктах содержится натуральный пектин в большом количестве, яблочный, айвовый, да, там, грушовый. То есть это будут те виды мармеладов, в которых практически либо не используется дополнительный пектин, либо его там очень мало, потому что сам фрукт содержит большое количество клетчатки и пектина, да, поэтому он желируется сам по себе. Ну и конфитюры также из этих фруктов, они будут максимально натуральные, потому что та клетчатка, которая в них присутствует, она будет желировать их сами по себе.
0: Угу.
3: Вот. Во все остальные фрукты и ягоды чаще всего приходится дополнительно добавлять пектин или другие желирующие агенты, чтобы этот мармелад застыл.
0: А вот эти вот различные фигурки, червячки, а потом, ну вот мы знаем, был советский мармелад, да, штучный желейный мармелад в форме долек, это апельсиновые, лимонные дольки, это самая популярная у нас форма мармелада, а еще какая бывает форма?
3: А вообще в советское время также, вы, наверное, просто забыли, очень был популярен яблочный мармелад в пластах. Его продавали на вес. Он был очень некрасивый, темно-коричневого такого бурого цвета, но очень вкусный, потому что он был просто на основе сезонных яблок, да, то есть там практически не использовались никакие желирующие агенты, не использовались красители, и яблоко само по себе очень много содержит пектина и клетчатки.
0: Вот. А история мармелада, она вообще, ну, она же не появилась в Советском Союзе, до этого в России тоже ели и сделали мармелад?
2: Пастила, мармелад, да-да-да.
3: Ну, вообще, мармелад такую очень большую популярность приобрел уже в конце, там, 19 века, потому что открыли пектин, да, ученые, и уже стали желировать с помощью пектина другие фрукты. И ягоды, вот. А в России до этого были очень известные такие варианты сладостей, как фруктовая пастила, наверняка вы это тоже знаете, потому что она готовилась также на основе пектина, который содержится в яблоках. То есть вся пастила была яблочная, на основе яблока с добавлением белка, правда, и других каких-то ягод сезонных наших,

0: то есть изначально было придумано из айвы это. Ну, то есть когда готовили айву, увидели, что она обладает вот таким желирующим эффектом, и первые виды мармелада были в составе, содержали обязательно айву.
1: Я, насколько знаю, родина вообще мармелада считается Ближний Восток, там Восточно-Средиземноморье, но почему-то, когда мы приезжаем вот в эти страны, в ту же Турцию, я не знаю, Кипр, Грецию, и ты вот идешь, и вот развалы на рынках этого мармелада, там чего только нету, какие-то шарики, какие-то глазки, какие-то там в форме яичницы есть, ну и так далее. Ты пробуешь, но это вообще все не то. Вот наш мармелад, он какой-то нам, он ближе, что ли, но он какой-то роднее. Такой,
0: ну, да.
1: Почему это происходит так?
0: Натуральный мармелад, он на самом деле очень популярен в Италии и во Франции. Пат де фруи называется вот такой мармелад во Франции. Но в любом случае мармелад натуральный, он так или иначе будет содержать большое количество сахара, несмотря на то, что содержит и клетчатку, да, и какие-то полезные фруктовые волокна. Но сахар необходим для того, чтобы сработал желирующий агент, чтобы пектин необратимый, который не будет влиять, на который не будет влиять перепады температур, чтобы он сработал, необходимо большое содержание сахара, порядка там 60-60% от всего мармелада, да, то есть сахара должно быть много, вот, поэтому этот этот продукт не очень, скажем так, совсем полезный, то есть в большом количестве его в любом случае нельзя употреблять именно из-за высокого содержания сахара.
2: А можно ли его приготовить дома, например, не с сахаром, а с каким-нибудь сахарозаменителем, например, со стевией?
0: Со стевией, к сожалению, нельзя, потому что стевия в 300 раз слаще сахара, и она нам не даст сухого вещества, которое как бы влияет на пектин. А вот, например, такой сахар, как триголоза, он аналог сахара, да, но половину менее сладкий, чем сахар. Вот с добавлением триголозы можно приготовить мармелад, и он будет менее сладкий. Но разница лишь в том, что триголоза просто в 10 раз порядка дороже, чем сахар, поэтому это будет еще дороже.
1: А насчет того, что вот мне все-таки интересно, различные формочки стали же, но насколько я знаю, вот червячки появились мармеладные, это было для того, чтобы привлечь к этой линейке, к Хэллоуину сделано, детей, чтобы дети шли и брали пакетики, но не родители. Мишки также вот были в 22-м году, появились именно для того, чтобы привлечь внимание, оказывается, к цирку, когда впервые были использованы в Германии медведи на арене, ну и так далее. У нас, кроме долек, я вот помню, не знаю, мне кажется, или я придумал у себя в голове, были такие формочки, как будто, ну как назвать, купол церкви, что ли, вот такая формочка мармелада. Или мне,
0: Больше полусферки такие.
1: Да, полусферки. Да, как полусферка,
0: да,
1: такая.
0: Да, полусферы, да. Да, были такие мармеладки, и в принципе это одна из самых популярных форма формового мармелада, потому что ее легко вытаскивать из формы. Вот. А сейчас есть также всевозможные формочки в виде всяких фруктов, в виде малинок, в виде долек мандарина, апельсина и так далее. То есть можно залить мармелад разной формы, но единственное, для этого нужно использовать определенный вид пектина, который не будет быстро застывать, потому что классический пектин желтый, из которого готовят обычно натуральный мармелад, опять же, не путайте с жевательным мармеладом, потому что жевательный мармелад, он с добавлением других желирующих агентов используется, ну и желатина в том числе. Натуральный мармелад обычно готовится только из пектина. Вот, с добавлением пектина. И как бы ему нужно, то есть классический желтый пектин, который используется для приготовления мармелада, он быстрого, у него быстрая желификация происходит. Как только мы достигаем определенной температуры уваривания мармелада, определенного количества сахара и кислоты для активации, пектин быстро срабатывает, и вы успеете только в рамку, например, залить мармелад. А для того, чтобы залить его в формочки, нужен мармелад медленно, нужен пектин медленной стабилизации, чтобы вы успели залить в какие-то маленькие формочки.
1: Как долго можно хранить мармелад? Но все равно в нем какие-то консерванты же присутствуют.
2: Сахар,
1: да, там агар-агар. Или агар-агар это не туда.
0: Нет, агар-агар не туда, потому что агар-агар, он дает хрупкую такую желификацию, да, он не дает такую эластичную желификацию.

0: как пектин, вот, но высокое содержание сахара является консервантом для мармелада, поэтому он хранится довольно долго, больше месяца может храниться даже при комнатной температуре.
1: А в кондитерском искусстве вообще сегодня мармелад, его, ну как это что идет, как десерт, или может быть это какой-то перекус там перед тем, как сесть за стол, его подают к столу вообще, когда гости приходят?
2: И сочетается ли он с чем-то не десертом, ну, не, да, не знаю, там, с каким-то сыром, а с чем-то соленым или еще с чем-то?
0: Да, конечно, мармелад можно подавать. Мармелад можно подавать и в качестве десерта, в качестве конфеты, также как составляющая часть, например, шоколадных конфет корпусных, да, когда конфеты заливают формочки, либо как часть нарезной конфеты. Очень часто шоколадные конфеты бывают с прослойками мармелада. Вот. Также как самостоятельный десерт, как перекус, это можно, ну, такой небольшой использовать. Опять же, не больше 20-30 грамм в день лучше употреблять мармелада, опять же, за высокое содержание сахара. Вот. А также можно подавать его как такой вот вариант, да, действительно, к сыру или к каким-то таким снекам, да, когда у вас сочетание сладкого и соленого, потому что вот этот вкус умами, пятый вкус, который недавно открыли, как раз когда мы сочетаем сладкое и соленое, это всегда цепляет наши рецепторы.
1: Галетом, вот поэтому... каким-нибудь крекером.
0: Да.
1: Супер. И еще, Людмила, я так и не понял, а вот если я дома решу сварить себе мармелад, я вообще смогу, или это, правда, высшее кондитерское искусство? Или нет, даже заморачиваться не надо, гораздо проще купить?
0: Ну, проще, конечно, купить, тем более сейчас большой выбор, и вы сможете найти натуральный мармелад и менее натуральный, то есть в магазинах все-таки он есть, просто не все на него обращают внимание. Вот. Но сварить, на самом деле, его несложно, вам понадобится фруктовое пюре натуральное, которое тоже сейчас продается в свежемороженом виде, разные фрукты, ягоды продаются, также продается пектин специальный кондитерский, вам для этого нужен желтый цитрусовый или яблочный пектин. Ну и сахар. Конечно, идеальнее всего иметь термометр, а еще лучше рефрактометр, который вам покажет, до какой степени сейчас... вы уварили. Да. Уварили. Но все это возможно. Можно и с термометром просто сварить мармелад.
1: Отлично. Спасибо большое, Людмил. Спасибо. Будем...
3: Спасибо.
1: Какая-то тема
2: интересная.
1: Пошли
2: за термометром, да?
1: Да, будем вам звонить.
0: Спасибо.
1: Шеф-кондитер, да, преподаватель, основатель кондитерской школы Людмила Букина была с нами в эфире. Мы говорили о мармеладе, а мы и продолжаем говорить о мармеладе. Например, знаете ли вы, друзья, что у мармелада такая богатая история, что даже в 1953 году в ГДР произошли волнения, которые так и назвали «мармеладный бунт». Вау. Знаете почему?
3: Как медный, соляной, только
1: да.
3: мармеладный.
1: Одной из причин недовольства стал резкий рост цен на мармелад, который был важной частью рациона рабочих. И им, оказывается, подкармливали рабочих, и вдруг на него поднялась цена, и вот они взяли и взбунтовались за мармелада.
3: Опустили цену обратно?
1: Ты знаешь, история в...
2: Умалчивает.
1: Да, в ИИ...
2: А вы любите мармелад?
1: По имени Алиса не говорится. Я могу съесть, мне нравится вот эта желейная структура
2: но
1: его.
2: Но мне он очень сладкий.
1: Но, да, но тогда надо запить каким-нибудь несладким чаем.
2: Это
1: или
2: понятно,
1: вот
2: да.
1: Хоро... Классный,
2: но
1: пример,
2: я недавно покупала именно бутербродный мармелад, и как раз сочетала его с сыром и с какой-то галетой, да, какой-то подсушенной.
1: Крекером, да.
2: Крекер, это очень вкусно, правда.
1: А подожди, как бутербродный, он мажется, что ли?
2: Бутербродный? Нет, он просто кусками уже нарезан.
1: Это резает?
2: Слайсами, слайсами уже нарезан.
3: Лежит так. Я люблю кислый мармелад. Какой-нибудь кислый.
1: Ну, это цитрусовый какой-то.
2: Не позвонила, не открыла и не звала. Почти душила, но забила на твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Поцеловала, обнимала, после развела. Почти любила, но забыла про твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права.
3: Какие стихи.
1: Дмитрий Катков, это же надо взять, ну, скопировать, конечно, и нам переслать это все в Макс. Спасибо большое, да, это прикольно. Про мармелад, видите, и песни даже пишут уже. А, кстати, вот я уже начал говорить, что мармеладные мишки появились в Германии в 22-м году прошлого века.
2: А кола, вот мармелад со вкусом колы, да?
3: В виде тоже бутылочек помню. Кола, да, тоже очень хороший.
1: А я не видел ни разу такого.
3: Как так?
1: Чтобы мармелад со вкусом колы?
3: Да.
4: Может, я не пробовал.
2: Мне кажется, люди вообще делятся на людей, которые любят жевательный мармелад и спокойно к нему относятся. Вот я ко вторым отношусь.
1: Спокойно?
2: Спокойно, абсолютно.
1: А подожди, я забыл. А есть жевательные, которые... А, которые как вот эти мишки Хариба, да, вот эти...
2: Змейки.
1: Червячки. А не жевательные, он просто...
2: Классический, из твоего детства.
1: А, он, все понятно, долечки.
2: Understand.
1: Mm-hmm. На этом финише, на этом the end. Вот, у нас с мармеладом спасибо. И дети, которые едят мармеладных червячков, я не думаю, что они какие-то странные или что-то с ними неадекватное, не так. Хотят, пусть едят. У нас сейчас новости, а дальше будем читать книги.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Севастополе ввели график веерных отключений электроэнергии. Свет будут подавать на 2 часа и отключать на 6. Ограничения связаны с временным снижением возможностей энергосистемы после ночной атаки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сейчас команда специалистов работает над тем, чтобы перестроить систему и задействовать все доступные резервы. Наша цель к вечеру – сократить этот разрыв и сделать переключения более редкими, заявил глава Севастополя. Он призвал жителей и представителей бизнеса по возможности снизить потребление электроэнергии. Это позволит избежать перегрузок в сетях. Вооруженные силы Украины вновь атаковали Энергодар с помощью беспилотников. ВСУ ударили по 2 магазинам, закрытому отделению банка, пожарной части и медсанчасти. Очередная бессонная ночь и утро. Киевский режим наносил удары по всему подряд. Били по пищеблоку, по моргу, по медицинскому транспорту. Самое главное, среди мирного населения пострадавших нет, написал мэр Энергодара Максим Пухов в мессенджере «Макс». Российские средства ПВО сбили за сутки 715 украинских беспилотников. Потери вооруженных сил Украины составили 1380 человек. Силы противовоздушной обороны также уничтожили 7 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США. По данным Минобороны, российские войска за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения и цеха сборки беспилотников дальнего действия. Также ликвидированы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Сайты Apple и GitHub вновь стали доступны в России. Официальная страница американской корпорации и портал крупнейшего ресурса открытого кода не работали в течение часа. С проблемой столкнулись пользователи как смартфонов, так и стационарных компьютеров. При попытке зайти на сайты начиналась бесконечная загрузка. Как сообщает ТАСС, также не были доступны сайты Google и Samsung. На фоне сообщений о сбоях в Роскомнадзоре заявили, что ведомство не ограничивает работу GitHub, Apple и Google. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 23 градуса. Сегодня в российской столице облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Днем плюс 24-26 градусов. Ветер северный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление во вторник составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Говорит Москва. 94,8.
7: Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы.
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
7: Мы вас услышали.
1: 12.35 в Москве. Эфир на «Говорит Москва» продолжается. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
3: И Макс Челноков.
1: Как мы и обещали, пришло время почитать. И сегодня с нами читать будет бренд-директор издательства «Бомборы» Ирина Зорина. Зорина, господи, Ирин, здрасте.
2: Да, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем добрый день.
1: Заговаривать. Ирина, у меня такой маленький вопрос. А вот сейчас время детских каникул, да? Дети, ну, кто в лагерь, кто у бабушки, кто еще где-то. Есть ли какая-то, может быть, специфика именно как ребенка завлечь почитать? Потому что я вот общаюсь со своими друзьями, у которых дети там как раз первый, третий, пятый классы, вообще никто не хочет ничего читать.
2: Ну, то, что столько задают.
1: Ну да, они за год так устают, что они на книги даже не смотрят. А мы, как дураки, пардон, конечно, приезжаем в гости и привозим что? Я привез в последний раз вот книг, целую стопку детских. Зачем? Только они так посмотрели на них и ускакали.
2: Ну, мне кажется, здесь главное соблюдать баланс, какую-то такую некую гармонию, чтобы ребенок тоже и отдохнул, но, с другой стороны, мне кажется, тоже это время для интеллектуального развития. И, наверное, просто, может быть, не стоит перегружать какой-то сложной литературой, может быть, попробовать комиксы, да, дети любят, кто-то увлекается мангой, то есть это более такой легкая подача материала. Плюс, например, у нас выходят книги для детей как раз этого возраста путеводитель по разным городам. Дети же часто с родителями в это время еще куда-то путешествуют. И у нас как раз есть такая линейка прекрасного легкого чтения для детей. Калининград для детей, Москва для детей, Санкт-Петербург. То есть для ребенка небольшие такие главы, где рассказывается про конкретную достопримечательность, крупный текст, понятный слог, герои, да, какие-то, которые тоже вместе с ребенком путешествуют. И в конце каждой главы интересные головоломки, лабиринт, какие-то кроссворды, которые тоже, мне кажется, ребеночку будут интересны, да, то есть это не перегруженное какое-то сложное чтение, а здесь и интерактив, и ты узнаешь какую-то полезную информацию. Поэтому, мне кажется, здесь надо вот что-то подбирать такое среднее, да, то, что, понятно, в течение года он
4: школьные
2: и учебники читает,
4: да,
2: и школьную программу, да, и кружки, и вершки, то здесь, соответственно, можно что-то такое побалансировать.
1: Меня родители подобрать. Стимулировали таким образом. Мама это делала. Она говорила, вот книга. Так, я помню, Муму я так прочитал. Вот прочитаешь, получишь рубль.
2: О, какая мотивация.
1: Да. Я говорю, ну так а я скажу тебе, что я прочитал, а я сам не прочитаю. Ты что, дура, что ли? Ты мне перерасскажешь все, что я тут услышал, что ты прочитал, ты должен пересказать. Ну и я читал, честно.
2: Зарабатывали.
1: Зарабатывал, конечно.
2: Ну,
1: это было стимулом очень. Еще я помню, брат так поиграл со мной по книгу про каких-то рыб аквариумных. Он заставил меня читать, зачем, только непонятно, но я выучил ее наизусть.
2: Стимулирование такое,
1: да,
2: неплохое.
4: Давайте придем к новинкам книжным, которые вы нам сегодня принесли.
2: Да, вы как раз продолжаете тему лета. Летом отдыхают у нас не только дети, но и родители, мне кажется, тоже имеют чуть-чуть побольше времени свободного для того, чтобы почитать, чем-то вдохновиться, попутешествовать, погулять. И, конечно, очень хочется начать с книги Светланы Фроловой «Секретная Москва. 100 неизвестных мест столицы, которые непременно нужно посетить». Новиночка наша такая прекрасная по Москве. Более 100 локаций, открываешь книгу, один разворот, одна интересная локация. И это не Кремль и всеми
9: известные маршруты, а это как раз такие уголочки потаённые Москвы, какие-то дворики, какие-то такие подвальчики, какие-то кафешечки при церквях, вот которые интересно посетить, да, и погрузиться в эту атмосферу.
2: То есть мы мимо проходим, не обращаем внимания, да, да, на что-то, да. А там какая-то деталька.
9: А здесь, конечно, интересная. Вот один разворотик, угу. И у тебя интересный факт, интересные какие-то угу. подробности, где ты можешь сесть за чашечкой кофе, выпить, почитать, как раз посмотреть, угу. где ты находишься, где ты остановился, что это за интересная достопримечательность.
2: Ой, обожаю такие
1: Но
2: истории.
1: Но тут иллюстрации не фотографии, а фотографии, это рисованные.
9: Это прям такие рисованные иллюстратором красивые атмосферные виды, да, того места, про которое как раз идет речь в этой книге.
2: Давайте какой-нибудь пример, Максим, либо ты,
1: так,
2: либо я.
1: Так, сейчас.
2: Давай.
1: Дом Шехтеля на Патриарших прудах, например, вот здесь представлено. Свой дом архитектор называл избушкой непотребной архитектуры, которую извозчики принимали то ли за кирху, то ли за синагогу. Ну, вот такой вот своеобразный дом.
9: Интересный дом. А если вы посмотрите, например, разворот дома на Таганке, то он нас относит вообще к дореволюционному времени, когда не было такой общепринятой нумерации домов, как сейчас, то на домах можно было найти совершенно другие обозначения, длинные аббревиатуры из букв и цифр, которые сейчас мы с вами сложно нам распознать, что это такое. А на тот момент как раз адреса присваивались домам в зависимости от полицейских частей. И, соответственно, соединяя вот эти аббревиатуры, ты мог понять, где ты находишься. По-моему, страница 160.
2: Как интересно. Макс, сейчас, вот передай нам эту книжку.
1: Дом «Яйцо» на Чистых прудах, да. С 2007 года его продают как апартамент для одной семьи. Но дело в том, что на подземной парковке есть место для 34 машин, 6472 квадратных метра. Я боюсь даже спрашивать, сколько стоит этот домик. Вот на его... А, вот тут 700...
3: Этот домик известный, да, это известный.
1: В 2019 году покупка обошлась бы в 774 миллиона рублей. Но покупателей нет, не было. А, и снизили до 400.
3: Ого, Марина, почти два раза.
1: Читай. Может Надо быть, брать. Да, к следующему году будет уже там как-то подешевле. А вообще, насколько сегодня вот эти бумажные путеводители популярны? Вот видите, уже начинают человек, люди печатать не просто путеводитель, а какие-то вот необычные дома, что-то такое, находить какие-то лазейки, завлекалочки.
9: Так это в том и есть. Так-то мы с вами примерно вот представляем, просто, где мы да. находимся, да?
2: Открыла эту книгу, так. И просто вот два места, про которые я знаю, но я думаю, что все про них знают. На самом деле, я понимаю, что нет. Вот двор музея архитектуры Щусева. Мы проходим мимо него очень часто. Mm-hmm. Это станция метро Арбатская, библиотека Ленина. И мы проходим, думаем, ну, здесь музей. Но на самом деле, если пройти насквозь этот музей, можно как раз оказаться во дворе этого музея архитектуры. Там потрясающая атмосфера. Вы как будто бы в этот момент находитесь уже не в центре Москвы, а куда-то перенеслись за город. Всем советую. Или, например, двор церкви священномученика Антипы. Я там тоже часто очень бываю.
1: Места Марины.
2: А, да, как будто бы вот с меня писали этот путеводитель, то, что тоже знаю это место, помимо того, что там находится храм с большой историей, там потрясающее кафе, вообще атмосфера тоже такая умиротворяющая, хотя это прям около Пушкинского музея.
9: Ну,
2: самый
9: очень
2: центр.
9: Много-много мест, и я уверена, что с этой книгой можно составить uh-huh. себе прекрасный маршрут на вот оставшееся лето, класс, погулять, класс. Посмотреть, uh-huh. и различные... подвальчики, да, тоже такие атмосферные, куда можно сходить, погрузиться в атмосферу вот
1: там,
9: старой,
1: кстати,
9: Москвы.
1: Да, в аннотации, Марин, для тебя написано, вы прогуляетесь от вкусно-гастрономических мест Москвы до именно духовных мест, как там церкви различные, колокольни и так
2: Еще
1: далее.
2: Еще очень удобный формат. С одной стороны, мягкая обложка, но не настолько мягкая, что ее неприятно держать в руках. Очень приятно держать в руках. Книга легкая,
9: да,
2: белая
9: вот
2: бумага
9: взять.
2: При этом, да, очень... шрифт хороший, который так прям вот на глаз ложится. Можно с собой взять и прям гулять. Почему нет?
9: Домик Васнецова, да, то есть да. Вот тоже интересно. Ты попадаешь, с одной стороны, проспект Мира, где уже все застройка такая, да, а вместе с тем вот этот домик Васнецова, он сохраняет вот эту свою аутентичность, да, свою да. вот эту атмосферу. Он здесь тоже, конечно...
1: Да, проспект Мира вообще какая-то странная улица. Там домик Васнецова, аптекарский огород, этот не музей, ателье Вячеслава Зайцева. Там собралось такое по кусочку отовсюду.
9: Отовсюду,
1: и прям
9: да.
1: целый исторический какой-то другой центр
9: другой,
1: получается.
9: Другой, да.
1: Хотя...
9: Идёшь высокие дома, и вдруг маленький угу, домик. То есть это вот тоже как раз в этой книге.
2: А мы идем к доходным домам,
9: А мы идем
2: да?
9: до следующего. Если мы прогулялись уже здесь, просто да. посмотрели на Москву, то это доходные дома глазами архитектора. У нас очень много выходит замечательных книг от москвоведов, историков. экскурсоводов, то эта книга «Доходные дома глазами архитектора». То есть, мне кажется, такого у нас еще не было. Это прекрасная возможность вообще прогуляться тоже по городу, не только по Москве, но и Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Ростов-на-Дону.
4: Вау.
9: То есть здесь более 100 доходных домов, и посмотреть как на интерьер, так и на экстерьер. То есть вообще понять, по какому принципу строились дома, какие были интересные находочки вот с точки зрения строительства, как распределялись квартиры, какие вообще были виды домов, да, доходных. То есть вот как у нас сейчас есть бизнес-класс, элит, там комфорт, стандарт. Вот так же и там делились, да. То есть было 5 видов этих доходных домов, и кто имел право проживать в каждом из них. То есть даже было деление по профессиям.
1: И тут очень, даже, да, продолжайте.
9: Очень много интересных фактов, не только про внешнему убранству, по строительству, да, по архитектуре, но и много интересных фактов, как заключался договор с тем, кто снимал. То есть при заключении договора арендного указывалась даже профессия человека, который снимает этот доходный дом или квартиру, да, в доходном
4: доме. Очень строго все было, да?
9: Очень строго.
1: Или вот тоже по поводу договора написано, почему договор аренды мог запрещать держать дома пианино.
9: Да, потому что это не являлось твоей непосредственной профессии, ты не мог музицировать, потому что ты мешал бы другим жителям этого дома.
4: Почему-то вспомнила Михаила Булгакова и Зойкину квартиру.
9: И после 10 вечера, если ты не предупредил сотрудников, да, кто обслуживает доходный дом, собственно, житель дома мог и не попасть к себе домой, потому что все были очень строгие правила, каждый как бы...
4: Режим тишины.
9: Соблюдал, да-да-да, свою репутацию доходного дома, потому что была все... Все четенько, то есть ты четко до 10 должен быть
1: сейчас
9: дома.
1: Мне еще понравилось, почему на стоимость квартиры влияла аутентичность ремонта, потому что имитация лепнины, если она не аутентичная, значит, квартира должна стоить гораздо дешевле, если это все настоящее. Но это такое интересное не только для профессионалов, как бы произведение, книга, но еще и для просто туристов это тоже будет интересно.
4: Нужно сказать, что автор Нелли Д. – архитектор, реставратор, искусствовед, профессиональный фотограф, член Союза художников России.
9: Это прекрасная книга, это мой выбор лета, вот честно вам скажу, потому что она рассказывает действительно не только про внешнее убранство, но и вот эти внутренние, то есть как был устроен пылесос. Ты живешь в доходном доме, а пылесос один на весь доходный дом, и все по расписанию пылесосили свою квартиру.
4: Как здорово. Слушайте, ну вот я опять открыла случайную страницу 148, и так получилось, что ванна с аутентичной плиткой и окном в доходном доме Бака в Санкт-Петербурге. Вы не поверите, я была на экскурсии в этом доходном доме. Тоже как раз мы там гуляли, смотрели, как там все устроено.
1: Марина, это книги тебе сегодня принесли. Не нам с Герой, а все обе книги
9: твои. Нет,
3: как будто бы обычно бывает по-другому.
9: Интересных фактов. И в момент тоже расскажу интересный факт. Когда начиналось развитие телефонии, в квартире устанавливалась специальная будка для телефонных переговоров. То есть, представляете, у вас в квартире будка для телефонных переговоров, потому что связь была тогда не очень. И чтобы ты мог слышать собеседника, ты удалялся в эту будку и уже созванивался.
4: Здорово.
1: В каком-то фильме я видел, так с президентами говорят... залезает переговорщик в такую будку, и в этот момент звонят президенту. И чтобы никто не смог понять, о чем вы говорите с президентом или там премьер-министром, вот в такой будке. Но это, конечно, кино. Как еще раз, Марина, называется книга?
4: Книга называется «Доходные дома» от Нелли Д. «Глазами архитектора».
1: Вот такие
9: так что всех рекомендую взять эту книгу нюансы. И прогуляться. Санкт-Петербург, Москва, Пятигорск, Ростов-на-Дону и другие дома. Мне кажется, прекрасная книга
4: для
9: путешествий летних.
4: А мы идем дальше.
9: Для поклонников группы «Кино» и творчества Виктора Цоя. «Кинооблучение. Неавторизированная история группы «Кино» от Александра Кушнера». Потрясающее такое подарочное издание. Такое уже тяжеленькое относительно нашей предыдущей книги. То есть такая настольная, фундаментальная, замечательная книга для поклонников группы «Кино».
4: Это похоже на какую-то биографию, на, не знаю, какие-то там факты, которые мы все знаем,
9: энциклопедию или что-то другое? Это, на самом деле, большая работа историческая Александра Кушнера, который провел огромное количество количество интервью с звукорежиссерами, с музыкантами, со всеми, кто пересекался с группой кино в то или иное время. И вот этот огромный материал он представил в этой книге. То есть он показывает группу кино и его лидер, да, группа Виктора Цоя, совершенно с разных сторон. С личной стороны, с творческой стороны. Задает очень много интересных вопросов, да, на которые даже до сих пор у многих нет ответов. И показывает как раз, каким он был на самом деле. Да, что его беспокоило, что его вдохновляло, какие у него были там сложности, проблемы, и как он с ними боролся. То есть вот на основе этих интервью он как раз собрал вот эту прекрасную книгу.
2: То есть не просто как образ рок-героя, к которому мы все привыкли, да, то как обычный человек, у которого были свои страхи, мысли, там, размышления. Здорово.
1: Мы просто уже тоже беседовали на эту книгу, и Кушнир был на вашем месте, он про нее рассказывал. Это прям чисто такой как-то работа практически половины жизни.
2: С удовольствием прочитаю.
3: Да. Магнум опус такой.
1: Да.
9: Очень много фотографий, очень много каких-то архивных писем, материалов, да, то есть прекрасный, мне кажется, подарок для фанатов, для поклонников, потому что есть какие-то неизданные ранее вот архивные материалы, как он писал эти песни, да, то есть вот как раз листки, да, с его черновиками, то есть, мне кажется, это прекрасная возможность погрузиться в то время.
2: Ну и вообще история рок-движения в России, да?
9: Полностью, полностью. То есть и о фотографии рок-клуб. Посмотрите. То есть понятно, что там не только солист группы кино, но и много других рок-музыкантов того времени. Угу.
1: Большая работа, да, вот А пишет, у кого какие проблемы? А у него проблема следующая. Дочь 9 лет, читает постоянно, и все, что найдет. Не знаем, как ограничить. Уже зрение упало. По 3-4 книги в неделю.
9: Ну,
1: с другой стороны, почему нет? У меня такая племянница тоже есть, которая этикетки уже говорит, читать нечего в доме, уже все прочитала, а мать говорит, ты, Алиса ее зовут, говорит, я не могу уже, ты меня разоряешь, уже в библиотеку давай запишемся, ну куда эти книги девать? Этикетки на бутылках читают.
9: Ну, я очень рада за таких родителей, конечно, здесь вон другая сторона, да, то, что зрение, ну, молодцы, то, что приучили детей к чтению.
1: Ну, да. Согласен. Так, это что
9: двигаемся у нас? Дальше. Угу. Не так давно как раз мы все смотрели фильм Майкла Джексона, вышел в мае.
2: Дело, да.
9: И у нас как раз вышла книга Алексея Мягкова. Мягкова «Майкл Джексон вне рамок». То есть тоже такая работа...
1: Батюшки.
9: Работа, которая раскрывает нам Майкла Джексона именно как личность, да, как человека, как творческого деятеля, то есть совершенно со всех сторон. То есть такой тоже большой исследовательский материал, который показывает нам такую звезду, легенду совершенно с разных сторон. То есть как он воспитывался, в какой семье, с какими сложностями он сталкивался, как он пришел к своему успеху, да, и какие провалы вообще были в жизни, что его закаляло.
2: Это полностью история его жизни, прям до момента смерти, или тоже как в фильме, до момента, вот когда у него начались проблемы именно?
9: До момента смерти, но она такая более... Это не биография, да, то есть это надо понимать, что здесь тоже как раз такое исследование архивное, какие-то интервью, какие-то кусочки из различных изданий здесь вставлены, которые тоже там где-то подчеркивают какой-то факт, где-то что-то доказывают, то есть такое полное погружение в личную жизнь Майкла Джексона.
1: Он, сам автор, это видеоблогер и создатель YouTube-канала «Культура попсы», он исследует как бы кусочками биографии Майкла Джексона, тут его становление, его какие-то друзья, ну, все, кто повлиял на него, почему клип на песню «Триллер» снят именно таким образом, но и, да, тут от начала и до конца.
3: Есть какое-то определенное ощущение, но вот у меня, как у человека, который рос на музыке Майкла Джексона, который считает его, себя его фанатом, что биография Майкла Джексона уже жевана, пережевана со всех сторон, уже скандалы, решения, документальные фильмы. Вот такой человек, который более-менее погружен в тему, найдет для себя какую-то новую информацию в этой книге? Или это скорее для тех, кто вот только хочет ознакомиться с такой ты противоречивой знал, персоналией, как
1: ты Майкл знал, Джексон? Что у него был провал в Корее на гастролях у Майкла
3: Джексона? В Корее?
1: Да. Ты,
9: это ответ на вопрос, поклонник. Значит, да, читаем книгу.
1: Я просто сейчас увидел главу, которая так и называется «Провал в Корее». Провал. И начинается, что он там приехал в Корею, что-то произошло. Я не дочитал, не успел главу.
3: Надо было дочитать, рассказать.
1: Но вот тебе книга.
9: Я думаю, мы как раз на следующем эфире это обсудим. Вы как раз как фанат прочтете ее и нам расскажете более детально, нашли вы для себя.
1: Гера прав в плане том, что сейчас очень много спекулируют на именах. Вот, да, я понимаю, люди проводят работу. Автор вот этой книги говорит о себе, что ему было 9 лет, когда умер Майкл Джексон. И, в принципе,
3: ровесник мой.
1: Да, и в принципе, ну что ты в 9 лет помнишь о том, кто такой был этот герой? Ты там память-то года как 4 стала более-менее. Но все-таки многие к этому возвращаются, многие об этом делают материалы. Но почему нет? Если есть покупатели, покупают?
9: Конечно, покупают.
1: Идет хорошо, у читателя. Ну все. Если есть зритель, читатель, слушатель, почему не делать этого? У каждого своя любовь. Может, кто-то, знаешь, берет несколько вариантов, покупает там такую книгу, такую, и потом это все, прочитав, стряпает свой портрет об этом.
9: Все равно каждая работа, она уникальна. И каждый автор находит что-то такое, что не рассказал другой. Какой-то интересный факт откуда-то достал. К какому-то другому архивному материалу имел доступ. Да, и, соответственно, да, это все имеет возможность
1: представить. Мне кажется, представить у Майкла Джексона уже того, что кто бы что-то не знал, там уже все с головы до ног все знают практически. Единственное, а у него был свой биограф, у Джексона, Гер? У Джексона был свой биограф?
3: Ну, у него десятки этих
1: биографов. А, ну вот. Конечно. Просто дело в том, что когда биограф пишет произведение о своем исследуемом, то это одно. А когда вот видеоблогер с далекой России, конечно, это...
3: Ну, нет, надо... одно дело, когда ты изнутри что-то изучаешь, смотришь, когда ты непосредственной близости находишься от персонажа.
9: Себя,
3: а другое дело, когда ты со стороны.
1: Ну да, кстати, тоже. Да. Тем более, когда ты твое детство все прошло с его песнями.
9: И так, еще у нас одна книга осталась.
1: Да, сейчас, Гер, скажи, как называется еще раз?
3: «Майкл Джексон вне рамок», автор Алексей Мягков.
1: Все, друзья, хотите, поклонники, берите, читайте. Издательство «Бомбора».
9: Да, спасибо. Да, и в завершении пятая книга «Издатель из Токио. Когда упрямая любовь к книгам становится делом всей жизни».
4: Какая обложка
9: прекрасная,
4: красивая.
9: Обложечка, мне кажется, летняя, для летнего чтения. Закинуть себе в чемоданчик, в сумочку и отправиться куда-то отдыхать на пляж, на дачу. Вот почитать и вдохновиться. Такая прекрасная, теплая история, как найти себя, как найти свое предназначение и получать от этого удовольствие. Невероятная история, это true story на самом деле, про человека, который долгое время пытался найти работу в Японии в найме, но у него это не получалось. То есть он очень много лет не мог найти работу, то есть не мог состояться как человек, хотя хотел там быть и писателем, и как бы реализоваться, но у него это не получалось. Параллельно он очень любил книги, он постоянно читал, ходил в библиотеку, покупал книги, то есть он находил в этом себя. И в один определенный момент он понял, что, возможно, это и есть его призвание, и он открыл издательство. Он один открыл издательство, то есть у него в издательстве работал всего один человек, то есть он полностью был и издателем, и финансистом, и бухгалтером, и обеспечивал дистрибуцию. И он был счастлив, потому что он действительно понял свое предназначение, он понял, что делает его счастливым, и как бы вот, наверное, вот это осознание того, что ты выбрал правильный путь, и привело его тоже к успеху. То есть потихоньку-потихоньку он тоже там рассказывает и делится своим опытом, что первый год у него, конечно, не было никакой прибыли, второй год не было прибыли, на третий год он получил прибыль, и вот только на седьмой он почувствовал себя вот уверенным.
1: Как же он ел?
9: Ну, возможно,
3: книжки свои.
9: Были, да, у него какие-то другие. Нет,
1: просто там хороший подзаголовок у книги или в аннотации написано, что как важно в своей жизни найти любимое дело,
9: да.
1: Которое ты, если чем-то и занимаешься, то ты любишь, ты сама отдаешь.
9: Ты сама отдаешь, и это не заставит тебя долго ждать самому. То есть, когда ты любишь, ты вкладываешься, все равно происходит вот этот эффект, что и он молодец, развил свое издательство. И он начал выходить в прибыль, у него появилась семья, и в конце тоже он молодец, он открывает дом одного из известных писателей Японии, который умер, и вместе с его семьей он как бы открыл этот писательский дом, посвященный творчеству автора, и туда начал приходить народ, гости, читатели, которые были поклонниками творчества. То есть это, конечно, такая прекрасная, вдохновляющая история, как важно найти себя, свое предназначение.
4: Вдруг кто-то сейчас немножко потерялся, да, как-то... И да, думать, да, чем, да, заняться, да, да, да, что, да,
1: тем более
4: дальше.
1: Мы знаем, какие японцы трудоголики, что это страна, в которой самые маленькие отпуска, самое маленькое, да, количество дней для отпуска. И когда у тебя нету дела своего, как ты страдаешь? Вот где депрессии, выгорание и прочее-прочее. А, поэтому здесь, господа, почитайте для тех, у кого... Знаете, я люблю эти книги вот так вот брать... читать или советовать читать тем, которые начинают ныть. Вот у меня все плохо, на работе меня не понимают, там мне зарплата маленькая. Почитайте, человек 3 года не мог нормально заработать денег, и все равно шел к своей мечте, открывает
9: абсолютно
1: издательство.
9: Очень,
1: а если... да.
9: Очень теплая, очень вдохновляющая история. Я вот еще, Макс, дополню. Мне кажется, эта книга будет хорошо даже для подростков. Вот кто сейчас, может,
1: кстати,
9: быть, заканчивает,
1: да,
9: какой-нибудь школу,
1: колледж выбирает.
9: Колледж,
1: да,
9: выбирает. Вот институт. Чем заняться в жизни? Что тебя будет вдохновлять и бодрить? Где ты себя найдешь? Вот прям для подростков, мне кажется, тоже прекрасная книга.
1: Родители, имейте в виду. Марин, как называется?
4: Издатель из Токио, Симада Дьюнтиро.
1: И первую книгу попросили повторить, «Секретная Москва», да? Это она же была, вот, да?
4: «Секретная Москва» Светланы Фроловой.
1: Светлана Фроловой. Вот, пожалуйста, Наталья. На этом все. Почитали Ирина Золина, бренд-директор издательства «Бомбора», была с нами сегодня в гостях, и читали мы вместе с ней 5 лучших книг на остаток нашего лета.
9: Читайте, Марина, полезные, вдохновляющие,
1: да,
9: книги.
1: Марина Александрова.
3: Макс Челноков.
1: Оставайтесь, радио говорит Москва.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 13:00, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Кремле выразили признательность спецслужбам за предотвращение терактов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу», — прокомментировал он операцию ФСБ по предотвращению серии терактов в Подмосковье. Официальный представитель Кремля заявил, что намерение ЕС отстранить Россию от украинского вопроса абсолютно не исключает возможность участия стран Европы в урегулировании этого конфликта. Дмитрий Песков также отметил, что мессенджер «Макс» ждет бурное развитие, несмотря на европейские санкции. Он назвал их абсурдными. По его словам, решение Брюсселя просто обнажает его репрессивный характер. МИД Молдавии выразил протест российскому послу после падения дрона. Олегу Озерову вручили ноту после того, как на юге страны накануне обнаружили упавший беспилотник. В Министерстве иностранных дел считают, что БПЛА может быть российским. Воздушное пространство Республики Молдова было незаконно пресечено беспилотником с зарядом взрывчатого вещества, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны. Беспилотник, напомню, упал в ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района. По данным Министерства обороны Молдавии, дрон нес около 40 килограммов взрывчатки, а пострадавших не сообщалось. Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев. «Я лично получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона, но мы не участвуем в объединении, настаивающем на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал он в Париже перед военным парадом по случаю национального праздника Франции «Дня взятия Бастилии». Глава правительства Болгарии считает, что конфликт на Украине не решится через его затягивание военными средствами. «Нужна сильная дипломатическая миссия, которая наконец-то положит конец эскалации», — отметил Радев. Директором Музея Москвы назначили Марию Баландину. Она сменила на посту Анну Тропкову, которая возглавляла учреждение культуры с 2019 года. Как отметили в мэрии столицы, Баландина обладает многолетним опытом реализации масштабных проектов. На новом посту она сосредоточится на дальнейшем развитии Музея Москвы как одного из ключевых культурных институтов столицы. Также в ее задачи войдет запуск новых проектов и расширение международного сотрудничества. В Департаменте культуры города рассказали, что прежний директор Анна Тропкова реализовала значимые выставочные и просветительские программы и укрепила статус одного из ведущих городских музеев Москвы. О погоде в завершении выпуска. Плюс 23 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Днем плюс 24-26, ветер северный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление во вторник составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
10: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
10: Реклама.
12: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
13: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
14: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
15: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
18: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
21: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
23: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
22: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
24: Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
1: Так, о чем мы будем сегодня говорить?
24: Как и всегда, поговорим о том, что накопилось в сфере семейных правоотношений. Это разделы имущества, какие-то споры о детях, вопросы расторжения брака, кому что достанется. Звоните, спрашивайте, постараемся всем и каждому помочь.
1: Наши средства связи все работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм, а также Макс говорит МСК-бот. Заходите, пишите, подписывайтесь. Еще прямой эфир есть 8-495-7373-94-8. Помимо аудиоформата есть видеоформат. Мы есть в YouTube-канале, мы есть ВКонтакте, и мы есть еще ВКонтакте, в YouTube и... А, в Рутюбе, да, господи, я забыл.
24: Мы про... есть весь день, про Рутюб, нигде от да. нас не скроешься. И везде читайте, найдем и поможем.
1: Читайте нас в Дзене. А, буквально минут 20 назад пришло сообщение от Вероника, вроде бы, я просто сейчас уже не, тяжело найти. Смысл следующий. Угу. А, Вероника, их три сестры, родители написали завещание совместное.
24: Так.
1: А, мама и папа. Вот. Мама уже ушла. И папа, значит, она говорит, я так и не могу понять, что в этом завещании происходит. Еще полгода, ну, угу. полгода после мамы прошло, папа жив еще, что по правилам они не могут вступать в наследство, которое от мамы осталось, пока не уйдет папа. Верно?
24: Нет, нет, не обязательно. Совместное завещание, оно как раз содержит ряд индивидуальных условий. Им нужно ознакомиться с этим завещанием, и там должно быть конкретно прописано, кто что наследует после смерти одного из супругов, да, в зависимости от того, кто уйдет первым. Супруги предусматривают. Допустим, если ушла мама, и она все завещала папе, соответственно, наследует папа, за исключением обязательной доли, да, как мы помним. Необходимо оговориться в этом случае. Либо они могли предусмотреть, что когда один из супругов умирает первым, то, соответственно, какая-то часть имущества распределяется
1: но супруге. Но папа им не дает прочитать эти завещания. Это правильно?
24: Ну, так как они наследники по закону, они имеют полное право ознакомиться с текстом завещания. И здесь нужно обратиться в этом случае тогда не к папе, а к нотариусу.
1: А нотариус имеет право показать.
24: Нотариус обязан будет показать, поскольку они относятся к первой очереди наследников по закону и имеют право ознакомиться с завещанием в том числе.
1: Все понятно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вопрос не по семейному, а по трудовому все-таки праву, но к вам не приходит адвокат. Можно?
1: Ну, задавайте, сказать? Посмотрим.
24: Ну, давайте попробуем, да.
0: Ага. Я Елене Сениной звонила на позапрошлой неделе, но там надо было уточнить, на прошлой неделе не взяли трубку, поэтому к вам. Значит, человек работал в одной и той же организации плюс-минус 13 лет.
24: Так.
0: Этот период в 13 лет разделился на два периода. Первый период 3 года и второй период 10 лет где-то. Почему разделился? Потому что менялось юридическое лицо. Но организация одна и та же, это я уже говорила, семейный оздоровительный санаторий «Парус». И когда человек увольнялся после 13 лет, спасибо радиослушательнице, которая уточнила, огромное ей спасибо. Круглая печать была поставлена только одна, после второго периода. А оказывается, поскольку вот эти, когда менялось юридическое лицо, то это было через увольнение, то есть...
24: Не переводом, то есть уволили и приняли, так?
0: Да, без перевода, да, уволили и приняли. А оказывается, надо было ставить две печати. То есть, когда вот первые 3 года уволили, поставить круглую печать в конце трудовой деятельности. И второй период, 10 лет, тоже эта печать поставлена. Наш Красногорский пенсионный фонд Московской области, когда человек в 2014 году, она работала воспитателем в этом санатории, когда человек... стал оформлять пенсию в 2014 году, то есть уже получается это 12 лет, ей пенсионный фонд отказал в оформлении пенсии за первые 3 года на основании, что нету круглой печати после этих 3 лет.
1: Так, а что за уточнение? Вы сказали, на прошлой неделе вы уточнили.
0: Ну, я уточнила вот насчет этой круглой печати, что именно вот пенсионный фонд отказывает из-за того, что первый период в 3 года отсутствует в трудовой книжке круглая печать.
24: Все, я вас понял. У вас сейчас проблема в том, что этот период не включен в стаж для назначения пенсии. Верно я вас услышал?
1: Да.
24: Хорошо. Вопрос, конечно, тут больше не к трудовому праву, а к пенсионному, но я вам отвечу. Эти действия Социального фонда России неправомерны. отказали вам абсолютно по формальным основаниям, по наличию печати, хотя по закону значение имеет подтвержденный трудовой стаж. Если есть записи в трудовой книжке о приеме на работу, если сохранились в архиве сведения об этой организации, либо сведения о перечислении налога на доходы физических лиц 13 лет назад, это уже было. В общем, я рекомендую в данном случае обратиться с иском к социальному фонду и обжаловать отказ во включении этого трехлетнего периода в пенсионный стаж. Шансы у вас отличные.
0: Можно все-таки уточнить еще два вопроса. Во-первых, человек уже подал в суд, и это уже длится, наверное, полгода, может быть. Но позиция пенсионного фонда просто, я считаю, непорядочная, потому что отказывает пенсионный фонд, подает возражение. Вот сейчас 22 июля будет очередное судебное заседание, и пенсионный фонд подает возражение. Хотя, по моему мнению, вот такие организации, они наоборот обязаны человеку помогать. И первый вопрос, вот который, уточнение, которое вы сказали, обратиться в архивы, обратиться, значит, запрос послать. И,
24: если дело у вас уже в суде, вы можете просить суд направить судебный запрос, если вам это не выдают на руки.
0: Сейчас, секунду, я вот Елене Сениной на позапрошлой неделе говорила в передаче. Дело в том, что это Украина, и это... И вот человек, который работал там воспитателем профессиональным, она смотрела в интернете, и, к сожалению, этот санаторий разбомблен.
24: Понятно.
0: Направлять некуда.
24: Смотрите, я могу дать вам следующую рекомендацию. Поскольку вы находитесь в суде, у вас, понятно, в оппонентах есть Социальный фонд России, а также есть еще суд. Во-первых, вам нужно сфокусироваться на том, чтобы донести свою позицию именно до суда, до судьи. Реагировать на позицию социального фонда и пытаться его переубедить в процессе – это не ваша задача. Ваша аудитория – это конкретно суд, конкретно судья. Дальше, что вы должны делать? Вы должны подтвердить факт ведения трудовой деятельности. Если у вас нет бумажных каких-то подтверждений, справок, да, там, перечислений заработной платы и прочего, вы можете всегда попробовать подтвердить эти обстоятельства свидетелями. Если свидетель находится на территории другого государства, ну, как минимум, можно через консульство либо через нотариуса эти показания взять и представить в суд в виде протокола опроса свидетеля нотариального, либо, может быть, адвокат на месте какой-то вам проведет опрос этого свидетеля. Но ваша задача любыми средствами доказывания подтвердить этот трудовой стаж. В вашу пользу как раз есть и запись в трудовой книжке, несмотря на отсутствие печати, запись фактически есть.
1: Идите в суд
0: и
1: работать.
0: Там в начале секунду. И там в начале трудовой деятельности есть прямоугольный штампик перед приемом на работу, такой же штампик есть перед вторым периодом. И главное, что и первый период, когда увольнение шло, и второй период, когда шло увольнение, подпись одного и того же главного врача.
1: Ну вот, у вас уже практически есть доказательства. Только единственное, что вот вы в суде подали, вы в суд, и дальше вам суд что отвечает? Вам не выдали какой-то документ?
24: Если у них идет процесс, суд пока еще решение не принял. Это социальный фонд вам подает возражение. Но ваша задача не переубедить социальный фонд, ваша задача донести свою позицию до суда.
1: Суд принял возражение пенсионного фонда.
0: Да, он принял возражение, и сейчас вот будет новое заседание, и что дальше делать, я не знаю. Подавать в кассацию нужно будет, да, а потом в Верховный суд или
24: как? У вас решение вынесено уже по делу или еще нет? Вы же сказали, во сколько судебное заседание назначено. Это еще не значит, что суд принял чью-то сторону. То, что эти возражения приобщили к материалам дела, это еще не значит, что им дали какую-то оценку.
1: Ждите 22 числа. После будете звонить, рассказывать.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста. На один вопрос, который мы уже обсуждаем второй раз, и, как всегда, нету до конца информации, нету ответа от суда, мы потратили почти 12 минут.
24: Ну, надеюсь, мы помогли.
1: Да, что помогать? Все, пока 22 июля будет понятно, какой ответ суд дает. Алло.
2: Алло, здравствуйте, Москва, Любовь. Значит, у меня вот какой-то вопрос. мы с мужем написали совместное супружеское завещание. Подобный вопрос вам только что задавался. Но в завещании в этом мы отметили, что вступать в наследство будут только после ухода последнего из нас. Так отмечено. Нотариус это утвердил. Это речь идет о недвижимости. У нас только одна квартирка из недвижимости, и все. А вот денежные средства наследники могут получить, ну, по закону, в течение 6 месяцев. Но у меня вот какой вопрос. А вот когда уходит один из супругов, наследники еще не вступают в наследство по требованию завещания. А что должен делать оставшийся в живых? Он должен оформлять эту супружескую, ну, как бы сказать, оставшуюся долю от умершего? Или это будет де-факто, вроде как он будет продолжать в этой квартирке жить?
1: А вопрос
2: вы поняли, наверное, мой вопрос?
24: Вопрос вот понятен. Вот. Я бы хотел уточнить, каким образом у вас сейчас оформлена эта квартира? В долях или в совместную собственность?
2: У нас оформлено в долях.
24: Оформлено в долях. У каждого своя одна вторая доля, верно?
2: Да, совершенно верно.
24: Угу. Тогда в этом случае я рекомендую...

0: есть завещание на это наследование.
1: Вот я как раз об этом и говорю, что переход права регистрируется, ДГИ это видит, а завещание они не видят. Именно поэтому я рекомендую с этим вопросом и не затягивать.
0: Короче говоря, к нотариусу.
1: Да, к нотариусу, и у него же сразу оформлять переход права.
0: Хорошо, спасибо вам большое.
2: Пожалуйста. Спасибо вам. Так, господа, я еще раз обращаюсь к нашим слушателям. Если вы хотите получить ответ на свой вопрос, звоните, пишите, все работает. Иначе сейчас к концу программы будет очень много вопросов, и вы не сможете задать.
1: К концу программы мы пойдем в режиме блица,
2: да,
1: как это обычно бывает.
2: Да. Дом перешел в собственность наследодателя по решению суда в 97-м году, так, но не зарегистрировал его в БТИ. Может ли нотариус выдать свидетельство о праве на наследство на основании решения суда?
1: Нет, нотариус может выдать свидетельство о праве на наследство, только лишь направив запросы в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и при подтверждении регистрационной записи выдать свидетельство о праве на наследство. Вам в этой ситуации необходимо сделать что? Необходимо обращаться в суд и точно так же в судебном порядке, как в свое время ваш наследодатель, признавать право собственности и регистрировать право на основании решения суда.
2: Все, мы ответили.
1: Да.
2: Так, Татьяна пишет. После смерти папы осталась квартира. Нам вдвоем с сестрой-пенсионеркой, которая в этой квартире получила обязательную долю.
1: Видимо, завещание было, да.
2: Да, сестра не получила. Мы с сестрой договорились, что я продам эту квартиру и выплачу ей часть денег, иначе она не согласна на продажу. Но деньги она требует вперед. У меня их нет. Можно ли заключить соглашение у нотариуса, что я выплачу ей деньги сразу же после продажи квартиры? Ну где же я возьму-то деньги?
1: Так, такое соглашение заключить можно, но мне кажется, есть вариант и проще. Вы можете найти покупателя на эту квартиру и в договоре купли-продажи прописать свои реквизиты и реквизиты сестры, и также распределить суммы, что покупатель оплатит определенную сумму вам, о которой вы условились с сестрой, и сумму, соответственно, сестре. И тогда она напрямую получит деньги от покупателя, и эта сделка будет завершена таким образом.
2: Короче, разделить это все.
1: Прямо в договоре купли-продажи прописать, кто из сестер и собственников получает сколько денег. И, по сути, это будет даже правильнее и безопаснее для покупателя, поскольку он каждому из собственников выплатит причитающуюся ему долю.
2: Все понятно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Елена из Москвы. В 1992 году с бывшим мужем приватизировали квартиру в совместную собственность без определения долей. Тогда были несовершеннолетние дети, и они не были включены в договор передачи. От приватизации они не отказывались. В заявлении о приватизации в состав семьи они были включены в список. В состав семьи муж, жена, дети. А в свидетельстве о собственности только указано двое взрослых. На сегодняшний день дети взрослые, один из них инвалид с детства первой группы, я опекун, все прописаны в этой квартире, а бывший муж против определения долей и включения детей в доли. Вопрос, можно ли подать иск об изменении договора передачи?
1: Так, ситуация понятна. Ситуация, кстати говоря, интересна. Если вы говорите о 92-м году, вот как раз во второй только половине 92-го года и был принят закон о приватизации. То есть вы одни из первых, кто по приватизации прошел. Если мне не изменяет память, по-моему, то ли в июле, то ли в августе его приняли.
2: Да, во второй половине.
1: Но смотрите, здесь ситуацию необходимо разделить на право проживания и право собственности. Так вот, право проживания пожизненное, неотчуждаемое у ваших детей есть в этой квартире. Они имеют полное право в ней бессрочно проживать. Что касается оформления права собственности, к сожалению, здесь уже все сроки вышли. Оспорить сделку с приватизацией вы, конечно, можете попытаться, но за давностью событий она разобьется о пропуск срока исковой давности.
3: А если ребенок инвалид, и он не осознавал свои действия,

0: как и с этой стороны можно подобраться.
1: Если ребенок инвалид, у него есть законный представитель в вашем лице, да. Соответственно, вы, действуя в его интересах, понимали факт нарушения его прав.
2: Короче, вы здесь тоже не подберетесь, как вы хотите.
1: За 92-й год вы сроки давности вряд ли восстановите. Нереально, на мой взгляд.
0: Ну, а далее что будет с такой квартирой? Без определения далее нас не видят даже органы, налоговый, например.
1: У вас оформлено в общую совместную собственность. Право зарегистрировано за твоими сособственниками, правильно понимаю?
0: Угу.
2: Подождите,
1: а дальше при каком развитии событий?
0: Что-что?
1: Дальше вы имеете в виду, какое развитие событий, что будет с этой квартирой?
0: Ну, с этой квартирой я бы хотела, я написала завещание на нее, как дочери быть с этим. Ей перейдет все наши эти доли, если он тоже ей написал завещание.
2: Ну, конечно,
1: да,
2: а как?
1: Да, она унаследует.
2: А, подождите, вы говорите, у вас двое детей, дочь и...
0: Да, и сын, у него обязательное, он
2: ну,
0: инвалид.
2: Ну, все, они так и получат. Они сейчас проживают в этой квартире?
0: Да, да, все проживают.
1: А получается, вы и ваш супруг написали завещание?
2: Да.
1: А другие наследники есть у вас?
0: Нет, никого.
1: Других
0: наследников? А, есть, у него же еще сын есть.
1: А, именно поэтому было написано завещание. Все, я вас понял. Да, тогда унаследует дочь, и сын унаследует обязательную долю в наследстве, несмотря на завещание. Да.
2: А его сын?
1: Угу. Его сын, если он к моменту открытия наследства не будет нетрудоспособным, он не получит обязательную долю в наследстве.
2: Почему? Угу. Потому что она приватизирована?
1: Нет, потому что есть завещание.
2: А, есть завещание. Угу. А он тот сын в завещании не прописан?
0: Пока нет.
2: Пока нет.
0: Он только что родился, там у сына 2 года.
2: А, господи. Угу. А подождите, скажите, а вы когда с мужем разошлись, вы раздел имущества был?
0: Нет, мы не делили.
2: А все осталось вам?
1: Нет, все осталось совместной собственностью.
2: А, так совместной собственностью. Понятно.
0: Без определения.
2: Ну, как-то
0: то
2: странно.
0: Будет...
2: Надо было все-таки делить. Или
0: да,
2: чтобы вам все отходило. Так бы меньше сейчас было проблем.
0: Конечно.
2: Он возьмет, родит
1: тут
2: еще
1: уже,
2: сейчас
1: тут уже зависит от
2: ребенка.
1: Ситуации. Но если квартира, она одна, в общей собственности, разделить ее, вы получите не общую собственность, а по одной второй, по одной второй доли. Ну, честно говоря, ситуация не легче.
2: Угу. Ну, понятно. Смотря, тем более, если он родил сына сейчас, 2 года назад, явно человек все хорошо со здоровьем. И сколько ему лет-то?
0: Ему будет 80.
2: 2 года
0: ребенку? В 28-м году.
2: Ой, простите, в 28-м 80. Но тоже хороший возраст. Живите все дружно, живите все в здоровом состоянии. Пусть дети растут. И дальше там уже, я думаю, через нотариуса все у вас получится. Как сказал Николай.
0: Дети разберутся.
2: Конечно, конечно.
1: Главное сохранять теплые, нормальные человеческие отношения.
2: Да, чтобы не разругаться, тем более в таком возрасте-то. Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Да, вам спасибо.
0: Всего доброго.
2: Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Ну,
1: какая
2: Николай,
1: история.
2: А вы по утрам встаете и думаете, боже мой, что
1: Ну, я по утрам еще не думаю, может быть, мне кого-нибудь еще родить.
2: А, нет,
1: я пока еще не достиг возраста
2: 80
1: лет, мне рановато.
2: Вы думаете, да что же мне так нехорошо-то? А тут человек 80 лет рожает сына. Сына же, да?
1: Да.
2: Так, вопрос. Мать и сын прописаны в квартире. Мама умирает, она была собственником. Сын выписал маму. В смысле, посмертно, что ли? Как он выписал?
1: Ну, давайте до конца
2: хочет
1: прочитаем.
2: Хочет прописать другого человека, не вступая в наследство. Можно ли прописать человека до вступления в наследство?
1: Нет, абсолютно точно нет. Для того, чтобы зарегистрировать человека по месту жительства, вам необходимо будет предоставить документ о том, что вы собственник. Да.
2: И потом вопрос, опять же, кто нам пишет-то? Мытищи пишут.
1: Все мытищи.
2: Наверное.
1: Или по одному.
2: А как вы выписали сына, выписали мать уже после смерти, что ли?
1: Видимо, человек имеет в виду какое-то другое действие. Снял с регистрационного учета по факту
2: так
1: смерти,
2: возможно.
1: Так она и так
2: фактически, автоматически снимается.
1: Да.
2: Она после смерти там как карточки блокируют, так и это все происходит. Ладно, разберемся. Николай Кошман сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим.
1: Ждите.
3: Внимание! Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп отверг версию о причастности России к смерти Линдси Грэма. По словам американского президента, сенатор-республиканец страдал серьезными проблемами со здоровьем. Причиной его смерти, вероятно, стали осложнения кардиологических заболеваний. Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я хотел бы сказать «да», но полагаю, что у него были проблемы со здоровьем и очень тяжелые, и его отец умер примерно в том же возрасте, сказал глава Белого дома в интервью американскому интернет-изданию Newsmax. Добавлю, Линдси Грэм внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Дмитрий Песков назвал ошибочной позицию Ильхама Алиева по Украине. Вместе с тем, она не должна бросать тень на двусторонние отношения России и Азербайджана. Об этом заявил официальный представитель Кремля. Целый ряд государств, с которыми Россию связывают близкие отношения, придерживаются подобной позиции. И это предмет наших разногласий, сказал пресс-секретарь главы государства. Песков добавил, что Москва выступает за прагматичный подход и намерена всемерно развивать отношения с Баку, последовательно и аргументированно объясняя свою позицию по Украине. Накануне Ильхам Алиев заявил, что придерживается той позиции, которую он занимал с самого начала конфликта на Украине. Президент Азербайджана поддержал территориальную целостность и суверенитет страны, а также указал на оккупацию ее земель. В Севастополе ввели график веерных отключений электроэнергии. Свет будут подавать на 2 часа и отключать на 6. Ограничения связаны с временным снижением возможности энергосистемы после ночной атаки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сейчас команда специалистов работает над тем, чтобы перестроить систему и задействовать все доступные резервы. Наша цель — к вечеру сократить этот разрыв и сделать переключения более редкими, заявил глава Севастополя. Он призвал жителей и представителей бизнеса по возможности снизить потребление электроэнергии. Это позволит избежать перегрузок в сетях. 9 стран Европы предложили исключить МОК из программ финансирования ЕС. Инициатором обращения выступила Эстония. Как заявили власти Балтийской республики, Международный олимпийский комитет и Международные федерации нужно лишить финансирования за допуск россиян и белорусов на международные соревнования. К инициативе Таллина присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Эстония и партнеры считают, что организации, чьи решения не соответствуют ценностям ЕС, не должны получать европейскую финансовую поддержку до тех пор, пока не подтвердят приверженность этим принципам. Поводом, напомню, стало решение исполкома МОК от 7 июля. Он временно восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. О погоде. Сейчас в Москве плюс 23, сегодня в столице облачно, с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Днем плюс 24-26, ветер северный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
7: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
2: 13:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
1: Добрый день, Максим, и радиослушатели.
2: Продолжаем отвечать на ваши вопросы, друзья. Все, что связано с делами семейными, связано с наследством, с квартирами, с разводами. Пишите, звоните, все средства связи работают. 7373-94,8, код 495, это телефон прямого эфира. Здравствуйте.
10: Да, добрый день.
2: Говорите, вы в эфире.
10: Да, подскажите, пожалуйста, вот по реновации сейчас квартиру будем получать, а там писан старый жилец, а собственник новый. Как две комнаты будут между ними делиться?
1: Так, что значит вписан старый жилец? Он зарегистрирован по месту жительства, да, или собственник?
10: Нет, он не собственник, он просто там муж с женой развелись. Он был просто прописан, отказал в свое время от приватизации. Ну, то есть там прописанный. А есть новый собственник, который купил эту квартиру, и сейчас она подлежит реновации. Как эти две комнаты между ними будут делиться? Где он имеет право проживать?
1: Так, собственность точно пойдет новому собственнику. Тому, кто отказался от приватизации, право собственности не получить. Вопрос только в праве пожизненного проживания. Он в настоящий момент проживает в этой квартире, в старой?
10: Да, проживает.
1: Проживает. Ну, соответственно, оснований его выселять и признавать прекратившим право пожизненного проживания не имеется, да. В таком случае его право трансформируется на новый адрес.
10: Нет, там, смотрите, две комнаты. Сейчас он проживает условно в большой с балконом, а в новой квартире он также будет иметь право собственности, или тут суд признает? Или
1: нет, права собственности у него не будет. У него будет право проживания.
10: В какой из
1: комнат? У вас вопрос о порядке пользования. Как вы, вы договоритесь, кому какая комната? А здесь либо вы договариваетесь и подписываете какое-то соглашение, либо так на словах договорились и проживаете. Если будут споры, вы можете обратиться в суд с иском об определении порядка пользования. И здесь, скорее всего, сыграет основную ключевую роль в таком процессе именно сложившийся порядок в старой квартире. То есть он должен быть аналогичен для и новой квартиры тоже.
10: Я понял. Даже если собственник новый, да?
1: А ничего не поменялось с этой точки зрения. Как был один собственник у этой двухкомнатной квартиры, так он и будет. Меняется, по сути, только адрес. Вам нужно будет определить порядок
2: пользования. А простите, а это какой-то родственник? Или как так случилось, что вы...
1: Бывший муж. Я правильно услышал?
10: Ну, это родственные отношения. Там муж с женой развелся, муж был прописан по доброте душевной в свое время. Вот. А сейчас просто купили квартиру вместе с ним.
1: Угу. Все. То есть он еще от предыдущих ваших продавцов сохраняет право пожизненного проживания.
2: А вам он никто? А вам он никто?
10: Никто. Нет, никто.
2: Так а как вы так, просто зачем там... вы так купили-то? Какой-то...
10: Ну, купили дальние родственники, это второй второстепенный. Нет, смысл в чем? Он сейчас проживает там в большой комнате, и как бы мы сейчас, эта квартира наша, и мы хотим большую комнату с балкона взять там под жилье, а ему отдать маленькую. Вот так вот через суд, да, я понимаю, если не договоримся полюбовно.
1: Правильно? Да, определять порядок пользования, если вы не договорились, только через суд.
10: все понял.
2: Спасибо.
10: Все, спасибо большое.
2: Пожалуйста.
10: Спасибо большое, спасибо огромное. До свидания.
2: А я не понял, это уже получено в реновацию квартира?
1: Нет, они планируют получить, я так понял.
2: Так им надо разъезжаться, это две разные семьи.
1: Нет, как он не собственник, он только зарегистрирован по месту жительства. Он не собственник.
2: А, ему
1: и
2: не положено.
1: Он не получит.
2: Ой, боже ты мой. Какой геморрой-то, а? Ладно, так, вопрос риторический, я не знаю, так, ну, может любим. Быть, вы, Николай, дадите какую-то мысль.
1: Мы можем и пофилософствовать.
2: Добрый день, женщина, 49 лет, с двумя детьми, подростками, мыкается без жилья. По съемным квартирам, мать хорошая, дети ухоженные, жилья нет и не может быть, и никогда не приобретется. На работу ее не берут, куда обратиться, могут ли ей выделить государственное жилье?
1: Угу. Если она подходит под категорию малоимущих, она может стать на учет лиц, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, и получить квартиру по социальному найму. Но меня здесь интересует вопрос, почему ее нигде не берут на работу.
2: Да,
1: это тоже звучит довольно странно, поскольку вот как раз можно трудоустроиться, зарегистрироваться по месту пребывания, по месту нахождения работодателя, и есть организации бюджетные учреждения, которые предоставляют в том числе в коммерческий найм служебное жилье. Попробуйте рассмотреть такой вариант.
2: Если вы что-то не поняли, переслушайте на нашем сайте еще раз этот ответ от Николая Кошмана. Если честно, я немножечко запутался. Если она устраивается в бюджетную организацию, то там могут ей выдать...
1: А у них есть специализированный жилищный фонд, да, для предоставления жилья в качестве служебного. Это получается чуть проще и быстрее, чем стоять в очереди на социальный найм.
2: Все понятно теперь. 7373948, эфир прямой. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот меня интересует такой юридический вопрос. Если вот проживает несколько семей в одной квартире, квартира под реновацию в скором будущем будет снесена, и проживает один собственник, а другой не собственник, имеет какую-то долю. То есть второй, тот, который не собственник, имеющий долю в квартире, он имеет право на получение жилплощади по реновации.
1: Так, вот давайте уточним. Не собственник и имеет долю. Это прям взаимоисключающие понятия. Если он не собственник, у него никакой доли быть не может. Доля есть или он просто зарегистрирован?
2: Еще раз объясните.
11: Скорее всего, доли нету. Я неправильно озвучила. Доли нету, он просто не собственник.
2: Он просто зарегистрирован.
11: Но он имеет право проживания.
1: Да, вопрос аналогичен предыдущему. Теперь давайте уточним. По праву проживания. Он когда-то отказывался от приватизации, у него это право бессрочное.
11: Да. Право проживания. Подождите, уточню. Он был в браке с этим собственником, и она была в браке, и они развелись.
1: А приватизировали они вместе?
11: Они не приватизировали.
1: Она была собственником, она его просто не сняла с регистрации, не выписала после развода.
11: Он не был собственником, он проживает в коммунальной квартире. Это коммунальная квартира, государственная.
2: Так,
11: и сейчас эта квартира под реновацию. То есть, и он просто зарегистрировал брак с этой женщиной, вот, и как бы просто зарегистрировался, она имеет право проживания, и все.
1: А у нее это социальный найм или собственность?
2: Да нет, это социальная квартира.
1: Говорили собственность.
11: Это социальная.
1: Сначала. Так.
2: Там нет, никого это, собственников нет. Нету вообще, получается?
11: Да.
2: Там сколько
11: это
2: семей?
11: Там, получается, 5 человек прописано, но они не имеют друг к другу никакого отношения. То есть,
1: они включены в договор социального найма и зарегистрированы, так?
11: Да.
1: Все, в таком случае договор социального найма будет изменен только в части адреса квартиры. Все остальные права и обязанности сохранятся. Переедут все.
2: Все 5 в одну квартиру опять?
1: Да.
2: А почему их не разделить? Это разные
1: семьи. Потому что это не собственность. У них, по сути, меняется только жилое помещение, которое предоставляется по договору социального найма. Договор, остальные условия, как были, так и остаются. Нет оснований для их изменения.
2: Так, что-то я начинаю путаться. А если бы они, квартира была собственностью, приватизирована на всех 5, им бы дали все 5
1: тогда,
2: квартир?
1: Тогда могли бы разъехаться с доплатой, да.
2: Ой, какая-то сложность. Так, что
11: да,
2: сказать?
11: Да, еще одна сложность. А так. Вот еще такой вопрос, там момент. А если один из участников, тот, который не собственник, Он подал на улучшение жилищных условий. Вот один из них подал на улучшение жилищных условий своих. Вот, то есть он имеет право на отдельную жилплощадь.
1: Ну, если ему не предоставлено, то вот те условия, которые есть, они так и остаются.
11: Метров. Да.
1: Только если ему дадут улучшение.
2: До реновации, если он до переезда будет, у него вопрос положительно решен с дополнительным улучшением квартиры, то тогда, да, наверное, дадут. Но сейчас это же все не так быстро делается, насколько я помню.
1: Здесь важно понять принцип. В случае реновации договора социального найма у вас меняется только адрес. Вместо одной квартиры предоставляется другая.
2: Поняли, все пятеро. А комната сколько в этой?
1: Как и было.
2: Комнат в этой квартире сколько?
11: Две.
2: А все пять?
11: Даже одна. Одна комната, и впятером в одной комнате прописано.
2: А живут
11: одна
2: сколько?
11: Одна комната коммунальная. Живут, я понятия не имею, я знаю, сколько прописано. Пять человек. Ну, проживают по факту, ну там коммуналка.
2: Не, ну как коммуналка? Пять незнакомых людей, это уже не коммуналка, а общежитие какое-то. Еще и разнополые, небось, люди, а они же все впятером не могут жить. В одной комнате. Друг другу не родственники.
11: Ну, насколько я знаю, там семья одна живет, это точно. Там ребенок, мама и папа. Вот. И еще двое, они к ним не имеют отношения никакого. Вот двое, я не знаю, кто они живут.
1: Так, и что вы хотите? Чтобы их не было в следующей квартире?
11: Нет, я просто хотела бы... Нет, я бы хотела просто узнать, вот это вот третья жена, третий как бы человек, который там прописан, он имеет право на дополнительную площадь по реновации, отдельную именно, не в составе этой квартиры, а именно отдельную квартиру.
2: Вот, насколько я помню...
1: Только если он получит ее по своему заявлению отдельно.
2: Сколько там, 18 квадратных метров у нас по Москве?
1: Ей-богу, не помню нормы на память.
11: На человека. 10, по-моему, на человека.
2: Нет, то это под Москвой.
11: И он не имеет квадратных метров.
2: Вы знаете,
11: нету,
2: дело в том, что давайте сделаем так. Он подал заявление на улучшение жилищных условий.
11: Да.
2: Что там, как давно это было?
11: Это было не так давно, это было вот буквально полгода назад. И то еще один нюанс.
1: Он стоит в очереди, да, сейчас?
11: Да, он стоит в очереди, потому что у него дочка, как бы она на дочку, то есть на дочку оформлена вот эта вот, вот необходимость в квадратных метрах, потому что на себя она не может оформить, у нее уже есть квадратные метры.
2: Вот, знаете,
11: дочка как бы не имеет квадратных метров.
2: Мы сейчас теряем время. Просто беда в том, что я думаю, без документов и ваш сбивчивый рассказ очень мало информации. Мы не знаем, как, во-первых, эти пять человек там поместились, плюс какие, сейчас подзабыли, какие метры положены на одного человека. Давайте или вы все уточните и позвоните в другой раз. А лучше всего еще идти в управляющую компанию свою. Вот они, кто-то из них. И пусть там выясняют.
1: В ДГИ,
2: и идти и узнавать. И вот с этим условием, что он подал на улучшение жилищных условий, и что живет там семья с маленьким ребенком, и так далее, и тому подобное. Просто это какая-то ерунда, правда, получается. Пять человек незнакомых прописаны, четверо еще и живут, пятеро живут. Шестой там непонятно где еще, и так далее, и тому подобное. Узнавайте, звоните и идите выясняйте в ДГИ. Хорошо?
11: Хорошо, спасибо.
2: Пожалуйста. Ну просто что мы из пустого в порожнее? Мы не понимаем.
1: Запутанная история.
2: Документов вы не видите, вы не можете как бы конкретно сказать, кто прописан, кто на кого оформлено и так далее. Ну, так, добрый день. В прошлый раз не дошла очередь до вопроса моего. Может ли моя совершеннолетняя дочь от первого брака претендовать на часть моей квартиры и на какую купленную во втором браке. 100% собственность моя, плюс завещание на жену. Есть еще двое детей совершеннолетних во втором браке.
1: Угу. Понятно. Ваша дочь от первого брака сможет претендовать на эту квартиру только в порядке обязательной доли в наследстве. То есть, если к моменту открытия наследства она будет нетрудоспособной. Тогда да.
2: Все ясно. Добрый день. Как вас зовут? Никак не зовут. А, скажите, муж и жена и трое детей живут в квартире под реновацию. Сейчас собираются разводиться. Получается, будут два разных собственника. Как в этом случае они получат жилье? Вот один вопрос ответишь, а потом начинается.
1: А если они смогут себе позволить доплатить каждый до получения второй квартиры, они смогут получить две. Если нет, то они получат на тех же условиях либо в долях, да, если не успеют к тому моменту разделить, либо на праве общей собственности.
2: А почему вдруг сейчас доплата? И раньше разве была доплата какая-то?
1: Если предоставляется жилье дороже, и они хотят разъехаться, но город же не может выдать всем жилье по более низкой стоимости. Может,
2: только жилья пустого стоит.
1: Где?
2: Вот у нас под окнами, вот 5 домов построили новых. Вот эти вот маленькие, никого нету.
1: Да ну правда,
2: Максим. Я говорю, тут ценник, правда, такой там, что...
1: Угу. Новости, шок-контент. В Москве стоит 5 никому не нужных домов в центре.
2: Еще, да, нет, они кому-то нужны, но там мало кто покупает. Короче, доплата нужна.
1: Но это точно не история о реновации.
2: Доплата нужна. Да. Все ясно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, гость. Значит, общение с нотариальной сферой побудило меня задуматься в одной такой узкой и остросюжетном моменте. Смоделируем ситуацию. Значит, сын и, допустим, отец живут в разных квартирах, живут душа в душу. Отец уходит. Через некоторое время появляются какие-то фиктивные, я уже задавал этот вопрос, сейчас попытаюсь переформулировать, фиктивные завещания. Речь не идет о договорах найма, там, дарения, потому что они в кадастре. Как этого избежать? Потому что мы можем запретить в МФЦ там, в сделке без собственного присутствия, но постфактум, mm-hmm. уже после 6 месяцев, да, вот насколько часто такие случаются, потому что телевизионные сюжеты и интернет-сюжеты, они как бы побуждают к подобным вещам. Как mm-hmm. себя предохранить от таких вещей?
1: Отвечаю. Такие истории как раз и вызывают интерес средств массовой информации из-за того, что они происходят довольно редко и поэтому привлекают повышенное внимание. Что делать, если вы вдруг обнаружили, что в каких-то ваших взаимоотношениях возникает история, о завещании которого не было, не могло быть, и в нем, очевидно, стоит подпись, отличающаяся от подписи наследодателя, вы вправе такое завещание оспорить, в том числе и по основанию подделки подписи, либо там по обстоятельствам, если наследодатель был уже не в состоянии осознавать значение своих действий и руководить ими на момент подписания такого завещания. Завещание – это оспариваемая сделка.
12: Ну да, это я понял, это написано в интернете тоже. А превентивно, чтобы не задумываться об этом, вот я, с моей точки зрения, так же, как вот МФЦ можно сделать то, что я вот обозначил.
1: Самозапрет вы имеете в виду, да?
12: Да, самозапрет на действие без личного участия. Вот. Можно же было сделать так, чтобы бабушка или дедушка пришли и сказали, я ничего никогда не подписывал, подписывать в ближайшее время не собираюсь. И что-то в этом роде. Вот. Почему этого нету? Почему человек должен как-то задумываться и постфактум доказывать неправомерность подписи? Наших подписей сейчас по всяким банкам там, гуляет с фотографиями паспорта столько, что ну, периодически сталкиваешься с вот этими...
1: Ну, да, хорошо, вопрос понятен. Давайте так. Закон сейчас таких механизмов, как самозапрет завещания, не предусматривает. Можно, наверное, обратиться к каким-нибудь инициативным членам Государственной Думы, к депутатам. Возможно, они этот вопрос проработают. Что можно сделать сейчас, если вы уж так этим вопросом заботитесь, да, есть какие-то реальные опасения, но вы можете сделать, например, серию писем или видеозаписи, где ваш потенциальный наследодатель четко под видеозапись скажет, я никаких завещаний давать не собираюсь, не планирую, да, и, соответственно, в случае наличия такого завещания прошу это учесть при его оспаривании, ну вот как вариант.
12: Учитывая то, что, по-моему, с января это все регистрируется так же, то, наверное, это будет, если дата будет проставлена, то это будет целесообразно, да?
1: Ну, подстраховаться вы так можете. Честно говоря, мне кажется, вы преувеличиваете эту опасность. Все-таки нотариат — это довольно серьезная история, да, и заниматься подделкой завещания, ну, себе дороже.
12: Тем не менее, то и дело всплывают даже по телевизору сюжеты о том, как люди явно с психологическими проблемами бабушки кому-то там передают. Так,
1: по такие диалогу. Истории действительно были, но они все канули в лету еще где-то ближе к концу 90-х, начало 2000-х.
2: Да, это имеет в виду эффект Долиной.
1: Нет, эффект Долиной там, там же ряд никак не связан.
12: Там какие-то централизованные риэлторы, они окучивают бабушек явно с такой сомнительной дееспособностью и сделкоспособностью. И какие-то нотариусы это вот как мне.
2: Давайте так, мы поняли всю проблему. Вам ответ зашел? Вам ответил наш адвокат?
12: Да, в принципе, да.
2: Ну все, тогда.
12: Я хотел уточнить.
2: Но у нас просто не остается времени, остается одна минута, и чем дальше мы идем, спасибо, тем Макс. Больше. Да, пожалуйста, не за что. Просто дело в том, что очень много времени мы теряем
1: так,
2: на
1: блиц.
2: Обсуждение. Нет никакого блица. Так, про маму с сыном мы уже отвечали вроде бы, да?
1: Да, было.
2: Так, сейчас я вот тут вот еще посмотрю. А, тут был вопрос один. Умерла родственница, и вот кто-то из родственников разбирала вещи и нашла икону 17 века, редкую какую-то художественную ценность. Она отнесла ее там кому-то. Короче, но ее не было в наследственной массе. Как быть ей? У нас 30 секунд.
1: Она в любом случае в наследственной массе регистрирована, зарегистрировано это имущество или нет. Наследникам необходимо обратиться в суд с иском о возврате этой иконы в наследственную массу, если она оттуда выпала.
2: Все понятно. Просто там, как я понял, описаны другие какие-то произведения, картины, там вот она говорит, книги, а иконы нету.
1: Необходимо включать наследственную массу.
2: Николай Кошман, друзья, был сегодня нашим народным адвокатом. Николай, спасибо большое. До встречи на следующей неделе. Макс Челноков был
1: большое
2: с вами.
1: Большое спасибо всем.
2: Оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». Пока.
13: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
14: Креветки – это не просто вкусный ингредиент, но и настоящая легенда кулинарного мира, чья история уходит корнями в древние времена. Эти маленькие морские обитатели, принадлежащие к отряду десятиногих ракообразных, завоевали любовь гурманов по всему миру благодаря своему нежному вкусу, универсальности и питательным свойствам.
15: Креветки существуют на Земле более 190 миллионов лет, о чем свидетельствуют ископаемые находки, относящиеся к юрскому периоду. Эти ракообразные обитают в морях и океанах, а некоторые виды приспособились к пресноводным водоемам.
14: Креветки встречаются практически во всех уголках планеты, от тропических вод Индийского океана до холодных течений Северного Ледовитого. Их разнообразие поражает. Существует более 2000 видов креветок, различающихся по размеру, цвету и вкусу.
15: В древности креветки не сразу стали деликатесом. Их небольшие размеры и обилие в прибрежных водах делали их пищей простых рыбаков. Например, в Древнем Риме креветки сушили и использовали как приправу, добавляя в соусы для усиления вкуса. В Азии, особенно в Китае и Японии, креветки начали употреблять в пищу еще в первом тысячелетии до нашей эры, готовя их на пару или обжаривая с пряностями.
14: Развитием торговли и мореплавания креветки начали путешествовать по всему миру. В средние века в Европе они стали популярны в прибрежных регионах, такие как Италия и Испания. В Испании креветки жарились чесноком и оливковым маслом. А в Азии креветки стали основой для множества блюд – от китайских димсамов до японских темпура.
15: В 19 веке с развитием технологий консервирования и заморозки креветки стали доступны не только жителям побережья, но и людям в глубине континентов. Это открыло новую эру в их кулинарной истории. В США, например, креветки стали символом южной кухни, особенно в штатах Луизиана и Алабама.
14: Сегодня креветки – это универсальный продукт, который используется в кухнях всех континентов. Их подают в салатах, жарят на гриле, варят в супах, добавляют в пасту и роллы. Креветки ценятся за низкое содержание калорий и высокое содержание белка и микроэлементов, таких как йод и селен. Они идеально сочетаются с самыми разными ингредиентами – от сливочных соусов до острых азиатских специй.
15: В Таиланде популярно блюдо том-ям – острокислый суп с креветками, который стал визитной карточкой тайской кухни. В Италии креветки часто подают с пастой в соусе из томатов или белого вина, а в Латинской Америке их маринуют с лаймом и чили, создавая освежающее севиче.
14: В некоторых странах креветки символизируют изобилие и удачу. Например, в Китае на новогодних застольях креветки подают как пожелание счастья, поскольку их название на кантонском диалекте звучит похоже на слово «смех».
13: Приятного аппетита! Провиант!
3: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
4: В Москве 2 часа дня, в студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал невозможными гарантии безопасности Украины без России. Так, пресс-секретарь президента прокомментировал призыв главы правительства ФРГ исключить Москву из диалога по этому вопросу. Заявление канцлера Фридриха Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Если действительно эта позиция европейцев убежденная, и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования, заявил официальный представитель Кремля журналистам во время ежедневного брифинга. Напомню, накануне в Париже состоялся саммит коалиции желающих стран, которые готовы участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после мира с Россией. Фридрих Мерц заявил на этой встрече, что итоговое решение определят Киев и его союзники, а Москва, по его словам, участвовать в этом процессе не должна. Дональд Трамп серьезно настроен ввести сбор в 20% за транзит через Ормузский пролив. Как утверждают источники в Белом доме, он обсуждал эту идею со своим окружением еще в начале весны. Тем не менее, его советникам удавалось отговорить американского лидера от инициативы. Ее реализация может повлечь за собой множество негативных последствий. Как пишет сайт Семафор, теперь Трамп решил перейти к конкретным шагам. Президент США считает введение сбора оправданной мерой в нынешних обстоятельствах. Портал пишет, что пока не ясен сам механизм, который позволит взимать плату с судовладельцев за проход танкеров через Ормуз. Между тем, идею Дональда Трампа раскритиковал президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Трамп говорит, что откроет Ормузский пролив, но каждый танкер с нефтью должен будет заплатить 20%. Раньше это называлось пиратством. США утверждают, что Иран создает ядерное оружие. Это ложь, как и история с оружием массового поражения Саддама Хусейна, сказал Луис Инасио Лула да Силва. В Салавате потушили пожар на промпредприятии после атаки беспилотников. Об этом сообщил заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Олег Тыщенко. Предприятие подверглось атаке БПЛА, но у нас система противовоздушной обороны, в том числе мобильные огневые группы. Дроны были сбиты, обломки упали где-то за территорию завода, где-то попали на территорию завода и возникло задымление. Сейчас пожар потушен и предприятие в рамках технологического цикла будет выведено в работу, продолжит дальнейшую деятельность, сказал Тыщенко на брифинге в Центре управления регионом. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 29 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 26. Сегодня в столице облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Днем плюс 24-26. Ветер северный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: Со вторника по пятницу после 18 часов.
18: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8 FM.
18: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 14.05, у микрофона Евгения Волгина. Это прямой эфир, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 14 июля, программа «Поток». Значит, в течение часа самые последние новости с вами обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютьюбе, в ВК и в Рутюбе. На движение давайте посмотрим, если нам то позволит интернет. Да, интернет, кажется, это все позволяет. Сейчас загрузится окончательно. Трехбальные пробки в Москве. Внешняя сторона МКАДа в районе Лосиного острова. Там ДТП прямо на середине случилось, поэтому пробка скапливается. Также внешняя сторона между Варшавским шоссе и Бесединским. Внутреннее небольшое затруднение в районе Волоколамского шоссе, правильно, там ДТП случилось. Третье транспортное кольцо, район Сокольничьего вала, внешняя сторона, внутренняя стоит, значит, в районе Лужников, и Садовая едет хорошо.
3: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
18: Поток. Новости этого дня.
20: Начнем с того, что Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 участникам топливного рынка. Размер субсидий на покупку электромобилей может быть сокращен с 35% до 10%. Вбросы о выездных визах для россиян – это фейк, заявили в МИДе. Вопрос, кому это надо и как, соответственно, отличать фейки это или не фейки. Еще уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству нормативно закрепить понятие травли, создать систему сбора статистики по таким случаям в школах. И в «Умных парнях» Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика».
18: Поток. Успеем сказать главное.
20: Региональное управление Федеральной антимонопольной службы выдали предупреждение 14 предприятиям, работающим на рынке бензина и дизтоплива по итогам мониторинга цен. Меры затронули компании в Кировской области, Нижегородской, Саратовской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Далее идет перечисление, что это за компании. Тратить время на это не буду, но смысл здесь как раз в том, что 6 июля ФАС возбудила дело в отношении 6 независимых участников топливного рынка Московского региона, которых подозревают в согласованном повышении розничных цен на бензин и дизтопливо. Московское областное управление службы возбуждало то же дело в отношении ряда ООО. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ФАС указывает на экономически необоснованные изменения цен. Существуют ли четкие методики расчета обоснованности для именно розничных сетей или каждый раз оценочное решение службы?
21: Я бы сказал, что это такая серая зона, которая существует в нашем регулировании, начиная как минимум с 2018 года, когда вот вице-премьер расчета был Дмитрий Козак, и он занимался созданием демпферного механизма и других соглашений, формальных и не очень формальных, между правительством и игроками топливного рынка, о нормализации цен. И тогда было создано такое неформальное тоже, в том числе, соглашение, которое предполагало, что розничные игроки должны стараться удерживать цены в пределах официальной инфляции, как ее обозначает Центральный банк и Министерство финансов. Вот. Больших каких-то супербольших уголовных дел, вот таких вот картельных сговоров, которые были бы выявлены, и потом там какие-то люди были посажены, на самом деле таких историй не было. Что показывает, что на самом деле пытались все время договориться. Это было такое соглашение, я бы сказал, даже трехстороннее, между правительством, вертикально интегрированными компаниями и независимыми заправщиками. Вот. Все просто понимают, что, например, ну, в условиях резкого сокращения, скажем, поставок нефтепродуктов с НПЗ, до внеплановых ремонтов, ну, не может быть ситуации, при которой рыночный заправщик будет продавать эти нефтепродукты по сниженным ценам. Он либо закроется, либо будет продавать по повышенным ценам. И вот, судя по первым неделям нашего кризиса, на самом деле, правительство смотрело, ну, грубо говоря, более-менее благосклонно на то, что часть, на самом деле, независимых заправщиков цены повышали. Потому что считалось, что, ну, кому очень нужно топливо по меньшей цене, он готов будет постоять в очередях на заправке Винков, крупных компаний. А остальные, ну вот, если им очень нужно, они купят по повышенной цене. Потом, видимо, пытались как-то систему адаптировать, и в том числе ФАС приходил вот, к некоторым компаниям, ну, некоторые вот, даже были на слуху, типа нефтемагистрали, например. И там на время ситуация менялась, там менялись цены, но понятно, что в долгосрочной перспективе невозможно, как бы, по желанию ФАС или еще кого-то создать себе бензин для независимого заправщика, если его нет на НПЗ. Поэтому, мне кажется, вот такое вот неформальное соглашение будет дальше работать и будет адаптироваться по ходу дела.
20: Станислав Павлович, а почему, с вашей точки зрения, выбрана вот именно такая тактика? Потому что, ну вот, есть винки, то есть от скважины до АЗС. А там есть особые отношения с государством, соответственно, там есть какие-то льготы, субсидии и так далее. И у них есть возможность держать цены, вот, резко их не повышать. Что касается частных компаний, так называемых независимых, они все это на бирже покупают. И вопрос, почему, с вашей точки зрения, все-таки избрана практика того, что им нужно, как бы против них возбуждаются дела и указывается на недопустимость повышения цен, тогда как они дают, ну, какую-то рыночную все-таки обоснованность. И получается, не выходит ли, ну, нормальное, как бы, распределение при наличии там, определенного, может быть, дефицита или проблем с доставкой топлива? То есть кто-то на винках может там по 78, по 80 дизеля реализовывать, а если мы говорим о частных компаниях, ну там, извините, как рынок подскажет.
21: Ну, это все на самом деле правильно и неправильно одновременно. Угу. Потому что, ну вот что значит рынок в текущей обстоятельстве? Вы представьте себе, что вы пришли на рынок, и вам надо купить какую-нибудь воду. Но вот воды вот нет, допустим, в регионе, потому что засуха наступила в пустыне. Угу. И вам как бы рыночное ценообразование, там, не знаю, вот только воды за миллиард долларов, он вам как бы, ну это абстракция, он так не работает. И поэтому приходится как-то хитрить и приходится приноравливаться. Я думаю, что правительство изначально согласилось на рост стоимости, даже в чем-то взрывной, на независимых винках, на независимых заправщиках, как способ разрушения спроса. Но кому вот очень сильно не нужно ехать, то есть если у вас не медицинская скорая помощь, если у вас просто поездка какая-то развлекательная, вы можете от нее отказаться, потому что цена выросла. Либо вам, ну, как у человека, которому надо прям срочно приехать на какую-то вечеринку, вы покупаете этот бензин там, по 150 или больше рублей. А чаще всего ходит. И на самом деле это выглядит немножко цинично, это тоже форма регулирования экстраординарной ситуации, когда падают поставки. А поставки у нас упали, ну, потому что, вот, судя по всему, у нас около трети нефтепереработки выведены из строя временно. Поэтому хотим мы или не хотим, нам придется каким-то образом спрос разрушать. Или через нормирование потребления, или через экстраординарную стоимость на отдельных заправщиках, либо через очередь, например, на тех заправщиках, где цена меньше. На самом деле ситуация на АЗС крупных винков, она же тоже не идеальна. Они же тоже не могут вечно продавать бензин, если спрос высокий, а конечно, поставок нет. Поэтому как бы, нам всем нужно прийти, как бы, мне кажется, к пониманию, что вот обычными какими-то механизмами в духе, знаете, вот учебников по рыночной экономике здесь, в принципе, не решить ситуацию. Потому что угрозы ситуации, они принципиально нерыночные или внерыночные. Как минимум на какое-то время. Вот. Поэтому ну, здесь, конечно, есть, будет такая вот совокупность домер.
20: В данном случае, получается, логика ФАС как раз заключается в сдерживании, соответственно, цен, например, участников, потому что чуть что при любой непонятной ситуации повышает цены. Но у нас такая культура сложилась экономическая. Слушай, поэтому
21: нет, с другой стороны, случае... у нас нет больших уголовных дел против этих участников.
20: Нет, а как, видели, кстати, работают...
21: сильно посадили.
20: Нет, а как,
21: это,
20: кстати,
21: такой,
20: работают...
21: Как бы, сигнал такой.
20: Сигнал. А они прочитывают этот сигнал, как вы думаете?
21: Ну, они просчитывают, но в каких-то пределах. Но все равно есть разница между стоимостью на независимых
20: и
21: винках. То есть это такое... Как бы, нам на самом деле как бы, мы можем на эту тему как бы улыбаться, но это, в принципе, вот что нужно делать в текущей ситуации? Приноравливаться. Вот это и есть попытка как бы приноравить эти все детали механизма, чтобы он работал в условиях новой обстановки, в условиях новых внешних
20: данных. Смотрите, а какие варианты есть, например, участников продвигать как раз свою логику? А они в конечном итоге скажут, ну я тогда вообще закроюсь, я не буду себе в убыток работать.
21: Ну так они многие закрываются, посмотрите по регионам, часть заправок просто закрыта. Или, допустим, там горят цифры, которые подъезжаете, а реально этой продажи нету.
20: Ну, понятно.
21: Ну, а как, если у вас пропала часть доступа внешнего ресурса? Поэтому, как бы, ну, не нужно делать вид, что вот ситуация совсем странная, но мы живем как обычно. Мы живем в условиях новых обстоятельств. Угу. Мы пытаемся к ним приноравливаться по мере возможности.
20: Смотрите, а какой механизм исполнения, например, есть? Достаточно просто заморозить цены или требуется их снижение до определенного уровня? И держать эти цены
21: в обычно в пределах официальной инфляции. Но вот опять же, посмотрите, у нас вот данные есть Росстата.
20: Так.
21: Который, кстати, называет данные, на самом деле, не повышение стоимости, а изменение стоимости.
20: Да.
21: Такой милый нюанс в терминологии Росстата. Но вот это изменение стоимости Росстата, оно сильно отражает ситуацию, которая вот в регионах, например, наблюдается. В зависимости от региона, в зависимости от конкретного района, ситуация может быть очень различная. Россия большая страна, здесь экономически здесь экономическая есть разные, как бы, разные активности, есть банально, например, проблема логистики, в разных районах одновременно может быть разная ситуация, даже если эти районы это между собой на несколько десятков километров, а если они на несколько тысяч километров между собой. Так что вот. Так вот и живем.
20: Смотрите, в Удмуртии, кстати, предупреждение получила компания, которая занимается занимающаяся коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дистоплива. А как на практике определяется такое положение и какие критерии могут использоваться для этого?
21: Ну, если у вас, допустим, одна компания владеет, там, условно говоря, там больше 30% рынка, она может быть считаться совершенно доминирующее положение. Ага. Но опять же, доминирующее положение в принципе, а вот если у вас несколько заправок закрыто, у вас уже получается другой процент. Короче, мне кажется, что ФАС, при всем уважении к этой службе, оно все-таки пытается скорее вот как бы посылать все сигналы, чем реально ворваться на рынок, как бы, и все в нем изменить. Потому что это уже не рынок как таковой. Это рынок, как бы, сильно искаженный внешними факторами, скажем так, да. Поэтому вот для меня показательно, что ФАС вот не устроила, не знаю, публичную порку всех российских независимых этих самых заправщиков, что вы теперь все будете закрыты и вас всех там посадят. Такого уже нету. Потому что Таисов понимает, что на самом деле они тоже нужны сейчас. Угу. Лучше с ними как-то договориться. Какая конкретная форма будет договоренности, мне кажется, это вот на уровне как бы вот. Как идешь по броду, каждый шаг считаешь, здесь глубоко, здесь нет.
20: С вашей точки зрения, ФАС одновременно одинаково пристально следит за всеми уровнями розницы? Вот, ну то есть это касается и винков, это касается и частников, или с винками и так все понятно, и они как бы работают вот в своей логике, выдерживая правила игры?
21: Ну, крупные компании, их представители же выходят на совещание с президентом страны, которое сейчас периодически происходит. Вот, я так понимаю, что вице-премьеры Новаку там не все ходят, так. Путин ходит все, и там большие соглашения реализуются. Угу. Ну, таких вот мелких заправщиков особо не приглашают, но через другие механизмы с ними тоже работа ведется. И мне кажется, это хорошо, что она ведется, а не просто там сказали, ну, типа, заморозьте цены. Ну, как вы можете заморозить цены, если у вас 30% переработки ушло? Вы можете либо закрываться, либо работать в экстраординарных условиях. И это не просто рынок, потому что ФАС, он по документам должен работать как в ситуации, когда устраняет там рыночная экономика. Понятно. И обычные условия. Но они специфические, поэтому и меры нужны специфические.
20: Станислав, а еще насколько, смотрите, могут ли предупреждения ФАС создать обратный эффект? Дефицит топлива в отдельных регионах, если поставщики сочтут продажи нерентабельными и сократят отгрузки или просто закроются, как мы уже это наблюдаем?
21: Ну, если передавить, то, конечно, можно все испортить. Если передавить, то можно ситуацию навредить. Но мне кажется, они как раз и не передавливают. У нас нет истории о том, что там, не знаю, руководители нефтемагистрали посадили за то, что не подняли цены. А здесь история о том, что мы пытаемся найти общее решение для общих потребностей. Потому что мы одна страна.
20: Спасибо большое, Станислав. Вас благодарю. Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета.
0: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
20: Теперь давайте поговорим про автомобили, потому что, так как с топливом сейчас непростые времена, естественно, многие рассматривали вариант покупки, например, электромобилей. Но тут Минпромторг начал обсуждать с отраслью возможности сокращения размера субсидий на покупку электромобилей. С 35% до 10%. Решение может быть принято до конца года, пишет Коммерсант. Среди активных сторонников этой идеи производитель электрокаров Эволют, который считает, что ее реализация позволит большему числу людей воспользоваться субсидией. В компании уверены, что большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. В «Автопроме» при этом говорят, что решение связано с тем, что пытаются размазать субсидию в условиях дефицита бюджета. Максим Кадаков с нами, главный редактор журнала «За рулем». Максим, здравствуйте.
22: Здравствуйте, Евгений, рад вас слышать.
20: Взаимно. Скажите, пожалуйста, но это получается как бы кому хорошо, кому плохо. Когда говорят, что Минпромторг рассматривает вариант сокращения субсидий, сразу кажется, что машины будут дороже, видимо, да?
22: Машины дороже не будут, просто покупка будет обходиться дороже. Ну, опять же, понимаете, я имею в виду, что скидка будет меньше относительно цены. Цена будет та же, то фактическая сумма, которую нужно будет отдать за машину, конечно, она будет выше. Тут, на самом деле, сколько покупателей, столько и паттернов поведения. Вот мне тоже, я сегодня это у себя в канале новости опубликовал, мне люди пишут, а это же работает только в случае при покупке в кредит. Мне, говорит, и раньше это было неинтересно, и сейчас это неинтересно. То есть у людей разные взгляды.
20: Но да, принципе... но сейчас же, насколько я понимаю, я прошу прощения, сейчас же есть такая история, что если ты приходишь с наличными деньгами, тебе машину пытаются продать дороже, чем она стоит, если ты кредит оформляешь. Такое тоже
22: но
20: есть. Что...
22: Но в том числе, если мы говорим об этих автомобилях, то, конечно, вы скидку же уже не получите.
20: Так.
22: При оформляете в кредит, вы получаете не скидку, а субсидию государственную. Получаете субсидию. Если вы готовы играть в кредит, потом его там досрочно закрыть и так далее, ну, получается выгоднее. Именно поэтому многие автомобили сейчас у нас активно продаются, особенно в последнее время, электромобили российской сборки и, главным образом, гибриды. Да, это есть. Но правда заключается еще и в том, что

0: все, больше ты уже как бы не воспользуешься. Поэтому идея такая, давайте мы сделаем скидку поменьше, но тогда мы сможем растащить это на большее количество покупателей, в скобочках на большее количество машин. Логика такая. То есть пока это не принято, может быть, примут до конца года. Скорее всего, так и будет. Вариант же два. Либо давайте больше денег выделим из государственной казны на эту программу, да, и при нынешней скидке 925 тысяч рублей смогут воспользоваться большее количество покупателей. Либо, если мы из казны денег больше дать не можем, тогда давайте урежем скидку и растащим на большее количество покупателей. Поэтому, если вы сейчас, в последнее время, думали купить, не купить. По некоторой модели тот же Эволют распроданы, вообще их там в автосалонах мало осталось. Если вы думали, то идите покупайте, потому что если скидку подрежут... Мы это проходили ровно сколько? 2-3 года назад. У нас в один год скидка была урезана с нынешних 925 тысяч до 625 тысяч, потом вернули. То есть один год мы с пониженной скидкой уже прожили. Вполне возможно, что 27-й год будет таким же.
1: А действительно ли уменьшение размера скидки позволит большему числу покупателей приобрести электромобиль? Или это просто спрос в любом случае снизится?
0: Формально позволит, конечно. А как же? Я же об этом и говорю. Да, потому что денег выделяется ограниченное количество. Если мне память не изменяет, у нас государство в этом году выделило на программу льготного автокредитования 20 миллиардов рублей. Вот, 20 миллиардов. Либо вы делите их на 925 тысяч и получаете конкретный, либо, допустим, на 500. Сейчас, говорят, речь идет о том, чтобы урезать до 500. Делите на 500, у вас осталось почти в два раза больше автомобилей вы сможете продать. Каждый покупатель будет счастлив меньше, но таких покупателей будет больше.
1: Самих покупателей будет больше. То есть говорить о том, что российский покупатель гиперчувствителен к размеру субсидий, не приходится.
0: Нет, конечно, приходится. Конечно, я беру... Вы говорите о том, что если скидка будет меньше, пойдут ли покупатели вообще приобретать?
1: Конечно, конечно, конечно.
0: Ну, пойдут, потому что 500 тысяч рублей, это тоже, они же на дороге не валяются. Пойдут, но каждый будет счастлив меньше. Поэтому надо покупать сейчас, пока скидку не урезали.
1: А, смотрите, если субсидию сократят, допустим, насколько конкурентоспособными останутся электромобили по сравнению с бензиновыми машинами и гибридами, наверное, еще?
0: Ой, это сейчас горизонт планирования месяц-полтора-два, чтобы делать какие-то...
1: Нам надо с вами быть в декабре, да, если решение примут, да, поговорить
0: что,
1: на эту тему.
0: Что там будет, какими будут цены и все. Ну, на самом деле, в последние вот 6 месяцев у нас примерно суммарно электромобили и гибриды подзаряжаемые выросли в продаже в два раза. Да. Вот, то есть это все по-прежнему абсолютно, ну, такие скромные величины. В прошлом году электромобили занимали 1% всего рынка, да, сейчас вот побольше. Все равно это скромные величины, но тем не менее рост какой-то есть. Нынешняя бензиновая ситуация эту историю подстегнет, но любой подзаряжаемый гибрид и любой электромобиль без субсидий намного дороже, чем такая же бензиновая машина. И когда мы человеку говорим, ты купи себе электромобиль-то, а потом будешь там экономить, все, да. Или гибрид. Человек говорит, слушай, старик, я старую бензиновую машину еле-еле меняю на новую бензиновую, а ты мне предлагаешь доплатить еще, и потом я буду экономить. Да я лучше эти деньги в банк положу на депозит. А когда мы ему говорим, старик, а еще субсидии от цены отнимаешь 925 тысяч. Он говорит, а, ну тогда вот...
1: По-другому выглядит, конечно.
0: Конечно, конечно.
1: Смотрите.
0: Поэтому есть люди, которые готовы играть.
1: Вопрос по поводу, например, альтернативных мер поддержки. Какие могли бы быть эффективнее, чем просто скидка при покупке? Не знаю, льготные кредиты, парковки, то есть использование инфраструктуры, какие-то налоговые льготы, развитие зарядной сети...
0: Ну, во-первых, налоговые льготы у нас есть во многих регионах, это из сугубо региональная история, если мы говорим о транспортном налоге. По поводу зарядной сети, мы не сможем удовлетворить пожелания всех, особенно если мы говорим про маленькие города и веси, да, там, естественно, нет. Но если брать среднюю температуру по больнице, я могу сказать, что по сравнению на прошлый год у нас средняя загрузка, суточная, средняя в России зарядной станции 9%. Всего. То есть, если сейчас спрос на них повысился, ну, будет в два раза, ну, будет загрузка условно 20%. Все равно большую часть времени зарядная станция стоит без дела.
1: То есть, пока понятно, распределение, что... ну, нормальное, нет такого, что дефицит зарядных сетей.
0: Пока да, другое дело, что это концентрировано, выражено по-разному. Где-то мне сейчас скажут, да что он несет

0: чушь какой-то. У нас вот в торговом центре 5 зарядных станций, они все время заняты. Да, там почти полная загрузка. Отъезжаете от Москвы, там по дорогам в Московской области на АЗС стоят зарядные станции, я как не проеду, они пустые. Никто не заряжается. Но средние 9-10% по прошлому году. То есть это не главный ориентир, понимаете? К тому же есть у многих свои собственные домашние хозяйства, где они могут за городом заряжаться, либо в стоянку около офиса. Пусть медленно, но все равно можно заряжаться. Нет, проблема в цене всегда была. Понимаете, в цене. Особенно, если мы говорим про гибриды, которые не сильно привязаны к розетке, да? Вот, а сейчас еще и не сильно привязаны к бензину. Есть электричество, едешь на электричество, не обязательно в очередях стоять. Поэтому интерес есть, но сдерживает их именно цена. Поэтому, конечно, урезание субсидий – это не очень хорошо, безусловно.
1: Но наш слушатель говорит, до сих пор не могу понять, открываю какие-нибудь китайские сайты, там машина 3 копейки стоит, открываю наши сайты, эта же машина стоит уже 33 копейки. Ну как, такова судьба, наверное.
0: Ну, это не судьба, это же, друзья мои, это все математика. Ну, я устал объяснять по 350 раз. Все считают, что вот если, условно, Кадаков создал свою компанию, он в Китае купил машину за 1 000 000, здесь сволочь продает ее за 3, имеет в два конца прибыль. Нет. Если я организую свою компанию, покупаю в Китае машины за 1 000 000, я должен заплатить не только доставку, я должен оплатить НДС 20%, я должен заплатить таможенную 22%, я должен заплатить таможенную пошлину, я должен заплатить утилизационный сбор, я должен заплатить акциз, я должен обеспечить доставку, а кроме того, я должен вложиться, потому что если я фирму продаю вам, я там гарантирую страховку и так далее, кроме того, мне нужна какая-то норма прибыли. А если надо мной висит еще и дистрибьютор, у него тоже есть своя норма прибыли. И машина, которая стоит там 1 000 000, превращается здесь там, в 2 200, 2 300. Вот все просто.
1: А есть ли риск с вашей
0: точки зрения? А я зарабатываю как компания, извините, да. на машине, смотря какая машина, да, на железной марже, на продаже. Кто-то зарабатывает там 150 тысяч на машине, кто-то 250, но не в три конца.
1: Понятно. А есть ли риск с вашей точки зрения, что часть покупателей снова просто переориентируется на машины с ДВС?
0: Я не думаю, что вот эти телодвижения как-то прям резко сменят ориентацию покупателей, но в любом случае мы понимаем следующее, что в ближайшее время государство так или иначе будет все-таки двигаться в этом направлении, спонсировать покупателей, да, субсидировать, чтобы они покупали машины так называемой новой энергии, то есть либо подзаряжаемые гибриды, ну, с батареей, которая позволяет какой-то километрический километр проехать, либо на чистой электричке. Но однажды, когда... Через 5 лет, да, через 10, мы все равно придем к тому, что государство скажет, что-то мы уже насубсидировали столько, что у нас каждая, как в Китае, каждая вторая машина, да, на новую энергию, то есть с батареей. Ну все, хватит субсидировать, давайте теперь с них деньги давать, потому что государство за каждое проданное транспортное средство все равно хочет получить налог.
1: Конечно.
0: Естественно. Да, а какая разница, на чем вы ездите? Хоть на водородном автомобиле. Тачку себе купили, плати налог. Поэтому сейчас, да, государство субсидирует, потом государство когда-то будет забирать. Вот пока мы до этого не дошли, покупайте и пользуйтесь субсидией.
1: Спасибо большое,
0: если Максим. Если вам интересно.
1: Да, спасибо. Благодарю вас. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был с нами. Сейчас какие же есть новости на эту тему? Нет, я уже не успеваю вам сообщение прочитать, которое вы сюда прислали. Но в любом случае, вероятно, до конца года будет принято вот это решение, что размер субсидий на покупку электромобилей может быть сокращен с 35% до 10%. Но расчет такой, что это все равномерно как-то по рынку размажется, и в любом случае люди все равно продолжат покупать эти машины. Сейчас новости, мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ВСУ нанесли удар по бригаде спасателей в Луганской Народной Республике. По словам главы региона Леонида Пасечника, на одной из автостоянок загорелись гражданские грузовые автомобили. Когда наряд МЧС оперативно прибыл на место для ликвидации пожара, противник повторно атаковал спасателей с помощью беспилотника. В результате прицельного удара сотрудники ведомства получили ранения различной степени тяжести. На месте продолжают работать экстренные службы. Информация о точном числе пострадавших и их состоянии уточняется. Сергей Лавров заявил о попытках Европы сорвать договоренности России и США по Украине. По словам главы российского МИДа, европейцы ведут игры вокруг российско-американских соглашений. Он также напомнил о позиции Кремля на случай срыва действующих договоренностей. По словам министра, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в случае их невыполнения Москва знает, как достичь целей, четко обозначенных в июне 2024 года. Тогда президент сделал заявление во время своего выступления в МИДе. Одними из основных стали условия для мирного урегулирования, включающие полный вывод украинских войск из новых регионов России и отказ Киева от вступления в НАТО. В Салавате потушили пожар на промышленном предприятии после атаки беспилотников. Об этом сообщил замминистра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Олег Тыщенко. По его словам, дроны были сбиты, обломки упали где-то за территорией завода. Возникло задымление. Сейчас пожар потушен, и предприятие в рамках технологического цикла будет выведено в работу, продолжит дальнейшую деятельность, сказал Тыщенко на брифинге в Центре управления регионом. В Севастополе ввели график верных отключений электроэнергии. Свет будут подавать на 2 часа, отключать на 6. Ограничения связаны со временным снижением возможностей энергосистемы после ночной атаки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сейчас команда специалистов работает над тем, чтобы перестроить систему и задействовать все доступные резервы. Наша цель к вечеру — сократить этот разрыв и сделать переключения более редкими, заявил глава Севастополя. Он призвал жителей и представителей бизнеса по возможности снизить потребление электроэнергии. Это позволит избежать перегрузок в сетях. Директором Музея Москвы назначили Марию Баландину. Она сменила на посту Анну Тропкову, которая возглавляла учреждение культуры с 2019-го. Как отметили в мэрии столицы, Баландина обладает многолетним опытом реализации масштабных проектов. На новом посту она сосредоточится на дальнейшем развитии Музея Москвы как одного из ключевых культурных институтов столицы. Также в ее задачу войдет запуск новых проектов и расширение международного сотрудничества. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 26, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again! He's superhuman!
7: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely.
6: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток». И теперь давайте про фейки поговорим, потому что новая волна фейков возникла. И фейк был настолько, ну, видимо, мощный, что самому МИДу пришлось это все комментировать. Значит, в социальных сетях появились сообщения со ссылкой на там, какое-то иноагентское медиа, что в России готовятся... к введению выездных виз. То есть это разрешение на выезд из страны для всех. А теперь в МИДе говорят, что это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. А МИД опровергал эту фальшивку много раз в 2015 году, 2020 году, 2022 годах. Говорит, сообщения в Дивведомстве напомнили, что право свободно выезжать за пределы России гарантировано Конституцией. Александр Коньков с нами, политолог, доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве. Александр Евгеньевич,
10: здравствуйте. Здравствуйте, добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а почему, в принципе, сообщения о возможном введении выездных виз регулярно появляются снова, хотя их уже неоднократно опровергают? Что это за волны такие?
10: С одной стороны, это часть национального архетипа. В общем-то, возможность свободно покидать российскую территорию стала одним из важнейших завоеваний современной России. Но, с другой стороны, это все-таки часть более общего такого контекста, при котором, в общем-то, мы склонны доверять разного рода слухам, сплетням, какой-то непроверенной информации. И, в общем-то, это такого рода сюжет я бы даже поместил вот в то пространство, которое мы обсуждаем в связи с мошенничеством, там, и всевозможными вот этими вот доверием людей. Но это своего рода тест на гражданственность, да, но, с другой стороны, это и механизм вот взращивания гражданского общества, того, что рано или поздно все равно люди начнут не вестись на такого рода...
1: Вопрос, на кого это рассчитано? Я, честно говоря, сама проанализировала, увидев источник. Источник — это там одно из иноагентских медиа, нежелательных в России. Активное распространение идет вот по социальным сетям. И, соответственно, ну и там как бы оно закрепляется. То есть получается, что это рассчитано на определенную категорию аудитории. Как это работает?
10: Ну, в общем-то, на самом деле, действительно, у нас, несмотря на то, что считается, что мы так все любим ездить за границу, на самом деле у нас загранпаспорт, по статистике, это уже многолетняя практика, исследования, они редко меняются, что там порядка 20% населения страны на самом деле имеет загранпаспорта, что означает, что вообще хоть раз и хоть потенциально способны ездить за границу. С другой стороны, очевидно, что в большей степени молодежь, там, имущие граждане склонны отдыхать за границей, ездить, там, те, у кого есть такая возможность. Поэтому, конечно, они не готовы терять такого рода явления. И вот в большей степени, кажется, рассчитано на молодежь, на то, что как бы развивать вот эти панические настроения по поводу всего и вся, особенно на фоне растущего числа и так других поводов к панике. Это все часть информационной войны, информационной кампании, которая проводится против нашей страны. И здесь используются различные сюжеты, различные поводы, какие-то более значимые, какие-то менее значимые. Но вот это часть такого большого пазла, да, большой мозаики.
1: С вашей точки зрения, почему именно такие темы, как ограничения на выезд, какие-то запреты, правила, так быстро становятся вирусными?
10: Ну, я думаю, потому что вообще в целом тема запретов, она, конечно, поднадоела людям. В последние годы мы очень много сталкивались с ситуациями, когда, ну, с одной стороны, вроде бы оправданные запреты возникают, но в ответ на существующие запреты, возникают идеи о том, чтобы еще запретить, которые часто на самом деле ничем не заканчиваются, но в публичном пространстве опять-таки фигурируют. Очень часто можно услышать, что в Госдуме кто-то что-то предложил очередное запретить, хотя это инициатива, может быть, отдельного депутата, и не инициатива даже, в которой нет никакого законопроекта, а есть просто идея для того, чтобы ее пообсуждали, чтобы попасть вот тоже в паблик, в информационное пространство. Поэтому, конечно, люди поднадоели от запретительной тематики, и поэтому это своего рода маркер, да, который вот вызывает полюбные эмоции в этом плане. Но еще раз повторю, что на самом деле своего рода тестирование общества, и само общество должно научиться здесь выходить, вот, формировать внутри себя иммунитет к этому.
1: Но, Александр Евгеньевич, смотрите, не получается ли, что действительно увлечение какими-то инициативами спорными, очень скандальными, которые есть в публичном поле, в реальном, настоящем публичном поле, как вы сказали, отдельно взятые там общественные деятели, депутаты, которые ради собственной цитируемости хотят какую-то, какие-то вещи продвигать, от этого возникает общее какое-то недоверие, и, соответственно, есть часть людей, которые при всей рациональности своего мышления готовы купиться даже вот на такие экзотические вещи типа выездных виз. Хотя мы понимаем, что есть, ну, как бы понятно, да, кто сказал, где сказал, кому сказал, как это было опубликовано, но не все сразу же могут выстроить в голове вот эту вот цепочку и понять, что это фейк.
10: Ну, а как люди покупаются на мошеннические уловки всевозможные, да, то есть как люди готовы отдавать пароли свои, как готовы отдавать там пин-коды и так далее. Но мне кажется, что это, конечно, вот часть, вот с одной стороны, мы на самом деле выработали систему доверия в обществе, она складывалась десятилетиями, еще не столетиями, у нас привыкли верить там тому, что говорит власть, у нас в 20 веке все привыкли верить тому, что говорят по телевизору, что пишут в газетах, да, известна вот эта поговорка «в газетах врать не будут», например. То есть все это результат достаточно длительного развития общества, и, конечно, в современных условиях, где все достаточно интенсивно меняется, и где, в общем-то, обстоятельства возникают новые, конечно, нужно быть более гибкими, и под это там очень много мер, да, там система здравоохранения, система образования, там, ну, и здравоохранение тоже, да, с учетом вот того, что было в ковидные времена, до ответственности журналиста, да, до ответственности вообще любого публичного лица. Ну и на самом деле в целом тоже не нужно забывать там простую максимум, что слово серебро, а молчание золото. То есть, условно говоря, слишком много говорят всего и вся, и есть люди, которые привыкли в большей степени только слушать то, что говорят. И, конечно, современное информационное пространство нам требует определенной гигиены, требует выработки определенных стандартов и закрепления этих стандартов в общественном сознании.
1: Почему даже официальные опровержения не всегда останавливают распространение подобных слухов?
10: Ну, потому что у каждого источника информации есть определенная доля проникновения в общество, да, и часто официальные источники информации, они на самом деле не настолько читаемы, как не настолько кликабельны, как сегодня говорят, да, как многие другие СМИ там с яркими заголовками, там это тоже, в общем-то, все уже стало притчей во языцах, но люди так живут, люди хотят не просто конкретного факта, люди хотят подачи красивой, подачи факта. И то, что подается более такой изящной упаковке, да, этикетки, вызывает больше доверия, нежели чем вот такой голый факт, который говорит, вот так надо, а так не надо. Ну, еще раз повторю, это часть определенной культуры, да, определенной традиции, которая формируется очень долгого времени. На самом деле, мне кажется, что чем больше вот этих фейков возникает, тем больше иммунитета и формируется, да, тем быстрее иммунитет формируется. Поэтому, ну, это своего рода тренировки, да, наверное, так.
1: Насколько общество вообще наше стало устойчивее к подобным информационным атакам по сравнению с тем, что было несколько лет назад, как вы думаете?
10: Ну, я думаю, в целом, если говорить вот, да, объективно, если говорить в категориях больших данных, больших цифр, то, конечно, более устойчиво. То есть у нас
1: это общее есть смирение, ну, как бы я здесь иронизирую, это общее привыкание к тому, что мир настолько быстро меняется, что даже самые экзотические идеи действительно могут быть, и это никого не убедит, или же люди понимают, что есть информационная война, и, соответственно, надо по 100 раз еще перепроверить, прежде чем чему-то поверить.
10: Ну, я скорее склонен считать, что это все-таки развивающаяся вот эта поступательность, поступательно, медленно, верно, информационная гигиена. Точно так, как рядовую гигиену, ее на самом деле не так быстро удалось внедрить в массовое сознание. Также информационная гигиена, она, в общем-то, идет шаг за шагом, и люди становятся менее доверчивы к каким-то таким быстрым сюжетам, да, и склонны уже, если даже получили какую-то интересную информацию, то, по крайней мере, хотя бы один раз все где-то перепроверить. А лучше, конечно, действовать вот как-то системно в этом плане и смотреть на источник происхождения, на то, где еще смотреть на официальные источники, перепроверять в официальных источниках. Но в общем и целом, я думаю, что вот особенно вот эти все, конечно, сюжеты, связанные с обманом, с мошенничеством, с планением людей там, террористической экстремистской деятельности, они все возымели эффект сегодня и на ошибках, на чужих ошибках люди учатся очень активно.
1: Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вас благодарю. Александр Коньков, политолог, доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве, сейчас был с нами. Валерий говорит, нужно просто выбрать себе 1-2 проверенных источника и слушать только их. Говорит, Москва мне подходит. Как хорошо, Валерий. Значит, мы не зря все-таки стараемся. Но вы знаете, да, что мы сами по 100 миллионов раз можем и перепроверить, и, соответственно, понимаем, что в такие времена надо, как это, 7 раз проверить, 1 раз сказать, примерно так, для того, чтобы. Но, с другой стороны, вот эти фейки, с вашей точки зрения, все-таки это проблема. Как это? Сергей говорит, мне тоже подходит, говорит, Москва, сейчас перекличку устрою. Кому подходит? Ну, правда, то есть понятно сразу было, что вот эти вот вбросы, особенно через кого это делается, где это распространяется, то есть понятно, что есть конкретная аудитория у этих медиа, есть другая проблема. Я имею в виду там у иноагентских медиа, через которые вот эти фейки, по крайней мере, генерируются. Вот эти, возможно, будут какие-то, опять же. То есть, конечно, здесь есть технологии того, кто это распространил, есть ли у вас доверие этому источнику информации. Плюс, а кто сказал? Какой-то непроверенный источник, это на заборе написано. Какой-то вот источник сказал, что. Или это чьи-то домыслы могут быть. Значит, это может быть личный пиар какого-то человека, который может сказать, что «а я считаю, что вот все идет к тому». А кто считает? А другой считает по-другому. Ну, правда. Кто эталон? Еще было так. Я и про эти въездные визы увидел в запрещенных социальных сетях. Сразу понял, что это на чувствительных и тревожных хипстеров рассчитано. Ну, понимаете как? Это рассчитано на тех, кто на это поведется. А мы не знаем, кто эти люди. Знаете, могут вестись и возрастные люди очень тревожные, могут вестись, могут не вестись и молодые люди, которые не тревожные. Ну, как-то так. Забыли, сколько раз фейки оказывались не фейками? Не помню, напомните, пожалуйста. А Петр тоже сказал, что кто вообще такой временщик? Не очень поняла, о чем здесь речь сейчас идет. Если даже что-то будет, нам потом скажут, поэтому зачем беспокоиться заранее. Тоже хороший подход, кстати. Потому что, ну, что воля, что не воля, примерно из этой серии. Если сейчас в МИДе сказали, что это фейк, проще поверить МИДу, потому что если еще думать о том, а правильно ли сказал МИД или неправильно сказали иноагенты, я лучше МИДу поверю сейчас, потому что если что, то нам потом первым сообщат в целях нашей безопасности. Ну, понятно, слушатель говорит. Так, еще были от вас сообщения, сказали бы правду. Ну, говорю, как есть. Вброс о въездных, выездных, точнее, визах для россиян — это фейк. Заявили в МИДе России. Вот, вот прям как есть, так и говорю.
9: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
9: Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь давайте поговорим про травлю, потому что уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству нормативно закрепить понятие травля и создать систему сбора статистики по таким случаям в образовательных учреждениях. Об этом в докладе омбудсмана говорится за 2025 год. В документе отмечается, что в России термин «травля» законодательно не закреплен, однако защита от нее обеспечивается нормами федеральных законов и стратегии комплексной безопасности детей до 30-го года. Есть случаи травли учащихся, относящихся к льготным категориям. Также есть факты подобного поведения со стороны педагогов. Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, советник Национального института защиты детства. Александр Михайлович, здравствуйте.
11: Добрый день.
1: А какая-то нормативная база может помочь справиться с этим ужасным социальным явлением?
11: Я думаю, что может помочь справляться, поскольку если мы явление какое-то не называем, то мы его чаще всего специально не наблюдаем, да, или не выявляем, или пытаемся сводить к каким-то другим вещам известным.
1: Так, но в данном случае, смотрите, Львов Белова говорит, нужна какая-то нормативная база законодательная, и так как законодательно это не закреплено, значит, с этим невозможно бороться. Но ведь тогда получается, а как, если это закрепить, то тогда что будет? Ну, создадим мы реестр, а потом список, а потом дорожную карту, от этого травля будет меньше.
11: Нет, смотрите, работа с этим есть, и бороться с этим можно при желании. Вопрос в системности, да, вопрос в обязательности. То есть у нас сейчас законодательство наделяет школу требованием обеспечить безопасные условия для обучения, для воспитания. В безопасность входит и безопасность физическая, и безопасность психологическая, и антитеррористическая, и так далее, да? То есть такое общее понятие. Mm-hmm. То есть если школа как-то это регламентирует уже на своем уровне, да, или органы образования, то они про вообще безопасность и говорят, да, и там, на что глаз падает. Ну, например, на террористов потенциально глаз падает явно, да, в связи с какими-то случаями громкими. На конфликты между школьниками глаз падает, потому что их много, и вот службы медиации развиваются, и за них активно отчитываются, что и занимаются этим на самом деле. А травля – это такая вещь специфическая, она не совсем конфликт, и не просто насилие, это такая особая вещь, которая не очень-то и признавалась долгое время, что она есть. И сейчас, по нашему опыту вот, реализации программы вместе со школами, многие говорят, ну вот мы не видим травлю, мы видим что-то, но это, на наш взгляд, не травля. Поэтому, если это не названо, то у школы не появляется действительно отчетности, и у школы не появляется, ну, как это устроено в государственной системе, но оснований, да, какие-то специальные, отдельные, специфические меры, что с профилактикой, что по противодействию предпринимать.
1: Но ведь все равно же явление травли есть. В психологии тоже изучают вот эти вот конфликтные ситуации между детьми и так далее, как это возникает. Более того, есть признание, что и со стороны педагогов есть инициация такой травли в отношении детей. Но потому что все люди со своими как бы хорошими, плохими чертами. Здесь же, насколько я понимаю, есть другая проблема, что с точки зрения государства все можно, наверное, измерить по линеечке. А вот травлю по линеечке измерить нельзя, и поэтому, наверное, ну, вот с этим сложно бороться. То есть, условно, у школы же есть сейчас инструментарий какой-то реагировать на конфликты между учениками. А в действующей системе чего не хватает?
11: Не хватает того, что они все понимают, видят и адекватно работают с тем, что травля – это не совсем конфликты между учениками. Травля – это такая специфическое свойство группы, коллектива, а найти себе способ, там, скажем, да, самореализации или там преодоления каких-то стрессов путем нахождения белых ворон или, как это называется, да, козлов отпущения. И тут только взрослые могут на это повлиять, если они это своевременно увидят, и очень специальные, вполне конкретные меры предпринимать. Они известны, просто сейчас не хватит времени очень долго про это рассказывать, наверное, да, но они известны. Вопрос в том, что это не из серии «травли была, есть и будет всегда». Если мы будем замечать признаки, если мы будем на это реагировать, если мы будем обязаны это делать, то ее будет меньше или она будет пресекаться на более ранних стадиях.
1: А само явление травли, вот вы этим делом много занимаетесь, все-таки основная причина в чем? Что учителя недооценивают каких-то предконфликтных состояний, учителя не отслеживают, что какие-то дети действительно становятся белыми воронами, учителя предпочитают не замечать, говоря, что это детское дело, потому что конфликт, понятно, один другого ударил, скорую вызвали, заявление написали, в дневник запись занесли, все это очень четко, но это уже работа с последствиями.
11: Причина травли в том, что коллектив классный, например, да, он своеобразным образом самоорганизовался. Да? Uh-huh. То есть сама по себе причина, она более-менее естественная, это может случиться. А вот причина, почему ее вовремя не заметили или вовремя не начали помогать, она как раз во многом в том, что вы говорите. Либо мы предпочитаем это не замечать и там говорить, что дети сами разберутся, или жертва должна уметь за себя постоять и нужно этому научить, или кому-то проще таким образом возлагать на наиболее сильных там ответственность, часть ответственности за дисциплину, да, вот, и как-то приструнять более слабых и так далее, и так далее. То есть здесь очень много всяческих таких корней разнородных.
1: Есть ли проблема недооценки все-таки того, что к чему травля может приводить?
11: Я думаю, что да, потому что если мы видим в ней конфликт, там кто-то дерется между собой, внешние проявления, угу. да, то мы скажем, ну, они разберутся, или, ну, его же не убили, ну, там, мало ли что, или там, ну, а обозвали, с кем не бывает, да. А на самом деле травля такое систематичное, постоянное, либо унижение, либо насилие, из которого невозможно увернуться. И у него последствия, конечно, очень тяжелые. Если мы это видим, то мы будем ужасаться, хвататься за голову и пытаться выстроить работу, причем работу придется выстраивать не с конкретным Васей и Петей, да, как Вася, который там обижает, или Петей, которого обижают, а обязательно целиком с классом, потому что там все остальные тоже участники в роли молчаливых свидетелей, да, тех, которые поддерживают, те, которые не вступаются. Если этого не видеть и не делать правильных действий, то последствия могут быть, ну, в каких-то случаях вплоть до суицида, мы же знаем такие случаи, когда угу. дети идут как-то преодолевать и решать вопрос.
1: Есть ли успешные практики борьбы с буллингом?
11: Есть. Были, на самом деле, и в некоммерческом секторе, общественных организаций, у школ разные самые проекты. Они вполне успешные. Вопрос в том, чтобы это превратилось в систему. Я думаю, что инициатива, связанная с законодательством, она как раз про то, чтобы это стало... Ну, как вот мы привыкли, одинаково везде работает система, там, например, поступления в первый класс, да, или uh-huh. система экзаменов. Вот так же одинаково, ну, не то, что одинаково, а по каким-то общим правилам должна предсказуемо работать система обнаружения, и все должны знать в каждой школе, в каждый сотрудник, не только учитель, но и там уборщица или техничка, или заведующий столовой, они должны знать признаки и знать, как в этой конкретной школе устроено реагирование на подозрение о том, что здесь не все ладно.
1: Достаточно ли принять законодательные изменения, или все-таки главная задача научить педагогов, родителей, детей распознавать травлю, правильно на нее реагировать, и, ну, соответственно, здесь какая-то нетерпимость должна быть именно по отношению к самому факту?
11: Конечно, недостаточно. То есть законодательство просто дает рамку и как бы название угу. да, тому, чем надо заниматься и за что нужно нести ответственность. А вот наш институт в школах сейчас как раз реализует проект в пилотных школах, он делает такую комплексную модель и пытается и психологов обучить, и широкий круг учителей будет проходить обучение, и отрабатывать какие-то способы помощи. Да? И особая история, например, помочь тем, кто уже оказался в этой ситуации психологически, да, чтобы это не оказалось для них на всю жизнь каким-то...
1: Почему у нас, с вашей точки зрения, Александр Михайлович, детям в школе, ну, так устроено, видимо, что почему-то предлагают вот эти голодные игры в виде того, что там объявляется он белой вороной или еще что-то. То есть, казалось бы, всякие порочные вещи, вроде бы социум обучается избегать, но в плане, не знаю, там, насилия в отношении детей, да, там, жестокого обращения и так далее. А что касается вот таких психологических атак, которые очень часто даже самими учителями инициируются по тем или иным причинам. Не знаю, класс хотят более удобный, детей более каких-то покладистых. И в итоге выбирают себе жертву, и потом индуцируются все. Индуцируются ученики, родители, и в итоге непонятно, куда бежать тому родителю, который понимает, что с ребенком что-то не то происходит, а ему говорят, ну нет, ну это же он ваш просто такой, не знаю, какой тихий, неудачник там и так далее.
11: Ну, бывает, кстати, что и в адрес учителей, бывает со стороны ребят, бывает со стороны учителей, бывает в адрес учителей. А вот последние исследования, такие научные, да, которые мы видели, они говорят о том, что это скорее способ группового сплочения. Он такой отрицательный, да, неправильный, негативный, неподобающий, но способ, да, вот мы должны почувствовать себя чем-то единым целым, группа детей или класс, да, или какой-то коллектив. И вот это простой способ объединиться. Увидеть, понятно. Что мы не такие, как кто-то, вот, что он от нас отличается, и это помогает чувствовать себя единым, чем-то правильным, чем-то вместе, да. Классы ведь, они не по интересам собраны, да, это же не кружок,
1: конечно,
11: где все плаванием увлекаются. Детей собрали разных, совершенно разного характера, из разных семей, которые росли. И вот у них такая потребность найти что-то общее, она всегда есть, и тем возраста характерно, да?
1: Спасибо.
11: Да.
1: Да.
11: А в этом месте она так срабатывает.
1: Благодарю вас, Александр Михайлович. Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Сейчас новости, мы продолжим.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 3 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Артиллеристы группировки «Юг» ликвидировали 2 пункта ВСУ в Алексеево-Дружковке. Первый объект был обнаружен операторами беспилотников в ходе ведения разведки. Координаты цели оперативно передали расчету 122-миллиметрового орудия Д-30, сообщили в Минобороны. В результате серии точных попаданий ПВД вместе с живой силой противника был полностью ликвидирован. Второй пункт дислокации украинских формирований, оборудованный в блиндаже, разведчики дивизии поразили с привлечением тяжелой артиллерии. По координатам беспилотника отработал расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы М-100Б, уничтожив объект одним точным выстрелом. В оборонном ведомстве отметили скоординированную работу расчетов 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки. В том же районе операторы БПЛА обнаружили и уничтожили военный грузовик «Урал», укрытый под мостом, а также ликвидировали группу пехоты. Владимир Путин заявил о неизбежном снижении ключевой ставки Центробанка по мере стабилизации экономики. Это должно происходить как естественный процесс, основанный на улучшении макроэкономических показателей, подчеркнул президент в ходе рабочей встречи с губернатором Якутии Айсеном Николаевым. «Это нам очень нужно», – подчеркнул он. В ходе доклада глава региона сообщил Владимиру Путину, что провел переговоры с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. По его словам, руководитель регулятора обещает, что ставка все же будет снижаться. Ранее руководство ЦБ отмечало, что пространство для смягчения денежно-кредитной политики существует, однако конкретные сроки и темпы снижения будут напрямую зависеть от поступающих макроэкономических данных. В Центробанке подчеркивают, что текущие дисбалансы, включая ситуацию на топливном рынке, носят временный характер и пока не вызывают вторичных инфляционных эффектов. Крымские власти не планируют перенос выборов из-за режима ЧС. «Не рассматривается этот вопрос», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, отвечая на вопрос, возможен ли перенос голосования в сентябре, если режим ЧС продлится до осени. Он добавил, что к проведению выборов в регионе уже готовятся. Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для упорядочения вопросов экономического характера, связанных в том числе с перебоями в энергосистеме из-за атак ВСУ. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Владимир Путин ранее назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. ФАС выдала предупреждение 14 предприятиям на топливном рынке в регионах. Речь идет о компаниях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, в Удмуртии и Краснодарском крае. Как заявили в Федеральной антимонопольной службе, по результатам мониторинга цен на бензин и дизтопливо, предприятия занимают доминирующее положение в нескольких районах своих субъектов. В ведомстве отметили, что повышение цен на автозаправках может быть экономически необоснованным. В надзорном органе добавили, что ФАС продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо в регионах. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 29 копеек, доллара 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 26, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
9: Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
12: Габриэль Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И к нам присоединяется, подключается Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Изотович, как слышите? Здравствуйте.
13: Здравствуйте, всех приветствую. Слышу очень хорошо и даже вижу.
1: Отлично. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Еще телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в Ютьюбе, в Рутьюбе и в нашей официальной группе ВК. Ну, давайте с пылу с жару. Компания ЕГЭ закончена. Сейчас уже доздают, по-моему, пересдачи, если кому-то они нужны. Ну и плюс вступительные кампании в вузы. Есть какие-то особенности текущей кампании ЕГЭ, которые вы для себя отметили?
13: Ну, мы с вами уже как-то говорили, кроме того, что ЕГЭ вошло в такую норму и вышло, я бы так сказать, на плато. Тут вот есть как бы рост, есть снижение, есть какие-то пики, а есть плато. Мне кажется, что ЕГЭ вышло на такую ровную линию, когда уже все факторы, количество стобальников, не сдавших, мини-скандалы, так скажем, да, все это вошло в норму, все это, так сказать, так ожидаемо. По закону больших чисел, если это какое-то масштабное явление, то у него со временем все это, как говорится, устаканивается. Поэтому сам по себе ЕГЭ, вот он, мне кажется, так сказать, устаканился, вышел на плато, но и, как эксперт, скажем, приближается к точке своей смены. Ну, может быть, мы об этом еще поговорим.
1: Конечно. Вы же неоднократно говорили как раз, что если ЕГЭ по форме действительно его как-то отрихтовали, подрихтовали, вот, и действительно Рособорнадзор в этом году сказал, что практически не было каких-то жалоб, скандалов и так далее с организацией ЕГЭ. Но вот вопрос. Вузы предъявляют, кстати, очень часто претензии в части того, что недостаточно готовы абитуриенты, то есть качество знаний не совсем школьное, то, что нужно. Кто-то, наоборот, говорит, что ЕГЭ слишком сложное, и как будто бы дети теряют 2 года тем, что они только дрессируются на этот экзамен, про все остальное забывают. И вот здесь есть какая-то конфликтная история, да?
13: Да, безусловно. Безусловно, здесь есть конфликтная история, она шире, она вот то, что вы назвали, это проявление этой конфликтной истории. А причины, они несколько глубже, потому что, ну, вообще, как бы мы рассматриваем образовательную политику, состояние образования в рамке образовательного кризиса. Образовательный кризис – метафора, так сказать, Ахиллес и черепаха, да, так сказать, обстоятельства меняются, жизни, соответственно, другие нужны подготовки к жизни нужны, да, а образование меняется очень медленно. Образование вообще по-хорошему консервативная система, консервативный институт, он меняется и должен меняться очень медленно. В этом есть плюсы и минусы, но это так. А жизнь меняется гораздо быстрее. И поэтому пока образование изменится что-то, ну, например, введет другую систему экзаменов, ЕГЭ, ну, на минуточку уже почти 25 лет, то жизнь ушла вперед. А образование не может так быстро меняться. Ну, как бы Ахиллес и черепаха, да? Поэтому образовательный кризис – это такое глобальное, вечное, неприходящее явление. И мы все время стараемся его преодолеть. Так вот, в рамке преодоления образовательного кризиса уже почти очевидно, что система, когда всех проверяют по одной линейке, эта система в тех обстоятельствах жизни, которые наступают, она уже не совсем хорошо работает и для социализации человека, для того, чтобы он социализовался, принес пользу себе, людям, стране, максимально реализовав себя, а не подстроившись, так сказать, под какой-то общий шаблон. Вот эта система итоговой аттестации, она начинает устаревать. Не только у нас, во всем мире. Но да, во всем мире кто-то же этим управляет, и есть тенденция, так сказать, управлять эффективнее. То есть между простотой управления и требованиями жизни есть тот конфликт, о котором вы сказали.
1: Но сейчас основная проблема именно для российской системы образования, вот даже со школы прям начнем. Есть проблема в том, что мы не понимаем трендов, мы не умеем их как-то правильно адаптировать, или же у нас есть другая история, что мы признаем, что все было неправильно на протяжении 30 лет, и теперь мы возвращаемся к истокам, а истоками у нас считается советская система образования с очень мощной идеологической составляющей, соответственно, очень много всего, что надо там запоминать, тренировать и так далее. Вырастим хорошего, умного, патриотичного человека.
13: Ну, здесь тоже есть такая, знаете, две стороны медали. С одной стороны, все плохо не бывает. Не бывает так, чтобы все было плохо. А с другой стороны, идеологическая составляющая может как бы влиять, может поддерживать, может по-разному. Мы видим, как в Китае сильнейшая идеологическая составляющая, сильнейшая, намного сильнее, чем, значит, у нас и в других странах. И тем не менее, значит, это как-то уживается с теми достижениями, которые там, безусловно, есть. У меня сейчас магистрантка сделала работу по сопоставительным условиям Китая и России. И очевидно, что значит, это такая специфика. Поэтому вы правы в том, что вы сказали ключевое слово «тренд». Угу. Тенденция. Куда ветер дует. И вот сейчас, раньше, 5 лет тому назад, была такая мода такая. Давайте спросим работодателя, что ему нужно. Вот что нужно работодателю, что нужно на рынке, того и будем готовить. Ну, во-первых, бедные работодатели так и не смогли сказать, что им нужно.
1: Они сами не знают.
13: Они сами не знают. Это, знаете, как в том анекдоте, значит, учил бы материальную часть, не испытывал бы такие пытки. Поэтому, значит, они сами не знают. А во-вторых, ситуация меняется настолько быстро, что нужно как бы предугадывать, что нужно. А опираясь на ту ситуацию, которая есть, которая очевидна, мы точно запаздываем. Это помните, как было с юристами и экономистами? Вот очевидно было, что их мало, но бросившись туда, мы опоздали, потому что на следующем шаге уже как бы не нужно. Поэтому здесь возникает ситуация профессиональной экспертизы. Профессиональная экспертиза – это анализ слабых тенденций. Не то, что очевидно, вот у нас не хватает там того-то. Это вот ошибка, которая сейчас, на мой взгляд, может случиться с переходом из 9 в 10 класс.
1: Слишком увлечение, слишком серьезное увлечение с вот этими средними профессиональными училищами?
13: Профессии, слишком большой акцент на профессиях, которых сейчас очевидно не хватает. Но то, что их сейчас очевидно не хватает, не гарантирует, что рынок не изменится, и ребят, которых туда, так сказать, направили, так или иначе, что они найдут себе место на рынке труда через 5-7 лет. Ну, пока они будут учиться, пока, значит, они на месте освоят работу и так далее, и так далее. И придется другую волну запускать. Так вот, профессионализм образовательной политики, он, собственно, и заключается в том, чтобы понять, какая слабая тенденция. Потому что это сигнал на минуточку, в чем, значит, специфика нашей страны, как и Китая, впрочем. Это миллионы людей. Это миллионы детей. Это почти миллион детей каждый год, ну, с учетом демографии, да, выпускается из школы. И вот направить, дать сигнал, а у нас такая культура, что мы прислушиваемся к сигналам, которые идут сверху. И вот дать этот правильный сигнал, это, собственно, и есть, так сказать, политика, образовательная политика. В этом смысле я, кстати говоря, готов согласиться с теми, кто считает, что ЕГЭ не должен быть сложным. Он и не должен быть сложным. Потому что он же для всех. А у нас степень, так сказать, предрасположенных к учебе разная. И в этом смысле он экзамен, да, единый экзамен, он потому и единый, что он для всех. А вот дальше уже нужно разбираться персонализированно, индивидуализированно, кто к чему может пригодиться. И вот на смену ЕГЭ, вот слабая тенденция заключается в том, для многих это прозвучит, может, странно, экзотически, ну, потому что это слабая тенденция. Но я, как профессионал, должен именно это обсуждать. И спасибо, что вы даете такую возможность. Слабая тенденция заключается в том, чтобы понять каждому, к чему он более предрасположен, к какому виду деятельности, даже не какой профессии, а к какому виду деятельности.
1: Насколько я знаю, Александр Изотович, такие практики существуют где-то в Европе, по-моему, в Германии тоже профориентации, если я не ошибаюсь, в Швейцарии. И эти системы, ну, как бы предрасположенность, да, условно, там, гуманитарий, математик и так далее. И есть, ну, как говорят критики такой системы, она заключается в том, что человеку как будто бы не дают попробовать и то, и другое, пятое, десятое, и его там с 5 лет уже настраивают. Ты пойдешь в физмат, ты пойдешь в гуманитарии, там, а ты, не знаю, творческий.
13: Такой системы пока нет нигде. Это нет. Я могу сразу ответственно заявить. Такой системы, когда бы итоговая аттестация опиралась исключительно на твои... Да, конечно, есть уровень, который должен быть известен всем. Литература, история, прежде всего, да. История, литература, что-то в математике, что-то в физике. Это как бы общая история. Но чтобы акцент был и на том, к чему человек предрасположен, такого пока нет нигде. Более того, значит, все страны как раз страдают. Но есть другая там подушка безопасности. Во многих странах бакалавриат, то есть первая степень, менее ответственна. То есть ты можешь получить вот эту первую степень, но не обязательно вот именно по той профессии, по которой ты должен работать. Ты можешь получить, а потом уже стал взрослым, а я глубоко убежден, что ребенку в 17 лет очень сложно понять, кем он хочет быть. Поэтому, чтобы не терять время, все-таки получать образование, но в то же время не садиться в эту колею, вот эта первая ступень или степень, она менее ответственная. Такая история есть. Я, кстати, не верю в раннюю профориентацию тоже. Потому что, значит, ну да, все дети в 10 лет хотят быть пожарниками и так далее, да? Дворниками, пожарниками, космонавтами, теперь блогерами.
1: То есть картинки яркие, видишь, ассоциативный ряд. Пожарная машина красная там и так далее. Поезда красивые.
13: Абсолютно. И в этом смысле это вечная история. Я думаю, что в Древнем Риме дети хотели быть гладиаторами.
1: Понятно.
13: И даже есть фильмы, которые, так сказать... Это картинка, которая впечатляет. Но найти в себе, так сказать, истинное призвание. Вот найди себя. Найти себя. И под это будет подстраиваться итоговая система аттестации так или иначе. Это тот самый тренд, о котором вы сказали. Пока это слабое, но с развитием искусственного интеллекта, с развитием цифровых инструментов, почему она слабая, вот эта тенденция? Потому что у меня в классе 30 человек. Я учитель физики, например. Мне не до поиска персональных предрасположенностей. У меня программа. У меня потом еще и экзамен. А если я учитель математики или русского, то это обязательный экзамен, да? Мне надо их подготовить. И мне нужно, чтобы отметки были хорошие. А насчет персональных индивидуальных особенностей, меня так особо никто не спрашивает, и не ждут от меня этого. И родители не ждут.
1: А есть проблема, Александр Жорж, в современной школе, что она слишком сильно изолирована и как бы как вещь в себе находится, такое государство в государстве, потому что прослеживается ли у нас действительно единый вот этот трек? Детский сад, начальное образование, прям со,

0: есть проблема. А эти отличники уставшие, уставшие, прошу прощения, уже к окончанию школы, потому что их выжили полностью, все соки из них, потому что они принесли в школе рейтинги. Ну, вот, вот так это выглядит, нет?
1: Вы совершенно правы. Если, знаете, утка, если она выглядит как утка и ходит как утка, так, может, это и утка. Вы совершенно правы. Чем сильнее показатель становится предметом административного влияния, тем сильнее он, во-первых, разрушает саму систему, а во-вторых, уводит от изначальных целей. В этом смысле дети стали становиться средством, инструментом достижения показателей. Не субъектом развития себя, а инструментом развития показателей. Вот к этому приводит стремление все измерить линеечкой, как вы сказали. Это очень точная метафора. Потому что то, чего нельзя измерить линеечкой, то, того как бы и нет в административном плане. Вот чего-то предлагается, а как можем это измерить? Ну, как мы можем измерить воодушевление? Как мы можем измерить вовлеченность ребенка? Как мы можем измерить самореализацию ребенка? Как мы можем измерить желание ребенка учиться, что-то сделать и так далее? Как мы можем измерить климат в классе или в школе? Как мы можем измерить комфортность пребывания ребенка в школе? И так далее. И поскольку этого измерить нельзя, в рейтинг включить нельзя, например, да, то это и исчезает из поля, так сказать, действия. Это с одной стороны. А с другой стороны, закрытость школы – это защитная реакция. Ну вот посмотрите, вот вы новостник, да? Ну, дня не проходит, чтобы кто-то не предложил, депутаты, общественные деятели, просто неравнодушные граждане, да, чтобы кто-то не предложил какого-то изменения в школе.
0: Да, это, кстати, самые часто появляющиеся новости, если так статистики посмотреть. Самая экспериментоемкая сфера – это сфера образования.
1: Да, давайте сделаем так, давайте сделаем так, давайте сделаем так. Но, как говорилось в одном известном фильме, катафалк не резиновый. Поэтому, значит, вот и что, надо на все это реагировать? Ну как, это же общество хочет, значит, школа должна... Поэтому школа закрывается. Это вполне естественная реакция. Очень мне иногда хочется сказать, да оставьте вы в покое школу, объявите вы мораторий на изменения и дайте вздохнуть. Потому что, во-первых, дискредитируются изменения, уже слово «реформа» стало неприличным. Сами изменения, а школа не может не меняться. Но она меняться должна изнутри, а не по поручению. Потому что если внутри образовательного сообщества не вызрело, вот скоро будет 40 лет педагогического сотрудничества. В середине 80-х внутри педагогического сообщества вызрело стремление к изменениям. И, к сожалению, государство в начале 90-х, так сказать, не поддержало это. Отстранилось, наоборот. А это, если бы соединилось стремление сообщества и поддержка государства, то система бы сильно изменилась. А сейчас мы совершенно справедливо сказали не воодушевление к изменениям, а усталость.
0: Но
1: апатия.
0: С вашей точки зрения, если вводить какие-то, ну, условно, ведь объективно с давних-давних времен базовый набор знаний, он не изменился. Уметь читать, писать, считать, рассуждать. Ну, и понимать себе в пространстве, что происходит, какие страны существуют и так далее. Но получается, основная проблема, насколько мы понимаем, школьного образования в том, что вот это, что вот это простое, благодаря чему стал известен там программа «Ликбеза Советского Союза на весь мир», потому что о сложном объяснили просто людям, которые не умели писать, читать, считать. А да, сейчас все это простое, очень сильно усложнилось. И получается, идет, ну, как бы, перевертыш какой-то. То есть, как будто бы уже дети какие-то не такие пошли, потому что они не усваивают. А оказывается, что это не дети какие-то не такие. Объясняется все как-то криво-косо.
1: Ну, я бы тут так сказал, значит, что, во-первых, дети точно не такие. Дети не

0: какие. И в этом смысле, значит, ну, вы молодая девушка, вам, так сказать, только одно поколение у вас в руках, ваш ребенок, да? А у меня уже и мой ребенок, и мои дети, и мои внуки.
1: Так.
0: И у тех учителей, которые работают как бы много циклов, есть четкое представление, что дети другие. Вопрос, почему они другие? Да, вы правы, есть какие-то базовые вещи, которые со времен Платона, у Платона было 4 мусических предмета, это, на секундочку, 4-5 век до нашей эры, 4-5 век до нашей эры, можете себе представить. Значит, и с тех пор вот эта база, она как бы такая постоянная. Но дело не в этих материалах, а дело в отношениях с миром. Отношение ребенка и окружающего мира принципиально изменилось. Принципиально изменилось. Много лет, пока ребенка не научишь читать или писать, то он, как он будет общаться с миром, если он читать не умеет, да? Ну, вот сказки бабушки, да? А сейчас, смотрите, дети, мы их еще даже учить не начали. Ничему. Они уже общаются с миром, используя те, как психологи говорят, орудия, ну, гаджеты и так далее, которые есть. Как бы мы ни запрещали. Изменился тип отношения ребенка с миром. Он стал более автономным. И в этом смысле он к источнику своего развития, будет ли там образование, не будет, это еще вопрос, но к источнику своего развития он подключается помимо взрослого, без взрослого. Я не открою большого секрета и удивления, если скажу, что вот мои товарищи, друзья со званиями академическими, доктора наук и так далее, но когда они покупают новый телефон, то они к внукам идут. А помоги мне, значит, там что-то освоить и так далее. То есть этот разрыв, он очевиден. Дети действительно другие.
1: Но они другие в, как бы, в нейтральной коннотации. Потому что сейчас тоже один из трендов такой. Докажите, что ваш современный ребенок не деградировал из-за того, что он использует новые средства коммуникации раньше, чем научается ходить.
0: Если я измеряю развитие тем, как он умеет ходить, а он научился плавать, например,
1: так,
0: то я говорю, он же ходить не стал лучше. Мне говорят, так он плавать стал. Но меня это не интересует. Я меряю то, как он ходить стал. Понимаете, да? То есть шкалы разные. Те, кто говорят, что ребенок деградирует, надо ответить на вопрос, по какой шкале они это оценивают. Если по шкале запоминания дат, возможно. Возможно. Но если по шкале поиска нужной информации, то неизвестно, кто деградирует больше.
1: Давайте после новостей продолжим. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. МИД Молдавии выразил протест российскому послу после падения дрона. Олегу Озерову вручили ноту после того, как на юге страны накануне обнаружили упавший беспилотник. В Министерстве иностранных дел считают, что БПЛА может быть российским. Воздушное пространство Республики Молдова было незаконно пересечено беспилотником с зарядом взрывчатого вещества, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны. Беспилотник упал в ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района. По данным Министерства обороны Молдавии, дрон нес около 40 килограммов взрывчатки, а пострадавших не сообщалось. Власти Ростовской области ищут маршруты для экспорта зерна нового урожая. Меры принимаются на фоне возникших сложностей с судоходством в акватории Азовского моря, заявила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко. По ее словам, для оперативного решения логистических задач и обеспечения бесперебойных поставок продукции донских аграриев Министерство организовало постоянное взаимодействие со всеми участниками рынка. Оно находится на прямой связи с руководителями сельхозпредприятий, крупнейшими зернотрейдерами, логистическими компаниями, а также с представителями профильных федеральных структур. Сложности с судоходством вызваны участившимися с начала июля атаками украинских беспилотников на гражданские сухогрузы и танкеры в акватории Азовского моря и Таганрогского залива, из-за чего российские власти ввели вынужденные ограничения на движение коммерческого флота в этих районах. Минпросвещение подтвердило обязательное предоставление школьникам места в 10 классе. Правила действуют даже в случае, если ученик не смог пройти индивидуальный отбор в профильный класс или класс с углубленным изучением предметов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что при провале на профильном отборе региональное министерство образования или муниципальный профильный отдел обязаны предоставить школьнику альтернативу. Это может быть место в классе универсального профиля в той же школе, либо в любом другом территориально доступном общеобразовательном учреждении. Единственной законной причиной для отказа в приеме в конкретную школу остается физическое отсутствие в ней свободных мест. В подобной ситуации родителям необходимо оперативно обратиться в местный орган управления образованием, который подберет другое учебное учреждение. В Карелии ищут 11-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру. Их местонахождение неизвестно с понедельника. Как сообщили в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт», несовершеннолетний был одет в черную футболку и синие брюки, а его сестра в белую футболку и розовые шорты. Там отметили, что под публикацией о поиске детей на странице отряда в ВК оставлен комментарий, в котором говорится, что их ищут по трассе Кола, идущих по трассе Кола в сторону Петрозаводска заметили в 5 утра. Добровольцы ведут поиски в Кандапоге и в Петрозаводске, и в лесу, и по трассе, уточнили в отряде. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 26, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
11: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
13: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
15: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
1: 15.36, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Изович, по поводу экспериментов и экспериментальной емкости школы, вот смотрите, тенденции ввода новых предметов, которые касаются воспитания, по сути, нового человека. У нас и там и про культурные ценности, и про патриотизм, меньше уроков естествознания, больше уроков истории. Что там еще? Это волонтерская ориентация на волонтерство, служение и так далее. Вот школа все это может аккумулировать так, чтобы это не в формальность какую-то навязанность превратилась, а все-таки, чтобы это было хорошим, полезным элементом воспитания и развития личности ребенка?
0: Это сложно очень.
1: Сложно.
0: Потому что, значит, как мы уже сказали, что не резиновое пространство школьное. И здесь, опять же, вот ключевое слово, вы как задали это направление, тренд, да, ключевой тренд заключается в том, что мероприятийность такая заорганизованная, она редко дает положительный результат. Она, конечно, эта мероприятийность является традиционным ответом системы управления образованием на поручение. И там показатели довольно простые, да, охват, количество самих мероприятий, охват, по ним легко можно отчитаться. Но что касается, собственно, оценки результативности, то, во-первых, эта результативность так не заявлена, чтобы она отражала. Вот есть указ президента известный, да, на эту тему. Вот как спланировать деятельность, не мероприятие, а деятельность, чтобы у ребенка возникл мотив, чтобы ему было интересно, чтобы вовлекательность, вовлечение было высокое. В этом смысле я бы отметил, что как раз вот в системе просветительства движений разных, это деятельность на основе проектов, на основе инициатив разных. Вот есть, я работаю в фонде президентских грантов, там поддерживаются разные инициативы. И вот я вижу, что дети, которые попадают к людям, к энтузиастам, к инициативным людям, которым и самим это интересно, не распоряжение, да, ведомства, не расписание дополнительный урок, а людям самим интересно проводить. Вот сейчас лагеря очень много проводят. Инициативные проекты поддержанные. И там дети вовлекаются. Угу. И вот в этой модели воспитательный эффект намного выше. И он виден. И можно исследования проводить, можно показать, что он виден. Что касается вот такого рода мероприятий, которые построены на старой доброй традиционной схеме дополнительных предметов и уроков по воспитанию, то это очень большой вызов для детей. Честно говоря, я сторонник старой доброй традиции о том, что учеба и воспитание неразрывно. В этом смысле я сторонник Макаренко, Сухомлинского и нашей традиционной советской педагогики, в которой учеба, вот я как учитель физики, я могу сказать, что физика воспитывает очень мощно, в том числе такие вещи, как эстетику, понимание красоты, а не только понимание процессов и явлений в природе. Да? Ну, потому что нет ничего более увлекательного для меня, чем книжка Ньютона «Математические начала натуральной философии». Только эту увлекательность нужно как-то, так сказать, показать.
1: А есть... В этом.
0: Но в этом как бы и ловушка. Потому что, значит, вещи, которые на самом деле важны, они линейкой не меряются, такой простой. Простыми инструментами меряются только простые эффекты. А сложные эффекты, а воспитание – это сложный процесс. Очень сложный. И его, так сказать, сводить к простым линейкам, ну, в какой-то степени, так сказать, не выполнять как раз те поручения, которые существуют.
1: Есть ли проблема в том, что сейчас декларируется, что дети другие, и в это вкладывается негативный смысл в плане, что они очень не то что волевые, а своевольные, они больше вопросов задают, они не всегда соглашаются, у них, как это, не все для них авторитет просто по умолчанию, потому что кто-то старше. И, по сути, есть такая задача объявить, что это все неправильное, и это какие-то, значит, пережитки либеральных периодов, и надо детей больше, что называется, ну, фактически дрессировать для того, чтобы они стали понятными, удобными, правильными там, людьми. Вот этот, знаете как, то есть модели воспитания, дети другие, а модель воспитания какая-то вот она чуть-чуть как будто бы запаздывает.
0: Ну, мне в этом смысле сложно отвечать, потому что я эту ситуацию изучаю, как говорится, в ленте времени на протяжении всей культурной традиции воспитания. Поэтому такой плач, как у нас говорят, плач Ярославля, да, он вечен, он вечен. Со времен, значит, Цицерона, и даже раньше, и так далее. Молодежь не слушается, молодежь стала другая, она не почитает старших, это я цитирую Цицерона. Значит, и так далее. Это вечная история, и она, я, конечно, извините меня за оценочное суждение, я это отношу к банальности. Ну, так, это банальная история. Но в то же время это защитная реакция. Я это называю выученная воспитательная беспомощность. Но мы же не можем с ними справиться. Поэтому мы, так сказать, можем быть. И это вечная история. Поэтому всегда находятся яркие люди. Вот в России в начале 20 века была целая плеяда ярких педагогов. Шацкий, Блонский, Сорокорасинский. Помните фильм «Республика Шкид»? А до этого была «Путевка в жизнь» и так далее. То есть есть целый ряд, как бы, всегда находятся, которые показывают собой, не теоретически, а собой показывают. Ребята, это вы не способны. Дети-то, конечно, другие. А чего вы хотели? Мир меняется, а дети должны оставаться прежними? Конечно, мир меняется. Конечно, дети под влиянием этого изменения будут другими. И есть, и будут другие. Да так и вы должны как бы меняться. И в отечественной педагогической традиции всегда находились люди, которые, так сказать, собой показывали. Учителя, новаторы в 80-е годы, Шатало, так сказать, известный, Шалва Александровича Монашвили, который собой показывал, как это делать. И в этом смысле сейчас, если не поддерживать тех энтузиастов, которые не теоретически, а собой показывают, что это можно, что можно понять изменения в детях, принять это как данность, с этим ничего не сделаешь, и искать новые материалы, новые способы вовлечения детей. Ну, а Лев Семенович Выгодский, кстати говоря, в 30-х годах предупреждал, что развитие орудий, он так называл вот всякие механизмы, да, приведет к тому, что дети начнут общаться с миром через них в равной степени, как и через друг друга.
1: Что и произошло спустя 80 лет. Да.
0: Да, да. Но, значит, там разные были сигналы, их надо было услышать. Вот эти сигналы надо было услышать. Вот 80 лет назад надо было услышать Выгодского. Но а так ему вместо этого, так сказать,
1: да, придавали остракизму, придавали. А какие модели воспитания выглядят, с вашей точки зрения, наиболее приемлемыми именно в настоящее время? Потому что, вот опять же, отталкиваемся даже от рынка. Самое простое, говорят. Да. Высшее образование, линейно полученное, уже не имеет такой ценности, потому что можно получить образование экономиста, стать дизайнером. Вот. Важно иметь критичность мышления, гибкость мышления и иметь способность обучаться постоянно чему то новому, потому что никто 40 лет, уже 45 лет на заводе не работает. Но от детей, парадоксально, то есть от взрослых это требуется, а от детей как будто требуется что-то другое.
0: Вы абсолютно правы, конечно, так сказать. Вы сейчас для меня проходите аттестацию на должность образовательного политика. Безусловно. Вот в этом как бы кроется... Понимаете, тут... Для ребенка сейчас, вот я сначала отвечу на ваш вопрос, который вы вначале задали, да, значит, какая модель наиболее современная. Для меня сейчас наиболее современная модель воспитания – это педагогика сотрудничества. Вот манифест, который 40 лет назад был выпущен Семеном Львовичем Соловейчиком в «Учительской газете», он сейчас наиболее актуален. Почему? Потому что рынок труда для меня – это не место зарабатывания денег, а это место социализации человека. Ну а где нам социализоваться? Мы на рынке труда социализуемся, так мы себя проявляем и так далее. Так вот, базовая история сейчас, базовый дефицит, это отсутствие способности взаимодействовать друг с другом. Не по шкале начальник-подчиненный, а по шкале взаимодействия, сотрудничества действительно. Вот компетентность сотрудничества очень низкая. Система образования на это не настроена. Нет задач в школе, которые дети решают вместе. Ребенок учится сам, фактически. Но если это не практикуется, то в течение 10 лет он как бы и не научается сотрудничать. В этом смысле педагогика сотрудничества становится спустя 40 лет, в этом гениальное провидение Семена Львовича Соловейчика, на мой взгляд, еще тогда, на заре, еще рынка никакого не было. Но он уже тогда понял, что социалистический советский образ рынка труда, вернее, трудового пространства, меняется. И вместо успехов бригад коммунистического труда, помните бригады коммунистического труда?
1: Конечно.
0: И так далее, из стахановского движения возникает ситуация, когда человек имеет возможность самореализоваться, но человек не может самореализоваться в одиночку. Это иллюзия. Индивидуалистами индивидуальное воспитание не приводит к индивидуализму, потому что человек персонально может развиваться только во взаимодействии с другими людьми.
1: Это, знаете, что-то напоминает, помните, выражение, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня, а чтобы человеку индивидуально реализоваться, нужен целый коллектив.
0: Абсолютно точно, абсолютно точно. И этот тезис в разные времена, ну, конечно, Антон Семенович Макаренко здесь классик, но не только отечественные классики. Книжка Хиллари Клинтон, довольно старая, я имею в виду старая книжка, не Хилды, а старая книжка, она так и называется «Воспитывать все деревни».
1: Угу.
0: Воспитать можно только деревни, только в коллективе, в группе. И Лев Семенович Выгодский тоже об этом говорит. Социальные отношения воспитывают. Но социальные отношения в то же время и позволяют человеку самореализоваться.
1: То есть утверждение многих людей сейчас, что, например, индивидуальное образование в плане там, семейного, домашнего, лучше, чем общеобразовательная школа, просто потому что ребенок минует всякие там притирки, странные требования, это не совсем верно.
0: С моей точки зрения, я могу ошибаться, но как эксперт, у меня есть основания, я могу утверждать, что да, Маугли, модель Маугли не самая лучшая модель человеческого воспитания. Люди должны друг с другом общаться. И в этом смысле общение человека с человеком моделирует общение человека с миром, с природой, с культурой, со временем и так далее, так далее. Вне человеческого общения человек не становится человеком.
1: Угу.
0: Поэтому... Но тут как бы есть вызов, что орудия претендуют на вытеснение человека. Претендуют. Вот это. Мы сейчас находимся фактически в середине большой битвы воспитательной. Потому что это не битва за то, чтобы победить орудие. Победить искусственный интеллект невозможно так же, как невозможно было победить письменность.
1: Угу.
0: Сократ в V веке протестовал против письменности. Он резко выступал против письменности. Потому что он считал, что если будет не устное общение человека с человеком, когда видно, кому это говорится, кто это говорит, да, личностное знание формируется. А когда, значит, я написал, а кто-то неизвестно, кто прочитал, то таким образом, говорит Сократ, возникает мнимое знание, ну, псевдознание. Но победить эволюционную волну невозможно. Это фундаментальная вещь. Поэтому против мельниц, как говорится, с копьем, бесполезно. Но война не в том, чтобы победить, а война в том, чтобы научиться с этим взаимодействовать, сотрудничать. Но... Не отмахиваться, да, простите.
1: Здесь просто получается, смотрите, есть определенная фобия людей, современных родителей перед современными средствами коммуникации, орудиями, как вы сейчас сказали, потому что дети отучаются, во-первых, взаимодействовать в социуме с глазу на глаз, потому что одно дело, ты в комментариях что-то обидное напишешь, дома сидя на диване условно, да, а другое дело, ты, в общем, это в лицо человеку скажешь, и вполне вероятно,
0: вот
1: что может что-то...
0: Вот это Сократ и говорил. Вот
1: да.
0: Ровно это Сократ и говорил. Есть диалог Федора, вот ровно про это вы просто сейчас повторяете Сократа.
1: То есть ничего не меняется. Но здесь есть еще другая история, что как будто бы телекоммуникационные орудия лишают человека очень важных физиологических способностей в виде письма, которые связаны с мозгом, с мозговой деятельностью, с мышлением, с, соответственно, фантазийностью и так далее. И как будто бы нельзя допустить, чтобы человек полностью погрузился в экран, потому что иначе у него атрофируют другие навыки, которые поколениями формировались. Вот о чем речь.
0: Вот это и есть война. Вот это и есть война. Это и есть война, где враг — это простота общения, минимум усилий и так далее. В этом смысле можно, так сказать, с этим воевать, а можно построить жизнь, ну, ребенка в частности. Ну, это и взрослых касается, да, значит, 45 минут ты посидел перед экраном, и вставай, и двигайся. А если ты вообще не двигаешься, то, так сказать, это плохо. Поэтому, ну, построить так жизнь ребенка, у которого есть природное влечение к лицом к лицу, к играм и так далее, у них есть это природное влечение. Но построить так, чтобы ему хотелось и то, и другое, причем хотелось, в этом талант педагога. И, к сожалению, к огромному, если педагог... Понимаете, мы можем выпустить любые постановления, призывы, там, так сказать, вот сейчас домашние задания отменить.
1: Для первого класса, да.
0: Для первого... Все что угодно сделать. Но они, эти постановления, сами по себе не работают. И у нас миллион учителей, как минимум. Я сейчас не хочу, так сказать, отрывать дошкольных работников, школьных, дополнительного образования. У нас больше миллиона воспитателей, учителей, простите, работников образования. От каждого из них зависит, как будет ребенок, с которым он имеет дело. От каждого. И в этом смысле простота, или я бы сказал, упрощенность административных сигналов не мотивирует. Вы представляете себе задачку замотивировать миллион людей?
1: Это сложно,
0: конечно.
1: Без
0: этого? Но это как бы задачка, которая сейчас на повестке дня. И правоохранители миллион, и в армии миллион, и рабочих миллион.
1: Врачей много, да.
0: Врачей миллионы, да. Вот увлеченность вот этими административными форматами по простым линейкам, она снижает уровень мотивации огромного количества людей. А возникает это именно в школе. Потому что именно в школе этот самый миллион получает прививку деятельности, которая изнутри не мотивирует. Надо, ты должен.
1: Но вот интересно по поводу того, как все-таки меняется детство, и самое главное, успевают ли, например, как это, проявлять гибкость взрослые люди, которые работают в школе и, соответственно, проходят разные циклы, с разными, циклы образования с разных детей. Потому что даже сейчас говорят, например, сейчас вынуждены очень вовлеченные в детство родители, потому что бабушки, дедушки, да, либо они далеко, либо они в этом не участвуют. Урбанизация способствует изоляции определенной, плюс гаджеты, дети на улицу не выходят. И в итоге многие сталкиваются с тем, что детей очень сложно мотивировать на то, чтобы постоянно занимать себя. Они постоянно просят, чтобы их развлекали.
0: Детей сложно мотивировать в любое время, еще раз.
1: В любое.
0: Здесь нужно убрать слово «теперь». Детей сложно мотивировать. Это факт. Потому что дети не живут в сценарии, в тех социальных связях, в которые живут и жили взрослые. Но это медицинский факт. Они живут в другой ткани социальных отношений.
1: Так.
0: В этой ткани социальных отношений важные вещи, мотивирующие вещи, другие. Тебе что, неинтересно?
1: Как же тебе, может быть, неинтересно, говорят? Как же? Мне же было это интересно, да. Вот говорят так.
0: Да, да. Но когда вечером ты подсаживаешься со сказкой, читая ребенку, ты видишь, что ему, может, не сказка интересна, но этот тип социальных отношений ему интересен и важен. Вот на этом как бы надо играть. Но вы очень хорошо сказали про вынужденное внимание родителей. Это очень важный момент. Вот если бы мы когда-то посвятили этому целую программу, это
1: сделаем,
0: было бы потрясающе.
1: Обязательно.
0: Потому что родители начинают играть большую роль в жизни ребенка, чем учитель. Вот это сейчас происходит. Вот по той причине, которую вы сейчас сказали. Потому что школа формализуется. И хотя школа по объему занимает огромное количество времени и сил, но по силе влияния она ослабевает из-за той шкалы линей, которую вы назвали раньше. И родители начинают создающийся вакуум заполнять. Ну а кто еще? Ну а кто еще? И в этом смысле появился даже такой термин «сознательные родители», «осознанное родительство». И чем больше, тем лучше. И тогда их надо научать этому.
1: Главное, в невроз тут, правда, не впадать. А то есть, знаете, категория родителей, которые вступают в конкуренцию со школой. Я знаю лучше, да.
0: Поэтому сотрудничество сегодня, да. Вот родители, которые вступают в конкуренцию со школой, бесполезное занятие, могу предупредить сразу. Сразу. Но создать некоторый канал влияния, это вещь важнейшая, потому что это не конкуренция со школой, а это заполнение дефицита, который ребенок ощущает. И не дай бог не поддержать ребенка. Это значит его потерять. Поэтому связь с ребенком, который, слава богу, он еще хочет этого, наступит подростковость, и он перестанет, так сказать, так уж стремиться к родителям. Поэтому сейчас как бы вот пока. И в этом смысле родители, которые не обладают компетентностью современного родительства, они теряют детей, они теряют связь с детьми.
1: Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Александр Зодч, спасибо. Ждем вас снова, тем более, что тема у нас с вами уже определена на будущий эфир.
0: Спасибо вам. Очень важная программа.
1: Спасибо. Далее будет у нас информационный выпуск. Это была программа «Умные парни». И после информационного выпуска будет блок анонсов. Потом у нас будет, соответственно, потом у нас будет небольшой блок рекламы. И, соответственно, Юрий Будкин придет, программа «Поток» и «Своя правда». Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Шедшие из Черноморска в Одессу сухогрузы повреждены российскими дронами. Суда использовались для транспортировки грузов военного назначения. Ранее в сети также появились кадры сильного пожара на палубе одного из танкеров, который был поражен в этой же акватории при попытке доставки горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования был атакован крупный логистический узел на территории госпредприятия «Морской торговый порт Южный». Целью стал транспортный центр компании «МигТранс», сообщили в Минобороны. В результате точного попадания поражены инфраструктурные объекты предприятия, также полностью уничтожены бензовоз и 12 грузовых автомобилей, задействованных в обеспечении ВСУ. Верховная Рада Украины отправила в отставку премьера Юлию Свириденко. Согласно законодательству страны, процедура автоматически влечет за собой освобождение от должностей всех членов правительства. Решение поддержали 258 народных депутатов, против проголосовал один, еще пять воздержались. Прямая трансляция внеочередного заседания велась парламентским телеканалом «Рада». Официальное заявление Свириденко направила в парламент накануне после согласования этого шага с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ранее он анонсировал масштабное обновление исполнительной власти в рамках изменения политической стратегии страны. Минпросвещение подтвердило обязательное предоставление школьникам места в 10 классе. Правило действует даже в случае, если ученик не смог пройти индивидуальный отбор в профильный класс или класс с углубленным изучением предметов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что при провале на профильном отборе региональное министерство образования или муниципальный профильный отдел обязаны предоставить школьнику альтернативу. Это может быть место в классе универсального профиля в той же школе, либо в любом другом территориально доступном общеобразовательном учреждении. Единственной законной причиной для отказа в приеме в конкретную школу остается физическое отсутствие в ней свободных мест. В подобной ситуации родителям необходимо оперативно обратиться в местный орган управления образования, который подберет другое учебное учреждение. Вулкану Шевелуч присвоили красный код авиационной опасности. Он выбросил пепел на высоту до 10,5 километров. Пепловый шлейф распространился к востоку и юго-востоку от вулкана в сторону Камчатского залива. На пути его следования находится поселок Усть-Камчатск и село Круто-Берегово. Там не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла, отметили в МЧС по Камчатскому краю. Официальный курс юаня от Центробанка сегодня 11 рублей 29 копеек, доллара 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 27. Облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
18: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве нотариус города Москвы Татьяна Ништ. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как найти себя и не потерять? В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
18: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 14 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И главные темы обсуждаем с вами в прямом эфире.
16: В движении.
20: В городе двухбальные пробки, мы этому уже не удивляемся. Середина июля, автомобилей... Это вот, кстати, те, кто говорил, что потому что нет бензина, автомобилей нет. Теперь бензин завезли, а автомобилей по-прежнему нет. Видите, двухбальные пробки в Москве. 3 балла нам обещают в 5 и в 6 вечера, а 4 балла в 7 вечера. Следим за этим. Если говорить о сложностях на московских дорогах, даже на фоне двухбальных пробок в среднем по городу, то это северо-восточная хорда от Ростокина в сторону Белокаменной. еще третье транспортное кольцо в районе метро «Динамо» и в районе метро «Савеловская». И, наверное, стоит обратить внимание на то, что на внешнем кольце Московской кольцевой дороги происходит перед беседами. Вот там многокилометровые затруднения. Насколько это можно назвать пробкой, не знаю, но сложности будут. 2 балла прямо сейчас, как максимум 4-бальные пробки. Ждем в 7 вечера.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
21: Поток. Новости этого дня.
20: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Была встреча с исполняющими обязанности губернатора Белгородской области и губернатора Тверской области. И вот там Собянин говорил о том, что в ряде регионов бюджеты дефицитные. В общем, о чем говорит инициатива Собянина, как это может помочь в разрешении проблем и почему, собственно, Собянин выступает с этой идеей. Это и Москвы касается. Первая тема. Вторая. ОПЕК ухудшила прогноз по росту спроса на нефть в 2026 году. Ожидается, что показатель увеличится на 0,8 миллионов баррелей в сутки, составит почти 106 миллионов. Это и из июньского отчета организации следует, чем объясняется сложившаяся ситуация и что это значит для Российской Федерации. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, число сбитых БПЛА на подлете к Москве с начала суток достигло уже 23, пишет ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. Тут же упоминается сообщение Сергея Собянина, который говорит сейчас, что силы ПВО уничтожили еще 5 беспилотников на подлете к Москве. То есть в сумме, по подсчетам ТАСС, 23. РИА Новости, срочное сообщение здесь. Посол России напомнил финском МИД, что Финляндия ни разу не доказала, по его словам, распространяемые домыслы о российском гибридном влиянии. Финские власти в беседе с послом России, это сообщение из посольства, цитирует агентство РИА Новости, не привели фактов, которые подтверждали обвинение в адрес России в кибердеятельности.
21: Поток. Успеем сказать главное.
20: Тут интересно, да, заголовок «В адрес России в якобы кибердеятельности» или «Факты, подтверждающие обвинения в кибердеятельности». В любом случае, речь идет о кибердеятельности, которая как-то неправильно организована, а не о кибердеятельности как таковой. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс пользователю «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948. Первая тема – тема бюджета. Бюджетных денег. Сергей Собянин на встрече с временно исполняющими обязанности губернаторов Белгородской и Тверской областей заговорил о необходимости перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Он говорит, что доходы формируются неравномерно, что в целом ряде регионов бюджеты дефицитные, что правительство России с помощью бюджетных кредитов эти проблемы перекрывало, чтобы регионы могли стабильно выстраивать бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов. А теперь это стало проблемой и для федерального бюджета. Борис Копейкин, главный экономист в Институте экономики роста имени Столыпина, к нам присоединяется по телефону. Борис Александрович, здравствуйте.
22: Добрый день.
20: Первый вопрос. О чем говорит инициатива Собянина, с вашей точки зрения?
22: Ну, по-настоящему, это продолжение уже сложившейся много лет практики. У нас бюджетные кредиты – это не совсем долговое обязательство. Это некий инструмент межбюджетных отношений, они регулярны. Реструктуризируются, списываются, что, конечно, помогает субъектам федерации с не самым лучшим финансовым положением, а вообще-то ситуация долгосрочно принципиально не меняется. Да? Несмотря на все усилия по выравниванию, у нас уровень экономического развития, соответственно, состояние региональных бюджетов очень сильно различается от региона к региону, потому что у нас есть субъект федерации, где ВВП в расчете на жителя превышает немецкий, а есть регионы, ну, очень бедные. Даже по меркам развивающегося мира. И даже после всех процедур выравнивания разрыв в уровне бюджетной обеспеченности, ну, то есть количество рублей в бюджете в расчете на одного жителя, да, он составляет несколько раз. Понятно, что у регионов разные финансовые возможности, и это приводит к совершенно разной финансовой ситуации. Но при этом...
5: Подождите, опять, с другой стороны, если мы говорим о том, что вот в данном случае, говорят, есть проблема, но 300 миллиардов рублей на 3 года эту проблему так или иначе решат. А почему нельзя это учесть при формировании бюджета, чтобы не приходилось прибегать к этим бюджетным кредитам, которые, возможно, почти безвозвратные?
22: Ну, здесь вопрос масштаба изменений, которые можно себе позволить, да, потому что, опять же, если у вас есть очень большой разрыв в уровне экономического развития, значит, в развитии налоговой базы, да, это означает, что для того, чтобы приблизить уровень бюджетной обеспеченности разных регионов, нужно кардинально менять принципы распределения налогов. Это достаточно сложно сделать, потому что это означает, что вы не только кому-то дадите больше ресурсов, да, но у кого-то их отнимете. Это, естественно, может сказаться на долгосрочных планах развития, в том числе регионов наиболее успешных, да?
5: Но подождите, хорошо, но если мы говорим о том, что вместо этого тем же регионам те же деньги выделяются в виде кредитов, которые при этом могут не возвращаться, то чем это отличается? Это просто непроговоренная, но та же ситуация, нет?
22: В какой-то степени. Здесь всегда вопрос масштабов, вопрос условий этого бюджетного кредитования, вопрос условий списания для реструктуризации. Да? Эти условия могут меняться, за счет изменения ситуации, меняются приоритеты, возникают какие-то более острые потребности, что тоже часто бывает. То есть я ни в коем случае не говорю, что наша система идеальна. Да, да, действительно, это в какой-то мере некорректно управлять. С помощью тех же бюджетных кредитов, их реструктуризации или списания. Но... Вопрос, что можно объективно сделать, да, когда у вас налоговая база очень сильно отличается от региона к региону. Отобрать у самых богатых, отдать наиболее бедным, тогда они потеряют вообще все стимулы для какой-либо деятельности. Да, потому что у нас и так у небогатых регионов межбюджетные перечисления составляют большую часть доходной базы бюджетов. Наказывать регионы, у которых в экономике все хорошо, отбирая у них больше, но тоже... странно, вы лишаете их стимулов для развития налоговой базы точно так же. Да? Поэтому этот вопрос очень непростой.
5: Подождите, просто да, это непростой вопрос, но насколько серьезным в данном случае этот вопрос звучит, если мы говорим про 300 миллиардов рублей на 3 года, легко пересчитать на количество субъектов, и, в общем, это всего лишь несколько миллиардов рублей для каждого субъекта. Это совсем немного.
22: Ну, смотрите, с одной стороны, если мы говорим про Москву, ну да, это вообще ни о чем. Да? Ну, собственно, Москва в основном такими процедурами и не пользуется. Если мы говорим о каких-то небогатых субъектах, то миллиард рублей – это огромный день, который мог кардинально изменить качество жизни и решить какие-то проблемы, которые не решались годами, десятилетиями. Да? Это школы, больницы, ремонт мостов, дорог и так далее. И так далее, да? Вот именно вот эти миллиарды рублей действительно могут существенно улучшить ситуацию в регионах не самых богатых. Да? Поэтому я бы не стал говорить, что это немного. Понятно, что кардинально сблизить качество жизни, уровень предоставляемых бюджетных услуг за счет вот таких масштабов, да, не получится. Да, в каком-то смысле это латание дыр, но это лучше, чем отсутствие такого рода процедур.
5: 838-й наш слушатель обращает внимание на то, о чем и вы говорили, что есть регионы дотационные, а есть производящие. А что мешает дотационным регионам перестать быть таковыми и стать производящими? Это объективные причины или это чаще все-таки причины субъективные и, к примеру, предыдущего разделения труда между субъектами, что называется?
22: Ну, слушайте, во-первых, есть ресурс. Да, у нас есть, например, нефтедобывающий регион, где такое большое население, но добывается значительная часть нефти, газа, каких-то других ресурсов. Да? Ну, так что вот геология устроена. Да? Есть исторически сложившиеся какие-то механизмы развития, которые приводят к тому, что в крупных городах налоговая база в расчете на жителей сейчас заметно выше, да? Чем в регионах промышленных, тем более сельскохозяйственных. Стимулы, опять же, да, если вы и так получаете значительную часть своих доходов в виде межбюджетных перечислений или тех же бюджетных кредитов, которые вам потом прощают, спрашивают, а зачем вот это все, да? То есть вот здесь очень важно не ликвидировать полностью эти стимулы для регионов самых бедных, наиболее дотационных. Они все равно должны выигрывать от того, что у них налоговая база развивается. Да? Поэтому, да, конечно, помогать нужно, предоставлять ресурсы нужно, да, но вот нельзя ни в коем случае убить инициативу на местах.
5: Так,
22: это очень, естественно, непросто.
5: Еще вопрос. А почему с такой идеей выступает Собянин? Какова ситуация в Москве? Или это все-таки просто потому, что Собянин руководит комиссией Госсовета по направлению госуправления?
22: Конечно, это было как я понимаю, инициатива именно в рамках работы комиссии Госсовета. У Москвы действительно есть обязательства по бюджетным кредитам. В принципе, долг Москвы очень-очень низкий. Никакой сложности с погашением, тем более, что там абсолютно гладкий график на ближайшие годы выплачивается чуть меньше 10 миллиардов рублей ежегодно. У Москвы, конечно же, нет, учитывая размер бюджета. Поэтому финансовое положение Москвы это не касается. Другой вопрос состоит вот в чем. Да? Потому что, да, Москва – город очень богатый, бюджет огромный, но мы видим и по примеру, например, Европы, других экономически развитых государств, что города и регионы с очень хорошо развитой инфраструктурой, с очень высоким уровнем доходов в расчете на жителя, но, соответственно, расходы в бюджетах, все равно поддерживают высокий достаточно по российским меркам уровень долга, дефицита. Почему? Потому что потребностей все равно больше. Да? Какие бы у вас ни были замечательные школы, больницы, дороги, парки и так далее, хочется еще лучше. Да? Поэтому по-настоящему использование долга, пусть даже бюджетный кредит или какой-то другой инструмент, использование дефицита – это совершенно разумный подход. Потому что в любом случае на все ресурсов не хватает, и иногда, в том числе экономически, целесообразнее уже сейчас построить необходимый мост, дорогу, какую-то коммунальную инфраструктуру, которая позволила бы экономике развиваться быстрее, в будущем генерировала бы дополнительные налоговые доходы и позволила бы и расплатиться с долговыми обязательствами, ну и принести какой-то дополнительный ресурс. В общем, во всем мире этим активно пользуются. Поэтому само по себе наличие задолженности в любом виде, даже у самых богатых регионов, это совершенно нормально.
5: Вот этот перенос платежа регионов по бюджетным кредитам, это все-таки скорее перенос или скорее знак того, что возвращать деньги не придется в принципе?
22: Ну, знаете, уже были неоднократные прецеденты, когда значительная часть урод задолженности тем или иным путем списывается, погашать ее не приходится. Это не значит, что не отдают вообще ничего, но заметную часть, в конце концов, чаще всего прощают. Скорее всего, так будет и на этот раз.
5: Спасибо. Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. Виталий пишет, бюджет – это удобный подковерный инструмент государственного управления регионами. Если в регионе региональные элиты лояльны вертикали власти, полагает Виталий, то там и кредиты дадут, и на что-то глаза закроют, и даже парковки в глухих деревнях разрешат. А если не очень лояльны, начнутся вопросы и начнут кредиты вспоминать. Но вот насчет парковок в глухих деревнях, видимо, Виталий вспоминает наш разговор в этой студии в прошлую пятницу, и тут надо обязательно подчеркнуть, что вот парковки, о которых мы говорили, и которые гипотетически, во всяком случае, возможно, собирались вводить в Московской области, в результате, судя по всему, ведут не все. Во всяком случае, в деревне Огуднево, о которой мы говорили в программе «Своя правда», среди прочих вариантов возможных платных парковок, как говорят, на какое-то время, а может быть и навсегда, знаки платной парковки демонтировали.
6: Москва. 94,8 FM.
7: Поток. Успеем сказать главное.
5: Не забывайте читать канал новостей радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Не забывайте о том, что нас теперь можно смотреть в прямой трансляции не только ВКонтакте, но и на Рутюбе. Нам интересно, как все там работает, поэтому если вы смотрите нас через Рутюб, не забывайте написать об этом. Все варианты, возможности для того, чтобы писать в студию, вам известны. СМС-портал, мессенджеры, звонки. Ну, не знаю, стоит ли звонить по этому поводу в прямой эфир. 7373948. Телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм или через Макс. Теперь нефтяные перспективы. ОПЕК, как говорят, ухудшила прогноз по росту спроса на нефть в 2026 году. Ожидается теперь, что показатель увеличится на 0,8 миллиона баррелей в сутки и составит примерно 106 миллионов. Это следует из июньского отчета организации. Татьяна Сафонова присоединяется к нам в качестве генерального директора независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Тамара Юрьевна, здравствуйте.
8: Добрый день.
5: Скажите, чем объясняются эти цифры и почему ухудшение прогноза?
8: Я бы отметила следующее, что прогноз ОПЕК на 2027 год, он практически сохраняется как с периода до начала ближневосточного конфликта, так и вот в июльском отчете объем спроса составляет 107,9 миллиона баррелей в сутки. Но что касается 26-го года, то здесь мы видим постоянные корректировки. Если до начала ближневосточного конфликта в февральском отчете было зафиксировано значение на 26-й год на уровне 108,5 миллионов баррелей в сутки, то в июльском отчете мы уже видим 105,9. И эти корректировки, они происходят с учетом ретроспективных рядов, которые мы наблюдаем, на которые как раз и оказывает влияние та ситуация, которую мы наблюдаем на Ближнем Востоке. То есть происходит фактическое снижение спроса на нефтяное сырье, при снижении также предложения на

0: Безусловно, автопром оказывает ключевое влияние на определение спроса и оценки перспектив спроса. Но, тем не менее, все равно наблюдается рост спроса на нефть в ближайшей перспективе, в 2027 году. И это связано с реальным физическим увеличением потребления традиционных моторных топлив в мире.
1: Скажите, а вот история, нынешние прогнозы по уменьшению роста спроса в ближайшем будущем могут все-таки быть пересмотрены в сторону уменьшения спроса как такового?
0: Ежемесячно вот отчеты ОПЕК корректируются. Корректируется не только объем спроса, но и корректируются объемы добычи. То есть один отчет может предусматривать определенные значения, которые зафиксированы, и в следующем отчете мы наблюдаем определенную корректировку, и в частности ОПЕК также публикует объемы добычи и Российской Федерации. По итогам за июнь ОПЕК предоставил данные о том, что добыча нефти в России составила 8,9 миллиона баррелей в сутки. Ну и, собственно говоря, если это сравнивать до кризисным периодом, до разрастания ближневосточного конфликта, то в целом мы видим снижение порядка 300 тысяч баррелей в сутки.
1: Тогда еще вопрос. Вот эта история со снижением роста спроса на нефть, она как-то касается Российской Федерации? И вот эта история о том, что Россия сокращает добычу нефти по сравнению с маем в июне, при этом не выбирает квоты. Что это означает?
0: Действительно, Россия не выбирает квоты, которые предусмотрены по соглашению ОПЕК+. Это связано также сокращением объемов нефтепереработки в России, но при этом по итогам за май, июнь мы наблюдаем увеличение экспорта нефтяного сырья на мировые рынки. В целом, поскольку мы постоянно наблюдаем корректировку спроса в зависимости от геополитических факторов, в зависимости от драйверов экономического роста, соответственно, для России такие прогнозы, они не оказывают особенного влияния. Это связано с тем, что, во-первых, российские ресурсы, российские углеводороды высоко востребованы на внешних рынках, и наоборот, даже со своей стороны Россия ограничивает объемы экспорта, в частности, введено ограничение, действующее по 31 июля 2026 года по экспорту не только дизельного топлива, но сюда же попадает и судовое топливо, и газойли, и относится это не только к трейдерам, но и к производителям нефтепродуктов. В этой связи, наоборот, рынки ждут как раз открытия таких возможностей по экспорту нефтепродуктов, и, по сути, показатели спроса, которые мы видим в различных отчетах международных организаций, они, по сути, не оказывают ключевого влияния на потребление в будущем российских энергоресурсов, они по-прежнему останутся востребованными.
1: Еще вопрос. Один из наших слушателей предполагает, что в нынешней ситуации из-за проблем на Ближнем Востоке растет спрос. Например, Китай, как пишет Григорий, покупает нефть, что называется, впрок. Ему сейчас столько нефти, сколько он ее покупает, на самом деле не нужно. А что это означает, когда один из крупных покупателей что-то покупает впрок? Значит, дальше спрос резко будет падать. Что-то подобное нас ждет в ближайшее время?
0: Дело в том, что после того, как ближневосточный кризис вошел в острую фазу, то практически все страны-импортеры распечатали свои стратегические резервы и, по сути, использовали их для внутреннего потребления. Наступит какой-то определенный момент, когда странам необходимо будет закупать, восполнять эти стратегические резервы. Поэтому говорить о том, что Китай покупает впрок, я бы, наверное, не стала бы так утверждать, потому что все, что приобретается, приобретается либо для восполнения запасов, либо для текущего потребления.

0: А что это значит с точки зрения цен, если коротко?
1: С точки зрения цен, вы имеете в виду, будут ли они расти в будущем?
0: Да, когда ухудшается прогноз, что это значит для цен? Или это ухудшение не столь серьезно, чтобы говорить о том, что это как-то скажется на ценах?
1: Вы знаете, рынок очень быстро реагирует на любые структурные изменения. И после выхода отчета ОПЕК те ценовые изменения, которые мы наблюдаем, они связаны больше с разрастанием военных действий на Ближнем Востоке, нанесение ударов на объекты нефтегазовой инфраструктуры, на невозможность обеспечения безопасного судоходства. Но вот этот прогноз, это, в принципе, оценка. Оценка, которая может быть скорректирована с учетом изменения конъюнктуры в перспективе.
0: Спасибо. Татьяна Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора, была с нами на прямой связи. Алексей 12 пишет, электромобиль надо заряжать, соответственно, нужна нефть и газ. То есть, наоборот, электромобилям нефть и газ тоже нужны с точки зрения Алексея. Григорий продолжает свою историю. Григорий, который говорил, что из-за электромобилей потребление это не растет. Из-за проблемы на Ближнем Востоке спрос должен расти, потому что... вот это как раз про на покупку нефти впрок. Китай не впрок покупает, спорит с Григорием 838, мол, их 1,5 миллиарда, как вы хотите, а я не очень понимаю. А как вы полагаете, что если вот 1,5 миллиарда человек, значит, им вот нужно столько, сколько они покупают? Впрок в таком случае покупать невозможно. Китай хранилище строит, а Григорий свою позицию продолжает отстаивать. В общем, много вопросов возникает, пока мы знаем только одно. ОПЕК ухудшила прогноз по росту спроса на нефть в 2026 году, но с другой стороны, есть и хорошая новость. Прогноз по-прежнему роста спроса на нефть в 2026 году. Прогноза падения спроса на нефть в 2026 или 2027 году мы не видим. Зато мы видим удивительные новости на ленте. Агентство РИА Новости, к примеру, как хотите, так и понимаете. Сейчас вот зачитываю заголовок. Франшизу «Элвин и Бурундуки» ждет перезапуск, который сделает из них инфлюенсеров. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в российской столице, в студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 23. По данным Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили еще 5 летевших на столицу дронов. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, написал мэр в МАКСе. По предварительной информации оперативных служб, в результате падения фрагментов сбитых воздушных целей, пострадавших среди гражданского населения, серьезных разрушений городской инфраструктуры не зафиксировано. Верховная Рада проголосовала за продление военного положения на Украине. Режим введен до 31 октября, следует из прямой трансляции заседания. Речь о еще 90-дневном периоде, который начнется со 2 августа. Решение поддержали 313 депутатов. Украинский парламент голосует за продление режима уже в 20-й раз. На Урале из-за аномального паводка ввели режим ЧС. Он действует на территории 5 муниципалитетов – Кувшинского, Нижнесергинского, Горноуральского, Первоуральского и Староуткинского. Еще в 23 муниципальных образованиях Свердловской области действует режим повышенной готовности, сообщил представитель регионального управления МЧС Владимир Пургин. По его словам, данных о пострадавших среди населения не поступало. Спасатели развернули пункты временного размещения в зонах возможного подтопления. 7 таких объектов уже принимают людей в Рыжевском, Пышминском и Ирбитском округах. Привлеченных сил и средств для ликвидации последствий стихии достаточно. Причиной масштабного половодья стали затяжные дожди в регионе. Так, за июнь выпало от 2,5 до 4 месячных норм осадков, что спровоцировало непрерывное повышение уровня воды в местных реках. В Минцифры предложили подтверждать статус участника СВО через QR-код. Постановление размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, для получения положенных государственных и социальных льгот граждане смогут предъявлять двухмерный штриховой код, сгенерированный на госуслугах. Внедрение цифрового сервиса позволит бойцам оперативно подтверждать свой статус при посещении учреждений культуры, спорта, органов Росреестра и ЗАГСов. Нововведение безопасно для военнослужащих, поскольку формируемый госуслугами QR-код содержит лишь уникальный идентификатор запроса к ведомственным базам данных Минобороны и не отображает персональные данные участника спецоперации. О погоде. Воздух в столице прогрелся до 25 градусов, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 14 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире и с вашим участием.
2: В движении.
0: В городе, между тем, пробок не очень много, но они усиливаются. Если полчаса назад мы говорили про 2-бальные пробки, теперь уже 3 балла. 3 балла нам обещают в 5 и в 6 вечера. Как максимум 4-бальные пробки, по прогнозу, нас ждут сегодня в 7 вечера. И того, что прямо сейчас заметно на карте московских пробок, это северо-восточная хорда от Ростокина в сторону Белокаменной. Еще проблемы на Ленинградском шоссе от Сокола в сторону Войковской и, видимо, дальше. Хотя нет, судя по всему, там где-то как раз в районе пересечения с Московским центральным кольцом. Чуть дальше. Ближе к Выборгской улице. Судя по всему, какие-то дорожные работы. В общем, от Сокола начинается эта пробка, и пробка довольно заметная. Еще в районе Лужников проблемы на третьем транспортном кольце и на внешнем кольце Московской кольцевой автодороги в районе Дзержинского, точнее, в районе Бесед все-таки, я бы говорил, сложности есть, причем сложности, которые возникают еще в районе поворота на Видное.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Четыре предмета будут обязательными для изучения в высших учебных заведениях Российской Федерации в ближайшее время. И уже точно известно, что среди них будет русский язык. Зачем обязательный русский в высших учебных заведениях? В советское время говорят не русский, а как раз иностранный язык обязательно изучали в вузах. Что изменилось? Первая тема. Вторая. Употребление мармеладок в виде червей называют в Минпросвещении неадекватным. Что не так с мармеладками? Можно ли детям есть, к примеру, пряники в виде черепашек? Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Минздрав расширил возможности диспансеризации для ветеранов специальной военной операции и добавили туда психологов. С ленты агентства РИА Новости ТАСС в эти минуты со ссылкой на Совет Безопасности Российской Федерации пишет, что число подростков, которые совершают деяния террористического характера в стране, выросло в два раза.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, если будете писать. Если будете писать через Макс, тоже говорит МСК-бот. Если будете звонить, номер 7373948, код 495. Небольшая поправка. Когда мы 10 минут назад в прямом эфире говорили об ухудшении прогноза по росту спроса на нефть в 2026 году, мы говорили не с Татьяной, а с Тамарой Сафоновой, генеральным директором независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Следующая тема – это история с обязательными предметами в российских вузах, причем вне зависимости, что называется, от их профессиональной направленности. Четыре предмета, об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сказал, что это история, основа российской государственности, русский язык и философия. Это четыре предмета, которые будут обязательны для изучения, внимания, всеми студентами. К нам присоединяется Владимир Блинов, директор Центра развития образования в Высшей школе государственного управления Президентской академии, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. Владимир Игоревич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, зачем в вузах обязательный русский? Ведь если люди в вуз поступили, кажется, они уже знают русский язык.
4: Вот я думаю, что здесь ключевое слово «кажется». Дело в том, что вот такие введения предметов, они прежде всего направлены на погашение определенных дефицитов. И это результат довольно многолетних наблюдений. И русский язык – это действительно, скажем так, и основа коммуникации, мышления человека. И, ну, видно, да, может быть, неряшливое отношение молодежи сегодня к русскому языку. Оно привело вот к такой необходимости, чтобы действительно усилить эту подготовку, в том числе и в вузе.
0: Подождите, но вот да. По идее все-таки русский язык изучают в школе, и если есть проблемы у тех, кто заканчивает школу, надо бы там что-то пересматривать. А в высших учебных заведениях, мол, есть другие предметы.
4: Вы знаете, там тоже пересматривается Министерство просвещения зорко. Следит за программами, и обновляются и стандарты, и программы. Там само собой это происходит. Но, как и, так сказать, в любой системе взросления, в общем-то, освоение языка происходит не только в детском возрасте, но и в старшем, и происходит переосмысление каких-то и языковых норм. И, конечно, это очень большой плюс, тем более, что ставятся ведь и другие задачи высшей школы, развитие того же критического мышления, еще целый ряд компетентностных, общекомпетентностных вещей, которые просто-напросто требуют другого уровня владения языком, нежели то, что дается в школе.
0: Так, еще вопрос как раз про другие предметы. Вспоминают в этой связи как раз то, что было в советской практике. Ведь в последнее время часто говорят о том, что советское высшее образование было построено лучше, и, может быть, нам туда бы и вернуться, что мы, мол, и делаем. Так вот, в советских вузах, говорят, обязательным был не русский, а иностранный язык, а тут его нет. Это правильно?
4: Вы знаете, так, в общем-то, усиленно и в 90-е, и в начале 2000-х годов вводили иностранный язык, и огромное, так сказать, предпринято в общем, целый каскад мер по улучшению изучения там английского языка, вообще иностранных языков в вузах, что, конечно, сегодня мы говорим о том, что многие дидактические проблемы, они просто-напросто решены, нет смысла к этому возвращаться. Но если посмотреть, в общем-то, на вот методические разработки, тоже они очень серьезные, успешные, и здесь удалось хорошо продвинуться. Но всегда по принципу замещения, когда обращаем внимание на одно, нередко упускаем другое. Поэтому давайте относиться к этому как к своеобразному маятнику, потому что образование всегда переживает этап профессионализации либо гуманизации, когда надо усиливать то одно, то другую составляющую. Просто вокруг меняется мир, и вот единого рецепта просто-напросто не существует, а образование, оно, конечно, реагирует на те вызовы, которые складываются в обществе, в государстве, в мире.
0: То есть вызов – это плохое знание русского языка школьниками?
4: Я думаю, что не школьниками, а более серьезные потребности к владению русским языком, вот прежде всего той части, которые у нас становятся инженерами, которые получают высокие квалификации, они должны владеть языком на другом уровне.
0: А прав ли Михаил 42-й, который пишет, мол, вопрос, а где теперь взять столько преподавателей для вузов, если их даже для школы не хватает?
4: Хороший вопрос. Кадровое обеспечение высшего образования вообще всегда очень серьезный и даже болезненный вопрос. И иногда наши решения подтверждены, скажем так, кадровыми возможностями, иногда нет. Но, как правило, Министерство образования и науки, конечно, просчитывает и эти риски, и существуют программы переподготовки для вузов. Хотя с языками всегда такая проблема есть, поскольку очень часто получается так же, как было с преподавателями там иностранных языков, что эти специалисты, они не занимаются наукой, филологией вот в том погружении, то есть они очень часто не имеют степеней научных, и, так сказать, по требованиям высшей школы они порой, ну, так сказать, действительно не отвечают всем параметрам, не продвигаются, как говорится, по службе. Но сегодня, опять же, и по требованиям ВАК, это у нас есть такая отдельная специальность, методика преподавания, там как раз рекомендован очень широкий спектр, скажем так, тематик, направлений, диссертационных исследований по методике преподавания и русского, и иностранных языков. И такая возможность для подготовки этих специалистов есть.
0: Еще вопрос. Когда Фальков говорит о том, что будет русский язык среди тех, которые будут изучать в каждом вузе Российской Федерации, он говорит, что это поспособствует объединению образовательного пространства России. Как это понимать?
4: Ну, русский язык государственный.
0: Так как будто бы до этого преподавали на другом.
4: Вы знаете, вообще на объединение образовательного пространства работает очень много инструментов. Это и наши федеральные государственные образовательные стандарты, которые предусматривают единство результатов по направлениям и специальностям подготовки в разных местах. Это, конечно же, речь идет и о наших национальных республиках, где также русский язык является государственным, и порой, если упустить, так сказать, внимательное отношение, особенно в высшей школе, к русскому языку, то, ну, есть такие риски. Это не означает, что у нас какая-то провальная ситуация с этим вопросом. Но высшая школа постоянно занимается укреплением единого образовательного пространства, и я думаю, что министр просто упоминает, что язык и культура владения русским языком, коммуникации на государственном языке, это одна из задач, которая как раз способствует поддержанию, ну, скажем так, нормального состояния вот этого единства.
0: Спасибо. Владимир Блинов, директор Центра развития образования Высшей школы госуправления Президентской академии, член-корреспондент Российской академии образования и профессор, был с нами на прямой связи. Виталий пишет, если судить по тому, как люди пишут в интернете, так труды учителей и преподавателей тщетные, люди иной раз, как пишет Виталий, делают по 40 ошибок в слове шлагбаум. Михаил, 42-й, задается вопросом, если все так, получается единый госэкзамен по русскому языку степень знания языка больше не отражает. Вячеслав, 285-й, говорит, все пытаемся перемудрить с обучением. Так перемудрить или не перемудрить? Вы чего хотели написать? Неправда, пишет Елена, 659-й, что выпускники школ, нацеленные на учебу в вузе, плоховато знают русский язык. Мой сын, не самый лучший студент, легко мог бы дать фору и мне, и вам в знании русского языка. Подождите, вот, Елена, смотрите, вот даже на этом уровне, что такое неправда? То есть вы обладаете абсолютной правдой, вы знаете про всех выпускников, вы точно понимаете, что ваш сын не самый лучший студент, но легко может дать фору мне и вам в знании русского языка. Все это требует определенных доказательств, и все это требует определенных формулировок в русском языке. Тут они умные на самом деле, ошибка старшего поколения, считать их недоучками на этапе окончания школы, все это демагогия, специальности надо учить. Понимаете, какая штука? Вот, Григорий, я учился в Гидромете, в университете экономики и финансов, и нигде не было русского языка, а вот история была в обоих. Я поэтому и задавал вопрос Владимиру Блинову про советский опыт. Говорят, там в высших учебных заведениях был только профильный русский язык, а непрофильного не бывало. А вот история, это, может быть, другая история. Денис, 10-й, тут же задает вопрос Виталию, который написал про 40 ошибок в слове «шлагбаум». Правда, он попытался сделать пару-тройку ошибок, но 40 даже Денис у него не получилось. Но это довольно легко представить себе, потому что в слове «шлагбаум» нет 40 букв. И потому 40 ошибок довольно сложно сделать, хотя, не знаю. Виталий продолжает комментировать сообщения других слушателей. Денис комментирует Виталия, Виталий комментирует Елену. У Елены, пишет Виталий, своя правда.
2: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: А те, кто не понимает про 40 ошибок, Виталий пишет, это утрирование. В общем, если нам надлежит даже это объяснять, ему не нравится этот поворот. А Елена говорит, я неоднократно с сыном проходила тесты по русскому из интернета, и он набирает максимальный балл всегда, а я на троечку. Ну, а вот там, например, где я участвовал в этих тестах? Вы ведь меня, насколько я понимаю, упоминали. Вячеслав, все нововведения и программы еще никого умнее не сделали. А это вы откуда решили? Откуда вы взяли? Такие выводы у вас взялись откуда? Профильный английский был, так там все термины, что на английском, что на русском одинаково. Это Григорий продолжает рассказывать про свой опыт изучения языков в школах, в том числе и русского языка. Вот, оказывается, по данным Григория, у синоптиков или у метеорологов термины что на русском, что на английском языке звучат примерно одинаково. 663-й говорит, что если шлагбаум написать на немецком языке, то можно добиться 40 ошибок. Но тут есть смайлик, поэтому может быть шутка. Следующая тема. Не шутка. Употребление мармеладок в виде червей в Минпросвещении называют неадекватным. Согласно документу, письмо Минпросвещения России по регионам, цитирует агентство РИА Новости, желание ребенка есть мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов продиктовано зарубежными видеороликами, и это негативно влияет на пищевой выбор. Оксана Михалева, кандидат медицинских наук, детский врач-эндокринолог и диетолог. Оксана Григорьевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Что не так с мармеладками?
6: Я бы сказала, что в плане питания с мармеладками ничего страшного не происходит. Несмотря на внешнюю их форму, дети скорее выбирают вкус и яркий вид, цвет и интересную подачу, чем само изображение там, червей или чего-то такого еще. Вряд ли это может навредить ребенку в плане его развития. Другой момент, если мы говорим об эстетическом воспитании ребенка, наверное, не совсем правильно предлагать такие сладости своему ребенку, когда мы говорим о роли воспитания. Но с точки зрения здоровья и диетологии, я не думаю, что здесь может быть какой-то вред.
0: Скажите, я понимаю, но все-таки нужно ли задумываться над тем, в каком виде мы поглощаем пищу? Вот мармеладки в виде червей. Да, тут говорят, что пресс-служба Минпросвещения опровергла утверждение, но еще раз, тут ведь не про утверждение разговор, а РИА Новости утверждает, что цитирует письмо из этого ведомства. Так вот, например, я не знаю, печенье в виде черепашек. Ну, насколько это логично все?
6: Ну, вы знаете, вспоминая свое детство, когда у нас были формочки для печенья, и мы дома стряпали печенье в виде зайчиков, Деда Морозов и так далее, тогда почему-то Министерство просвещения было не против этого.
0: Так, может быть, тогда быть против? Тут вопрос возникает, да.
6: Я думаю, что, скорее всего, здесь важно давать ребенку понять, что он ест не червей и не фекалии, а он ест сладости в этой форме, да. То есть, если ребенок понимает, что он ест не червяка, а мармеладку, то с его развитием будет все в порядке.
0: А вообще, это про развитие ребенка и пищу, которую ребенок принимает, есть какая-то связь? Она должна как-то по-особенному выглядеть? Или главное все-таки вкусовые и вот эти вот витаминные наполнения еды?
6: Да, конечно, на первом месте это качество еды, да, то есть нутритивная плотность, это состав еды, он желательно должен быть более натуральным, и здесь как раз к червячкам могут быть вопросы, потому что в основном там, больше половины состава это сахар, что нежелательно, конечно, для детей в таком количестве употреблять. Но и, да, эстетический вид тоже имеет значение, потому что пища, она все-таки не только нас насыщает, она нас и развивает, и она должна быть и внешне, и на вкус, и на запах приятной. Ну вот прямой связи, что это вредно, так я не могу сказать. Но, наверное, для своего ребенка я бы не стала покупать червей.
0: Ну подождите, это ведь тоже как бы, если, ну вы же видели этот мармелад?
6: Да,
0: конечно. Но это ведь не черви, это какая-то штучка, если не говорить ребенку, что это в виде червей. Угу. Это мармеладка вот такой формы, не более того, разве нет?
6: Ну, я считаю, что форма мармелада не настолько важна, сколько его состав, если мы с вами говорим о приоритетах. Если состав хороший, то форма, наверное, не настолько имеет значение.
0: Ну, раз уж мы заговорили об этом приоритете, кстати, Виталий обращает на внимание наше, что некоторые дети едят пирожное картошка. Но это же не значит, да, что они картошку едят. Ну, это к вопросу. Так вот, а мармелад есть-то детям можно вообще? По поводу состава.
6: Здесь вот большая проблема, потому что большинство производителей сейчас производит мармелад ненатуральный, да, который должен содержать фруктовое или ягодное пюре и натуральные красители, например, там сок свеклы или куркумин или что-то такое еще. А большинство сейчас представленного мармелада это сахар, глюкозно-фруктозный сироп, загустители, желатин и различные красители. Поэтому если мы выбираем мармелад из натурального сырья, то это полезный продукт детского питания. Если это вот такой вот химический состав и сахар, то, конечно, нежелательно использовать в детском питании.
0: Спасибо. Оксана Михайлова, кандидат медицинских наук, врач-детский эндокринолог и диетолог, была с нами на прямой связи. Что касается истории с опровержениями Минпросвещения, я все-таки напомню, как это все было сформулировано. Приписываемые министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией, так сказали в ведомстве, а РИА Новости до этого публиковала сообщение, ссылаясь на письма министерства регионам. Чувствуете, да? Еще говорят в Минпросвещении, что сфера компетенции министерства включает в себя разработку образовательных стандартов и методических рекомендаций по воспитательной работе. А что касается тематики здорового питания, гигиенических норм или рекомендаций по внешнему виду, то эти вопросы находятся в ведении профильных ведомств, говорят в Минпросвещении. Детям из овощей всякие фигурки делают, формочки специальные продаются, чтобы они лучше ели, пишет Григорий 859, и мы опять возвращаемся к тому, что еда бывает и воспитательное какое-то содержание несет. Может быть, вот в этом направлении разговор был. Михаил говорит, что ел мармеладных червяков, а настоящих не хочется. Это опять охота на ведьм задается вопросом. Михаил 396. Илья пишет, мы в детстве такое жевали. Даже не буду зачитывать целиком это сообщение, чего там в детстве жевал Илья. Но, говорит, нормальными людьми же выросли. Катя 273-й, как это душно, форма на воспитание, то есть все остальное, что вызывает разные ассоциации, не влияет на воспитание. В общем, не нравится Кате эта тема. Полнейший, говорит, негодование. Андрей, 97-й, мне кажется, вред не от внешнего вида мармелада, а от его состава. Лимонные дольки с детства люблю в банке с картинкой принца лимона из Чиполлино. А что с картинкой, что-то не так? 663-й говорит, подождите, в анонсах вашей радиостанции говорится, Россия возвращается на восток, а на востоке едят и червей, и черепашек. Но только там не про мармеладки, насколько я понимаю. Еще, Виталий, про сырок картошка. Савелий зачем-то вспоминает в этой связи гематоген. А это из чего, видимо, гематоген делается, вспоминает Савелий. И это что, тогда тоже не надо давать детям? Еще раз напомню, сначала была цитата из письма Минпросвещения, так утверждало агентство РИА Новости, а потом в Минпросвещении говорили, что ничего подобного они не рекомендовали. И вообще тематика здорового питания – это в ведомстве ведения профильных, то есть других ведомств. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, Савелий рассказывает историю, от которой кровь стынет. Я, говорит, в детстве ел леденцового петушка, соответственно, и теперь, говорит, откусываю головы бисквитным медвежатам. Что такое бисквитные медвежата, я даже представить себе не могу, поэтому на всякий случай не надо. Ну, не надо. Ну, зачем вот эта натуралистика какая-то уж слишком серьезная? Виталий говорит, если у нас появляются вопросы к форме еды, это надо объяснять, а то, как говорится в меме, мои полномочия. Все. Спросила младшее поколение Елена, 659-я, и младшее поколение говорит, мармеладные червячки – это прикольно, и ни один червяк не пострадает, потому что это конфеты. Ну, в том смысле, что дети, в общем, понимают, что они едят. Ну, так, чтобы бы понятно было и взрослым. Виталий, а уходила ли Россия с Востока? И что такое Восток? Например, Восточный административный округ. Из Новогиреева или из Ивановского Россия никуда не уходила, чтобы туда возвращаться. Но вы же понимаете, что таким образом Виталий шутит. И, в общем, более-менее понятно, о каком Востоке идет речь. И вряд ли речь идет про Новогиреево или Ивановское. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 4 8 94 8. Ну, соответственно, звонки во второй части следующего часа. Звонки будут в следующем часе. Программа «Своя правда». И еще не началась программа, а голосование-то уже идет. Мы сегодня будем говорить о росте средних зарплат в Российской Федерации и спрашиваем вас, что вы можете сказать о своих доходах. Говорят, зарплаты довольно резко в России растут, и уже в ближайшее время средняя зарплата может чуть ли не 140 тысяч достигнуть. Мы спрашиваем вас, что вы можете сказать о своих доходах через телеграм-канал, через канал ВМАКТе или через сайт радиостанции «Говорит Москва». Заходите, голосуйте, а в следующем часе мы все это обсуждаем.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Разногласия вокруг российского СПГ и Райффайзенбанка заблокировали 21-й пакет санкций. Переговоры министров иностранных дел стран Евросоюза накануне завершились безрезультатно. Согласование документа отложено до завтра, 15 июля, передает Bloomberg. О каких именно мерах в отношении банка идет речь, агентство не сообщает. По его данным, глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя ситуацию, отметила, что под давлением стран Евросоюза из пакета уже исключен предложенный Еврокомиссией полный запрет на поставки в ЕС российской рыбы и морепродуктов. Также серьезно скорректировано предложение ЕК запретить въезд в Евросоюз участникам специальной военной операции. Глава турецкого МИДа посетит Украину. Визит запланирован на завтра, 15 июля. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Ранее Хакан Фидан сообщал, что намерен в ближайшее время посетить Киев, но не назвал точную дату. При этом министр отмечал, что Россия привержена договоренностям с США по Украине, достигнутым на Аляске в августе 2025 года. Однако необходимо убедить и Киев, чтобы он также принял согласованные в Анкоридже позиции. В июне Фидан посещал Россию. Верховная Рада проголосовала за продление военного положения на Украине. Режим введен до 31 октября. Следует из прямой трансляции заседания. Речь о еще 90-дневном периоде, который начнется со 2 августа. Решение поддержали 313 депутатов. Украинский парламент голосует за продление режима уже в 20-й раз. Крымские власти не планируют перенос выборов из-за режима ЧС. Не рассматривается этот вопрос, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Отвечая на вопрос, возможен ли перенос голосования в сентябре, если режим ЧС продлится до осени, он добавил, что к проведению выборов в регионе уже готовятся. Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для упорядочения вопросов экономического характера, связанных в том числе с перебоями в энергосистеме из-за атак ВСУ. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Владимир Путин ранее назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. 9 стран Европы предложили исключить МОК из программ финансирования Евросоюза. Инициатором обращения выступила Эстония. Как заявили власти Балтийской республики, Международный олимпийский комитет и Международные федерации нужно лишить финансирования за допуск россиян и белорусов на международные соревнования. К инициативе Таллина присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Эстония и партнеры считают, что организации, чьи решения не соответствуют ценностям Евросоюза, не должны получать европейскую финансовую поддержку до тех пор, пока не подтвердят приверженность этим принципам. Официальный курс юаня 11 рублей 29 копеек, доллара 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся до плюс 27. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как найти себя и не потерять? В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его что?
8: Тоже мне милит.
9: Рекламирует.
8: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 июля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и на голосование ставим одну тему. Сначала пробки. Пробок нет на московских дорогах, но все-таки вот прямо сейчас то 2, то 3 балла. Есть заметные затруднения, если вы едете по внутреннему третьему кольцу от «Динамо» в сторону проспекта Мира, то есть площади у Рижского вокзала. Если вы едете от Ростокина по северо-восточной Хорде в сторону Белокаменной и дальше туда к бульвару Рокоссовского, там есть ограничения после пожара, вы помните, там тоже пробка. И по-прежнему остается довольно существенная пробка в районе Бесед. Только если полчаса назад я говорил о том, что это только внешнее кольцо Московской кольцевой автодороги, то теперь мне надо говорить, что в районе Бесед встречаются две пробки. И на внешнем, и на внутреннем кольцах МКАД соответственно. 3 балла прямо сейчас, 4 балла нам обещают к 7 вечера. Теперь новости. Во-первых, через 45 минут стартует ракета-носитель «Союз-21А». Это необычный старт, потому что это 75-я долговременная экспедиция к МКС космодрома Байконур. Примерно через 40 минут уже, пока я все это говорил, время-то уходит. В общем, пока мы будем в этой программе обсуждать рост зарплат в Российской Федерации, по идее, «Союз МС-29» должен будет стартовать. На борту корабля 3 человека, 2 космонавта, 1 астронавт. Среди космонавтов командир экипажа Петр Дубров и женщина-космонавт Анна Кикина. Она, насколько я помню, не в первый раз уже летит в космос. Ожидаемая продолжительность миссии составляет 261 день. Следим за этим. Это с ленты ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщают о том, что в Крыму в период чрезвычайной ситуации нуждающимся газ в баллонах будут выдавать бесплатно. Об этом со ссылкой на главу республики пишет агентство РИА Новости. Следим за новостями и тема, которую мы сегодня обсуждаем. Сегодня такой нечастый случай, когда мы в качестве обсуждения темы берем высказывание человека, который к нам в студию, собственно, и приходит. Эксперт Балынин, пишут средства массовой информации. Средняя зарплата может в 2027 году вырасти до 137 тысяч рублей. Доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин у нас в студии. Добрый вечер.
5: Добрый день.
0: Добрый день, добрый вечер, как угодно. И Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Здравствуйте.
9: Добрый вечер.
0: Добрый день. Хорошо. СМС-портал для ваших сообщений можно писать через мессенджеры, через Телеграм, через Макс. Голосование, которое мы запустили, которое я уже заявил, и первые уже проголосовавшие есть. Сегодня у нас очень много вариантов ответов. Вопрос. В России существенно растут средние зарплаты. Что вы можете сказать о своих доходах? 9 вариантов ответов. У меня и зарплата выросла, и прочие доходы выросли. Ну и дальше. Зарплата выросла, прочие доходы не выросли. Зарплата не выросла, прочие доходы выросли. В общем, уменьшилась и зарплата, и прочие доходы уменьшились. Все варианты мы предусматриваем. Ну, как кажется. Есть даже вариант для тех, у которых прочих доходов нет. Мы исходим из того, что вот прочих доходов-то их и нет, значит, не выросли. Это ваш вариант ответа. 9 вариантов. Выбираем. Итак, запустили голосование и, собственно, начинаем обсуждение. Россиянам предсказали среднюю зарплату до 137 тысяч рублей. Говорят, граждане Российской Федерации еще к 100 тысячам не очень привыкли. В Москве до сих пор еще не привыкли к 160, о которых в свое время говорил Собянин, при том, что мы знаем, что средняя зарплата в Москве уже, по-моему, даже больше 200 тысяч рублей. Ну, что-то подобное. Откуда берется эта цифра, Игорь Балынин?
5: Ну вот последние данные, которые есть у нас по итогам апреля, средняя заработная плата в стране более 109 тысяч рублей, хочу я отметить. С точки зрения того, что влияет на такую величину и на достаточно высокую динамику, которая серьезно превосходит уровень инфляции, важно отметить. Прежде всего, на мой взгляд, первым фактором, который на это оказывает влияние, является рост минимального размера оплаты труда. Я хочу напомнить, что в этом году минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля.
0: То есть низкие зарплаты растут так быстро, что они влияют на среднюю цифру. Вы это хотите сказать?
5: Абсолютно верно, но здесь не только надо говорить о прямом влиянии, но и о косвенном влиянии, хотя и прямое влияние тоже оказывает свое воздействие. Но вот в прошлом году было 22 440 рублей, практически на 5 тысяч рублей выросла минимальный размер оплаты труда, практически на 21%, если мы считаем в процентах, а если за 2 года посмотрим, то там практически 41%, за 3 года практически 67%, да, вот в 23 году она была 16 242 рубля. Почему я к 23 году делаю отсылку? Потому что если мы посмотрим указ о национальных целях развития, то там написано, что именно в сравнении с 23 годом, к 30 году, минимальный размер оплаты труда должен увеличиться более чем в 2 раза и достигнуть не менее 35 тысяч рублей. И, соответственно, к 30-му году мы придем по МРОТ к 35 тысячам рублей. И понятно, что МРОТ будет расти явно высокими темпами.
0: Ну, обычно принято говорить, что средняя зарплата или средние доходы так быстро растут, потому что богатеют богатые. Вы говорите, богатеют бедные.
5: В данном случае, помимо того, что напрямую увеличивается заработная плата у тех, кто имеет доход на уровне МРОТ, это в дальнейшем раскручивает и рост заработных плат по всей экономике. Потому что если выросла заработная плата у тех, кто получает меньше, то, естественно, работодатель повышает заработную плату и тех, кто работает на должностях с более высокой оплатой труда. Но темпы такого роста, они, конечно, будут варьироваться. И вот здесь вот важный момент по поводу того, что влияет на это варьирование.
0: Непонятно только, а почему работодатель будет поднимать и другие зарплаты, если поднимает те, которые просто обязан поднять?
5: А потому что понятно, что человек с большей квалификацией будет получать более высокую оплату труда. И если растет заработная плата у работника, который получает на минимальном размере, да, то, соответственно, и сидящий рядом, но получающий больше в силу объективных причин, будет тоже сопровождать рост заработной платы такого работника.
0: Просто разрыв вопрос между этими секунду. Вопрос разрыва между этими зарплатами. Если у работодателя есть 100 рублей на зарплату, откуда у него возьмутся еще? Да, он должен поднять зарплату по закону тем, у кого она минимальна. А у него больше-то денег нет.
5: Ему нужно конкурировать на рынке труда, потому что в настоящее время, как мы знаем, есть определенный дефицит высококвалифицированных работников, и он сопровождает, на самом деле, по сути, все виды экономической деятельности. Спрос на действительно квалифицированных работников, он достаточно высокий. И здесь очень важно работодателю максимально бороться, в том числе и путем высоких заработных плат, за тех работников, которые позволяют обеспечивать рост производительности труда. И, соответственно, таким работникам работодатель готов платить больше за счет того, что они обеспечивают высокую производительность труда и, соответственно, обеспечивают высокие результаты труда. Это влияет на финансовые результаты соответствующей организации и позитивно отражается на прибыли этой организации, что является целью любой коммерческой организации.
0: Продолжается голосование у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Спасибо за активное участие, но еще активнее участвуйте. Можно через телеграм-канал, можно через МАК зайти. Мы изучаем аудиторию радиостанции «Говорит Москва» с точки зрения изменения доходов. Мы не требуем, чтобы вы, как перед налоговой, нам рассказывали, сколько у вас дохода и какая у вас зарплата. Но вот выросла или нет? Может быть, не изменилось? Может быть, что-то случилось с другими доходами? Может быть, у вас нет прочих доходов, растет только зарплата? В общем, заходите туда, там 9 вариантов ответов. Продолжается голосование, и через 40 минут мы, соответственно, будем смотреть, что, собственно, в результате этого голосования получилось. Теперь Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Итак, средняя зарплата, получается, растет опережающими темпами. Есть всегда ощущение о том, что это вот у кого-то другого растет средняя заработная плата, а у большинства нет. Это ошибка?
9: Я, наверное, поясню коллегу, дополню его. Тут есть два аспекта. Первое. Разрыв между более дефицитными профессиями и, естественно, персоналом, который требуется для компании любого бизнеса, который есть на территории Российской Федерации, он предлагает ему более выгодные условия. Естественно, зарплата такого человека, включая премиальные выплаты, будет более высокой. О том, что говорил Игорь, я как бы немножко отойду в сторону, но дополню. Когда растет МРОТ, то, соответственно, если раньше неквалифицированный специалист или квалифицированный специалист, работающий на полставки или на какой-то части ставки, получал минимальный размер оплаты труда, то, соответственно, подняв ему до законодательного уровня на новую величину, получается, что условно следующий персонал, который идет, который получал на уровне нового МРОТа, необходимо тоже как бы произвести некую индексацию. Да, конечно, она не будет происходить таким путем, но работодатель вынужден это делать, иначе в таком случае все сотрудники начинают возмущаться этим вопросом. То есть у работодателя нет другого варианта, как сделать этот шаг.
0: Я понимаю, но все-таки то, что господин Балынин говорил о том, что этот вот рост такой заметный средней заработной платы, это не потому, что у богатых много денег, это потому, что именно самые бедные начинают получать больше. Это так?
9: Нет, конечно, если мы возьмем простую математику и сделаем расчет. То есть у нас есть определенная доля низкооплачиваемого персонала. У нее как бы размер заработной платы приравнивался к МРОТ. То есть их доля не изменилась. Она фактически, если мы посчитаем формулу, осталась той же, только изменилось вознаграждение. Естественно, оно повлияет на размер средней заработной платы, но не таким образом. Разрыв будет не такой существенный, потому что ее доля в формировании средней, ну, то есть мы возьмем, то есть 26 тысяч и в 27 году порядка 130 тысяч рублей средняя заработная плата говорит о том, что ее доля составляет процентов 30 получается, да, в общем объеме. То есть все остальное влияет высокооплачиваемый персонал.
0: И этого высокооплачиваемого персонала столь много, или у этого высокооплачиваемого персонала столь серьезные зарплаты? Вот 724. Самым нужным людям повысили при неповышении большинству, и чему мы тогда удивляемся?
9: Ну, на самом деле, как бы...
0: Узок их круг, высоки их зарплаты.
9: Так и есть. На самом деле, если мы посмотрим формулу, то получится, что людей, которые получают доходы, назовем так, являющиеся высокооплачиваемыми сотрудниками, их будет меньше, но их влияние на среднюю заработную плату будет больше, потому что их зарплата в реалиях сегодняшнего дня будет составлять от 700 тысяч рублей и выше. Это говорит о том, что их влияние, при том количестве, которое у них есть сегодня на территории Российской Федерации, существенным образом также влияет на средний объем заработной платы.
0: Ну, то есть реально растут доходы небольшого числа богатых людей?
9: Ну, назовем так, среднего класса, потому что средний специалист хорошей квалификации будет получать сегодня от 500 до 700 тысяч рублей.
0: Угу. Владимир, 443-й, МРОТ растет, премию режут, зарплата та же, и это никто не контролирует. Это следующий вопрос. Насколько можно доверять цифрам так называемой средней зарплаты, даже если мы соглашаемся, что существует такая средняя температура по больнице, Игорь Балынин?
5: А что мы вкладываем в понятие «доверять»? Это результат, который получается путем математических вычислений. Тут как можно оперировать словом «доверять»? Мне не очень понятно.
0: Что это за математические вычисления? Судя по тому, что пишут наши люди, наши слушатели, они не очень уверены в том, что это просто математические вычисления.
5: В данном случае мы опираемся на официальные данные, которые у нас публикует Росстат, и у меня нет никаких оснований им не доверять.
0: Игорь Балынин, Оксана Уланова.
9: Я дополню коллегу. В данном случае, получается, все данные берутся на основании тех официальных зарплат, которые выплачиваются работодателем, и, естественно, тех налоговых отчислений, которые происходят. И, естественно, эти данными оперируется вся статистика, которая есть на территории Российской Федерации.
0: Так, контролируют, то есть это все-таки этому можно доверять. Хорошо, значит, по поводу того, что большинству не будут повышать, потому что большинство просто не узнает о том, что увеличилась зарплата, которую начисляют от МРОТ, сейчас 639-го найду. Вот, логические построения имеют смысл только в том случае, если весь персонал знает, кто сколько получает, но теперь мало кто знает эти цифры, Игорь Балынин.
5: Ну, в данном случае надо сказать, что размер заработной платы другого работника, это действительно является тайной.
0: Коммерческая тайна, да?
5: Эта информация действительно не подлежит раскрытию. И я не юрист, но, как мне представляется, это даже может быть наказуемо при раскрытии этой информации.
0: Ну, если это записано в соответствующем договоре, конечно.
5: Соответственно, в данном случае, ну, при любом раскладе работник знает, что минимальный размер оплаты труда увеличился. И если он видит, что его заработная плата никак абсолютно на это не реагирует, он задает соответствующие вопросы работодателю. И если это работник действительно квалифицированный, то он в настоящее время является достаточно конкурентным на рынке труда. И в таком случае есть почва для такого содержательного, конструктивного диалога с работодателем, по результатам которого, я думаю, что работодатель примет соответствующее решение о росте.
0: Это Игорь Балынин, Оксана Уланова. Ну, смотрите, что дальше люди пишут. Из-за повышения зарплаты будут повышаться цены, производитель повысит цены на товары, и это замкнутый круг.
9: Ну, тут вопрос, наверное, это правда. Вопрос, в какой темп рост, что обгоняет что? Инфляция растет быстрее, либо темп заработной платы.
0: Ну, вот получается, вроде как зарплата выше, чем инфляция.
9: Вот сейчас по статистике получается, что так. Мы забываем еще об одном, что есть зарплату, которую до сих пор продолжают платить другим способом, да, то есть которая не попадает в статистику. А, плюс у нас есть часть людей, которые получают в виде вознаграждения как самозанятые, которые тоже не попадают в статистику, но являются а-ля сотрудниками компании. То есть у нас есть часть выплат, которые остаются за периметром статистических данных.
0: 31-й, у меня зарплата 30, когда МРОТ 22, теперь МРОТ повышают до 20.

0: есть сетка, в рамках которой индексация будет происходить практически автоматически. То есть при повышении МРОТ будет пересмотрена сетка по всем остальным тарифам этой тарифной сетки, и, естественно, вот эта часть людей автоматически получит пересчет. Это первое. Второе, то, что касается всех остальных компаний с частного сектора. Вот здесь возникает большинство вопросов, потому что собственник сам определяет, либо наемный топ-менеджер определяет размер или долю фонда оплаты труда, которая лежит в затратах у конкретного бизнеса. И вот тут возникает вопрос, либо мы оптимизируем, то есть сокращаем количество людей, большим и оставшимся людям повышаем зарплату, либо мы повышаем фонд оплаты труда. Тут вариантов может быть масса.
1: Тут еще вопрос, такой принципиальный вопрос, судя по всему, 724-й. Зарплата растет у малого числа, а продукты покупают все. Вот эта история, значит, мы видим, что зарплаты, получается, официально растут быстрее, чем инфляция. Ну, средняя зарплата.
2: Конечно.
1: Да, конечно, говорите вы, Игорь Балынин. Тогда вопрос. У малого числа зарплата растет все-таки? Или больше, чем у 50% граждан она растет? Мы можем сказать?
2: По моим оценкам, растет более, чем у 50%
1: граждан. Все-таки так, да. Оксана Уланова.
0: Ну, я бы, наверное, воздержалась здесь от такого оптимистичного ответа. Объясню,
1: нет, ну,
0: почему.
1: Слушайте, мы либо так, либо у малого числа.
0: Тут вот если бы была статистика понимания с разбивкой количества людей, там, получающих до 100 тысяч рублей, от 100 до 300, от 300 до и выше, то я бы точно сказала, больше 50 или нет. Вот сейчас не имеет...
1: Нет, ну 10 или 50, чувствуете разницу?
0: Да, нет.
1: Вот скорее 50 или скорее 10?
0: Я бы сказала, процентов 30, наверное.
1: Вот так. Это Оксана Уланова. Теперь еще вопрос, Игорь Балынин. Кто-то из наших слушателей написал много сообщений, поэтому сейчас, извините, не смогу процитировать. Но смысл был такой. Обратите внимание, насколько серьезно меняется разрыв между средней зарплатой и зарплатой медианной. Что это значит, Игорь Балынин?
2: Ну, в данном случае надо сказать, что все остальные показатели, которые касаются вот и разбивки, и то, что касается медианной зарплаты, они не так оперативно выходят, и поэтому здесь меньше возможностей для оперативной, такой, оперативного анализа и реакции.
1: И все-таки мы видим, что медианная зарплата в феврале 26-го года составляла чуть меньше 62 тысяч рублей. Чувствуете, какая разница со средней зарплатой, которая в феврале 26-го года была, наверное, тоже уже больше 100 тысяч?
2: Ну да, думаю, что да. Примерно в любом случае в этих границах находилась. Медианная зарплата у нас традиционно находится на значениях, которые ниже среднего. В этом ничего секретного нету, и так было и до этого. Поэтому
1: но разрыв, целом, он растет нет. или нет?
2: Я вот данный аспект не фиксировал, чтобы было какое-то негативное изменение в этом вопросе.
1: Данные, кстати сказать, про медианную зарплату разные. Тут точной цифры, насколько я понимаю, нет, потому что кто-то говорит про февраль 62, кто-то говорит про итоги 25 года и 65 тысяч рублей, но все равно это далеко не 100, Оксана Уланова. Есть увеличение вот этого разрыва?
0: Я думаю, что есть.
1: Почему?
0: Ну, потому что, если посмотреть, вернуться обратно, то темпы роста как бы средней заработной платы больше, чем темпы изменения медианной зарплаты. Вот, собственно, все.
1: Тогда дальше. Виталий говорит, получается же тогда, что гонка зарплат продолжается. Многие тут же вспоминают про бюджетную историю, про бюджетные организации, где чуть проще, как кажется, во всяком случае, изменять заработные платы. И вот Виталий говорит, у бизнеса же тогда будет много вопросов. Топливо, логистика, дорогие кредиты, повышение налогов. А теперь еще и работнику надо платить все больше и больше. Не будет ли разорений много, Игорь Балынин?
2: Я считаю, что гонка зарплат действительно продолжается, но она плавно и постепенно переходит к замедлению. Хочу подчеркнуть, что заработные платы продолжают и продолжат в обозримом будущем расти, по моим оценкам, выше уровня инфляции темпы, но сами темпы будут ниже. И у этого несколько причин. Первая причина чисто математическая. Когда мы говорим про темпы, чем более высокое значение, тем...
1: У нас

0: вами 2 минуты, и минуту должны оставить для того, чтобы то же самое объяснила Оксана Уланова. Коротко.
1: Первый чисто математический момент. Чем выше значение, тем, соответственно, от него процент, мы понимаем, будет другой в плане абсолюта. И другой момент, он находится уже действительно и у конкретных возможностей организации по обеспечению такого роста, серьезно превышающими уровень инфляции темпами.
0: Минута примерно, Оксана. Ну ладно, в общем, не получится ли так, что у нас только государство и будет предпринимателем в России?
2: Ну, если мы посмотрим статистику, влияние государства на предпринимательство в России растет, и, скорее всего, оно продолжит это. Количество банкротства, оно тоже растет, и вы правы, высокие процентные ставки, высокая составляющая себестоимости фонда оплаты труда, налогов на фонд оплаты труда и все остальные составляющие, которые тоже в свете инфляции растут, получается следующим образом, что приводит предпринимателя к снижению его рентабельности. И в нынешних условиях я вижу все больше предпринимателей, которые снижают рентабельность там, с 15%, готовы фиксировать 5%, 0 уже хорошо, и минус тоже.
0: Даже минус уже тоже.
2: Уже неплохо.
0: Тоже можно. Да. Хорошо, Рустам 823, что говорит, теперь даже жене нельзя говорить размер зарплаты, если вы подписывали такой трудовой договор, нет. Ну что за закон, говорит Рустам, пусть меня привлекут. Ну могут и привлечь, если вы такой договор подписывали. А Андрей 97 пишет, жена, к сожалению, опять про жену, жена, к сожалению, знает зарплаты всех сотрудников, это не очень хорошо на самом деле. Иногда человек получает совсем незаслуженные, по ее мнению, конечно, деньги, а еще хуже, когда она мне, говорит, эти суммы называет. Вот какие проблемы у людей. Прямо сейчас, нет, голосование продолжается. 9 вариантов ответов на вопрос, что вы можете сказать о своих доходах. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 17.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В период действия режима ЧС жителям Крыма будут бесплатно выдавать газ в баллонах. На этой неделе мы распределим по республике порядка 4000 штук, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он отметил, что ситуация не будет решена одномоментно, но потребности населения планируют удовлетворить в кратчайшие сроки. В первую очередь власти обеспечат социально незащищенных граждан. Накануне губернатор предупредил тех местных чиновников и депутатов, которые в условиях кризиса предпочтут отсидеться в кустах, о лишении шансов на карьерный рост. Он призвал госслужащих всех уровней разделить с жителями республики текущие трудности. Перебои в электро- и водоснабжении, а также обеспечение топливом фиксируются на полуострове из-за ударов ВСУ. 26 июня власти республики и города Севастополя приняли решение о введении регионального режима чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов. Министр обороны Венгрии заявил о намерении страны захлопнуть дверь перед Россией. На такой шаг необходимо пойти, чтобы восстановить доверие НАТО и Евросоюза, отметил Ромулус Русин-Сенди. В ходе конференции «Будапештские переговоры по энергетике и безопасности» глава оборонного ведомства также подчеркнул, что российская разведка хотела проникнуть в Венгрию и другие европейские страны через черный ход. Слова политика передает портал Телекс. 4 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва внимательно отслеживает слова нового руководства Венгрии, касающиеся как двусторонних отношений, так и ситуации вокруг Украины. Москва рассчитывает, что Будапешт будет принимать решения, исходя из интересов собственного народа и той ответственности, которую на него возложили граждане страны, подытожила дипломат. Создатели мессенджера Телега запатентовали в России бренд и логотип. Разработчик альтернативного клиента Telegram оформил права на товарные знаки до октября 2035 года. Как следует из данных сервиса «Русспрофиль», регистрация в Роспатенте завершена накануне. Акционерное общество «Телега» закрепило за собой права на фирменный логотип, а также на название сервиса в кириллическом и латинском написаниях. Согласно патентному реестру, бренды покрывают категории разработки и дистрибуции и техподдержки программного обеспечения для персональных компьютеров, мобильных устройств и платформ для обмена сообщениями. Патентование брендов произошло на фоне недавнего заявления команды проекта о скором закрытии популярного альтернативного клиента Telegram и прекращении его работы. Разработчики благодарили аудиторию Телеги за поддержку и пообещали полностью вернуть денежные средства пользователям с активными платными подписками. ФАС выдала предупреждение 14 предприятиям на топливном рынке в регионах. Речь идет о компаниях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, в Удмуртии и Краснодарском крае. Как заявили в Федеральной антимонопольной службе, по результатам мониторинга цен на бензин и дизтопливо, предприятия занимают доминирующее положение в нескольких районах своих субъектов. В ведомстве отметили, что повышение цен на автозаправках может быть экономически необоснованным. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 26, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Реклама.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
8: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Право знать. Говорит Москва.
11: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Вторник, 14 июля, сейчас 17.37. Сегодня про рост средних зарплат в Российской Федерации. Спорим о голосовании через телеграм-канал или через канал в Максе. Заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», либо прямо сразу на сайт заходите. Там справа довольно легко найти ссылку на голосование. 9 вариантов ответов на вопрос, что вы можете сказать о своих доходах. Про зарплаты, про прочие доходы. Вот все это. Есть все возможности, чтобы проголосовать. 9 вариантов ответов. Такое нечасто бывает. Присоединяйтесь через 20 минут. Будем подводить итоги этого голосования. Параллельно следим за пробками. На московских дорогах они были двухбальными еще совсем недавно. Пока трехбальные. 3 балла нам обещают и на 6 вечера. И как максимум всего 4 балла на 7 вечера. Главные проблемы — это третье транспортное кольцо от «Динамо» в сторону Рижского вокзала. Московская кольцевая автодорога. Причем все серьезнее. Там вот на юго-восточном направлении внутреннее кольцо останавливается. Уже, похоже, у Белой дачи где-то начинается эта пробка. И туда вот в сторону Бесед все очень медленно едут. Навстречу, и это было и 2 часа назад также, навстречу тоже едут довольно медленно. Новая пробка, которой не было, как мне кажется, 1/2 часа назад, это внешнее кольцо МКАДа. Теперь уже, соответственно, на юго-западном направлении, в районе Боровского шоссе, в районе Говорова что-то такое произошло. Возможно, дорожно-транспортная происшествие, но это уже километров 5, наверное, пробка. В целом город едет довольно спокойно. 3 балла прямо сейчас, как максимум 4 нам обещают к 7 вечера. Космические программы находятся вне политики. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят. Цитирует агентство РИА Новости Мантурова. Через 10 минут запланирован старт очередного космического корабля. Состав российско-американский, наверное, так правильно, потому что там 2 космонавта. Космонавт Дубров, бортинженер Кикина и один астронавт, американский астронавт Манон. Так вот, они надолго летят. Не знаю, что весь этот состав на 261 день летит или какая-то часть этого состава. Но, в общем, через 10 минут это должно быть в новостях. Новый поезд Grand Service Express запустил из Москвы в Ростов-на-Дону. Тоже из срочных сообщений с ленты агентства РИА Новости. Ну, а ТАСС в эти минуты пишет вот о чем. В Бенине временно упразднили избирательную комиссию. Национальное собрание приняло закон о временном упразднении такой национальной избирательной комиссии, потому что собираются реформировать систему организации выборов. Следим за новостями и возвращаемся к спору про среднюю зарплату. Голосование продолжается. Подводить итоги будем через 20 минут. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, либо уже можно присоединяться по телефону. Из тех сообщений, которые приходят, значит, ну вот, Алексей, если добавить дискуссию пенсионеров, в дискурсию даже, пишет Алексей, пенсионеров, то рост цен обгоняет наши доходы. Можно, конечно, добавить, только мы сегодня про зарплаты, а не про доходы в целом. Зарплаты и доходы. Прежде всего, зарплаты. Дмитрий, ну все понятно, а что конкретно? Много пафосных слов. Но так, а что тогда вам понятно? Тоже ведь хотелось бы конкретно узнать. Если рост зарплат будет выше темпов инфляции, тогда какие будут темпы инфляции? В том смысле, что очень многие считают, что не может быть. Ну, инфляция во многом – это ровно то, насколько растут зарплаты, а зарплаты обычно меньше. И если зарплаты быстрее, значит, инфляция еще быстрее, Игорь Балыгин.
1: Вот в настоящее время мы видим, что и средние заработные платы, и медианные заработные платы, я вот в перерыв посмотрел информацию о том, что мы вот обсуждали в первой половине по поводу медианных зарплат за прошлый год, медианные зарплаты по стране увеличились на 15,7%, медианная зарплата увеличилась, а средняя зарплата на 14,3%, то есть медианная зарплата выросла темпами даже выше, чем средняя заработная плата.
0: То есть разрыв между средней и медианной
1: немножко
0: зарплатой?
1: Немножко сокращается. Немножко, но, соответственно...
0: То есть он даже больше был прежде?
1: Конечно, но вот если как. Мы видим, что медианная растет быстрее, чем средняя, то, естественно, разрыв сокращается.
0: Неожиданные вопросы от наших слушателей. А повышением зарплаты 1000 рублей считается? Интересно как-то. То есть, а 1000 рублей – это не деньги, с вашей точки зрения? Ну, то есть, на 1000 больше – это тоже повышение зарплаты? Или я что-то не понимаю, Оксана Улова?
2: Да, все так и есть.
0: Чем выше зарплата, пишет Виталий, тем ближе факт, что большее количество людей будут платить не 13, а 15%, ведь сумму порога налога менять не собираются. НДС повысили, дефицит 6 триллионов. Откуда рост? Пишет 639-й. Повышая зарплату, ведь вы же повышаете себестоимость товаров и услуг, то есть, у людей не складывается.
2: Все верно. Повышая зарплату, ты должен либо перераспределить оставшуюся себестоимость, структуру себестоимости и уменьшить какие-то расходы, например, на социальное сопровождение персонала, то есть сократить всевозможные дополнительные мотивационные программы с точки зрения обучения, которые тоже являются составной частью себестоимости, но не отражаются в заработной плате каждого конкретного сотрудника. Это первое. Второе. Провести оптимизировать другие затраты, которые лежат в себестоимости. Только после этого можно посмотреть, насколько при изменении влияния роста заработной платы произошло изменение себестоимости. И дальше принять решение. В конечном готовом продукте мы оставляем ту же уровень рентабельности или, исходя из внешней ситуации, мы его сокращаем. Тогда прямой связи между ростом заработной платы и конечным готовым продуктом не будет.
0: Еще вопрос, тоже важный вопрос, и перейдем уже к телефонным звонкам, но вот этот вопрос обязательно прокомментируйте. Вот эти вот зарплаты выросшие, вроде как это уже общим местом стало, что прежде всего за счет зарплат в государственном секторе. Виталий спрашивает, а это не нарисованные деньги из-под печатного станка, Игорь Балынин? Ну, просто значит, тогда будут проблемы. Нет?
1: Нет. А здесь, и вот здесь в вопросе, и в предыдущем вопросе, мне кажется, что в один вопрос заложено сразу несколько разных аспектов, которые надо раскладывать по-разному. Я хотел бы еще раз подчеркнуть свой тезис, что, ну, по моему мнению, заработные платы растут по всей экономике. И в разных видах экономической деятельности, и у разных работников с точки зрения распределения по суммам.
0: Секунду. Люди, которые сейчас нас слушают, и у которых не выросла зарплата, они должны полагать, что они скорее исключение из правила.
1: Ну, конечно, я говорю о большей части населения, но из каждого правила есть исключение. Мы об этом еще в первой половине тоже договорились.
0: Не вопрос, просто человек, который вот сейчас это слышит, он должен полагать, что, значит, у большинства все-таки растет.
1: Ну вот по моим представлениям, с учетом тех данных, которые я вижу, считаю, что у значительной части населения действительно заработная плата растет. Но темпы такого роста, они разные.
0: Это вопрос отдельный. Просто люди пытаются уточнить. Вот помните, вы говорили про 30% Оксана Уланова, 724. То есть вы считаете, что у каждого одного человека из трех заработная плата повысилась?
2: Да.
0: И все ваши знакомые с повышенной зарплатой? Ну, один из трех хотя бы.
2: Да.
0: Хорошо. А значит, дальше, Дмитрий, а рост заработной платы или уровень дохода для вас одно и то же? Дмитрий, а вы не видели... Давайте я еще раз напомню, просто, видимо, не все у нас знают про голосование. Дмитрий, посмотрите, зайдите через сайт радиостанции «Говорит Москва», либо через Telegram, либо через Макс. В наше голосование, а лучше еще и проголосуйте, чтобы и ваша ситуация учитывалась при подведении итогов голосования. Там написано, в России существенно растут средние зарплаты, точка. Что вы можете сказать о своих доходах? Вопросительный знак. И дальше варианты ответов. Ну, к примеру, один из вариантов. Зарплата выросла, запятая, прочие доходы выросли. То есть есть зарплата и есть доходы, которые кроме зарплаты. Есть вариант «нет». Прочих доходов. Ну, то есть только на зарплату человек живет. В общем, голосование продолжается. Еще 13 минут на голосование. Присоединяйтесь. В том числе, соответственно, вот и Дмитрию тоже. Мой призыв в данном случае. Большинство в любых странах горбатится за копейки, уверен, 506-й. Но мы опять возвращаемся к нашему разговору о том, откуда берутся тогда эти средние заработные платы. Если большинство горбатится за копейки, то и средняя заработная плата, по идее, должна быть не сильно больше копеек. Или я что-то неправильно говорю, Игорь Балыгин?
1: Ну, вот в данном случае нужно понимать. Мы...
0: Ну, то есть миллион зарплаты одного и копейка, и миллион по копейке, вот это неправильное понимание?
1: Ну, если мы говорим про показатель средней заработной платы, то он обозначает ровно то, что написано в заголовке. Средняя заработная плата. Если мы говорим про медианную заработную плату, то, опять-таки, это отражает то, что мы говорим при наименовании данного показателя.
0: Нет, это уже немножко о другом, а о том, откуда берется хоть средняя, хоть медианная заработная плата. Значит, когда люди говорят, что тут большинство за копейки работают, тогда, значит, есть там несколько человек, которые получают миллиарды, и благодаря этому все средние зарплаты, состоящие из копеек, превращаются, к примеру, в существующую, жалко, что в Академии наук зарплаты так не растут, жалуются, 724-й. Ну вот, или это все-таки не очень точно обрисованная ситуация? Вы, по-моему, называли, Оксана, средним классом. Вот
2: да.
0: Этих. И сколько этих людей?
2: Ну, по статистике обычно, как бы средний персонал, он занимает... Если мы говорим о производстве...
0: Нет, то есть мы просто пытаемся разобраться в рамках нашего... Сколько людей, сколько миллионов или сотен тысяч, у которых зарплата растет?
2: Хороший вопрос. Ну, то есть, если мы возьмем любое производство, там управленческий персонал будет составлять не больше 30%. То есть мы должны...
0: Ну, мы опять возвращаемся к 30%. Ладно. Владимир 443, Игорь Балынин, предлагает вам другую историю. Наверняка тоже слышали. Он говорит, я вот капусту ем, олигарх ест мясо, а в результате мы в среднем едим голубцы.
1: Ну, это известный анекдот. Я слышал такой анекдот.
0: Так вот, насколько это реальность? В том смысле, что вот сколько там капусты, а сколько мяса? Вот 30%, говорит Оксана Уланова.
1: Ну, я не готов сейчас озвучить...
0: Вы говорите про 50, скорее.
1: Я это на другой вопрос отвечал. Вы задавали вопрос о том, у большинства или не у большинства растет заработная плата. Я считаю, что у подавляющего большинства действительно заработная плата растет. С учетом вот тех данных, которые я вижу, у меня есть все основания так полагать. Но темпы такого роста, я еще раз хочу подчеркнуть. Вот ваш вопрос был, не у вас вопрос был, а вы зачитывали вопрос. Да. Если заработная плата выросла на 1000 рублей, она выросла или не выросла? Она выросла.
0: Конечно, выросла.
1: Вот, соответственно...
0: Но для людей даже это вопрос, мы это должны понимать. И еще одно. Все, мы звонки готовы принимать, но просто это тоже надо подчеркнуть. Вот, 639-й. За 4 года у нас резко выросло число миллиардеров, имеющиеся сильно разбогатели. Вот откуда этот рост. Увеличение количества миллиардеров и рост средней зарплаты, они вообще связаны, Оксана Уланова?
2: Ну, давайте поймем, миллиардеры, они, как правило, являются собственниками бизнеса,
0: они зарплату
2: а не наемными
0: там получают.
2: Сотрудниками, да.
0: Это
2: но
0: важно.
2: Если мы возьмем заработную плату топ-менеджера Сбербанка и сравним с заработной платой рабочего на заводе, то, естественно, это будет как две границы, одного, как бы, и средняя величина будет составлять как бы, достаточно существенную величину, превышающую 130 тысяч рублей. Потому что доход, и еще один момент, в среднюю заработную плату, скорее всего, при расчете статистических данных входят и премии, выплачиваемые по итогам года, месяца и так далее. Квартал, если они попадают в квартальную выплату. Тем самым мы этот показатель усредненно должны смотреть за более, не вырывая из контекста в один период времени, да, а за год, потому что тогда заработная плата усредняется на наличие тех выплат, которые происходят промежуточно в течение года, как премии, квартальные, квартальные, месячные или годовые.
0: О, как! Кирилл 77-й говорит, если у кого-то, сейчас внимательно слушайте, если у кого-то зарплата растет, тогда повышается инфляция, и поэтому у другого зарплата падает.
2: Покупательская способность, он хотел, скорее сказать.
0: Но тут написано то, что написано. Надо по принуждению, пишет Кирилл, повышать зарплату снизу, не повышая сверху, или повышать налоги на слишком большие зарплаты. Представьте себе, Кирилл, что вы специалист, которому платят высокую зарплату. Вы готовы согласиться с тем, что надо всю снизу зарплату повышать, а вас не трогать? Правда, Кирилл говорит, это, мол, не он придумал, это Адам Смит придумал. Придумывал такой Адам Смит? Владимир, да, именно так и есть. Ну, не знаю, это про Смита или нет. 7-3, 7-3, 90. Рабочий на заводе специалист получает намного больше денег, чем сотрудник банка. Зачем-то пишет 674-й. А Виталий все равно возвращает нас про миллиардеров. Еще раз, миллиардеры не зарплату получают. Но неважно, Виталий полагает, миллиардеров отлучили от Лондона, они вернулись домой, вот мы и разбогатели. То есть... Когда миллиардеры возвращаются из Лондона домой, повышаются заработные платы других людей. Так, что ли? 506 пишет, а я меньше, чем за 100 тысяч с дивана не встану. Ну, тут вопрос... Ну,
1: как раз средняя зарплата...
0: Будут ли люди, которые будут вам предлагать вставать с дивана? Ну, тоже важно. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира, код города 495. На голосовании у вас еще 6 или 7 минут. Ну, вот максимум. Присоединяйтесь к этому голосованию. Будет интересно посмотреть, что у нас на самом деле. Европейская ситуация. Нет мотивации зарабатывать много, налоги выше, и ты получаешь столько же, сколько уборщица, но в два раза больше. Написал 639-й. А если я выходил на подработку каждую субботу, то за год моя зарплата выросла. Все-таки, я думаю, вырос мой годовой доход. Вот люди настаивают, чтобы им объяснили. Так зарплата, вот если я в субботу за зарплату работаю, или это мой доход? Оксана Уланова.
2: Но в данном случае зарплата и доход будут совпадать по итогам года. Просто, опять же, нужно то, что я говорила, то, что нужно усреднять получаемое вознаграждение в конкретной организации по итогам конкретного периода времени. Если мы говорим, что в первый месяц человек получал 130 тысяч рублей, второй месяц за счет переработок 150, в третий 170.
0: Но это
2: условно,
0: все равно зарплата.
2: Это зарплата, которая в среднем будет также усреднена на 3, и получится как бы средняя заработная плата за квартал.
0: Игорь Балынин, об этом не только Дмитрий пишет. Средняя зарплата выросла и растет за счет того, что люди просто больше работают.
1: В данном случае нужно отметить, что у нас есть нормы Трудового кодекса, в которых четко оговорены...
0: Все, стартовала ракета космическая, мы за этим следили.
1: Ура.
0: Продолжайте, да.
1: Здесь я хотел бы подчеркнуть, что есть нормы Трудового кодекса Российской Федерации, где достаточно четко обозначены допустимые параметры режима, соответственно, трудовой деятельности работников. И, соответственно, они в любом случае должны соблюдаться. Также там есть определенные нюансы, связанные там, с привлечением к сверхурочной работе и особенностями ее оплаты. Соответственно, вот здесь у меня нет информации, которая говорила бы о том, что здесь увеличилось число нарушений. У меня нет такой информации.
0: Так, а про производительность труда можно как-то охарактеризовать ситуацию? Если у нас так быстро растет заработная плата, значит, так быстро растет производительность или что, Оксана Уланова?
2: Ну, я бы не сказала, что у нас так быстро растет производительность труда. По одной простой причине, что нужно тогда понимать количество реализованной продукции для того, чтобы понять производительность труда.
0: Алексей говорит, ну мы же как-то уже проголосовали за разницу зарплат между руководителем и самым низкооплачиваемым работником в 3 раза. Если это узаконить, наши миллионеры будут тащить среднюю зарплату. Вопрос, будут ли миллионеры тащить эту зарплату? Ну, станут ли они за эту зарплату работать? По Трудовому кодексу работать на жизнь не хватит, пишет 398-й. Насколько это распространенная история, Оксана?
2: Ну, я бы сказала так, с этим достаточно жестко борется российское законодательство, и те нормы, которые вводятся в том числе сейчас по поводу самозанятых, приводят к тому, что статистика будет более честной, то есть зарплата будет переходить в официальную зону.
0: Голосование через 4 минуты закончится. Мы спрашиваем, в России существенно растут средние зарплаты. Что можете сказать о своих доходах? Зарплата выросла, прочие доходы выросли, ну и так далее. 9 вариантов ответов. Прежде чем подводить итоги, я не требую цифр все-таки. Но, Оксана Уланова, зарплата выросла, доходы выросли?
2: Да.
0: Игорь Балынин.
1: Как ответили люди,
0: да? Как вы ответили.
1: Да.
0: И так, и так. Да. Хорошо, это вот к тому, что люди спрашивают, зарплата выросла, прочие доходы выросли. Посмотрим, как люди проголосовали. Теперь присоединяйтесь к нам по телефону, если успеете, что мы сгонимся за повышением зарплат, цены просто не должны расти, пишет Игорь 982. Ну, вот такая вот у нас история. Не растите цены, сказали мы, и они не растут. Люди уверены, что это... А почему так не делают, Оксана Уланова?
2: Ну, потому что это же себестоимость, часть себестоимости. Как правило, в себестоимости фонд заработной платы составляет в наших реалиях не менее 40-45%. То есть это важно понимать. В некоторых отраслях это составляет больше 60%. Поэтому они существенным образом влияют и на цену в том числе.
0: 005 утверждает, что с его точки зрения весь рост, вот о котором мы сегодня говорим, это ВПК и смежные отрасли. Малый бизнес не растет, уверен 005. А вы полагаете, что малый бизнес никак не связан с ВПК и смежными областями и не работает над этим? Но как бы то ни было, Игорь Балынин, что скажете? Это только ВПК.
1: Нет, я не готов согласиться с таким утверждением. В данном случае, как я уже говорил, здесь рост у нас затрагивает, именно если мы говорим просто про рост, да, то он затрагивает, по сути, все виды экономической деятельности. И я еще раз повторю свой тезис, и все виды экономической деятельности затрагивает, по сути, данный рост, и затрагивает работников с разными доходами. В данном случае он наблюдается, ну вот, сквозь всю экономику, я бы так бы сказал бы. Но понятно, что есть работники, у которых этот рост может быть небольшим или отсутствует.
0: Есть проблема с опережающим ростом зарплат, к примеру, ВПК. Или вы даже это отрицаете?
1: Я не фиксирую такой проблемы.
0: Оксана Уланова.
2: Я бы не сказала однозначно, что только ВПК растет и только там наблюдается рост. Нет.
0: Виталий, как бы в финале нашу беседу, я, говорит, все-таки так и не понял, чем обеспечен рост зарплат, кроме как эмиссии денег из-под станка. У нас санкции, внешние рынки вроде санкционированы, нефть реализуется нелегко, на внешних рынках котируются наши энергоносители, а не электровозы и электрички, и я, говорит, все равно так и не понял, откуда эти повышенные зарплаты. Ну, если одним словом.
1: Ну, одним словом, сложно на это ответить, потому что я уже говорил, я вижу здесь как минимум 2 ключевых фактора. Первый фактор – это рост минимального размера оплаты труда. Второй фактор – это дефицит высококвалифицированных кадров.
0: Оксана Уланова.
2: Поддержу коллегу.
0: Цены выросли выше растущей зарплаты, поэтому всех вокруг сокращают. Вот это тоже, вот это мы любим, знаете ли. Всех вокруг сокращают, цены выросли выше растущей зарплаты. Тут важно понять, какова доля. Мы для этого голосование и проводим. Я, говорит... Вот тоже, чтобы вы понимали, лично я даже на 100-500 тысяч себе работу с Нового года найти не могу. Человек готов работать от 100 до 500 тысяч и не может найти работу. То есть мне, я, в принципе, вообще мне надо 500, но я и за 100 могу. Но работу найти не могу. Так люди пишут на самом деле. Вроде весь день говорили, точнее, весь час говорили о том, что такое, соответственно, ВПК или смежные области. 724-й в финале разговора. А почему речь только о бизнесе, а как у бюджетников? Так а бюджетники — это не ВПК и смежные отрасли? Или это только бизнес? Вот тут тоже надо понять. И тут, а почему закрыты гистограммы количества работающих за определенную заработную плату? А есть такие, такое понятие гистограмма работающих за определенную заработную плату? Это закрыто?
2: Ну, этой статистики нет, да.
0: Говорит Оксана Уланова. А теперь другая статистика. Результаты голосования, которые мы сегодня проводили. Итак, в России существенно растут средние зарплаты. Что вы можете сказать о своих доходах? 9 вариантов ответов. Значит, одна линия. Зарплата выросла, не выросла или уменьшилась. Вторая линейка. Прочие доходы выросли, не выросли и уменьшились. И вот все их конфигурации, все их вот соотношения. Как думаете, какой самый популярный ответ? Выросла зарплата, выросли прочие доходы, зарплата уменьшилась, прочие доходы уменьшились, ну и так далее. Как вы думаете, Оксана Уланова?
2: Зарплата увеличилась, прочие доходы не изменились.
0: Зарплата выросла, прочие доходы не выросли. Хорошо, есть такая история. В нашем случае зарплата выросла, прочие доходы не выросли или их нет. Тот же вопрос.
1: Согласен с коллегой.
0: Думает Игорь Балынин, думает Оксана Уланова, а на самом деле нет. Не так. Самый популярный ответ, его выбрали 36% нашей аудитории. Зарплата не выросла, прочие доходы не выросли или их нет. 36%. Второй по популярности ответ. Зарплата не выросла, но прочие доходы растут. 18%. Третий по популярности ответ. 13%. Зарплата не выросла, прочие доходы упали. Дальше у нас идет, соответственно, история людей, у которых выросла зарплата, о которой, собственно, вы говорили. Четвертый по популярности ответ. 11% свидетельствует, что их зарплата выросла, прочие доходы не выросли или их нет. Вот, собственно, примерно как проголосовала аудитория. Мы сегодня обсуждали рост средних зарплат. С нами были Игорь Балынин, Оксана Уланова. Благодарю
1: вас. Спасибо, до
2: свидания. Доброго, до свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-21А». Она должна вывести на околоземную орбиту транспортный и пилотируемый корабль «Союз-МС-29» с международным экипажем на борту. Как сообщили в Роскосмосе, экипаж возглавляет Петр Дубров. Вместе с ним на орбиту отправляются бортинженер Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон, для которого космический полет станет первым. За стартом наблюдают глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и руководитель НАСА Джаред Айзекман. Глава НАСА прибыл на российский космодром впервые за 8 лет. Посол России в Гааге отверг обвинения Запада в кибератаках. В ходе визита в МИД Нидерландов Владимир Тарабрин также предупредил об эскалации, заявили в дипмиссии. В российском посольстве подчеркнули, что подобные голословные обвинения звучат на фоне опасной милитаристской риторики. Там отметили, что власти Евросоюза и Нидерландов открыто готовятся к крупномасштабному конфликту с нашей страной. Москва призывает Гаагу осознать, что давление на Россию лишь повышает градус нестабильности в Европе. Российская сторона указала на то, что продолжение санкционного и политического давления на Москву лишь искусственно повышает градус нестабильности и разрушает архитектуру безопасности в Европе. В Мюнхене из-за засухи ограничили потребление питьевой воды. Меры продиктованы аномальной жарой и отсутствием осадков. Они будут действовать до 1 августа. В этот период власти города запретили наполнять частные бассейны и другие резервуары для купания, а также мыть автомобили вне специальных коммерческих моек, сообщили местные СМИ. Кроме того, с 9 утра и до 7 часов вечера запрещается поливать сады. Исключение сделано для сельскохозяйственных угодий и кладбищ. Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремальной жаркой погодой. Температура воздуха в западных странах превысила 40 градусов. период действия режима ЧС жителям Крыма будут бесплатно выдавать газ в баллонах. На этой неделе мы распределим по республике порядка 4000 штук, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он отметил, что ситуация не будет решена одномоментно, но потребности населения планируют удовлетворить в кратчайшие сроки. В первую очередь власти обеспечат социально незащищенных граждан. Накануне губернатор предупредил тех местных чиновников и депутатов, которые в условиях кризиса предпочтут отсидеться в кустах, а лишение шансов на карьерный рост. Он призвал госслужащих всех уровней разделить с жителями республики текущие трудности. Перебои в электро- и водоснабжении, а также обеспечение топливом фиксируются на полуострове из-за ударов ВСУ. 26 июня власти республики и города Севастополя приняли решение о введении регионального режима чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 26, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
14: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
15: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
14: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
17: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как найти себя и не потерять? В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
14: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве нотариус города Москвы Татьяна Ништ. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня.
5: «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
22: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
23: 18.08 в Москве, сегодня 14 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь на все наши ресурсы, ставьте лайки, обязательно нажимайте кнопочку с ракетой. Помогает это все нам, нашим каналам расти, поэтому надо нажимать. Очень сильно вас просим, будем вам очень сильно благодарны за это. Значит, Асточка пишет: «Георгий, добрый вечер, подскажите, где сегодня бесплатно посмотреть полуфинал? А есть какая-то сложность? Он сегодня только на площадках, что ли? Он по телевизору не будет?» Ну, тогда есть лайфхак, значит, находите какой-то спортбар, у окна становитесь, там будет видно, скорее всего. Я периодически наблюдаю таких людей, которые так смотрят футбол. А так, ну, слушайте, вот где всегда матч показывают только по Матч ТВ и Кинопоиске еще. Я не знаю сегодняшний матч, тот самый, который будет вынесен отдельно. Сейчас коллега сейчас проверит, на всякий случай. Так, говорят, финал Матч ТВ не покажет, пишет Нилс Майкл. Да ладно. Не знаю. Слушайте, ну, установите себе на Смарт ТВ приложение, через него смотреть. Я не сталкивался. А, Матч ТВ? Только Кинопоиск. И Кинопоиск все показывает, все матчи, все, да, все. Просто какие-то параллельно идут на Матч ТВ, а какие-то не идут параллельно на Матч ТВ. Показывает только Матч ТВ. У них нет прав. Че со мной спорить-то? Ну, елки-палки. Ну, вот потом опять ведь в грязь лицо макать. Вот так нравится. Вот это, походу, место, что ли, проклятое? Я не понимаю, что происходит. Этот, значит, тут сидит все время, любит, когда его макать. Теперь ты туда же? Ты-то куда? Не надо никакой ему микрофон. Никаких ему микрофонов. Разошлись. Майкл пишет, у меня все есть. Так, у окна махаться с бомжами придется, пишет Миш Николаев. Но это если вы из Санкт-Петербурга, то может быть. Тогда, может быть, и придется. Так, поехали. Стартовала к МКС или с МКС. Ракета «Союз». Она уже должна была вроде как взлететь, сегодняшняя ракета. Да, действительно, поехали. Так, с днем взятия Бастилии, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Не отмечаю подобных праздников совершенно. Надеюсь, что сегодня еще подпортят им этот самый праздник с этим взятием Бастилии. Тем более, что они там еще и хохлов запустили на парад. Вообще, я, конечно, много видел сегодня, там техника летала, самолеты, еще какая-то военная техника шла, военный парад, и, значит, всякие наши юмористически настроенные люди начали писать: о, Бастилия Бесия, как не стыдно вообще, какой кошмар, что это такое вообще, в 21 веке устраивать такие вещи. Но это так, конечно, чисто юмор. А по поводу того, что они там запустили каких-то военнослужащих с Украины, ну, прилетело Макрону в соцсетях достаточно обильно за это. Вот мы с вами постоянно говорим о том, что они готовятся к войне, они очень пытаются напичкать своих граждан тем, что Россия — это суперзло, и в ближайшей перспективе Россия обязательно на них нападет и придется с Россией воевать. Но каждый раз, когда возникает вот что-то подобное, типа украинских военнослужащих, которые идут колонной на марше в честь дня взятия Бастилии по Парижу, каждый раз, ну, ты видишь, что на самом деле не работает пока это все. И граждане Европейского Союза, многие, не все, но там есть достаточное количество людей, которые не переваривают и всю эту поддержку Украине, и называют всех этих украинских военных нацистами в полный рост, особенно в последнее время. Последнее время со всем этим пантеоном нацистов в Киеве и битвой, в которую возглавила Польша против нацизма со стороны Европейского Союза, против нацизма на Украине, как бы это все на виду, так или иначе. И вот большое количество людей в Европе все-таки выступает против. И очень сильно критикуют Макрона за то, что он это делает. Ну, знаете, критика — это мягкое слово, на самом деле. Они его просто грязью поливают за то, что он это делает. Один юморист дошутился. Толстый подсвинок, который, пишет Миша Николаев. Мы сейчас об этом тоже обязательно поговорим об этом. Александр Николаевич пишет: неправильно написал, то есть я плачу подписку, там и один канал, и другой канал, и мне не покажут полуфиналы по футболу. Почему? Покажут. Если вы платите подписку, покажут. Я никаких... Вот у меня есть стандартная моя подписка футбольная, с помощью которой я там некоторые матчи, которые российской премьер-лиги, которые не показывают по телевизору, я их смотрю, собственно, вот через интернет. И я никаких новых подписок не оформлял в преддверии чемпионата мира. У меня все показывают. Значит, и вам покажут. Если у вас есть футбольная подписка, все, вы будете смотреть спокойно через интернет. Я удивлен, что только к полуфиналу эти вопросы начали возникать, а до этого как вы матчи смотрели? Или что, никто не смотрит, что ли, футбол? Это что такое? Это я один, что ли, посмотрел, наверное, 90% всех матчей на этом чемпионате мира, а их там за сотню. А вы что, все не смотрите, что ли? Ай-яй-яй, это как нехорошо сейчас получается. Кодзет пишет: плевать на футбол. Ну, это может быть. Мне не плевать. А вам, пожалуйста, я, в принципе, не против. У кого есть Яндекс Плюс, все покажут. Ну, вот, наверное. Какая-то, короче, должна быть подписка. Если она у вас была все это время, все у вас будет в порядке. Вот Нилс Майкл говорит: я второй, да. Сегодня... Нас будет сегодня много. Хотя вот Дмитрий говорит... Игорь пишет: как отвратительно смотреть этот мундиаль. А мне, знаете, я не люблю слово мундиаль. Вот я сейчас дочитаю ваше сообщение, но вот мне каждый раз ухо режет мундиаль. Это, ну, то же самое, что если бы вы сейчас написали, как отвратительно смотреть этот World Cup. То есть разницы-то никакой нет. Мундиаль — это чемпионат мира по-испански. Почему не написать, как отвратительно смотреть этот чемпионат мира? Нормальное словосочетание, цепляющее, не так долго произносить. Может быть, кому-то, я знаю, некоторые считают, что, ну, типа, вот, чемпионат мира — это так простенько, а если ты говоришь мундиаль, это ты такой, вот просто так топырится мизинец в этот момент, мундиаль, ничего себе, вот так вот я выражаюсь, это значит, я 100% в теме вообще, я так шарю. Мне не нравится, короче говоря, слово «мундиаль». При том, что я люблю очень испанский язык. А как отвратительно смотреть этот «мундиаль». Прости, Господи. Правда, добавил Игорь, кстати говоря. Я до конца не дочитал. Он сказал: прости, Господи. Ладно, ему, видимо, тоже не очень нравится. Нас в дверь, а мы в окно. Подглядывать через дырку в заборе за врагами. Тьфу! Добавил Игорь. Вот так вот. Эмоциональненько. Кунжут пишет: у кого есть колонка умная, Алиса, то и подписка есть автоматически.
6: Открываю.
23: Ты это сейчас слышишь, нет? Это на компьютере рабочем. Это на компьютере рабочем. Я даже не знал, что это существует там. Все, это мы под таким колпаком все это время были. Она здесь сидит и слушает. Я сейчас в шоке оказался. Вы... У вас что там открыла Алиса? Заинтригован, пишет Александр Николаевич. Она открыла, не поверите, чтобы я подписку оформил. Страничку. Она открыла, чтобы я оформил страничку. И это все было. Это браузер, что ли, яндексовский? Это их... Это... Ай-яй-яй, так иди отсюда. Слушайте, она будет. Так, сжигаем этот компьютер на всякий случай. Здесь что-то, по-моему, да, восстание машин началось, а я не готов был. Вот это сейчас шок-контент. Прям в прямом эфире. Вот как я удивился-то, а, что у меня ящик Пандоры открыла. Да, сжечь ведьму, пишет код Z, 100%. Офигеть, прикиньте, на рабочем компьютере, вот откуда я не ждал. Я думал, этот рабочий компьютер примерно по функционалу, как печатная машинка. То есть у него одна программа, и больше он ничего не делает. А он, ты посмотри, что делает. А Яндекс и есть Скайнет. 100%. Алиса, включи Мундиаль. Пишет, вышел. Смешно. Александр Первый пишет, после матча Египта и Аргентины вообще неохота смотреть. Это вы что, Александр Первый? Вы вроде как Александр Первый, но потомок другого рода, Тутанхамоновского, что ли? Чего это вам так сильно не хочется смотреть-то после этого всего? То, что у вас нет паранойи, еще не значит, что за вами не следят, пишет Рустам. Факт, Рустам, это факт. Но у меня паранойя уже началась. Вот сейчас точно абсолютно. Суганин пишет, можно не говорить в эфире «Алиса». Она переключается и ищет ваш вопрос. А я все время так делаю. «Алиса, построй, пожалуйста, маршрут до Казани». Спасибо. Вот все. И хватит. Так, когда Бразилия проиграла, больше неохота смотреть. Ну, понятно, вот пристрастие я ваши чувствую. Не, мои пока нам на чемпионате мира. Мне пока есть за кого болеть. Ночь, улица, спортбар. Его окна всю ночь стоял, смотрел финал, продрог и на работу я проспал. Вот так люблю футбол. Я что, готов не заплатить 100 рублей за... Что... А, ну тут все, рифма умерла под конец, да, что не готов заплатить 100 рублей за подписку. Ну ладно, смотрите в окна, если я вас увижу, передам вам привет. Изнутри буду махать так, из окна. А, кожаный в шапочках из фольги сейчас такие, а мы же говорили. А, в этом подземном городе, как он там в «Матрице» назывался, вот там вот они в нем уже готовятся. Я думал, что вы мне сломали этого голосового помощника, потому что сейчас слушаю именно через нее. Ну, видите, я ее не сломаю, она скорее сломает меня, судя по всему. У меня сейчас из-за вас тоже на компьютере включилось. Я даже не знал, что она на компьютерах бывает. Ну, наверное, это тоже глупость, конечно, что я об этом, но я просто не думал об этом. Но теперь нужно сказать «Окей, Гугл», пишет я с точкой. А вот ведь сегодня был момент, когда было бесполезно говорить «Окей, Гугл». Сегодня можно было и не говорить. Можно было и не пытаться, и, может быть, и в ближайшее время не придется говорить «Окей, Гугл». Как запаниковал весь мир сегодня, русский, когда оказалось, что отвалилось... Ну, что там, отвалился Гугл, отвалилась Apple, хотя что там, отвалилось и отвалилось. А Гугл, понятно, еще какая-то лабуда отвалилась, я не понял, что это вообще за ресурс, почувствовал себя старым в этот момент. Но потом вроде восстановилось. Да и в нужном ведомстве такие... Ни при чем, это не мы. Это у них оборудование, скорее всего, тоже барахлит. Это, ой, ох уж эти серверы старые. Надо, не надо, барахлят у них у всех. Что поделать? Зион, вот мне много кто написал, Зион, подземный город. Ну вот, встречай, Зион, мы выдвигаемся, судя по всему. У меня почта на Гугле не работала со вторника, а сегодня заработала. А у меня нету почты на Гугле, видите, как хорошо. GitHub тоже не знаю. Вот, да, GitHub. Знаю только другой хаб, пишет Миша Николаев. Транспортный, наверное, какой-то хаб. Да, это газовый, который в Турции, вот все. Да, газовый хаб. Тоже знаю, да, тоже встречал такой хаб периодически. Может, у кого работа есть в сфере маркетплейсов? Ищу, найти не могу с Нового года, пишет Мышел. Просто доска объявлений будет у нас сегодня. Да я не против. Хотя хотел вот про Толстого поговорить. Интересная сегодня была вот эта история. спорная, на самом деле, вызвала споры. Хотя мне кажется, что здесь спорить особо не о чем. Мне кажется, что здесь все предельно понятно. Значит, ФСБ раскрыли, обезвредили террористов. В Подмосковье, по-моему, это происходило, обезвредили террористов, и потом рассказали, что за организацией теракта стоял достаточно известный в России в свое время, по крайней мере, рэпер, хотя я не знаю ни одной песни от него, он почему-то назывался рэпером, Киев Стонер. Такой, я не знаю, он с кем-то признан. Вообще, как будто должен быть признан экстремистом и террористом, учитывая, что он террористические акты организовывает. Иноагент, наверное, вряд ли, потому что он не гражданин России, он гражданин Украины, всю жизнь был гражданином Украины. В какой-то момент приехал сюда, здесь построил достаточно успешную медийную карьеру. Она была не на музыке в основном, а на том, что он, знаете, он вот паразитировал на образе такого деревенского хохла, такого рока.

До, может быть, даже еще до немножечко 22-го года уехал из России. Я, насколько понимаю, где-то он в Европе обитает. Естественно, не на Украине. Ну, как бы, понятное дело, не на Украине. Говорят, в «Майоре Громе» снимался в 21-м году. А, даже так, да? Даже так? Серьезно? Ну, вот, да. Хорошо себя чувствовал. Как бы, вопросов ноль. А сейчас оказалось, что в полный рост организуют теракты. И, ну, тут как бы тоже не надо преувеличивать роль человечка. Понятное дело, что он такой посредник между исполнителями, которых здесь вербуют, и СБУ, наверное. СБУ, ГРУ, там вот этими всеми террористическими украинскими организациями. Может быть, есть такое мнение, что к нему была масса вопросов. Там, на Украине, из-за того, что он как бы здесь работал, здесь имя себе сделал, здесь деньги зарабатывал, а они это не жалуют. И таким образом, как бы, вербовка через страх произошла. То есть они сказали, либо мы тебя в оборотик берем, либо мы тебя там где-нибудь прикапываем, скорее всего. Да, придется, конечно, копать достаточно долго, чтобы поместился, но мы, типа, опыт имеем, сделаем. И это не официальная версия, это вот просто такие мысли вслух, гуляют они сейчас по интернету. Я вполне верю, что что-то подобное может произойти, могло произойти. И вот он, собственно, занимался вербовкой террористов и достаточно успешно занимался, и уже практически там все было реализовано. Он, естественно, свою причастность к этому ко всему отрицает, но тем не менее. И это, с одной стороны, конечно, ну, звучало вот просто как новость в отрыве, да, вдруг из ниоткуда, я уже позабыл вообще о том, что такой человек существует, он у меня никогда и не был на радаре особенно, а здесь-то уж тем более. Там, забыл я, как, что такое существует. Плевать мне абсолютно на него было. Особенно сейчас. И вот вдруг появляется он в заголовках, так еще и как организатор теракта. И ты такой думаешь, ничего себе. Вот это, конечно, наша метамодерновая вселенная свернула окончательно в какое-то абсолютное безумие. А потом, с другой стороны, начинаешь думать, почему бы и нет. Собственно, чему мы удивляемся? Это вот к тем же самым вопросам, знаете, по поводу всех этих бесконечных автомобилей на украинских номерах, которые ездят по Москве, и не только по Москве, я уверен, и которых как-то особо никто и не останавливает, не проверяет, ничего как будто не происходит. Может быть, это про какую-то расслабленность. Хотя, с другой стороны, почему расслабленность, если обезвредили же террористов, да, то есть ФСБ сработали-то на 10 из 10, честь и хвала, но то, что если кто-то вдруг где-то просто какой-то артист, певец с ртом, танцор там или еще что-то, это вообще не значит, что этот человек все это время там не был двойным агентом, а может быть даже и не двойным, а просто обычным агентом, и не организовывал, например, теракты. То есть вообще от этого застраховаться невозможно. И ко всем этим, я давайте так скажу, и ко всем перевертышам, и ко всем, кто такие вроде, ой, да там, полунейтральные, или как-то где-то скрываются. Вообще, всегда надо держать ухо востро. Сейчас такое время. Женя пишет, ну это ж полный бред. А объясните мне, почему это полный бред? Вот почему вы считаете, что это полный бред? Человек, я так понимаю, в открытую поддерживает Украину. То есть он не открещивался от украинского государства, а наоборот, в открытую поддерживал. Может быть, какой-то не самый оголтелый, ну, потому что я не слышал, а может быть, и оголтелый, не знаю. Еще, он вообще у меня на радарах не высвечивался в последние несколько лет. Но открыто поддерживал. То, что артист не может быть террористом, почему? Медийный человек не может таким заниматься. Да наоборот, как будто. Мы еще просто с вами не до конца осознали, что такое медийный человек. Что это вообще такое? Обладать большой аудиторией в соцсетях? И каким образом эту аудиторию можно использовать? Это не только продажа рекламы потенциально. Вообще потенциал бесконечный. Там можно делать с этой аудиторией всякие разные вещи. В том числе
и заниматься вербовкой.

0: для того, чтобы, например, проводить теракты. Так. Он против ТЦК и насильной мобилизации, живет в Братиславе, между Братиславе. Странный выбор. И вообще между двух огней, хохлы его тоже ненавидят. Так я же об этом и сказал, что это вполне может... Это отличный повод завербовать человека через то, что там, вот мы поменяем к тебе наше отношение, если нам поможешь. Если не поможешь, то не поменяем, а наоборот, будем за тобой еще пристальнее следить, и, может быть, уже там и больше никаких песен не споешь, нигде не снимешься, никаких ребрышек не отведаешь и так далее. Это как раз отличный повод завербовать. Поэтому, да, аккуратнее надо относиться. Надо какой-то подход найти и понять вообще уже, исследовать все возможности современных соцсетей и людей, у которых там есть достаточно большая аудитория. Потому что на данный момент это все у нас в какой-то демо-версии находится. По всему миру, не только у нас. В принципе, человечество еще не осознало. У нас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп объявил полную морскую блокаду судам, следующим в порты Ирана. О мерах президент США написал в своей соцсети True Social. Полная блокада Ирана затронет исключительно те суда, которые направляются в иранские порты и обратно, или же перевозят любые, связанные с Исламской Республикой, грузы, говорится в публикации. Глава Белого дома также отказался от идеи взимать пошлину в размере 20% с грузов, проходящих через Ормузский пролив. Вместо этого страны Персидского залива заключат с Соединенными Штатами различные инвестиционные соглашения, подытожил Трамп. Посол России в Гааге отверг обвинения Запада в кибератаках. В ходе визита в МИД Нидерландов Владимир Тарабрин также предупредил об эскалации, заявили в дипмиссии. В российском посольстве подчеркнули, что подобные голословные обвинения звучат на фоне опасной милитаристской риторики. Там отметили, что власти Евросоюза и Нидерландов открыто готовятся к крупномасштабному конфликту с нашей страной. Москва призывает Гаагу осознать, что санкционное и политическое давление на Россию лишь повышает градус нестабильности в Европе и разрушает ее архитектуру безопасности. Глава турецкого МИДа посетит Украину. Визит запланирован на завтра, 15 июля. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Ранее Хакан Фидан сообщал, что намерен в ближайшее время посетить Киев, но не назвал точную дату. При этом министр отмечал, что Россия привержена договоренностям с США по Украине, достигнутым на Аляске в августе прошлого года. Однако необходимо убедить Киев, чтобы он также принял согласованные в Анкоридже позиции. В июне Фидан посещал Россию. Разногласия вокруг российского СПГ и Райффайзенбанка заблокировали 21-й пакет санкций. Переговоры министров иностранных дел стран Евросоюза накануне завершились безрезультатно. Согласование документа отложено до завтра, 15 июля, передает Bloomberg. О каких именно мерах в отношении банка идет речь, агентство не сообщает. По его данным, глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя ситуацию, отметила, что под давлением стран Евросоюза из пакета уже исключен предложенный Еврокомиссией полный запрет на поставки в ЕС российской рыбы и морепродуктов. Также серьезно скорректировано предложение Еврокомиссии запретить въезд в Евросоюз участникам специальной военной операции. О погоде. Воздух в российской столице прогрелся до плюс 24. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 9:00. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как найти себя и не потерять? В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
7: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 18.37 в Москве, сегодня 14 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Кнопочки с ракетой на Рутюбе обязательно, надо нажимать. Сканируйте QR-код в нашей трансляции, он вас приведет в бота в мессенджере Макс. Через него можно писать нам сообщения. Также у нас есть еще возможность этого бота найти с сайта говоритмосква.ру, там есть ссылки. Справа, если это версия для компьютеров, и в самом низу, если версия для мобильных телефонов. Также у нас еще Дзен, у нас есть Телеграм-канал, у нас есть канал в мессенджере Макс, информационные наши каналы, заходите обязательно тоже. Подписывайтесь. Так, ну, XXX тут перечисляет еще, говорит, Лобода поддерживала Украину, Ани Лорак поддерживала. Ани Лорак, кстати, по-моему, вообще не, вот тут нет. Она, по-моему, ничего не поддерживала. Наоборот, по-моему, она открестилась. А Лобода, да, но она и уехала. Там другая была история. Это же она, по-моему, хату какую-то успела тут недавно продать в Москве за какие-то безумные деньги. Ну, вот как бы вот это вот вопросы, да, почему вдруг они умудряются какие-то квартиры продавать уже спустя столько лет, хотя открыто работают против России, и при этом продают здесь квартиры и каким-то образом, наверное, еще эти деньги выводят, скорее всего, отсюда. США запретили заход в порты Ирана кораблей. С каких пор США стали кому-то что-то запрещать? Или они там берега попутали? Пишет Алексей. Алексей, а вы специально выбрали вот именно эту фразу? Берега попутали? Когда мы говорим про морской порт. Если специально, то круто, мне нравится. Вообще классно. Надо еще что-нибудь там, сказать, йо-хо-хо, вот что-нибудь такое надо еще добавить, вообще, чтобы было отлично. Ну, во-первых, это не первый раз, да, пишет Алексей. Хорошо, тогда, Алексей, вы молодец прям, это мне очень понравилось. Ну, во-первых, не в первый раз они это делают, во-вторых, мне больше понравилось не то, что они, значит, снова блокаду вводят, а что они вводят блокаду-то на блокаду. Надо помнить, да, что сначала блокируют Иран, а потом блокируют Соединенные Штаты. То есть они блокируют заблокированный пролив. Но самое интересное, это то, как Дональд Трамп решил поделить и уже несколько раз передумал, каким образом он будет делить Армузский пролив, когда получит над ним контроль. Вчера он сказал, что мы будем взимать по 20% с каждого корабля, который будет проходить через Армузский пролив. 20% от той суммы, на которую везет, собственно, определенных товаров этот корабль. Потом, сегодня вот он уже передумал, он сказал, нет, мы будем заключать сделки со всеми странами залива на инвестиции в нашу экономику, и эти сделки, они будут, значит, считаться как вот плата за то, что мы осуществляем безопасный проход через Армузский пролив. Но там ведь не пахнет никаким Армузским проливом под контролем Соединенных Штатов Америки. А он продолжает разгонять эту историю. Блокируют и будут бабки получать со стран залива. Я не понял, с кем он воюет. Он воюет, ну, с Ираном пока, вроде как, воюет с Ираном. Но получают от этого все в регионе, в том числе ровно те, которые его союзниками считаются. И, знаете, конца и края, вот я все больше и больше за этим наблюдаю, читаю все эти заявления, понимаю, что, ну, там конца и края нету. То есть мы с вами тут, получается, какая ситуация, да? Мы в какой ситуации, ну, не мы, они скорее, да, оказались. То есть у них есть несколько вариантов, как можно, по какому сценарию можно пустить эту историю всю с Ираном. Первый сценарий — это, ну, вот, подписать какой-то договор по типу того, который был вот только что обсуждался, который по факту является капитуляцией Соединенных Штатов Америки в этом вопросе. Они не собираются подписывать такой договор, явно, потому что Дональд Трамп никогда не капитулирует, он никогда не проигрывает, он не может себе позволить подписывать такую бумагу. Значит, этот вариант, ну, видимо, отсекается. Второй вариант — это воевать с Ираном. Может быть, заходить туда сухопутно, тоже, да, уже все это где-то было, где-то мы это все обсуждали, заходить туда как-то сухопутно, ну, потому что по-другому они никак Иран не смогут победить, они и так-то его не смогут, скорее всего, победить, но хотя бы как вариант, да, заходить сухопутно, полноценную, в общем, войну вести с Ираном, и стараться победить, и в случае, если они победят, то тогда, да, вот, пожалуйста, Армузский пролив, контроль, и будут платить деньги все вот эти страны залива для того, чтобы американцы осуществляли безопасный проход судов через этот Армузский пролив. Кстати, вот, обратите внимание, тоже опять куда-то ядерное оружие делось. Каким интересным образом этот конфликт вообще видоизменился? Он от ядерного оружия перешел к проливу, и по факту никого, кроме иногда самого Дональда Трампа, никакое ядерное оружие не беспокоит. Тут речь идет уже исключительно только о проливах. На проливе одном, Армузском. Все остальное никого не волнует. Иранцы в этом смысле, конечно, игру перевернули с ног на голову абсолютно. В общем, второй вариант — постараться победить в полноценной масштабной войне с применением сухопутных войск, в общем, все по-серьезному. Вариант номер три — это бесконечно вот так вот воевать. То есть человечеству придется смириться с тем, что Армузский пролив это больше никакая не артерия, через которую проходит там 20% мировых грузов. Все, забыли, Ормузский пролив теперь это на постоянку зона турбулентности, там все время кто-то кого-то стреляет, кого-то взрывают, летают ракеты, больше через это место плавать невозможно, поэтому перестраиваем все логистические пути, все меняем, потому что теперь там война навсегда. Еще один вариант, ну, наверное, дождаться, пока Дональд Трамп уйдет с своего поста. И тогда он как бы вроде как и не проиграл, потому что он до конца воевал с этим уже побежденным 37 тысяч раз Ираном. Но никакого договора подписано не было. Он ушел, следующий пришел, быстренько подписал с Ираном какую-то договоренность, слили эту тему на следующий же день, все, поехали дальше. Ну и Дональд Трамп как бы и не проиграл, и следующий порешал быстренько вопросики. Ну то есть это еще минимум там на 2.5 года всей этой истории, что немножечко напоминает, на самом деле, предыдущий вариант, где Ормузский пролив теперь навсегда зона турбулентности. Ну, навсегда в случае, если вдруг следующий президент тоже будет пытаться воевать каким-то образом с Ираном, но не пойдет на них полноценной войной. А я не думаю, что они пойдут полноценной войной. Вот я в это не верю. Мне абсолютно... Вот, Верунчик пишет, вы считаете, что США еще не отказались от наземной операции после той самолетотеряющей спасательной операции, которую они провели? А я думаю, отказались, да. Я думаю, отказались. Но вариантов-то немного остается. Но вот что им сейчас делать? Как-то надо выкрутиться из этой ситуации. Есть договор, который они обсуждали. Обсуждение этого договора сорвались на даже не на половине того срока, в который он должен был быть заключен. Они расходятся буквально по всем пунктам, насколько я понимаю, в заключении этого договора. Ну, как бы, и что здесь делать еще? Трамп не может пойти на те условия, которые выдвигает Иран. Потому что ему уже и так, вот еще не было никакого договора, они еще только обсуждали. Еще был только подписан меморандум и какие-то рамочные версии этого соглашения обговаривались, и уже все мировые средства массовой информации назвали его лузером. Все сказали, что он проиграл, проиграл тому самому Ирану, он стал мощнее, сильнее, и мы об этом говорили здесь. Все об этом рассказали, он это все прочитал, говорил, нет, все, воюем дальше, я не могу проиграть. Никакого проигрыша не будет. То есть этот вариант его не устраивает. И как тогда быть? Тут безвыходная абсолютно ситуация. Иран сдаваться не собирается. Иран как будто все перестроился под такое существование. Пролив надо... Они вообще пролив этот перекрывают уже просто как будто шлагбаумом. Они просто делают заявление, корабли перестают там ходить. Все, сразу. Никто не рискует, потому что поняли, что они будут топить. В этом смысле иранцы молодцы. Сказали, будем топить, топят. Ну, сегодня несколько кораблей подбили. По-моему, Арабские Эмираты, им принадлежал танкер. Который, там даже кто-то из экипажа погиб. Все, они топят. Мы про шлагбаум. Все, заблокировали пролив. Больше туда никто не плывет. Американцы бьют, выстраивают свою блокаду. Ну, как бы он как был заблокирован, так и остался заблокирован. Но иранцы еще красавчики, они еще успели нефти напродавать. В момент, когда им разрешили эту нефть продавать, они продали безумное количество нефти моментально. Все, прям, все наготове ведь было. Не стали растягивать. Быстренько все это распродали, еще какие-то денежки заработали. Судя по всему, денежки есть. Поэтому пока без вариантов. Безвыходная история. Почему мы так решили, что американцы не смогут победить? Как говорится, они еще даже не начинали. Пишет Николай и зачем-то подписывается как «никакой». Обидно, вас заменил телефон. Никакой вы не никакой, вы Николай. О, не позволяйте так этой технике заморской с собой обращаться. Почему я так решил? Ну, потому что какие у них остаются варианты? Я не считаю, что они не могут победить. Я считаю, что они могут победить только в том случае, если это будет полноценная война, но это не там, это годы, может и десятилетия. Ну, там надо смотреть, конечно, как все развернется, но это точно будет нелегкая прогулка, и это потенциально будет самая сложная война, которую американцы когда-либо вели. Сложнее Вьетнама, сложнее Афганистана. Это будет очень сложно. И они явно это понимают, учитывая, что они никак не решаются ни на что подобное. Но других вариантов нету. Просто ракетами у них не получается. Он там сегодня тоже опять понты кидал, говорит, мы там руководство сейчас убьем. Ну, как бы он уже это делал, и чего? Что случилось с Ираном? Где, кстати, эти протесты иранские? В расчете на которые все и начиналось, я вам напомню. Протестов нет. Все, все эти протестующие куда-то испарились. По подвалам ли они сидят? Или просто поняли, что, наверное, сейчас не время... Наверное, мы не будем под эту американскую дуду танцевать, потому что у них там из тех, кто нас поддерживает, безумный принц, на которого они сами же и слили. Поэтому что-то как-то не очень поддержка получается. В прошлый раз говорили, поддержка уже здесь, уже рядом поддержка, и кинули нас. Ну, и, наверное, посидим дома, не будем ни на какие протесты выходить. Протестов нет. А каким образом они могут победить сейчас Иран? Что они должны такого сделать, чтобы резко ситуация поменялась? Вот на данный момент они просто повторили все то же самое, что было до этого, что считалось тупиком, именно из которого они решили выйти на обсуждение договоренностей. Ну, вернулись туда же, в тупик. Стоят. Дональд Трамп снова раскидывает с понтами. Иранцы тоже в ответ раскидывают с понтами. Это вообще, наверное, круче, чем иранцы и американцы. Никто понты друг в друга не кидает. У одних там бешеный ИИ работает на создание всяких агитплакатов. У других, честно говоря, тоже. Только там главной роли Дональд Трамп всегда. В остальном все примерно то же самое. Я всех убью, мы самые великие. Буду брать 20%. Передумал, буду брать там, инвестициями заберу. Он может даже сказать, я просто заберу вот все ваши, все что, деньги, которые у вас есть, все деньги просто ваши заберу, все. Это такое же имеет отношение к реальности, как все его предыдущие заявления по поводу этого Армузского пролива, который он собирается контролировать. Ну, иди контролируй. Я не вижу никакого варианта, как они могут это делать. Получается тупик. А если тупик, значит, это тогда будет продолжаться до бесконечности, пока одна из сторон все-таки не согласится с тем, что надо подписывать какую-то бумажку. Но пока там далеко до того, что эта ситуация каким-то образом разрешится. Вот еще один вариант. Это хороший вариант, на самом деле. Я забыл про него упомянуть. И спасибо, что вы его вернули на стол. Миш Николаев пишет, рыжему надо отчаливать или бить ядеркой. Других вариантов нет. Бить ядеркой? Я сегодня, когда, значит, вот эти все новости читал днем по поводу 20% пошлин, инвестиций, снова нанесли они удары, снова эти нанесли удары, я поймался на мысли, что да, уже же мы были с вами в шаге, в принципе, от этого самого ядерного оружия. И помните, я говорил, что ядерное оружие полетит в наше время, и есть у меня ощущение, что именно где-то на Ближнем Востоке оно полетит первый раз. Вот... возвращаемся в эту же ситуацию, где как будто у американцев может не остаться варианта, кроме как ядерного оружия, для того, чтобы попытаться сохранить лицо. А он очень хочет сохранить лицо, для него очень важно его вот это вот рыжее, оранжевое лицо сохранить, он прям за него радеет, за свое лицо. Полетит ли кошерная бомба? Да нет, я не думаю. Я думаю, полетит звездно-полосатая. Бомба свободы. Вот это вот полетит. В первую очередь. Потому что Израиль как-то сбоку припеку сейчас тоже, знаете, сидят, смотрят, наблюдают за этим. Понятное дело, надо, не надо там кого-нибудь бомбят, с Ливаном воюют, еще что-то, но пока Израиль устраивает то, что там происходит. Израиль вообще, им нормально, вся вот эта движуха их полностью устраивает. С изотопами демократии, пишет Миша Николаев, да. И именно вот эта ракета и полетит. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, да, здравствуйте.
8: Георгий, здрасте.
0: Здрасте.
8: Вы слышите меня, да? Ага. Я Александр, спасибо за эфир. Ну, знаете, я хочу сказать, что, во-первых, 700 тысяч они могут набрать, американцы, ну, для сухопутной операции. То есть, вот, когда... То есть, американцы же добьются того, чтобы Иран совсем разозлил Саудовскую Аравию и Эмираты и так далее... и те пришлют 1500. Mm-hmm. Вот, а американцы будут командовать высадкой, да, своих 200 тоже наберут, из Колумбии, там еще откуда, вот, ну и частично своих контрактников пришлют, и организуют им доставку и высадку, и прикрытие, подтянут 3 авианосные группы, с каждой авианосной там, по-моему, по 100 самолетов, постоянно этой самой, ну и, в общем-то, то есть, а ядеркой, ну, в центр Ирана ударит при этом одновременно же. Вот. Но в центр уже, так, чтобы там, где у них высадка и так далее, чтобы это не мешало. Вот. И вот мне кажется, что... То есть я...
0: Так, максимум надуло, может быть, какой-нибудь лучевой болезни тем, кто высаживается. Но это по максимуму.
8: Нет, ну, Иран большая страна. Вот большая, они, конечно, делают да. просто так, чтобы... руководство Ирана не могло реально военными силами командовать. Правда, у них там, конечно, они знают, что им делать без командования. Да, у них есть это, такая изменяющая. Но знать это одно, когда там у тебя идет, высаживается эта целая армада людей там с пушками, там, я не знаю, с этими самыми, и всякие самолеты летят, бомбят со всех сторон. Ну, я не знаю, насколько долго он продержится, вот Иран. Мне кажется, что всю верхнюю часть, по крайней мере, я имею в виду то, что не под землей, то они могут закатать тогда в течение месяца.
0: Ну, вот как будто мы с вами сейчас созвонились в конце февраля, в начале марта. Нет такого ощущения, что вот этот звоночек оттуда поступил к нам. Да, они очень-очень разозлили. Просто они невероятно разозлили Саудовскую Аравию и там Арабские Эмираты. Особенно вот Арабские Эмираты, эту могучую военную силу, которая сметает все на своем пути. Вот, они очень сильно их разозлили, настолько, что они ничего не делают все это время. А потом, вот знаете, Арабские Эмираты, в том, в чем я точно уверен, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — это не Украина. Они не пойдут воевать за интересы Израиля и Соединенных Штатов Америки. Своих, сколько там надо было, 500 тысяч прислать военных? Для того, чтобы идти против Ирана, они никогда в жизни не пришлют никаких 500 тысяч военных для того, чтобы идти против Ирана. Им что, делать нечего, что ли? Они, если их разозлили, то их разозлили не только иранцы, но и Соединенные Штаты Америки, и одинаково, я думаю. Потому что они такие убытки терпят из-за них, изо всех. И еще будут терпеть в будущем. И весь имидж региона за эти несколько месяцев спустили в унитаз. Вся вот эта, там новая Кремниевая долина, самая лучшая недвижимость, самая лучшая рентабельность вообще, и курорты потрясающие, и все. Это не просто, это не земля, а сказка, то все, что там происходит, и в Саудовской Аравии, и в, особенно в Эмиратах, ну, это просто это рай на земле, это такая гавань, тихая гавань в очень неспокойном регионе, и весь мир там вопросики решает. Вот все это спустили в унитаз. И в унитаз это спустили американцы. И сейчас они должны будут пойти из-за этих самых американцев положить своих 500 000 человек. И американцы тоже должны будут туда добавить, да, сколько там, 700 тысяч? Ну, 200 тысяч своих должны будут положить человек. И, ну, не, могут, конечно, попробовать. Ну, я думаю, что с Эмиратами... А, и потом, кстати говоря, Эмираты еще за это деньги должны будут заплатить. За то, что американцы их руками... будут прорубать себе путь к проливам и к его контролю, и потом надо будет еще десятки миллиардов долларов заплатить за то, чтобы американцы успешно осуществляли этот контроль. Нет, схемка, конечно, хорошая, но я пока только Украину знаю, которая по этой схемке готова работать. Вот Украина с удовольствием, украинские граждане, ну, граждане не особо с удовольствием, их просто никто особо не спрашивает, но они по этой схеме работают. Саудовская Аравия — это не та страна. Не надо возвеличивать заливных монархов, разные Эмираты и Саудии. Как показалась вся эта движуха, то он же бизнесмена, ему как плевать на своих заливных союзников, заливных, наверное, ну, заливных тоже нормально. Он их не слышит, и я боюсь, он их ни под какие задачи не запряжет. Пускай сидят у себя в Рияде, Дубае, прочих в Дохах и обтекаются своими нализанными футболистами, а также нефтью. Я думаю, он с удовольствием бы их запряг. Он просто не очень запрягает. Он и европейцев пытался сначала запрячь, у которых, у них как бы контракт вообще-то есть, да? Они давным-давно договорились, что в такие движухи, если американцы просят, они вписываются. Потому что американцы уже им обеспечивают безопасность. И уже достаточно давно. И не получилось запрячь европейцев. Европейцы послали его далеко и надолго. А теперь надо вот этих запрячь. Ну, удачи. Он, может, и попытался бы, и с удовольствием. Я думаю, что он даже и пытался это сделать уже. И, вероятно, был послан. Поэтому, если ему придется воевать, ему придется воевать своими силами. Свои силы. Ну, он наберет, конечно. Куда же они денутся? Он наберет. Солдаты будут. Но это не на день, не на два, не на три, не на месяц, не на полгода. Это на долгие-долгие годы история. И она переживет Дональда Трампа, скорее всего. По крайней мере, на посту президента. Это, кстати, вот самое лучшее наследие из всех, которые можно представить. Никто еще раньше до него не добивался такого наследия. Хотя, на самом деле, с таким наследием у них масса президентов. Такое бывало. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Совет Безопасности зафиксировал в стране рост подростковой преступности. За первые 6 месяцев этого года уголовные преступления в России совершили 11 400 несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 9%, сообщили в пресс-службе Совбеза. Там отметили, что почти 63,5% случаев – это посягательство на чужое имущество, кражи и грабежи. 8,7% – преступления против жизни или здоровья граждан. Особое беспокойство вызывает резкий рост преступлений террористической и экстремистской направленности, которым несовершеннолетних все чаще побуждают в интересах Украины. В январе-июне этого года число подростков, совершивших деяния террористического характера, выросло в 2,2 раза – со 188 до 196 человек, а экстремистской направленности почти в полтора раза, с 62 до 87 человек. Главным мотивом для детей становится желание заработать легкие деньги. Кроме того, фиксируется рост числа вооруженных нападений учащихся на свои учебные заведения. С начала года зарегистрирован уже 21 подобный случай. На сайте МОК впервые за 3 года заработал раздел «О России». На странице указан адрес Олимпийского комитета нашей страны, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генерального секретаря организации Владимира Березова. В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации Олимпийских советов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. В Москве заработал 70-й по счету ИИ-сервис для лучевой диагностики. Он предназначен для выявления дисплазии тазобедренных суставов у детей, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Новый цифровой помощник автоматически анализирует снимки и проводит необходимые измерения. Внедрение сервиса повысит точность диагностики. Это поможет предотвратить серьезные заболевания в будущем. Также нейросеть значительно экономит время врача. Благодаря искусственному интеллекту измерения теперь занимают всего несколько минут. В Коме парапланерист упал на высоковольтные провода и обесточил село. Аварийное отключение электроэнергии произошло в населенном пункте Визинге Сысольского района. Как сообщили в местной администрации, пилот не справился с управлением, в результате чего его отбросило на провода. В селе частично отключалось электричество в жилых домах коммерческих магазинах и ряде социальных объектов. Прибывшие на место оперативные службы сняли мужчину с высоты, после чего к работе приступили аварийные бригады энергетиков. Вернуть свет в дома жителей удалось в течение 2 часов. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 11 рублей 38 копеек, доллара – 77 рублей 49 копеек, евро – 88 рублей 53 копейки. И о погоде сейчас. Температура воздуха в Москве – плюс 25, облачно, с прояснениями в ближайшие 2 часа, без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: 19.08 в Москве, сегодня 14 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши ресурсы обязательно. Нажимайте кнопочку с ракетой на Рутюбе. Во-первых, приятная кнопочка. Во-вторых, она очень помогает нашему каналу в развитии. Это главная кнопочка, которая есть на Рутюбе. Мы будем вам очень благодарны, если вы ее нажмете. Также у нас есть еще канал в Дзене, канал в Максе, канал в Телеграме. Новостные наши каналы, туда подписывайтесь, «Говорит Москва», запрос поможет вам найти эти ресурсы. А еще есть бот в мессенджере «Макс», через который можно писать нам сообщение в эфир. Делать это надо так, надо сканировать QR-код в трансляции или переходить по ссылке с сайта «говоритмосква.ру». Сканируйте, переходите по ссылке, добавляйте себе этот бот, все, пишите в него сообщения, я их читаю. Вот, например, сообщение от Валерия в боте в мессенджере «Макс». «Война уже не такая, как была во Вьетнаме, Ираке или Афганистане. Думаете, Иран не сможет создать киллзону из дронов? Мне кажется, легко. Любая наземная операция захлебнется. Насчет ядерки, я сомневаюсь, не решаться. Это ящик Пандоры». Конечно же, война уже не та, что была во Вьетнаме. 100%. И в том числе и поэтому это самоубийственная история. Идти в сухопутное наступление в Иране. Именно поэтому они туда не идут. Вот как раз ядерка выглядит попроще вариантик, нежели чем сухопутная операция. Потому что я уверен, что его в итоге, они же хотели, я думаю, что его отговорили от того, чтобы пытаться где-то там высаживаться, все-таки смогли донести. А с ядеркой, видимо, тоже смогли донести мысль. Но все меняется, все течет. А говорим мы про возобновление войны между Соединенными Штатами Америки и Ираном. К чему это все может прийти? Какие есть варианты? Как вам кажется, куда вся эта история свернет? 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Здравствуйте, Евгений, Москва.
6: Здравствуйте, Евгений.
7: Скажите, пожалуйста, вот насколько я помню, одним из факторов, поражающих факторов ядерного взрыва является электромагнитное излучение, которое выводит из строя электронику. Ну, как же США будут его применять, когда это оружие выведет из строя электронику, в том числе и у них, они теряют свое преимущество. В том числе и спутники Маска, которые летают на высоте 200 километров всего. То есть один ядерный взрыв выведет всю электронику там сотни километров в радиусе.
6: Ну и?
7: Ну и зачем американцы применяют ядерное оружие, когда это обнулит их преимущество?
6: Преимущество? И где сейчас это преимущество? Это преимущество им что дает?
7: Ну преимущество как? Ну вы сами разве не знаете, что вот наведение ракет, это все там по ГЛОНАСС идет?
6: Ну, да, по GPS, ну, скорее, конечно, у американцев идет, да.
7: И что, если выйдет из строя электроника, ну, и ГЛОНАССа не будет, и спутников Маска не будет.
6: Да,
7: и вообще GPS. Никакой электроники, и связь у них цифровая вся пропадет.
6: Ага. Сразу. Это все, да, действительно, спутники, все это прекрасно. К чему им, чем они им сейчас помогают? Они, эти спутники, помогают им добиться результата? Они добились результата с применением всех этих технологий?
7: Не, а что, разве они там руководство уничтожили не с помощью электронной разведки?
6: И что, они добились чего-то после того, как уничтожили руководство?
7: Так речь не о том, что они добились или не добились. Как речь это? О том, что у них преимущество пропадет. Я же говорю...
6: Преимущество нужно для чего?
7: У Соединенных Штатов преимущество в их развитии электроники.
6: Да, преимущество это нужно для чего?
7: А если они применят ядерное оружие, то вся электроника из строя выйдет.
6: Преимущество нужно для чего? Для того, чтобы победить, правильно? Добиться своих целей.
7: Да.
6: Да. Помогает на данный момент добиваться своих целей? Они целей добились с помощью этой самой электроники?
7: Ну, нет, пока не добились.
6: Не добились. Более того, ситуация даже стала хуже. Ну, так может быть, когда они будут взвешивать, они подумают, что ядерное оружие может им побыстрее помочь, нежели чем все эти преимущества в их электронных прибамбасах.
7: И чем они воевать тогда будут? У них тогда воевать вообще нечем будет.
6: Может, тогда не придется? Потому что они применят ядерное оружие.
7: Я вас не понял, что не придется?
6: Воевать.
7: После того, как... бросят бомбу и все, да, и скажут, мы победили, да?
6: Может быть. Может быть, они так будут рассуждать.
7: Ну, если так рассуждают, то это не победа.
6: Так в том-то и дело, что сейчас, ну, теми средствами, которыми они пытаются добиться победы на данный момент, они ее добиться не могут. Значит, нужно будет как-то придумывать что-то новое. Все эти Starlink, вот Николай пишет, что успокойте товарища, орбит Starlink примерно 500 километров, вся электроника останется работоспособной. Я не знаю, какая электроника будет выведена из строя, вся ли, не вся ли, в каком радиусе, куда там что будет прилетать, будет ли это действительно задевать какую-то электронику или нет. Но факт заключается в том, что все виды вооружения и любая тактика, которую они применяют сейчас, она им не помогает добиться успеха. Значит, нужно будет что-то другое делать. Ядерное ли это оружие, а может быть это что-то совершенно другое, а может быть это сухопутная операция, а может это очередная попытка слиться с сохранением лица. Посмотрим, но то, что есть сейчас, и что у них есть там какое-то преимущество, я не вижу, в чем это преимущество. нет у них никакого, ну, то есть, понятно, что в военной мощи преимущество, безусловно, есть. Помогает ли оно им? Нет, не помогает. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире, здрасте.
8: Да, Георгий, добрый вечер.
6: Добрый.
8: Знаете, вот вы все так мучили предыдущего товарища, там, я согласен полностью. Кстати, Сергей, чему который мучил? Обычно звонит, 27 февраля обычно звонит в 9.55, когда вот там вот перед вашим спецэфиром 2022 года. Все правильно товарищ говорит. А что, как преимущество не имеют? Они вот день прошел...
6: Подождите, еще раз, подождите, еще раз. Чего вы...
8: Уничтожили завод в Иране.
6: 9.55? День прошел,
8: уничтожили там министра обороны.
6: Слышите
8: день
6: меня?
8: День прошел...
6: Слышите меня? Алло! Алло!
8: Да,
6: я... Слышите меня?
8: Слушаю, слушаю.
6: Да, да. Давайте сначала. А то я все, что вы сейчас сказали, не слышал. Пытался до вас достучаться. Сейчас 19.15.
8: Ну, я понял, вот я о чем говорю-то.
6: Но вы говорите, вот, что нет, вы в феврале звоните, а сейчас июль.
8: Вы что-то послушайте, смотрите, товарищ правильно говорит, день прошел, США уничтожили завод в Иране. День прошел, США убили там какого-то министра обороны. Вы говорите, нет, ну,
6: преимущества.
8: И? Прошел, уничтожили какой-то там 5 кораблей. Еще и? Иран не уничтожает никакие заводы в США. Иран не уничтожает никаких мест.
6: Нет.
8: Поэтому преимущество огромное, это они так вы на 365 дней умножьте, там сколько заводов, так сказать, кораблей, они поперебьют этих министров.
6: Ну, на 365 дней не надо умножать, вот надо умножить на то поэтому количество мне, месяцев с марта по июль. Давайте умножим, с марта по июль.
8: Дорогая, Георгий,
6: слышите меня? Дорого, слышите меня? С марта по июль умножьте, ну и чего, взорвали, убили, дальше что, к чему это привело? Результат какой?
8: Обнуляют корабли.
6: Они обнуляют контроль над Ормузским проливом, в основном они обнуляют.
8: Обнуляют президентов. Одного обнулили президента, обнулили министра обороны.
6: Президента не обнулили, президент на месте. Он жив-здоров.
8: Ну кто там у них там руководитель, как он там, премьер-министр, неважно. Обнуляют потихоньку
6: руководство. Нет, Аятолла. Ну и обнуляют. США дальше что? К чему? К чему они пришли? Они могут хоть всех обнулить.
8: Ну обнуляют, чему? Георгий, каждый день обнуляют, либо взрывают завод, либо обнуляют руководителя, либо обнуляют корабли. Ну, США-то никого не обнулили, министр обороны, он болтается, Трамп, он вообще летает во все страны мира.
6: Конечно.
8: Его ж не обнуляют. Ну, не корабли американские. Вот каждый день, вот посчитайте, все топят, убивают кого-то. Нормально, говорит, все у нас по плану идет. В чем вопрос-то? Зачем нам ядерка? Ядерка дорогая. Мы и так мы без ядерки всех так пообнуляем все эти заводы. То есть все по плану у них идет, все нормально.
6: Ну ладно, хорошо. Нет, это, кстати говоря, может быть, что по плану. Я вполне могу себе представить. Нет ощущения, что мы попали в голову к Дональду Трампу на секундочку? Не было сейчас такого? Вот у меня появилось, что может быть что-то подобное в голове Дональда Трампа и происходит периодически. Вот такие вот. Вот такие мысли. Глубоко, глубокие смыслы зашли в эфир, пишет Виталий Фили. Да. Очень глубоко. Родич Пятиколесия. Пятиколесия, кстати, куда-то делось. Просто пропал человечек. Надеюсь, что все в порядке. Надеюсь, что скоро выйдет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Алло.
9: Алло.
6: Да.
9: Добрый вечер. Леонид, Подмосковье.
6: Здравствуйте, Леонид.
9: На этот раз. Да, тут что-то такое чувство, как будто весна опять вернулась. Вот, значит, по поводу ядерного оружия.
6: Да.
9: Первое, что хочу сказать предыдущим там ораторам. Смысл ядерного оружия заключается в следующем. Его применение показывает твое превосходство над врагом на световые годы. После этого враг в страхе сдается. Ну, это было, например, в Японии. В этом смысл ядерного оружия, а не в том, что там электроника какая-то, будет она работать, не будет, там уже не важно. У них уже, то есть, после нанесения ядерного удара, идея заключается в том, что враг уже не в состоянии сопротивляться. Он сломлен, в страхе сдается, подписывает мировое соглашение.
6: Ну, вот, это первое. В теории.
9: А? В теории, ну, естественно, да. В теории, но один раз такие на практике, да, не будем забывать. Значит, дальше. Вот эта вот история по поводу того, что давайте что американцы каждый день чуть-чуть там по одному заводу, по одному какому-то видному деятелю. Ну, тут, знаете, вспоминается только одна шутка, что туалетный утенок убивает все известные 99% известных микробов, и потом остальные микробы живут грустно без известных, без известных личностей. То есть это, ну, какая-то чушь там, ну, вот они уничтожают одно предприятие. Ну, Иран в это время строит одно предприятие, да, там, ну, как бы, это вообще, даже не знаю, что еще и сказать. Значит, мысли следующие. Во-первых, вот еще сказали, что там кто-то написал сообщение, что Вьетнам – это типа не то же самое. Но тут хочется сказать голосом Рона Перлмана, если помните из «Фоллаута», война, война никогда не меняется.
6: Да, да, да.
9: Вот, да. Я, к сожалению, ни в английском не силен, ни в пародиях, поэтому, ну, кто знает, тот пусть вспомнит, кто не знает, пусть погуглит. Вот, значит, история следующая. Действительно, сейчас война, она несколько иная, технически, но концептуально она точно такая же. Значит, чем Иран принципиально отличается от Вьетнама? Ну, понятно, географии, да? Вьетнам – это непроходимые джунгли. Кто там был в джунглях Вьетнама, мне вот доводилось там с людьми разговаривать, которые там были. Это вообще не то же самое, что равнина горный Иран. И чем Иран, например, отличается, вот вы упоминали там Афганистан, да, например, тем, что к Ирану можно подплыть на кораблях. И для США, вся мощь которых, как мы знаем, держится на силе 6-го флота, это радикально иная ситуация. То есть, грубо говоря, я, ну, там, не то что прям убежден, но я думаю, что без наземной операции не обойдется. Насколько она будет, значит, масштабная, это вопрос. Но я в целом думаю следующее, что если американцы ударят со стороны пролива, и с Афганистана, например, да, со стороны Афганистана, они, в принципе, могут нанести удар, потому что у них там есть базы с той стороны, да, там, я вот не помню, есть у них в Туркменистане базы, но у них точно есть базы в Турции, где тоже есть сухопутная граница с Ираном, да, вот, то есть они вполне, наверное, могут договориться с Саудовской Аравией, чтобы иметь там свои аэродромы. И в общем и целом, в этом смысле Иран географически расположен не очень удачно для самого себя. Если начнется военная наземная операция, то Ирану придется туго. А я убежден, что она начнется, потому что, как вы верно заметили, когда один говорит А, а второй говорит Б, и никто не хочет уступать, то решение только одно – силовое. Поэтому есть устойчивое ощущение, что перспектива ближайших не лет даже, а месяцев, ну, может быть, и лет, конечно, но скорее месяцев все-таки, это начало военной операции в Иране. Какого масштаба она будет, я не знаю. И то, что вы еще сказали по поводу Израиля, что их все устраивает, да, их действительно все устраивает пока, но если движуха начнется, я ставлю деньги против пончиков, что Израиль таки в этом поучаствует.
6: Угу. Это да.
9: Пройти мимо такого праздника раздербана, ну, как бы, это было бы глупо, это было бы как-то немножко не по-еврейски.
6: Это вот. Да.
9: Да, поэтому вот. Я думаю, что мы увидим эти трагические события, и я думаю, что в худшем случае Иран постигнет судьба Ирака. Угу. Однако Иран все-таки более идейно сплоченная страна, скажем так, да, что с одной стороны хорошо, а с другой стороны везде, где есть какая-то четкая идея, да, ну, как вот с Советским Союзом было, там везде есть какие-нибудь там типа Сахарова диссиденты, да, так называемые. Вот, и там они тоже найдутся. То есть, если сейчас они сидят там тихо по норам, то как только начнется, они повылазят, и это тоже будет дополнительная проблема для Ирана. В общем и целом, думаю, что Ирану в ближайшие годы будет очень-очень грустно. Угу. Дай бог, чтобы я ошибался. Ну, будем посмотреть.
6: Угу. Да, значит, ну, во-первых, фраза «War never changes», да, из «Fallout». Действительно, война, наверное, никогда не меняется, с одной стороны.

и нормально как-то это все происходило. Ну, действительно, наверняка, да, как-то там будут и по морю, и еще откуда-то пытаться высаживаться. Я уж не знаю, как они из Афганистана будут собираются заходить. Но, наверное, что-то будут пытаться придумывать. Я уверен, что планы потенциального вторжения уже, на самом деле, написаны давным-давно. Причем они были написаны не при президенте Трампе. Эти планы наверняка есть у американских военных. Наверное, они как-то корректируются, учитывая развитие, например, тех же самых беспилотников. Было бы странно, если бы они, я в этом смысле в американском уверен, корректируются, тем более надо же что-то там делать на этой работе. Существует какой-то конкретный генерал, который отвечает наверняка за потенциальное вторжение в Иран и вот периодически свои планы корректирует. Я думаю, что Дональду Трампу докладывали о том, как должны будут выглядеть эти планы по вторжению. И я думаю, что его отговорили от того, чтобы это делать. Потому что он-то думал быстренько, вот как он разобрался тогда с Ираном в первый раз, как ему казалось, когда бомбардировщики послал. Год назад ровно это было. Думал, что и во второй раз так получится. Не получилось. И оказалось, что вообще какая-то делюга совсем сложная. И сейчас все варианты, которые у него есть, они все плохие. Ему надо сделать плохой выбор. Найти самый безопасный, самый плохой из ужасного. Чтобы остаться хоть чуть-чуть, хотя бы с одной стороны, чтобы не забрызгало. Уже практически ни один из этих вариантов ему не поможет. То есть он на самом деле не просто загнан в угол, он уже может просто в этом углу сесть и расслабиться, потому что ничего ему уже не поможет. Ноябрьские выборы в парламент будут проиграны 100%, и никак он уже из этого не выберется, и все остальные годы своего президентства будет только делать, что отбиваться от этого самого парламента и с ним воевать. Все, это он уже в эту ситуацию себя загнал, уже никак оттуда не выберется. А значит, можно и на какие-нибудь отчаянные меры, в принципе, пойти. Ну, договариваться пока у него, видите, ну, он не договороспособен в этой ситуации. Он не может проиграть. А иранцы не собираются давать заднюю. На данный момент, несмотря... Ну, есть этот бред, я не знаю, есть смысл его обсуждать по поводу там каждый день, заводы, пароходы и так далее. Ничем это американцам не помогло, только усилило иранские позиции. А значит, да, значит, либо вторгаться, либо пробовать ядерку. Мне кажется, вот я пытаюсь просто понять, как этот человечек вообще, в принципе, мыслит. Мне кажется, что он может подумать, что... А почему бы сначала не бахнуть ядеркой? Ну, о чем? Вот мы ударили ядерным оружием, не потеряв при этом ни одного солдата. Вторжение мы явно потеряем больше солдат. Здесь никого не потеряем. Ударим и посмотрим, согласятся они заднюю дать или не согласятся. Если не согласятся, ну, тогда у нас еще остается вариант вторжения. Если же мы будем сразу осуществлять вторжение, значит, мы уже вряд ли сможем ударить ядерным оружием. Потому что там уже наши. Ну, или надо будет как-то тщательнее этот удар. Ну, в общем, странно уже будет туда направлять ядерное оружие. Мне кажется, что он вот примерно так мыслит. Надо упрощать. Он на самом деле простой в этом смысле человек. У него нету каких-то хитросплетенных планов. Он такой лапоть в этом смысле немножечко. Че думает, то и говорит. В принципе, так же ровно и действует. Простые решения. Простые, но берет напором, уверенностью. Думаю, что если ты что-то простое делаешь, но при этом напираешь на это простое, оно сработает. Вот он как-то так мыслит. Мне так кажется. Я, может, я ошибаюсь, но вот сколько имеем с ним дела, на этом вот и основываю свои мысли. Этот человечек мыслит категориями фондового рынка. Чтобы заработать, нужно постоянно и резко менять настроение трейдеров. Чем Трамп и занимается? Такое ощущение, что выборы его уже давно не интересуют. Просто зарабатывает, пока может. Я... Это же вариант был, на самом деле, да, тоже многие говорили. Рубрика «Он же бизнес», да. Этот вариант о том, что Дональд Трамп только и делает, что деньги зарабатывает, он же был с самого начала, и я говорил, что я буду очень сильно разочарован, если это так оно и есть. И как будто человек, который занимает пост президента Соединенных Штатов Америки, не должен думать о том, как зарабатывать денежку на фондовом рынке.

0: Но мелочно, как-то пишет Виталий Фили. Да, мелочно. Но вот сейчас, по прошествию времени, есть ощущение, что он мелочный, в принципе. А может быть, действительно просто деньги зарабатывает. А может, действительно, вот до такого обнищала политическая элита Соединенных Штатов Америки, что это все только для того, чтобы рынки качать. Уже, честно, не сильно удивлюсь, если в какой-то момент он выйдет и просто признается в этом. В полный рост заявит, да я просто бабки делаю. У нас сейчас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 25. По данным Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили еще два летевших на столицу дрона. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, написал мэр в МАКСе. Предварительно в результате падения фрагментов сбитых воздушных целей пострадавших и разрушений нет. В аэропорту Краснодара введены временные ограничения. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Там добавили, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Артиллеристы группировки «Юг» ликвидировали два пункта ВСУ в Алексеево-Дружковке. Первый объект был обнаружен операторами беспилотников в ходе ведения разведки. Координаты цели оперативно передали расчету 122-миллиметрового орудия Д-30, сообщили в Минобороны. В результате серии точных попаданий ПВД вместе с живой силой противника был полностью ликвидирован. Второй пункт дислокации украинских формирований, оборудованный в блиндаже, разведчики дивизии поразили с привлечением тяжелой артиллерии. По координатам беспилотника отработал расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы М-100Б, уничтожив объект одним точным выстрелом. В оборонном ведомстве отметили скоординированную работу расчетов 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки. Денис Мантуров и глава НАСА обсудили лунные программы и спасение космонавтов. Переговоры по ключевым вопросам взаимодействия на орбите первый вице-премьер провел с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом. Представители России и США согласовали дорожную карту по финальному этапу работы МКС. Программа предполагает полное завершение полета международной станции в конце 2030 года. Кроме закрытия проекта МКС, стороны наметили новые стратегические векторы взаимодействия. Речь идет о безопасности национальных станций, в первую очередь о механизмах взаимной помощи экипажам при возникновении нештатных или аварийных ситуаций. Кроме того, стороны видят высокий потенциал для совместной работы в рамках лунных программ. Партнерство может включать разработку унифицированных стыковочных узлов, создание систем межпланетной радиосвязи, а также совместное решение задач спутниковой навигации и связи для будущих миссий к спутнику Земли. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 25, облачно, с прояснениями в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
9: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
10: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:36 в Москве, сегодня 14 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94,8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94,8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, Рутюб. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите кнопку с ракетой на Рутюбе, сканируйте QR-код, переходите по этому QR-коду в нашего бота в мессенджере Макс, там же в мессенджере Макс подписывайтесь на наш канал, подпишитесь на канал в Дзене, подпишитесь на канал в Телеграме, хотя бы можно, вот, знаете, понятно, что на все ресурсы за один раз подписываться просто устанешь вбивать каждый раз, или нажимать копировать, ставить, говорит Москва, по одному ресурсу в день. Вот сегодня на Рутюб, завтра на Ютуб, послезавтра в ВК, а сразу вместе с ВК подписались и на ВК-видео, это очень удобно. Потом зашли в мессенджер Макс, добавили бота, добавили канал, пошли в Дзен. Вот по одному ресурсу за день, и так можно за недельку чуть побольше на все подписаться. Вот если вдруг у вас был вопрос, как это сделать удобно, я вам объяснил. Не благодарите. XXX пишет, Арчена предсказала победу России на СВО, победу Ирана над США, дальнейший разгром Израиля в пух и прах и победу на чемпионате мира 2020. Вот она информация, которая сейчас всех интересует. На чемпионате мира команды, а дальше не написал, что за команда. Так что за Арчена? Это что такое вообще? Кто там предсказывает это все? Или это просто прикол? Учитывая, что нет команды, которая выиграет на чемпионате мира в этом сообщении. А Дмитрий Катков пишет, свернет это все в то, что Америка станет главным поставщиком нефти и главным финансовым центром. Трамп пошел на обострение с Ираном не для победы над Ираном. Он ведет свою игру по захвату рынка углеводородов и инвестиций, прижать монархии залива, слишком много у них долларов. Пора делиться с Америкой. Ну, у них, может быть, и пора делиться с Америкой. Это хороший вариант. Они вроде как бы и так делились с Америкой. Я вас удивлю. Но у них сейчас нечем будет делиться такими темпами. У них больше долларов не становится от всей этой ситуации. Как бы, может быть, они с удовольствием поделились бы с Америкой. Но чем, если Америка не дает им зарабатывать эти самые деньги, которыми они хотели бы, может быть, и поделиться, если бы американцы сделали так, что они смогли бы зарабатывать эти свои деньги. Тут какой-то замкнутый круг. Вы слишком, в моем понимании, переоцениваете Дональда Трампа и его интеллектуальные возможности простраивать эти сложные планы. Переоцениваете. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
11: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
11: Сейчас все говорят, что у него нет хорошего выхода.
0: Да.
11: По-моему, у человека есть хороший выход.
0: Давайте, какой?
11: Ну вот, например, как Николсон поступил. И все.
0: Как Николсон?
11: Войдет, так же, как станет вице-президентом другой человек, который популярен.
0: Угу.
11: Сам Трамп уйдет.
0: Как Никсон. Я думал, как Николсон.
11: Никсон. Нет,
0: да,
11: не,
0: как Джек Николсон.
11: Нет, не Николсон. Никсон.
0: Все, Никсон, да, хорошо, Никсон, хорошо, да. Так это не для него хороший вариант.
11: Ну, план, по крайней мере, почему для него? По крайней мере, для его партии будет хороший. Для... И поверьте, я думаю, ему это объяснили.
0: Для его партии возможно.
11: Да.
0: Для его партии возможно. Это, ну, не для него. Никсон, Джек Николсон поменял фамилию недавно. Серьезно? И вот Миша Николаев тоже ровно мои мысли читает. Топором дверь будет разрубать? Джек Николсон, я тоже подумал о Джеке Николсоне сначала. У меня вообще Никсон не возник в голове. Но для Никсона точно хорошо ничего не закончилось. Никсон с позором ушел сам. Этот сам не уйдет. Точно, абсолютно. Не вынудят они его самого уйти. Им придется его выгонять. Чтобы его выгонять, это импичмент, это впервые в истории импичмент, который завершился, ну, вероятность вообще не нулевая. Я, тем более, вот, в наше время, знаете, кто начал это все? В моем понимании, это все начали два человека. Вот, мне кажется, их надо винить. А это начали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они начали бить рекорды, которые держались... там, десятилетиями, которые, казалось бы, никогда не будут побиты. Особенно в наше время, когда все становится тяжелее, игра становится сложнее, и вот эти рекорды уже нельзя будет побить. Они побили их все, эти рекорды. И с тех пор я верю в то, что любые события, которые никогда не происходили, никогда ничего подобного не было. Или было когда-то один раз, но с тех пор не было так давно, что уже как будто и не считается, типа ядерного оружия и его применения. Вот это вот все рано или поздно закончится. Наше время — это когда рекорды бьются, это когда вещи, которые никогда не происходили, происходят. Поэтому импичмент спокойно. История с применением ядерного оружия очень даже вероятно. Поэтому, да, вариант, конечно. И Овечкин. Овечкин продолжил, да. Но он уже был все-таки, он уже был после. Эти начали сильно до Овечкина. Овечкин просто укладывается в эту канву с точки зрения именно спорта. Ну, я, конечно, шучу про Месси и Роналду. Но как будто действительно все-таки они начали ломать первыми. Зашли со спорта. И в основном, конечно, Лионель Месси. Чего вы думали, фанаты Роналду? Че я вас, не уколю, что ли? Конечно, уколю. В основном Месси. Поэтому, да, может, произойдет импичмент. Но это не для него хороший вариант. Для Америки, да, возможно. Для партии, для республиканской, наверняка. Президент Джей Ди Венс, по крайней мере, интересно. То есть здесь уже на этого посмотрели. Может быть, хуже, ну... Наверное, теоретически, конечно, да, но все-таки может быть и сильно лучше. И явно понятно, что можно улучшить. Но для него это плохой вариант. Я же говорил про него. У него нет варианта. У Америки, для Америки, в принципе, нормальным вариантом было бы и сейчас с ними договор подписать и уйти. Лучший вариант для Америки был не туда вообще не суваться. Подпишусь на Рутуб, если вы перестанете топить за Аргентину и Месси. Ну, не хотите подписываться, не подписывайтесь, какие проблемы, я не против. Давайте продолжим рубрику «Он же бизнесмен», пишет Виталий Филий, и подумаем над следующим вопросом. А зарабатывает ли Трамп на самом деле на бирже через свои заявления? Для нынешнего Трампа, который производит впечатление престарелого подростка в пубертате, это слишком хитро, мудрая схема, слишком глубоко. Ну, не складывается пасьянс. Человек с миллиардами и долларов, и рассуждения про босса на саммите, и ишки разные. Не складывается. А вот прихвостни его, Уитков, Зятьков, Рубио, Вэнс вполне могут. Начальство у них болтливое, любит ли осточить, характер переменчивый, почему не воспользоваться? Ну, у Трампа есть помимо Зятьков и Уитков, вот Зятьков, он же кто? Это же семья. А в семье у него тоже все очень предприимчивые ребята. Семья зарабатывает, и, в принципе, отчетов масса о том, как они денежку-то делают очень уверенно. Все это время они зарабатывают. Но, с одной стороны, как бы грех не зарабатывать. Здесь дело в самоцели. То есть все это только ради того, чтобы зарабатывать, если. То это грусть, печаль. Это вообще, это просто ужас какой-то. Чтобы до такого скатилась вот эта должность президента Соединенных Штатов Америки. Это ужасно. Ну, я уже не допускаю, уже может быть. Он столько всего натворил, что, да, он может быть таким мелочным. Может быть. Это ужасно, это катастрофа, это вообще повод для импичмента 100%. Может быть, они это все и провернут. Хотя я надеюсь, что они не провернут. Потому что я все еще убежден, что нам это все скорее на руку. Вот все, что он творит. История с Ираном. Да, было хорошее здесь сообщение о том, что обратить внимание, как нефть сейчас уже не летит в космос. При каждом новом обстреле или закрытии Ормузского пролива она, да, корректируется, идет в рост, но это уже не тот космический рост, который был в свое время. Конечно же, потому что мир привыкает, я с этого начинал, что наверняка есть в одном из вариантов такая история, что всем просто придется привыкнуть, что Ормузский пролив, все, больше, это не пролив, на который можно положиться. Через него торговлю больше не ведем. Ведем как-то иначе, придумываем какие-то новые варианты. Может быть, какие-нибудь трубы строим, может быть, еще что, может быть, через другой пролив пытаемся идти, пока там хуситы его не превратили в то же самое, во что Ормузский превратил Иран и Дональд Трамп. То есть, рынок-то он подстраивается, это нормально. Но нефть как бы все равно будет сейчас расти. Так или иначе, нам хорошо, мы благодарны, должны быть за это. Ну, наверное, да, спасибо лишний раз можно и за это сказать. Это нам на руку. Американцы отвлекаются, это нам тоже на руку. Тратят драгоценное свое вооружение, которое могли бы передавать или продавать в пользу Украины. Это нам на руку? Нам это на руку. Другое дело, пользуемся ли мы этим в полной мере? Вот другой вопрос. Может быть, начнем пользоваться? Может быть, начнем делать так, чтобы американцам было все сложнее и сложнее там на 2-3 фронта действовать? Ну, по крайней мере, это нас вполне устраивает. Нам это дает возможности, пространство для маневра. Пускай, да, занимаются. Ну, только если мы не будем их до бесконечности ждать, пока они урегулируют что-то с Ираном для того, чтобы к нам приехал Зятьков и Уитков. Этот вариант, конечно, ужасный, но это от нас уже зависит. Видите, это наш выбор. Они нам этот выбор предоставляют своими действиями. Он у нас есть. И это неплохо, поэтому пускай устраивает весь этот дебош и ужас. Я думаю, Куба тоже, в принципе, неплохо на это на все смотрит, потому что я как и говорил, пока они не закончат, они до Кубы не доберутся. И Кубу трогать не будут. Вот все это время Кубу не трогают. Значит, я пока еще был прав. Ровно до того момента, как они Кубу не тронут, я буду прав. Здесь тоже удобная позиция у меня. Я Николсона с Николсом Кейджем перепутал, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, еще лучше. Грех не зарабатывать, пишет Василий. Но если честно, в данной ситуации грех это зарабатывать. Они же на жизнях людей зарабатывают. Да, на доверчивых инвесторах, по сути, обманывая их. Фундаментальный анализ, на котором стоял рынок десятилетиями, сейчас улетел в тартарары. Вы хотите с точки зрения именно религиозного греха посмотреть на эту ситуацию? Или с точки зрения как раз бизнес-подхода и того, что люди эти, особенно с фамилией Трамп, принципов особых не имеют. Я думаю, что и не сильно сентиментальный человек Дональд Трамп и все, кто у него в семье находится, они не рефлексируют насчет человеческих жизней, вот этого всего, я вас уверяю. Им все равно. Так, а если еще и на Макс подпишется, и на Бабаян здание, пишет Хишадоу, это вы меня пытаетесь купить, чтобы я отказался от поддержки сборной Аргентины на этом чемпионате мира? Да не-не-не, так не получится. Меня не так легко купить. Но пытайтесь дальше. Это любопытно. Слушаю, здравствуйте. Ой, не тот. Да, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Георгий. Тоже, кстати, за Аргентину сейчас болею. Я думаю, что этот конфликт в Персидском заливе, он между США и Ираном, он продлится до осени, даже до сентября, до октября. Потому что так же, как сейчас, опять был эксцесс, и вот снова возобновились военные действия между США и Ираном. Они будут успокаиваться, останавливаться, и потом также опять какой-то эксцесс и снова возобновление. То есть это в таком относительно вялотекущем военном формате, я думаю,
0: до сентября, до октября
12: спокойно продлится, а может и до ноября, до этих выборов пресловутых в США, в Конгресс. Так что здесь, чисто опять теоретически, я не знаю, если Трамп совсем, обидится на Иран, конечно, вот в Натанзе, в Фардо, там же есть уже разрушенные, ядерные объекты Ирана. Может быть, он туда захочет ударить ядерным оружием. Это тоже, в принципе, наверное, не очень вероятно, Просто там еще звонивший человек говорил, что начнется война США с Ираном. Так она сейчас идет уже, в данное время. Она уже сейчас началась, очередной виток, этой военной эскалации. Поэтому это будет останавливаться и снова возобновляться, этот военный конфликт. Но, к сожалению, это так. Иран столкнулся с очень опасными.
0: До бесконечности, по крайней мере, пока Дональд Трамп находится у власти. Я думаю, что это на самом деле самый вероятный сценарий, что именно так и будет. Вот из всех тех, которые есть сейчас, которые я вижу, по крайней мере, о которых мы сегодня говорили, он выглядит самым вероятным, и он сейчас, все, что сейчас происходит, похоже на его исполнение. То есть мы каждый раз чуть-чуть там делаем два шага назад, потом два шага вперед, потом еще один вперед, потом два шага назад, еще один шаг назад, потом снова. В таком диапазоне трех шагов туда-сюда так и ходит до бесконечности. Стреляем по кораблям, закрываем блокаду. Снимаем, договариваемся о том, что будем договариваться, договорились о том, что будем договариваться, договариваемся, снова не договариваемся, блокада, стреляем, блокада с одной стороны, блокада с другой стороны, топим корабли, говорим о том, что всех победили, до бесконечности так можно, действительно, пока он у власти. Все, что сейчас происходит, говорит нам о том, что действительно они решили просто вот так вот стрелять друг в друга, пока, видимо, кто-то из них не исчезнет с политической арены, а первым как будто планирует исчезнуть Дональд Трамп. Учитывая, что кто сейчас возглавляет Иран, вообще не особо понятно, потому что сын предыдущего Айталы, которого убили, он вроде как есть, но на людях-то он не появляется. Нигде его не было, даже когда хоронили отца, его не было. Поэтому там жив он, не жив. На самом деле он в этом смысле как кот Шрёдингера, непонятно. Но это не мешает Ирану функционировать. Поэтому это особо и не важно, существует он сейчас или не существует. Кто-то им управляет. И все это держится, все это функционирует. И функционирует достаточно неплохо. Поэтому, скорее всего, первым сойдет с дистанции Дональд Трамп. А вот сойдет он с этой дистанции в ближайшее время или еще придется несколько лет подождать, пока у него срок закончится. Это любопытно. Мне кажется, это вообще главный сценарий, такая главная история, которую мы будем с вами обсуждать осенью. Вот осенью все это будет разгораться, когда уже будут рядом выборы. Когда, может быть, республиканцам придется делать какие-то резкие телодвижения. Способны ли они на эти телодвижения, я сомневаюсь. Я их уже несколько раз и со стороны республиканцев, и со стороны демократов пытался рассмотреть эти хитрые схемы. В итоге оказалось, что я их придумываю просто сам у себя в голове, и ничего, ни на что подобное они не пойдут, просто потому что, видимо, не могут, не умеют, разучились в хитрые схемы. Они меня этим очень сильно все разочаровывают, но такая реальность. Но здесь все опять хочется вернуться к этим хитрым схемам, к потенциальному импичменту, что этот импичмент может хорошенечко прогреть избирателя и на волне любви и доверия к новому, ну не доверия, а ожиданий, на волне ожиданий от нового президента, молодого, не такого радикального, намного более адекватного, а это ого-го, что за аргумент, который не замазал себя много в чем, который, кстати говоря, последователен был по отношению к этому конфликту с Ираном и занимался как раз только исключительно его урегулированием и никак не участвовал в том, чтобы все это разжигать. Вот можно будет попробовать этого человека посадить в овальный кабинет и таким образом еще и выборы выиграть. Чем не вариант? Но это схема сложная, схема, которую никто никогда не проворачивал, сделать так, чтобы все проголосовали, а там же нужно, чтобы проголосовал, самое интересное, это что верхняя палата парламента, 2/3 должны проголосовать за импичмент, в этом проблема всегда, потому что это означает, а там примерно пополам, чуть-чуть перевес у республиканцев, но это означает, что республиканцы должны проголосовать, все демократы, и еще практически половина республиканцев должна проголосовать за этот самый импичмент. То есть это прям задачка. Может быть, попробуют реализовать. Но это вот как такой политический сериал. Карточный домик. Мы что-то в последнее время часто его вспоминаем. Вот на карточный домик это все похоже. На первый сезон. Там потом все это в какую-то чушь скатилось. Хотя, может быть, кстати, это и похоже сейчас больше уже и на последующие сезоны, а не на первый. Но, а может, этого ничего не произойдет. И так он и останется на посту и будет продолжать там что-то с этим Ираном пытаться делать. Ему будут вставлять палки в колеса. У него будет получаться все хуже и хуже воевать с этим самым Ираном. Но он будет продолжать. Никаких договоренностей подписано не будет. А потом просто уйдет со своего поста и придет кто-то следующий. Скорее всего, демократ. И там уже начнется совершенно другая история. И пока этого не случилось, у нас, в принципе, есть окно возможностей. Этим надо пользоваться. Американцам не до Украины, американцам не до нас, у них своих проблем вагон, а мы тут раз пришли и свои вопросы порешали. Надеюсь, что так оно и будет. Вместо Трампа может прийти человек, который ударит ядеркой не по Ирану, а по России, оно нам надо. Он рано или поздно придет, это не оно нам надо, мы это не решаем. Мы просто наблюдаем и смотрим, как нам действовать в определенной ситуации. Нам, конечно, не надо. Но сейчас вот так, никто не собирается бить по нам ядеркой, по крайней мере, американцы. Да, здесь давайте уточню. Американцы. Надо этим будет воспользоваться. Меня спрашивали, кто сегодня, испанцы или французы. Я надеюсь, что все-таки испанцы, а не французы. Ну, там смотреть надо. 50/50. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Матч сегодня в 10 вечера, если что. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
13: Креветки – это не просто вкусный ингредиент, но и настоящая легенда кулинарного мира, чья история уходит корнями в древние времена. Эти маленькие морские обитатели, принадлежащие к отряду десятиногих ракообразных, завоевали любовь гурманов по всему миру благодаря своему нежному вкусу, универсальности и питательным свойствам.
14: Креветки существуют на Земле более 190 миллионов лет, о чем свидетельствуют ископаемые находки, относящиеся к юрскому периоду. Эти ракообразные обитают в морях и океанах, а некоторые виды приспособились к пресноводным водоемам.
13: Креветки встречаются практически во всех уголках планеты, от тропических вод Индийского океана до холодных течений Северного Ледовитого. Их разнообразие поражает. Существует более 2000 видов креветок, различающихся по размеру, цвету и вкусу.
14: В древности креветки не сразу стали деликатесом. Их небольшие размеры и обилие в прибрежных водах делали их пищей простых рыбаков. Например, в Древнем Риме креветки сушили и использовали как приправу, добавляя в соусы для усиления вкуса. В Азии, особенно в Китае и Японии, креветки начали употреблять в пищу еще в первом тысячелетии до нашей эры, готовя их на пару или обжаривая с пряностями.
13: Развитием торговли и мореплавания креветки начали путешествовать по всему миру. В средние века в Европе они стали популярны в прибрежных регионах, такие как Италия и Испания. В Испании креветки жарились чесноком и оливковым маслом. А в Азии креветки стали основой для множества блюд – от китайских димсамов до японских темпура.
14: В XIX веке с развитием технологий консервирования и заморозки креветки стали доступны не только жителям побережья, но и людям в глубине континентов. Это открыло новую эру в их кулинарной истории. В США, например, креветки стали символом южной кухни, особенно в штатах Луизиана и Алабама.
13: Сегодня креветки – это универсальный продукт, который используется в кухнях всех континентов. Их подают в салатах, жарят на гриле, варят в супах, добавляют в пасту и роллы. Креветки ценятся за низкое содержание калорий и высокое содержание белка и микроэлементов, таких как йод и селен. Они идеально сочетаются с самыми разными ингредиентами – от сливочных соусов до острых азиатских специй.
14: В Таиланде популярно блюдо том-ям – острокислый суп с креветками, который стал визитной карточкой тайской кухни. В Италии креветки часто подают с пастой в соусе из томатов или белого вина, а в Латинской Америке их маринуют с лаймом и чили, создавая освежающее севиче.
13: В некоторых странах креветки символизируют изобилие и удачу. Например, в Китае на новогодних застольях креветки подают как пожелание счастья, поскольку их название на кантонском диалекте звучит похоже на слово «смех».
15: Приятного аппетита!
16: Провиант!
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп объявил полную морскую блокаду следующим в порты Ирана судам. О мерах президент США написал в своей соцсети True Social. Полная блокада Ирана затронет исключительно те суда, которые направляются в иранские порты обратно или же перевозят любые связанные с Исламской Республикой грузы, говорится в публикации. Глава Белого дома также отказался от идеи взимать пошлину в размере 20% с грузов, проходящих через Ормузский пролив. Вместо этого страны Персидского залива заключат с Соединенными Штатами различные инвестиционные соглашения, написал Трамп. Лавров обсудил двустороннее сотрудничество с главой МИДа Таджикистана. Руководитель российского внешнеполитического ведомства провел с Сираджидином Мухридином телефонный разговор. В ходе беседы дипломаты детально обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего партнерства. Особое внимание министры уделили совместной работе на международных и региональных площадках, сообщили в российском МИДе. Сергей Лавров и Сираджидин Мухридин условились оперативно согласовать позиции в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества и на других площадках. Губернатор Владимирской области призвал жителей экономить бензин. Александр Авдеев обратился к гражданам с просьбой сдержанно потреблять топливо на фоне сохраняющегося дефицита. Он также рекомендовал государственным и муниципальным служащим минимизировать количество служебных поездок и командировок на автомобилях. По словам главы региона, круглосуточный оперативный штаб уже добился первых результатов. В рамках антикризисных мер власти заключили стратегическое соглашение с компанией «Лукойл» о первоочередном снабжении топливом общественного транспорта, машин ЖКХ, мусоровозов и экстренных служб. В 6 муниципалитетах для коммунальной техники выделили отдельные АЗС со спецграфиком. Владимирская область также включена Минсельхозом в список приоритетных субъектов для выделения аграриям горюче-смазочных материалов. Сельхозпредприятия полностью обеспечены дизелем, а прямые закупки организованы напрямую с НПЗ Татарстана и Башкортостана. Власти Ростовской области ищут маршруты для экспорта зерна нового урожая. Меры принимаются на фоне возникших сложностей с судоходством в акватории Азовского моря, заявила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко. По ее словам, для оперативного решения логистических задач и обеспечения бесперебойных поставок продукции донских аграриев министерство организовало постоянное взаимодействие со всеми участниками рынка. Оно находится на прямой связи с руководителями сельхозпредприятий, крупнейшими зернотрейдерами, логистическими компаниями, а также с представителями профильных федеральных структур. Сложности с судоходством, вызванные участившимися с начала июля атаками украинских беспилотников на гражданские сухогрузы и танкеры в акватории Азовского моря и Таганрогского залива, из-за чего российские власти ввели вынужденные ограничения на движение коммерческого флота в этих районах. А социальный курс юаня от Центробанка на завтра 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 25, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
17: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
17: Реклама.
18: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
14: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
10: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как найти себя и не потерять? В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
10: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве нотариус города Москвы Татьяна Ништ. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
14: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
10: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
7: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
17: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Всем привет, добрый вечер. Это Радио Академия. Я Борис Чернышов. Говорит Москва, 94.8. Слушайте, какой сегодня вечер, какой вечер. Вот если бы не жалюзи, мы видели бы это солнце, московское солнце, которое прогрело столицу. Друзья, ну а сегодня мы будем говорить не только о том, какими, как богатство определяет в целом как определили наши люди богатство. Но будем про главное богатство, про знания, про образование говорить. Сегодня мы в эфире. Как с нами связаться? СМС-портал +7 925 888 8 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Мы есть в Дзене, говорит Москва. В ВК мы есть. В ВК мы есть. Где еще есть? Мы на Рутубе есть. На Рутубе. Рутюб, как мне говорят. Рутюб. Мы и там, мы и туда клешни запустили. А, меня можно читать в, соответственно, Телеграме Чернышов. Ну и кто хочет, Пикабу тоже там всякие комментарии оставляют, мне хорошие, не очень. Но я всех очень люблю. Поэтому там Борис Чернышов. А, друзья, и в Максе тоже меня можно читать, поэтому зачитывайтесь меня в Максе. Как хотите, короче. Главное, звоните и давайте общаться, этот час проводить вместе с вами, друзья. Хотел бы представить гостя, который сегодня у меня в студии, Иван Ильич Глазунов, ректор Российской академии живописи, ваяния из отчества, Ильи Глазунова, народный художник Российской Федерации, член президиума Российской академии художеств, кандидат искусствоведческих наук, профессор Иван Ильич. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, радиослушатели.
20: Ну, давайте поговорим прежде всего и про Российскую академию живописи, ваяния из отчества. И в целом, вот мы встретились на улице с вами, вы рассказали, что вы сегодня экзамены принимали.
3: У нас защита дипломов.
20: Дипломы, дипломы. И что, и как дипломы, как вот они выглядят в академии?
3: Ну, главный факультет, ну так, главное условно это живопись, потому что в основном живопись ваяния из отчества, ну, значит, живопись на первом месте, как бы, это работы художников, которые отучились 6 лет, и потом ассистенты-стажеры, плюс 2 года еще отучившиеся. Это, ну, такая, так сказать, важная часть. Но потом у нас есть реставраторы икон и масляной живописи. Это, кстати, вот было сегодня. Это интереснейшая часть нашей жизни, так сказать, академической. Это факультет реставрации, я очень люблю, и они, конечно, удивляют.
20: А кто декан у вас там?
3: У нас там Анна Борисовна Прозова, замечательный реставратор, и у нас реставрационные советы с участием и Центра Грабарей, НИИРИ. Нет, с Василием Нестеренко я учился.
20: Он фантастический, кстати.
3: Он мой однокурсник, вот, но он у нас, его нет в совете у нас по реставрации, тем более.
20: Понятно. Вот. А вот интересно, на самом деле, про искусство поговорить. Я не сильно разбираюсь в искусстве. Георгий СПБ пишет, кстати, комментарий. Это получается, что художники учатся как врачи?
3: Но художник вообще-то, ну, как и врач, наверное, должен учиться и дальше. Но уже там надо самому себе задачи ставить, самому решать и заниматься каким-то совершенствованием уже без академии.
20: А какие задачи художник должен перед собой ставить и себе ставить?
3: Ну, тут важно, чем он вообще занимается, чем он служит, как бы, и как он свою миссию в чем-то художественную видит, так, без ложного пафоса. Художник должен... То есть ничего он не должен вообще. Художник, как Лев Толстой, вот, сказал, можешь не писать, не пиши. Вот, замечательные слова, и художников касаются тоже. Если человек не может не писать, то, наверное, у него должен быть какой-то заряд, вот, так сказать, радости, счастья и гармонизации мира, вот, все-таки в его работах. И не в стол, а выставляться как-то, общаться со зрителями.
20: А сегодня есть спрос на молодых художников и вообще на искусство и работы этих молодых художников, потому что, ну, я не сильно погружен в эту тематику, извините меня, пожалуйста, я абсолютно
3: дилетант. Нет, так здесь. Правильные вопросы совершенно.
20: Вообще это кому-то надо сегодня, кроме самих художников?
3: Ну, вообще художнику самому должно быть надо в первую очередь. Если ему не надо, он просто там зарабатывает как-то где-то чем-то, то это сразу видно. То есть вообще именами становятся те, кому самим это очень нужно. А потом, конечно, время сейчас не то, что каких-то меценатов и высокого спроса. Сейчас спрос на выставки. Сейчас люди, в общем-то... в очередях стоят, чтобы посмотреть выставку и современную, и классическую, там, и старую, не знаю, и иконы, и что угодно. Uh-huh. Все музеи полны вообще. Особенно в какие-то есть дни, когда там просто аншлаг полный, и по ночам ходят, когда ночь музеев. В общем, музеи живут прекрасно. Но основная масса зрителей — это кто подойдет, пожмет руку художнику, молодому там или матерому, уже по-разному скажет слова какие-то самые главные. Такие отзывы иногда говорят, что просто можно... Вот глаз начинает чуть-чуть намокать, потому что как-то взаимодействие со зрителем. Но вот купить или, так сказать, получить заказ какой-то в наше время, я думаю, это, ну, напоминает для художника в том числе борьбу за выживание. Потому что сейчас время тяжелое, в общем, в стране другие проблемы. И искусство, ну, это, мне кажется, неправильно, что искусство и культура как бы иногда уходят на второй план. На самом деле это тоже такое оружие серьезное и мягкая сила, как угодно можно называть. Но спрос есть. Ну, сейчас невысокий пик спроса, скажем так. Но надо восстанавливать там церкви, делать росписи, надо писать иногда портреты. Uh-huh. Увековечивать, опять-таки, героев. И это есть. Но просто не знаю, все ли художники обладают ресурсом вот в этом участвовать.
20: А молодые художники сегодня отражают эпоху?
3: Отражают.
20: Вот есть какие-то работы, которые действительно и выставляются, и пользуются спросом, потому что художник и вообще любой человек, который связан с культурой, не может жить в отрыве от эпохи.
3: Не, ну, конечно, художник, вообще современное искусство — это такое понятие, которое немного притянуто вот одной, что ли, группой вот направлений каких-то современных. Вообще-то современное — это любой, кто сейчас творит и что-то создает в искусстве, он современное искусство. Вот, поэтому
20: у меня был вопрос, что такое современное искусство?
3: Ну, оно получило какое-то вот узкую, так сказать, направленность. Современное искусство — это, так сказать, какие-то вот новые формы там и так далее. Но старые формы и те, кто ими сейчас занимается, они тоже современное искусство, честно говоря. Вот. И зритель вообще соскучился на выставках, соскучился о... картине, в раме, так сказать, с сюжетом, с драматическим, с каким-то, вот, на это большой запрос у зрителя. И когда появляется, допустим, там есть великие картины из Третьяковской галереи, но когда вдруг появляется молодой художник, который в той же ключе создает что-то запоминающееся, и, кстати, ребенок может на всю жизнь запомнить какой-нибудь образ какого-нибудь героя, и так его и представлять всю жизнь благодаря художнику. На это большой запрос, но жизнь художника полна, так сказать, подводных камней, сложностей.
20: Каких?
3: Ну, но всем надо как-то выживать.
20: Они,
3: у них семья быстро у выпускников появляется, всех надо кормить, надо заниматься и успевать как-то творчеством, надо где-то жить, надо иметь мастерскую. Эти все вопросы как-то приходится вот сразу все решать вместе. И они обречены на это, вот, конечно. Но есть... Раньше были большие госзаказы, которые помогали художникам, ну, как-то быть на плаву в этом смысле и заниматься серьезными большими работами. Это вот вспоминают сейчас часто советское время, когда там делали метро, кинотеатры, дома культуры. Я не трогаю идеологию эту сейчас, в которой надо uh-huh. было следовать. Но, тем не менее, была организована какая-то жизнь с государственным заказом. Сейчас, ну, как бы этого немного.
20: Но вы вот, позвольте, выберу это слово, рисуете такой образ тяжелой жизни художника. Это действительно общая тенденция или все-таки... Есть те, кто, ну, из простых семей, у кого нет возможности там воспользоваться какими-то возможностями родителей, но они находят себя и достаточно быстро реализуют себя и имеют большой успех сегодня российские и в России, и за рубежом.
3: Ну, в 90-е уезжали, в начале 2000-х мы тоже так иногда покидали за лучшей долей, как казалось, но на самом деле
20: не находили,
3: там...
20: да?
3: Ну, они находили сначала, когда их кто-то пригласил, сначала казалось все радужно, так сказать, и что сейчас будет все завалено заказами. На самом деле все оказалось немножко не так. Многие потом вернулись в поисках все-таки работы здесь. Но это такой ремесленной части касается. А так молодой, талантливый, вот ему надо помогать. Ему надо, чтобы на него все-таки обратили внимание, чтобы были меценаты, чтобы были те, кто поддержит. И у некоторых такое есть, наверное, тыл такой вот, который ему помогает, у некоторых нет.
20: Ну да. А вот охарактеризуйте выпускников сегодняшних академий, потому что это очень, мне кажется, интересно. Кто эти ребята? Как они пришли вообще?
3: Почему у нас со всей страны. У нас
20: сколько выпускников?
3: С Дальнего Востока. Ну, у нас живопись, кстати, набирает обороты по экзаменам. Сейчас у нас уже курсы когда-то были 18 человек, курс. Сейчас уже будет под 30. Что запрос очень большой, на самом деле. Из училищ художественных, из лицеев, школ там едут поступать. От Владивостока до Калининграда у нас все есть. И вообще, отец вот, когда эту академию создавал, он именно... была такая установка для талантливых. То есть он работал, значит, в институте Сурикова. Он и сейчас суриковский существует, дай бог всем здоровья. Я тоже его закончил, я люблю его как часть моей юности, там все такое. Но тогда была советская система позвоночников, так называемых. То есть звонили из соцлагеря, там поступали без экзаменов. И они занимали бюджетные места. И человек вот из глубинки иногда там по 5 раз поступал или по 6, чтобы стать студентом. А вот Илья Сергеевич, он создал систему такую. Мы берем по таланту, у нас, как правило, мы не смотрим даже ни фамилии там никак, никто, ничто, на просмотре абитуриентов, выбираем талантливых. И потом уже становится ясно, кто это поступил. Эта система работает по-честному на самом деле. И мы смотрим, кто, так сказать, вот с данными, с какими, и совершенно вот по звонкам уже, ну, сейчас и нигде нет такого,
20: ну, да,
3: по звонкам, но берем по таланту, они очень хорошие ребята, у них очень невысокий культурный уровень, потому что они ничего не знают, как правило, читают мало, о профессии так они что-то знают, если учились в училище, но... культурный срез такой невысокий. Но они открытые люди, они талантливые, как правило. И их надо вот за 6 лет дать им то, что от них было как-то отнято по каким-то причинам. Ну и у нас, конечно, интеллектуальные вот это должна быть усилие, чтобы все-таки постичь. Потому что такой вот художник, который делает в сувенирной промышленности, продает там какие-то этюды просто. Ну, он, запрос небольшой есть, но тоже мало кому надо. Художник должен мыслить как-то вообще, что он делает, зачем он это делает. И знать основы вообще своей вот школы, традиции, историю знать, если он хочет какие-то создавать образы. История и сегодняшнего дня, и далеко назад, вглубь. В общем, мы пытаемся это дать. У нас языки, у нас история искусства очень серьезно. Изучение сейчас русского искусства, так сказать, в фокусе особом, потому что мы начинаем, так сказать, благодаря, может быть, во многом и тем, что, тому, что меньше стали ездить и увлекаться какими-то культурами другими, люди набросились изучать свое и поняли, что там целая бездна еще на самом деле. Но они должны быть такими образованными личностями. То есть и Рим там, и Британский музей должны знать. Хотя поехать нельзя, но изучить шедевры надо.
20: Елена задает интересный вопрос, как мне кажется. Рисунки для комиксов — это искусство? Я добавлю, это современное искусство, и куда мы, может быть,
3: движемся? Да, оно утилитарное. Кстати, раньше вот эти иностранные комиксы, импортные, значит, да, они были очень недурно нарисованы. Особенно там какие-то 70-е, 80-е. Сейчас, наверное, уже подключаются какие-то другие виды, там, ИИ там или не знаю что. Но сейчас хуже стал уровень вот этого ручного рисования. И комиксов стало столько, что, ну, они, вот это комиксное мышление заполняет уже очень много. А когда-то это были вот для детей, для подростков такие вот.
20: Также с мультипликацией,
3: да,
20: наверное.
3: Ну, да. Но в России, кстати, все-таки рисуют еще. А там где-то там, ну, японские есть, вот этот Миядзаки, там он все-таки какая-то есть у него душевность, там и рисование. Но вообще мультики ужасны, как правило, какие-то они хочется выключить сразу. Не знаю, вот именно нового поколения. Я не то, что я какой-то ретроград, там, но я люблю, кстати, вот эти старые советские, там, «Сказка о мертвой царевне», считай, шедевры, шедевры там, вот, да. Вот эти. Еще и музыка специально к ним писалась, и рисовалось все с акцентами музыкальными, но это шедевры. А такой вот, ну, как бы широкого потребления мультики, они, я даже не знаю, что происходит там.
20: Ну,
3: но
20: «Маша и Медведь», знаешь.
3: Ну,
20: которая теперь стала
3: они такие компьютерные.
20: Подфункционные.
3: Ну, да, но там есть какие-то свои, как... приколы, не знаю что, ну, но какой-то невысокий жанр вот для именно художника-рисовальщика. Они такие больше уже технологичные, так сказать, продуманные с точки зрения...

0: там, мир искусства, не знаю, Бенуа, Бакс, там все, Добужинский, Билибин, это все люди, которые, в общем, в дизайне были очень, так сказать, понимали, они его и создавали. Какой-то отдельный дизайнерский факультет, но это, вот, не знаю, Лев Толстой, там, Бунин, не знаю, кто, да кто угодно, из писателей и литературных институтов не заканчивали. Вот, они просто были образованные, одаренные люди, мыслящие как-то. А так дизайн – это что-то, ну, узкое. Есть какие-то постулаты дизайнерские, которые, ну, повторяются из новостроек в новостройки, где-то в сетевых каких-то местах, в отелях. Ты узнаешь какой-то дизайн-проект, который, так сказать, трансформируется немножко. Но мне кажется, что такой, ну, вот интересный дизайн какой-то, особенный, который создает среду... Ну, такую не сетевую. Это все-таки должен художник заниматься.
1: Ну да. Вот Григорий задает вопрос, но он, конечно, мне кажется, не сильно связан. Хотя, мне кажется, если вот так вот, где-нибудь учат реставрировать художественный наборный паркет. А я по-другому задам вопрос. Где-нибудь сейчас учат реставрировать здания, относящиеся к культурным ценностям, к культурным объектам? Так, чтобы это не было повторение какого-нибудь турецкого отеля или чего-то еще, а вот так, чтобы точь-в-точь воссоздавалась именно историческая ценность, искусствоведческая ценность.
0: У нас есть факультет охраны культурного наследия, и многие выпускники работают в ДКНах московских, и не только в московских. Ну, собственно, паркет – это узкая такая направленность.
1: Ну, да. Вообще... Просто, Григорий говорит, я сам паркет научился реставрировать. То есть, ну, это его личная история какая-то.
0: Ну, сейчас вообще дефицит.
1: Конечно.
0: Краснодеревщиков, да вообще такие столярные, да даже плотницкие работы. Это где их искать, этих людей? Я не знаю, там приходит кто-нибудь с пилой, не знает, с какой стороной пилить. Это сейчас развито. Ну, вообще, это какое-то вот, так сказать, белое пятно образовалось на таком ремесленном уровне. Но создать проект мы учим, беречь, так сказать, восстановить здание. Там же есть много нюансов очень. Отреставрировать, да, да, да. Реконструировать, есть воссоздание, есть много терминов, которые с каждым своим каким-то акцентом произносятся. Но вообще проект, сделать проект реконструкции какого-то полуутраченного здания и привести его в такой благородный вид, как его задумывал какой-нибудь великий архитектор прошлого, мы этому учим.
1: Вот, как Царское село, кстати. Вот,
0: да, ну, есть, конечно, еще в других институтах факультеты. Вот, собственно, паркет, наверное, это Строгановка.
1: Да, да, да, да.
0: Но вообще этого немного очень. А да. Запрос на сохранение или сделать новодел в каком-то очень хорошем, так сказать, исполнении таком традиционном, это проблема, это надо молодежь подтягивать, надо к этому, я считаю, потому что это, во-первых, хорошая работа, хорошее дело жизни может стать, и даже тот же паркет вот отдельно взятый.
1: Конечно, конечно.
0: Но мы же привыкли итальянский заказывать, вот, а сейчас нету, вот, китайский, не знаю, делают ли они. Наверное, делают, но надо свой.
1: Надо свой. Все нужно импортозаместить. Друзья, я вижу звонки. Давайте будем принимать эти звонки уже во второй части после новостей. Хотелось бы еще рассказать, как с нами можно будет связаться. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 737 3948. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. В Дзене мы, говорит Москва. Гость у меня сегодня в студии Иван Ильич Глазунов, ректор Российской академии живописи, ваяния из отчества Ильи Глазунова, народный художник Российской Федерации, член Президиума Российской академии художеств, кандидат искусствоведческих наук, профессор. Я Борис Чернышов, это Радио Академия. Вернемся сразу же после новостей.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Шедшие из Черноморска в Одессу сухогрузы повреждены российскими дронами. Суда использовались для транспортировки.

0: транспортировки грузов военного назначения. Ранее в сети также появились кадры сильного пожара на палубе одного из танкеров, который был поражен в этой же акватории при попытке доставки горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования был атакован крупный логистический узел на территории госпредприятия «Морской торговый порт Южный». Целью стал транспортный центр компании «МигТранс», сообщили в Минобороны. В результате точного попадания поражены инфраструктурные объекты предприятия, также полностью уничтоженный бензовоз и 12 грузовых автомобилей, задействованных в обеспечении ВСУ. В Минцифры предложили подтверждать статус участника специальной военной операции через QR-код. Постановление размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, для получения положенных государственных и социальных льгот граждане смогут предъявлять двухмерный штриховой код, сгенерированный на госуслугах. Внедрение цифрового сервиса позволит бойцам оперативно подтверждать свой статус при посещении учреждений культуры, спорта, органов Росреестра и ЗАГСов. Нововведение безопасно для военнослужащих, поскольку формируемый госуслугами QR-код содержит лишь уникальный идентификатор запроса к ведомственным базам данных Минобороны и не отображает персональные данные участника спецоперации. На Урале из-за аномального паводка ввели режим ЧС. Он действует на территории 5 муниципалитетов Кувшинского, Нижнесергенского, Горноуральского, Первоуральского и Староуткинского. Еще в 23 муниципальных образованиях Свердловской области действует режим повышенной готовности, сообщил представитель регионального управления МЧС Владимир Пургин. По его словам, данных о пострадавших среди населения не поступало. Спасатели развернули пункты временного размещения в зонах возможного подтопления. 7 таких объектов уже принимают людей в Рыжевском, Пышминском и Ирбитском округах. Привлеченных сил и средств для ликвидации последствий стихии достаточно. Вулкану Шевелочь присвоили красный код авиационной опасности. Он выбросил пепел на высоту до 10,5 километров. Пепловый шлейф распространился к востоку и юго-востоку от вулкана в сторону Камчатского залива. На пути его следования находятся поселок Усть-Камчатск и село Круто-Берегово. Там не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла, сообщили в МЧС по Камчатскому краю. На погоде сейчас в российской столице температура воздуха плюс 23. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
2: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва» 94,8.
1: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
6: Создание.
7: Да. Друзья, мы тут просто погружены в эти креативные индустрии были вот настолько, что уж вот обсуждали, и сейчас будем с вами обсуждать эту всю историю, чтобы понять, как это все связано. Это Радио Академия, говорит Москва, я Борис Чернышов. Продолжаем наш увлекательный разговор. Как нам надо продолжить? С помощью ваших звонков. Как это сделать? СМС, конечно, там всяких сообщений. Даже комментариями, не только комментариями, с смайликами можете с нами общаться, мы поймем, куда все движется, товарищи. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 73 73 94 8. Телеграм-канал Радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Мы есть в Дзене, говорит Москва, в ВК, в Рутубе, везде. Повсюду мы есть, товарищи. Я есть не Грут, но в Телеграме Чернышов, а на Пикабу Борис Чернышов, также в ВК Борис Чернышов. В общем, пишите, подписывайтесь, оставляйте комментарии, будет очень интересно. Напомню, кто у меня сегодня в гостях. У меня в гостях Иван Ильич Глазунов, ректор Российской академии живописи, ваяния, изотчества Ильи Глазунова, народный художник Российской Федерации, член Президиума Российской академии художеств, кандидат искусствоведческих наук, профессор. Иван Ильич, здравствуйте еще раз.
8: Здравствуйте.
7: Так, у нас есть звонок. Давайте примем его, а потом про креативную индустрию, соответственно, поговорим. Можно вот так вот наушник приложить к уху, и вы услышите нашего, нашего уважаемого слушателя. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Уважаемый ведущий, уважаемый гость.
7: Да.
9: А можно ответить на такой вопрос?
7: Кто а как вас зовут он? Сначала?
9: Меня зовут Борис.
7: Борис.
9: Я ваш тезка.
7: Да, спасибо. Да. Да-да, ваш вопрос.
9: Кто поступает, вот какие люди поступают в академию, или как это правильно назвать, то есть, которые могут заплатить, или которые действительно талантливые. Например, если, ну, буквально жестокий отбор в этом, ну, как бы при поступлении, потому что вы же понимаете, что...
7: Борис, мы об этом говорили в первой
9: люди,
7: части. Мы
9: говорили молодые люди, они такие экспрессивные, которые знают, что там... Они что-то могут, а в итоге получается, что, ну, преподаватель же видит, что из них ничего не получится. А то может получиться так, что одному австрийскому художнику объяснили, что он, вернее, вовремя не объяснили, что он ничего не умеет, и сами понятно. Знаете, что из него получилось.
7: Спасибо. Вот. Спасибо.
9: Какие люди идут, которые действительно талантливые,
7: спасибо.
9: Или которые могут заплатить?
10: Идут талантливые выпускники художественных училищ, школа у нас бюджетное учебное заведение. Платники есть, но их 2 человека из 30, и у нас студенты на государственном бюджете.
7: А бывают отчисления?
10: Бывают. Понятно. Ну, когда человек, в него столько вкладывает наше государство и лично педагоги, и он, например, прогуливает со страшной силой или не исполняет заданий, то тогда... Только отчисления.
7: Так, 36-й нас приветствует, и вам здравствуйте. Про креативные индустрии. Вот многие говорили про эти креативные индустрии, мы закон принимали в Государственной Думе, и бегали депутаты, говорили, что это победа невероятная. В итоге креативные индустрии, креативная экономика в России как таковая есть? Или нет? И как она, соответственно, может быть связана с вашими выпускниками, и насколько сильно происходит переток из статуса выпускник-студент в активного актора креативной экономики?
10: Ну, креативная индустрия, я слышал много раз, и мне тоже долетало это от каких-то пробегающих людей, значит, мимо академии. Но я не совсем знаю определение, вот что считать креативной индустрией. Наверное, ну, раньше в советское время, я думаю, это было книгоиздание, да, креативной индустрии, или что там, фирма «Мелодия».
7: Это экономическая деятельность, основанная на творчестве, культурном наследии, авторских правах и инновациях.
10: Ну да. Потом, значит, в начале 2000-х там была креативная индустрия одна, сейчас другие совсем возможности, но все, в любом случае это бизнес чей-то, я так понимаю, креативная индустрия. Искусство – это, в принципе, не индустрия. Я не знаю, там балет Большого театра, ну, трудно назвать креативной индустрией, хотя его,
7: естественно... На Новый год это очень большой бизнес,
10: знаете. Да, это бизнес, да. Естественно, но с потерей все-таки говорят о проектах, которые, ну, как бы в искусстве обычно люди обсуждают, там какие-то талантливые особенно проявления там артистов или художников, но это обсуждается не в потоке какого-то индустриального производства, это достижение, а индустрия, ну, что кто-то, значит, будет зарабатывать на... там, каких-то порталах, где будут продаваться, наверное, какие-то картинки или песни.
7: Вот да. Суздаль. Да. Там производятся разного рода элементы творчества. От, не знаю, от реставрированных каких-то церквей, соборов, не знаю, там, мазанок, которые превращены в ресторан с обслуживанием, до... того, что вот на улицах что-то производят интересное, сразу продают.
10: А вы что, знаете, что я из Суздаля приехал в 4 утра?
7: Не знал.
10: Вот приехал.
7: Я просто собирался.
10: Я был в Суздале, да.
7: Собираюсь в Суздаль, наверное.
10: Там замечательный фестиваль, значит, музыкальный сейчас проходит.
7: Вот тоже, кстати, креативная индустрия.
10: Ну, не знаю, индустрия ли это. Это скорее...
7: Элемент.
10: Ну, элемент, наверное, есть какой-то индустрии, если каждый как... Ну, сейчас диски не покупает никто, все скачивают. Но если, грубо говоря, человек унесет компакт-диск там с любимым исполнителем, полюбившимся ему на фестивале или что-то такое, или что-то около этого, то, наверное, это вот, так сказать, креативная индустрия. Или человек зайдет на какой-то портал, скачает себе там произведение Бетховена, будет его слушать, с него возьмут за это какие-то там копейки, он будет тоже, наверное, креативная индустрия. Но основа креативной индустрии все равно достижение не индустриальное.
7: Тогда, ну да, это надо... авторские права и творчество.
10: Ну, сейчас ИИ, может быть,
7: вот, давайте, кстати, про ИИ поговорим.
10: Встревать в это дело.
7: Вот 59-й написал классный вопрос. Он такой, мне кажется, про тему, которую вот сейчас мы можем обсудить. Факультет ТикТока появится у вас в Академии? Понятно, что не появится. Но вот разговор немножко про другое. Новые технологии, искусственный интеллект, вот это вот все продвижение в интернете, новые какие-то примочки, которые позволяют генерировать изображения, или даже человеку, вот, допустим, я единственное, что могу изобразить, по формату палка-палка-огуречек. Вот эти все вещи, как сильно влияет на искусство сегодня, и не теряется ли автор, когда ты, по сути, выбирая между искусственным интеллектом и человеком, можешь неправильно сделать выбор, сказать, что ага, это искусственный интеллект сгенерировал изображение, а оказывается, это, ну, для широкой публики, не особо подкованной в этом вопросе, оказывается, это какое-то произведение великого мастера. Или и наоборот то же самое, что вот это, наверное, вот если размещено где-то, значит, это кто-то написал эту картину, а в итоге окажется, что это искусственный интеллект.
10: Ну да, но я так, мне кажется, еще пока вот распознаю, что создано искусственным интеллектом, как бы в ключе какого-то, какой-то живописи там или что-то, что создано вручную. Но вообще, по моему убеждению, вот в нашей академии это нужно просто... Можно им пользоваться для образовательных каких-то программ, допустим, для переводов сложных каких-то текстов иностранных, чтобы искусствовед, там у нас есть факультет искусствоведения, там без переводной литературы никак.
7: Да,
10: бы,
7: да, да.
10: Вот, качественно перевести за секунду там что-то, какую-нибудь статью иностранную, это иногда очень нужно. И чтобы не лезть в словари или кому-то давать там, можно это сделать одним кликом. Это замечательно. Но вот создать какую-то вещь в искусстве именно, не в индустрии, может, индустрия... Люди-то многое ведь, так сказать, проглатывают. Индустрия, я вот терпеть не могу, когда оживляют картины, например. Мне-то так, это забавно все, ну, как-то вот как детское развлечение какое-то. Но когда это, допустим, становится достоянием уже там музейной экспозиции... Значит, я не понимаю, это перевод стрелок на другое восприятие искусства. Картина в раме – это великая вещь, перед которой надо тоже обладать какой-то внутренней, так сказать, воспитанностью, чтобы ее воспринять, и без всяких вот подмигиваний, там, миганий, чтобы волна плескала, все это ничего не надо. Надо как раз и детям надо вообще-то показывать, что... Ну, это не форма творчества, это такие приколы, которые... Ну, да, там забавно что-то вдруг.
7: Мона Лиза, мне кажется, там... что одно вымещает да. другое. И уже уровень восприятия смотрящего, он сильно изменен прикольчиками, тем, что, ого, мишки, условно, которые там где-то в лесу сидят, они начинают тебе махать лапками.
10: Ну, да, но это какая-то, это низкая форма, проявление низкой какой-то формы восприятия живописи, там. Не знаю, мне кажется, вредно вообще-то.
7: Ну вот, Григорий, кстати, классный вопрос вот через ТикТок, а факультет ТикТок появится. Ведь поколения раньше воспринимали и искусство, и вообще мир через какие-то фильмы с заложенными смыслами, через картины и произведения искусства с тоже заложенными мыслями, с достаточно подробным рассказом про историческую ситуацию, в которой условно писалась то или иная картина, через историю самого художника. А сейчас все через быстрые клипы, видео, изображения. История изучается уже не по источникам, а через кошек и бобров, которые сгенерированы искусственным интеллектом и рассказывают историю за минуту. Ну, это действительно вот есть, и это воспринимается. Вот это есть угроза для искусства сегодня?
10: Я поздравляю нашу эпоху, что мы до этого как бы докатились.
7: Но мы уже тут где есть.
10: Ну, есть, да, уже это не как бы не... Не заменить как раз ничем и не отнять, и многие, конечно, смотрят, ну что делать. Но я рад, что вот я этим как бы, что в моем детстве и юности не было этого. И у нас все-таки, ну, мы воспитываем на рисунке, на живописи, на каких-то вещах таких, которые делаются, ну, волей художника, который вот анализирует действительность и как-то ее преломляет вручную. И Инна этого не может сделать. Он делает какую-то компиляцию, ну, забавную иногда. Но это компиляция такая из каких-то доступных в сети всех... Грубо говоря, он как собирает все доступные варианты, из них что-то делает. Иногда там, правда, бывают странные ошибки, которые художник не допустит, если это будет нарисованным. Ну, вот он как-то в утилитарном смысле может, наверное, помочь, но создать не может. Создать все равно эту бедную Монну Лизу, то ей с усами она была, то подмигивает, то она, значит, голая, то в какой-то шляпке, то с апельсином во лбу. Ну, сколько можно издеваться над Леонардо да Винчи, значит? Ну, я понимаю, это для разных тоже, кстати, в креативные какие-то производители это запускают. Как бы, ну, народ вот покупает какие-то майки с этим там или что, или... Не знаю что, но вообще-то это виртуальные тоже все вещи. Их нельзя тоже создать такую картину, поглумившись там над каким-то художником великим. Но ее что, распечатать, наверное, может, опять принтер. Это не будет произведение, так сказать, сделанное, так сказать, в жанре в своем. Зачем, я не знаю. Оно, по-моему, разлагает вкус художественный очень.
7: Вот об этом и речь. Есть еще один звонок, давайте его тоже примем, если вы позволите.
6: Наушники. Смотрите, мне очень нравились и нравятся по сей день советские рисованные мультфильмы. Где заяц — это заяц, медведь — это медведь.
7: Волк — это волк.
6: Вот в данном, так сказать, на сегодняшний день... Почему это все не востребовано? Ведь это же ведь действительно искусство, мне кажется, и оно, наверное, дорого стоит. Или просто нет, так сказать, покупателей, или тех людей, которые хотят как-то вложить деньги в это все происходящее, видимо. Вот в чем, так сказать, вопрос? Почему делить куда-то наши прекрасные рисованные мультфильмы? Один «Ежик в тумане» чего стоит? Он, правда, не рисованный, ну, такой, ну, вроде рисованный, вроде нет. Вот, но ведь масса же была советских мультфильмов рисованных. Причем в разном жанре. Ну, погоди, это одна история. Какая-нибудь сказка там о спящей красавице, другая. Вот. Вот такой
7: спасибо.
6: У меня вопрос.
7: Спасибо.
10: Понятно, вопрос-то вполне. Но мне кажется, очень востребованные они, их все смотрят. Любая мамашка там такой современной внешности всегда будет рассказывать: ой, у меня дети смотрят только старые советские мультики.
7: Нет, я думаю, здесь вопрос у слушателя был, почему новые не выпускаются в такой же отрисовке, в таком же жанре.
10: Они очень трудно технологически сделаны, их как бы затратно. Потому да, что затратно, там надо долго рисовать большим коллективом, все это сверялось, вообще тогда не было никаких, оборудование было вообще другое совсем. Это все рисовалось, накладывалось там фотоспособом, совмещалось. Сейчас можно это сделать с помощью новых технологий компьютерных, это намного быстрее, легче. И тут и слово «индустрия» уже, кстати, больше начинает закрадываться, что если можно продукта сделать там не штучного, а в количестве массовый, там тысяч, сотен, то, наверное, перевесит вот это желание как бы заработать на потоке мультиков, чем кому-то там платить каких-то художников, которые будут сейчас там этот образ искать только полгода. Вот, наверное, в этом смысле потому их и нету. Но вообще все известно, как это делалось. Это не великая проблема, это восстановить процесс. Я думаю, что кто-то займется этим восстановлением, будет такой эксклюзивные какие-то вещи, вот, которые будут дорого стоить, и будут, так сказать, элитно выглядеть.
7: Ну, элитно выглядеть, но вот вы правильно сказали про массовость. Я посмотрел за, наверное, последние 2-3 года все серии по кругу «Маши и Медведя». Ну, не потому, что мне было это интересно, а потому что я был, так сказать, сосмотрящим со своими молодыми подаванами, как говорится, и «Фиксиков». Вот, кстати, самые популярные в России и за рубежом мультфильмы — это «Маша и Медведь» и «Фиксики», которые в промышленном объеме, там, 15 сезонов клепаются, просто закладываются какие-то новые сюжеты, все это генерируется. У нас еще один звонок, давайте его примем. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте, это Борис.
7: Да, вот. Борис, это Борис.
8: Неоднократно уже заходила речь о мультфильмах и на этой передаче, и мне просто интересно, вот, например, все знают прекрасно отличный мультфильм «Симпсоны», который уже идет много сезонов, много лет, который отражает реальную действительность, которая, ну, происходит в США, да? Почему, например, у нас в России не возникают такие же мультики, которым... Пытались, что народу неинтересно, или это неинтересно спонсорам, или что. Спасибо большое.
7: Ну, почему не возникает? У нас, по-моему, была «Масяня» какая-то.
10: Ну, у нас там были, да и «Маша и Медведь», в общем, вполне отражает, так сказать,
7: действительно, да,
10: ситуацию. Ну, «Маша и Медведь», кстати, самый забавный, наверное, всего этого, правда, потока. Но там другие совсем какие-то вводные в «Симпсонов» этих. Я тоже не знаток большой, но...
7: Ну, там скорее, я думаю, что Борис говорит здесь про «Южный парк» и другие вещи, которые не детские мультики абсолютно. Это просто отрисовка каких-то сатирического восприятия реальности в Соединенных Штатах Америки. У нас были подобные проекты.
10: Журнал «Крокодайл» такой, да, какой-то,
7: да, да,
10: американский.
7: Да, да, да. Да. Ну, вот про это. А вот где, как вам кажется, и вообще из опыта вашей работы в академии, сейчас, вот если страну разделить на условно, мы не делим, как бы никого, да. Но вот если ради науки определить определенные округа и сказать, где сейчас с наибольшим желанием, с наибольшим интересом воспринимают свою местную специфику и сохраняют местное творчество.
10: Ну, сейчас бум идентичности, да, такой-то, какой-то вот самости такой народной, то есть вообще во всех даже доходит, мне кажется, до опасных иногда каких-то сепаратистских моментов, потому что, ну, кто подогревает, тут важно, на чью мельницу. Но вообще это прекрасно, с одной стороны, если это вот как мирный атом, то вот это чувство национальной какой-то гордости малых народов или большого народа, которому, кстати, большому народу, может, и не хватает даже немного этого. Но малые народы очень активны, они сохраняют свой язык, когда осталось уже носителей там его, ну, может быть, не на тысячи, а на сотни даже, они сохраняют национальный костюм. Это я очень уважаю этот процесс вообще вот в региональных каких-то вещах, и если это исчезнет, это, ну, потом не восстановишь уже. То есть сейчас время как раз каждый думает вот о своих корнях, это здорово, надо... Титульную нацию тоже, я считаю, должна как-то, вот, так сказать, подумать, потому что мы этим и интересны все. И другие народы, которые вот часть России, они нам, в общем, нам интересна местная культура всегда. Мы не хотим из супермаркета в Глобус переехать в Глобус там в другой республике. Мы хотим видеть свое национальное, вот, и есть и национальную еду, и слышать национальную речь. Это прекрасно.
7: Давайте примем еще один звонок, завершающий в этом эфире. Здравствуйте.
11: Меня зовут Елена. Мне как-то стало обидно, что разговор ушел в основном в сторону мультиков, вот этой вот мультипликационной индустрии. Я бы хотела сказать, что это очень хорошо, что существуют вот у нас до сих пор такие консервативные учебные заведения, как художественная академия, потому что именно они и поддерживают традиции обучения живописи, скульптуре, другим видам искусства.
7: Да.
11: И, ну, как говорят, талант пробьет себе дорогу, но волшебный пинок вот в виде образования, да, от этих академий, мне кажется, для многих, и, ну, и для всех, и для общества это очень-очень хорошо, что талантливые
7: Спасибо.
11: Люди имеют возможность есть какой-то? Получить образование.
7: А вопрос есть какой-нибудь?
11: Нет, вопроса нет.
7: Мнения. Спасибо, это было мнение. Ну, безусловно, безусловно. Мы просто в этом эфире попытались про культуру, про искусство поговорить с разных сторон. Мы же все так или иначе сталкиваемся с этим. От самого маленького возраста, вот мультики, до возраста зрелости, где ты идешь в галерею, изучаешь, смотришь, покупаешь книги, у тебя появляется свой вкус, свой интерес к тому или иному художнику, автору. Мне кажется, очень, очень хороший.
10: У меня воспитал интеллектуальный консерватизм такой. Я его и пытаюсь нести дальше в жизнь. Мне кажется, это спасение от многих проблем, сказать, какого-то замыливания, вот, так сказать, культурного. В академии действительно надо учить академическим принципам. Есть институты, наверное, где учат каким-то другим, но вот у нас вот так.
7: Иван Ильич, дайте совет, куда нам сходить сейчас в ближайшее время, москвичам, посмотреть, что самое выдающее, что самое интересное сегодня в Москве.
10: Поезжайте в Суздаль, там невообразимые, значит, сейчас... Все работают музеи, вот это вся суздальское наследие Суздальской земли, оно чудесно. В Великом Новгороде открыто несколько памятников 12 века, архитектура отреставрирована, там, значит, музей очень активный. И, кстати, очень важная икона одна, чудом выкуплена с иностранного аукциона, и увезенная, кстати, немцами когда-то. Это пастор вывез там под мышкой. Сейчас она найдена, вернулась в Новгородский музей, был праздник по этому поводу. Я считаю, вот эти города все, они просто для москвичей. В Москве очень много всего происходит. В Москве есть такие великие музеи, как Пушкинский там или Третьяковская галерея. Они всегда и свои экспозиции, и выставками привлекают. Там недавно Царицына прошла, это выставка коллекции Шабельской, туда все, кто костюм любит, старинный, значит, все туда ездили. То есть Москва полна, вот, а доехать вот куда-то сейчас все же близко стало.
7: Да,
10: все платки, эти трассы, они все, это несколько часов, и ты в Новгороде, это просто какая-то сказка. Вот, или Псков там, там везде есть... Выставка есть обновленная какая-то музейная экспозиция. Я очень люблю музейщиков в этом смысле. Они все это не только хранят, но и прекрасно экспонируют. И везде появляются такие вот историческо-художественные экспозиции, без которых я вот свою жизнь не мыслю, например. Я стараюсь поехать посмотреть.
7: А я не мыслю свою жизнь без этих эфиров. Угу. Уже час прошел, наш час прошел. Встретимся ровно через неделю. У меня в гостях сегодня был Иван Ильич Глазунов, ректор Российской академии живописи, ваяния из отчества Ильи Глазунова. народный художник Российской Федерации, член Президиума Российской Академии Художеств, кандидат искусствоведческих наук, профессор. Это был Борис Чернышов, Радио Академия. Встречаемся ровно через неделю. Всем пока-пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за 12 часов сбили 252 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Атака отражена в период с 8 утра и до 20:00 по Москве. Беспилотники перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Крымские власти не планируют перенос выборов из-за режима ЧС. Не рассматривается этот вопрос, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Отвечая на вопрос, возможен ли перенос голосования в сентябре, если режим ЧС продлится до осени, он добавил, что к проведению выборов в регионе уже готовятся. Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для упорядочения вопросов экономического характера, связанных в том числе с перебоями в энергосистеме из-за атак ВСУ. Минздрав обяжет участников СВО и их семьи проходить психолога при диспансеризации. Новый регламент строго определяет сроки проведения таких приемов, говорится в приказе ведомства. Встреча со специалистом должна быть организована в самый первый день прохождения медосмотра. При невозможности оперативного приема ветераны из городов должны получить консультацию в течение 3 рабочих дней. Жителям сельской местности специализированная психологическая помощь должна быть предоставлена в срок до 10 рабочих дней с момента начала диспансеризации. Параллельно с этим Российское общество психиатров обновило профильные клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства. Врачи впервые подготовили комплекс советов для армейского руководства по сохранению ментального здоровья личного состава. В частности, специалисты рекомендуют ограничивать непрерывное пребывание военнослужащих в зоне активных боевых действий 6 месяцами, а в условиях интенсивных боев – 2 неделями. Пропавшие в Карелии брат и сестра найдены живыми. Подростков обнаружила полиция, сообщили в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт». 11-летний мальчик и его 13-летняя сестра пропали в понедельник. По данным волонтеров, последний раз их видели ранним утром на трассе. Предполагалось, что дети могли находиться как в Петрозаводске, так и в соседней Кандапоге. Поэтому поиски велись сразу в нескольких направлениях. Несовершеннолетних обнаружили в Петрозаводске. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причины, по которым они не вышли на связь, предстоит установить специалистам. В Мюнхене из-за засухи ограничили потребление питьевой воды. Меры, продиктованные аномальной жарой и отсутствием осадков, будут действовать до 1 августа. В этот период власти города запретили наполнять частные бассейны и другие резервуары для купания, а также мыть автомобили вне специальных коммерческих моек, сообщили местные СМИ. Кроме того, с 9 утра и до 7 часов вечера запрещается поливать сады. Исключение сделано для сельскохозяйственных угодий и кладбищ. Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Температура воздуха в западных странах превысила 40 градусов. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. И о погоде сейчас: в российской столице +23, ясно. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И к нам присоединяется, подключается Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Изотович, как слышите? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, всех приветствую. Слышу очень хорошо и даже вижу.
4: Отлично. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Еще телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в Ютьюбе, в Рутьюбе и в нашей официальной группе ВК. Ну, давайте с пылу с жару. Компания ЕГЭ закончена. Сейчас уже доздают, по-моему, пересдачи, если кому-то они нужны. Ну и плюс вступительные кампании в ВУЗы. Есть какие-то особенности текущей кампании ЕГЭ, которые вы для себя отметили?
5: Ну, мы с вами уже как-то говорили, кроме того, что ЕГЭ вошло в такую норму и вышло, я бы так сказал, на плато. Тут вот есть как бы рост, есть снижение, есть какие-то пики, а есть плато. Мне кажется, что ЕГЭ вышел на такую ровную линию, когда уже все факторы, количество стобальников, не сдавших, мини-скандалы, так скажем, да, все это вошло в норму, все это, так сказать, так ожидаемо. По закону больших чисел, если это какое-то масштабное явление, то у него со временем все это, как говорится, устаканивается. Поэтому сам по себе ЕГЭ, вот он, мне кажется, так сказать, устаканился, вышел на плато, но и, как эксперт, скажем, приближается к точке своей смены. Ну, может быть, мы об этом еще поговорим.
4: Конечно. Вы же неоднократно говорили как раз, что если ЕГЭ по форме действительно его как-то отрихтовали, подрихтовали, вот, и действительно Рособорнадзор в этом году сказал, что практически не было каких-то жалоб, скандалов и так далее с организацией ЕГЭ. Но вот вопрос. ВУЗы предъявляют, кстати, очень часто претензии в части того, что недостаточно готовы абитуриенты, то есть качество знаний не совсем школьное, то, что нужно. Кто-то, наоборот, говорит, что ЕГЭ слишком сложное, и как будто бы дети теряют 2 года тем, что они только дрессируются на этот экзамен, про все остальное забывают. И вот здесь есть какая-то конфликтная история, да?
5: Да, безусловно. Безусловно, здесь есть конфликтная история, она шире, она вот то, что вы назвали, это проявление этой конфликтной истории. А причины, они несколько глубже, потому что, ну, вообще, как бы мы рассматриваем образовательную политику, состояние образования в рамке образовательного кризиса. Образовательный кризис – метафора, так сказать, Ахиллес и черепаха, да, так сказать, обстоятельства меняются, жизни – соответственно, другие нужны подготовки к жизни нужны, да. А образование меняется очень медленно. Образование вообще по-хорошему консервативная система, консервативный институт. Он меняется и должен меняться очень медленно. В этом есть плюсы и минусы, но это так. А жизнь меняется гораздо быстрее. И поэтому пока образование изменится что-то, ну, например, введет другую систему экзаменов, ЕГЭ. Ну, на минуточку, уже почти 25 лет. То жизнь ушла вперед. А образование не может так быстро меняться. Ну, как бы Ахиллес и черепаха, да? Поэтому образовательный кризис – это такое глобальное, вечное, неприходящее явление. И мы все время стараемся его преодолеть. Так вот, в рамке преодоления образовательного кризиса уже почти очевидно, что система, когда всех проверяют по одной линейке, эта система в тех обстоятельствах жизни, которые наступают, она уже не совсем хорошо работает и для социализации человека, для того, чтобы он социализовался, принес пользу себе, людям, стране, максимально реализовав себя, а не подстроившись, так сказать, под какой-то общий шаблон. Вот эта система итоговой аттестации, она начинает устаревать. Не только у нас, во всем мире. Но да. Во всем мире кто-то же этим управляет, и есть тенденция, так сказать, управлять эффективнее. То есть между простотой управления и требованиями жизни есть тот конфликт, о котором вы сказали.
4: Но сейчас основная проблема именно для российской системы образования, вот даже со школы прям начнем. Есть проблема в том, что мы не понимаем трендов, мы не умеем их как-то правильно адаптировать, или же у нас есть другая история, что мы признаем, что все было неправильно на протяжении 30 лет, и теперь мы возвращаемся к истокам, а истоками у нас считается советская система образования с очень мощной идеологической составляющей, соответственно, очень много всего, что надо там запоминать, тренировать и так далее. Вырастим хорошего, умного, патриотичного человека.
5: Ну, здесь тоже есть такая, знаете, две стороны медали. С одной стороны, все плохо не бывает. Не бывает так, что все было плохо. А с другой стороны, идеологическая составляющая может как бы влиять, может поддерживать, может по-разному. Мы видим, как в Китае сильнейшая идеологическая составляющая, сильнейшая, намного сильнее, чем, значит, у нас и в других странах. И тем не менее, значит, это как-то уживается с теми достижениями, которые там, безусловно, есть. Вот у меня сейчас магистрантка сделала работу по сопоставительным условиям Китая и России. И очевидно, что значит, это такая специфика. Поэтому вы правы в том, что вы сказали ключевое слово «тренд». Угу. Тенденция. Куда ветер дует. И вот сейчас, раньше, 5 лет тому назад, была такая мода такая. Давайте спросим работодателя, что ему нужно. Вот что нужно работодателю, что нужно на рынке, того и будем готовить. Ну, во-первых, бедные работодатели так и не смогли сказать, что им нужно.
4: Они сами не знают.
5: Они сами не знают. Это, знаете, как в том анекдоте, значит, учил бы материальную часть, не испытывал бы такие пытки. Поэтому, значит, они сами не знают. А во-вторых, ситуация меняется настолько быстро, что нужно как бы предугадывать, что нужно. А опираясь на ту ситуацию, которая есть, которая очевидна, мы точно запаздываем. Это помните, как было с юристами и экономистами? Вот очевидно было, что их мало, но бросившись туда, мы опоздали, потому что на следующем шаге уже как бы не нужно. Поэтому здесь возникает ситуация профессиональной экспертизы. Профессиональная экспертиза – это анализ слабых тенденций. Не то, что очевидно, вот у нас не хватает там того-то. Это вот ошибка, которая сейчас, на мой взгляд, может случиться с переходом из 9 в 10 класс.
4: Слишком увлечение, слишком серьезное увлечение с вот этими средними профессиональными училищами?
5: Профессии, слишком большой акцент на профессиях, которых сейчас очевидно не хватает. Угу. Но то, что их сейчас очевидно не хватает, не гарантирует, что рынок не изменится, и ребят, которых туда, так сказать, направили, так или иначе, что они найдут себе место на рынке труда через 5-7 лет. Ну, пока они будут учиться, пока, значит, они на месте освоят работу и так далее, и так далее. И придется другую волну запускать. Так вот, профессионализм в образовательной политике, он, собственно, и заключается в том, чтобы понять, какая слабая тенденция. Потому что это сигнал на минуточку, в чем, значит, специфика нашей страны, как и Китая, впрочем, это миллионы людей. Это миллионы детей. Это почти миллион детей каждый год, ну, с учетом демографии, да, выпускаются из школы. И вот направить, дать сигнал, а у нас такая культура, что мы прислушиваемся к сигналам, которые идут сверху. И вот дать этот правильный сигнал, это, собственно, и есть, так сказать, политика, образовательная политика. В этом смысле я, кстати говоря, готов согласиться с теми, кто считает, что ЕГЭ не должен быть сложным. Он и не должен быть сложным. Потому что он же для всех. А у нас степень, так сказать, предрасположенных к учебе разная. И в этом смысле он экзамен, да, единый экзамен, он потому и единый, что он для всех. А вот дальше уже нужно разбираться персонализированно, индивидуализированно, кто к чему может пригодиться. И вот на смену ЕГЭ вот слабая тенденция заключается в том, для многих это прозвучит, может, странно, экзотически, ну, потому что это слабая тенденция. Но я, как профессионал, должен именно это обсуждать. И спасибо, что вы даете такую возможность. Слабая тенденция заключается в том, чтобы понять каждому, к чему он более предрасположен, к какому виду деятельности, даже не какой профессии, а к какому виду деятельности.
4: Насколько я знаю, Александр Изотович, такие практики существуют где-то в Европе, по-моему, в Германии тоже профориентации, если не ошибаюсь, в Швейцарии. И эти системы, ну, как предрасположенность, да, условно, там, гуманитарий, математика и так далее. И есть, ну, как говорят критики такой системы, она заключается в том, что человеку как будто бы не дают попробовать и то, и другое, пятое, десятое, и его там с пяти лет уже настраивают. Ты пойдешь в физмат, ты пойдешь в гуманитарий, там, а ты, не знаю, творческий.
5: Такой системы пока нет нигде. Это нет. Я могу сразу ответственно заявить. Такой системы, когда бы итоговая аттестация опиралась исключительно на твои... Да, конечно, есть уровень, который должен быть известен всем. Литература, история, прежде всего, да. История, литература, что-то в математике, что-то в физике. Это как бы общая история. Но чтобы акцент был и на том, что, к чему человек предрасположен, такого пока нет нигде. Более того, значит, все страны как раз страдают. Но есть другая там подушка безопасности. Во многих странах бакалавриат, то есть первая степень, менее ответственна. То есть ты можешь получить вот эту первую степень, но не обязательно вот именно по той профессии, по которой ты должен работать. Ты можешь получить, а потом уже стал взрослым, а я глубоко убежден, что ребенку в 17 лет очень сложно понять, кем он хочет быть. Поэтому, чтобы не терять время, все-таки получать образование, но в то же время не садиться в эту колею, вот эта первая ступень или степень, она менее ответственная. Такая история есть. Я, кстати, не верю в раннюю профориентацию тоже. Потому что, значит, ну да, все дети в 10 лет хотят быть пожарниками и так далее, да? Дворниками, пожарниками, космонавтами, теперь блогерами.
4: Потому что картинки яркие, видят, ассоциативный ряд. Пожарная машина красная там и так далее. Поезда красивые.
5: Абсолютно. И в этом смысле это вечная история. Я думаю, что в Древнем Риме дети хотели быть гладиаторами.
4: Понятно.
5: И даже есть фильмы, которые, так сказать... Это картинка, которая впечатляет. Но найти в себе, так сказать, истинное призвание. Вот найди себя. Найди себя. И под это будет подстраиваться итоговая система аттестации так или иначе. Это тот самый тренд, о котором вы сказали. Пока это слабое, но с развитием искусственного интеллекта, с развитием цифровых инструментов. Почему она слабая, вот эта тенденция? Потому что у меня в классе 30 человек. Я учитель физики, например. Мне не до поиска персональных предрасположенностей. У меня программа. У меня потом еще и экзамен. если я учитель математики или русского, то это обязательный экзамен, да? Мне надо их подготовить. И мне нужно, чтобы отметки были хорошие. А насчет персональных индивидуальных особенностей, меня так особо никто не спрашивает, и не ждут от меня этого. И родители не ждут.
4: А есть проблема, Александр Жорж, в современной школе, что она слишком сильно изолирована и как бы как вещи себе находится, такое государство в государстве, потому что прослеживается ли у нас действительно единый вот этот трек? Детский сад,

0: проблема. А эти отличники уставшие, прошу прощения, уже к окончанию школы, потому что их выжили полностью, все соки из них, потому что они принесли школе рейтинги. Ну, вот, вот так это выглядит, нет?
1: Вы совершенно правы. А если, знаете, утка, если она выглядит как утка и ходит как утка, так, может, это и утка. Вы совершенно правы. Чем сильнее показатель становится предметом административного влияния, тем сильнее он, во-первых, разрушает саму систему, а во-вторых, уводит от изначальных целей. В этом смысле дети становятся средством, инструментом достижения показателей. Не субъектом развития себя, а инструментом развития показателей. Вот к этому приводит стремление все измерить линеечкой, как вы сказали. Это очень точная метафора. Потому что то, чего нельзя измерить линеечкой, то, того как бы и нет в административном плане. Вот чего-то предлагается, а как можем это измерить? Ну, как мы можем измерить воодушевление? Как мы можем измерить вовлеченность ребенка? Как мы можем измерить самореализацию ребенка? Как мы можем измерить желание ребенка учиться, что-то сделать и так далее? Как мы можем измерить климат в классе или в школе? Как мы можем измерить комфортность пребывания ребенка в школе? И так далее. И поскольку этого измерить нельзя, в рейтинг включить нельзя, например, да, то это и исчезает из поля, так сказать, действия. Это с одной стороны. А с другой стороны, закрытость школы – это защитная реакция. Ну вот посмотрите, вот вы новостник, да? Ну, дня не проходит, чтобы кто-то не предложил, депутаты, общественные деятели, просто неравнодушные граждане, да, чтобы кто-то не предложил какого-то изменения в школе.
0: Да, это, кстати, самые часто появляющиеся новости, если так статистики посмотреть. Самая экспериментоемкая сфера – это сфера образования.
1: Да, давайте сделаем так, давайте сделаем так, давайте сделаем так. Но, как говорилось в одном известном фильме, катафалк не резиновый. Поэтому, значит, вот и что, надо на все это реагировать? Ну как, это же общество хочет, значит, школа должна... Поэтому школа закрывается, это вполне естественная реакция. Очень мне иногда хочется сказать, да оставьте вы в покое школу, объявите вы мораторий на изменения и дайте вздохнуть. Потому что, во-первых, дискредитируются изменения, уже слово «реформа» стало неприличным. Сами изменения, а школа не может не меняться. Но она меняться должна изнутри, а не по поручению. Потому что если внутри образовательного сообщества не вызрело, вот скоро будет 40 лет педагогического сотрудничества. В середине 80-х внутри педагогического сообщества вызрело стремление к изменениям. И, к сожалению, государство в начале 90-х, так сказать, не поддержало это. Отстранилось, наоборот. А это, если бы соединилось стремление сообщества и поддержка государства, то система бы сильно изменилась. А сейчас мы совершенно справедливо сказали не воодушевление к изменениям, а усталость.
0: Но
1: апатия.
0: С вашей точки зрения, если вводить какие-то, ну, условно, ведь объективно с давних-давних времен базовый набор знаний, он не изменился. Уметь читать, писать, считать, рассуждать. Ну, и понимать в пространстве, что происходит, какие страны существуют и так далее. Но получается, основная проблема, насколько мы понимаем, школьного образования в том, что вот это, простое, благодаря чему стал известен там программа ликбеза Советского Союза на весь мир, потому что о сложном объяснили просто людям, которые не умели писать, читать, считать. А да, сейчас все это простое, очень сильно усложнилось. И получается, идет, ну, как бы, перевертыш какой-то. То есть, как будто бы уже дети какие-то не такие пошли, потому что они не усваивают. А оказывается, что это не дети какие-то не такие. Объясняется все как-то криво-косо.
1: Ну, я бы тут так сказал, значит, что, во-первых, дети точно не такие. Дети не такие.

0: И в этом смысле, значит, ну, вы молодая девушка, вам, так сказать, только одно поколение у вас в руках, ваш ребенок, да? А у меня уже и мой ребенок, и мои дети, и мои внуки.
1: Так.
0: И у тех учителей, которые работают как бы много циклов, есть четкое представление, что дети другие. Вопрос, почему они другие? Да, вы правы. Есть какие-то базовые вещи, которые со времен Платона, у Платона было 4 мусических предмета.
1: Угу.
0: Это, на секундочку, 4-5 век до нашей эры. 4-5 век до нашей эры, можете себе представить. Значит, и с тех пор вот эта база, она как бы такая постоянная. Но дело не в этих материалах, а дело в отношениях с миром. Отношение ребенка и окружающего мира принципиально изменилось. Принципиально изменилось. Много лет, пока ребенка не научишь читать или писать, то он, как он будет общаться с миром, если он читать не умеет, да? Ну, вот сказки бабушки, да? А сейчас, смотрите, дети, мы их еще даже учить не начали. Ничему. Они уже общаются с миром, используя те, как психологи говорят, орудия, ну, гаджеты и так далее, которые есть. Как бы мы ни запрещали. Изменился тип отношения ребенка с миром. Он стал более автономным. И в этом смысле он к источнику своего развития, будет ли там образование, не будет, это еще вопрос, но к источнику своего развития он подключается помимо взрослого, без взрослого. Я не открою большого секрета и удивления, если скажу, что вот мои товарищи, друзья со званиями академическими, доктора наук и так далее, но когда они покупают новый телефон, то они к внукам идут. А помоги мне, значит, там что-то освоить и так далее.
1: Угу.
0: То есть этот разрыв, он очевиден. Дети действительно другие.
1: Но они другие в, как бы, в нейтральной коннотации. Потому что сейчас тоже один из трендов такой. Докажите, что ваш современный ребенок не деградировал из-за того, что он использует новые средства коммуникации раньше, чем научается ходить.
0: Если я измеряю развитие тем, как он умеет ходить, а он научился плавать, например,
1: так,
0: то я говорю, он же ходить не стал лучше. Мне говорят, так он плавать стал. Но меня это не интересует. Я меряю то, как он ходить стал. Понимаете, да? То есть шкалы разные. Те, кто говорят, что ребенок деградирует, надо ответить на вопрос, по какой шкале они это оценивают. Если по шкале запоминания дат, возможно. Возможно. Но если по шкале поиска нужной информации, то неизвестно, кто деградирует больше.
1: Давайте после новостей продолжим. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.36, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Александр Зоч, по поводу экспериментов и экспериментальной емкости школы, вот смотрите, тенденции ввода новых предметов, которые касаются воспитания, по сути, нового человека. У нас и там и про культурные ценности, и про патриотизм, меньше уроков естествознания, больше уроков истории. Что там еще? Вот это вот как это волонтерская ориентация на волонтерство, служение и так далее. Вот школа все это может аккумулировать так, чтобы это не в формальность какую-то навязанность превратилась, а все-таки, чтобы это было хорошим, полезным элементом воспитания и развития личности ребенка?
0: Это сложно очень.
1: Сложно.
0: Потому что, да, потому что, значит, как мы уже сказали, что не резиновое пространство школьное. И здесь, опять же, вот ключевое слово, вы как задали это направление, тренд, да, ключевой тренд заключается в том, что мероприятийность такая заорганизованная, она редко дает положительный результат. Она, конечно, эта мероприятийность является традиционным ответом системы управления образованием на поручение. И там показатели довольно простые, да, охват, количество самих мероприятий, охват, по ним легко можно отчитаться. Но что касается, собственно, оценки результативности, то, во-первых, эта результативность так не заявлена, чтобы она отражала. Вот есть указ президента известный, да, на эту тему. Вот как спланировать деятельность, не мероприятие, а деятельность, чтобы у ребенка возникл мотив, чтобы ему было интересно, чтобы вовлекательность, вовлечение было высокое. В этом смысле я бы отметил, что как раз вот в системе просветительства движений разных, это деятельность на основе проектов, на основе инициатив разных. Вот есть, я работаю в фонде президентских грантов, там поддерживаются разные инициативы. И вот я вижу, что дети, которые попадают к людям, к энтузиастам, к инициативным людям, которым и самим это интересно, не распоряжение, да, ведомства, не расписание дополнительного урока, а людям самим интересно проводить. Вот сейчас лагеря очень много проводят, инициативные проекты поддержанные. И там дети вовлекаются. И вот в этой модели воспитательный эффект намного выше. И он виден. И можно исследования проводить, можно показать, что он виден. Что касается вот такого рода мероприятий, которые построены на старой доброй традиционной схеме дополнительных предметов и уроков по воспитанию, то это очень большой вызов для детей. Честно говоря, я сторонник старой доброй традиции о том, что учеба и воспитание неразрывно. В этом смысле я сторонник Макаренко, Сухомлинского и нашей традиционной советской педагогики, в которой учеба, вот я как учитель физики, я могу сказать, что физика воспитывает очень мощно, в том числе такие вещи, как эстетику, понимание красоты, а не только понимание процессов и явлений в природе. Да? Ну, потому что некоторые... Нет ничего более увлекательного для меня, чем книжка Ньютона «Математические начала натуральной философии». Только эту увлекательность нужно как-то, так сказать, показать.
1: А есть... В этом.
0: Но в этом как бы и ловушка. Потому что, значит, вещи, которые на самом деле важны, они линейкой не меряются, такой простой. Простыми инструментами меряются только простые эффекты. А сложные эффекты, а воспитание – это сложный процесс. Очень сложный. И его, так сказать, сводить к простым линейкам, ну, в какой-то степени, так сказать, не выполнять как раз те поручения, которые существуют.
1: Есть ли проблема в том, что сейчас декларируется, что дети другие, И в это вкладывается негативный смысл в плане, что они очень не то что волевые, а своевольные. Они больше вопросов задают. Они не всегда соглашаются. У них, как это, не все для них авторитет просто по умолчанию, потому что кто-то старше. И, по сути, есть такая задача объявить, что это все неправильное, и это какие-то, значит, пережитки либеральных периодов, и надо детей больше, что называется, ну, фактически дрессировать для того, чтобы они стали понятными, удобными, правильными там, людьми. Вот этот, знаете как, то есть модели воспитания, дети другие, а модель воспитания какая-то вот она чуть-чуть как будто бы запаздывает.
0: Ну, мне в этом смысле сложно отвечать, потому что я эту ситуацию изучаю, как говорится, в ленте времени, на протяжении всей культурной традиции воспитания. Поэтому такой плач, как у нас говорят, плач Ярославля, да, он вечен, он вечен. Со времен, значит, Цицерона и даже раньше, и так далее, молодежь не слушается, молодежь стала другая, она не почитает старших, это я цитирую Цицерона, значит, и так далее. Это вечная история, и она, я, конечно, извините меня за оценочное суждение, я это отношу к банальности. Ну, так, это банальная история. Но в то же время это защитная реакция, я это называю выученная воспитательная беспомощность. Но мы же не можем с ними справиться. Поэтому мы, так сказать, можем быть. И это вечная история. Поэтому всегда находятся яркие люди. Вот в России в начале 20 века была целая плеяда ярких педагогов. Шацкий, Блонский, Сорокорасинский. Помните фильм «Республика Шкид»? А до этого была «Путёвка в жизнь» и так далее. То есть есть целый ряд, как бы, всегда находятся, которые показывают собой, не теоретически, а собой показывают. Ребята, это вы не способны. Дети-то, конечно, другие. А чего вы хотели? Мир меняется, а дети должны оставаться прежними? Конечно, мир меняется. Конечно, дети под влиянием этого изменения будут другими. И есть, и будут другие. Да так и вы должны как бы меняться. И в отечественной педагогической традиции всегда находились люди, которые, так сказать, собой показывали. Учителя, новаторы в 80-е годы, Шаталов, так сказать, известный, Шалва Александровича Монашвили, который собой показывал, как это делать. И в этом смысле сейчас, если не поддерживать тех энтузиастов, которые не теоретически, а собой показывают, что это можно, что можно понять изменения в детях, принять это как данность, с этим ничего не сделаешь, и искать новые материалы, новые способы вовлечения детей. На Лев Семенович Выгодский, кстати говоря, в 30-х годах предупреждал, что развитие орудий, он так называл вот всякие механизмы, да, приведет к тому, что дети начнут общаться с миром через них в равной степени, как и через друг друга.
1: Что и произошло спустя 80 лет. Да.
0: Да, да. Но, значит, там разные были сигналы, их надо было услышать. Вот эти сигналы надо было услышать. Вот 80 лет назад надо было услышать Выгодского. Но а так... ему вместо этого, так сказать...
1: Да, придавали остракизму, придавали. А какие модели воспитания выглядят, с вашей точки зрения, наиболее приемлемыми именно в настоящее время? Потому что, вот опять же, отталкиваемся даже от рынка. Самое простое, говорят. Да. Высшее образование, линейно полученное, уже не имеет такой ценности, потому что можно получить образование экономиста, стать дизайнером. Вот. Важно иметь критичность мышления, гибкость мышления и иметь способность обучаться постоянно чему то новому, потому что никто 40 лет, уже 45 лет на заводе не работает. Но от детей, парадоксально, то есть от взрослых это требуется, а от детей как будто детей требуется нет. Что-то другое.
0: Правы. Вы абсолютно правы, конечно, так сказать, вы сейчас для меня проходите аттестацию на должность образовательного политика. Безусловно. Вот в этом как бы кроется. Понимаете, тут для ребенка сейчас, вот я сначала отвечу на ваш вопрос, который вы вначале задали, да, значит, какая модель наиболее современная. Для меня сейчас наиболее современная модель воспитания – это педагогика сотрудничества. Вот манифест, который 40 лет назад был выпущен Семеном Львовичем Соловейчиком в «Учительской газете», он сейчас наиболее актуален. Почему? Потому что рынок труда для меня – это не место зарабатывания денег, а это место социализации человека. Ну а где нам социализоваться? Мы на рынке труда социализуемся, так мы себя проявляем и так далее. Так вот, базовая история сейчас, базовый дефицит – это отсутствие способности взаимодействовать друг с другом. Не по шкале начальник-подчиненный, а по шкале взаимодействия, сотрудничества действительно. Вот компетентность сотрудничества очень низкая. Система образования на это не настроена. Нет задач в школе, которые дети решают вместе. Ребенок учится сам, фактически. Но если это не практикуется, то в течение 10 лет он как бы и не научается сотрудничать. В этом смысле педагогика сотрудничества становится спустя 40 лет, в этом гениальное провидение Семена Львовича Соловейчика, на мой взгляд, еще тогда, на заре, еще рынка никакого не было. Но он уже тогда понял, что социалистический советский образ рынка труда, вернее, трудового пространства, меняется. И вместо успехов бригад коммунистического труда, помните бригады коммунистического труда?
1: Конечно.
0: И так далее, из стахановского движения возникает ситуация, когда человек имеет возможность самореализоваться, но человек не может самореализоваться в одиночку. Это иллюзия. Индивидуалистами индивидуальное воспитание не приводит к индивидуализму, потому что человек персонально может развиваться только во взаимодействии с другими людьми.
1: Это, знаете, что-то напоминает, помните, выражение, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня, а чтобы человеку индивидуально реализоваться, нужен целый коллектив.
0: Абсолютно точно, абсолютно точно. И этот тезис в разные времена, ну, конечно, Антон Семенович Макаренко здесь классик, но не только отечественные классики. Книжка Хиллари Клинтон, довольно старая, я имею в виду старая книжка, не Хиллари, а старая книжка, она так и называется «Воспитывать все деревни».
1: Угу.
0: Воспитать можно только деревни, только в коллективе, в группе. И Лев Семенович Маковский тоже об этом говорит. Социальные отношения воспитывают. Но социальные отношения в то же время и позволяют человеку самореализоваться.
1: То есть утверждение многих людей сейчас, что, например, индивидуальное образование в плане там, семейного, домашнего, лучше, чем общеобразовательная школа, просто потому что ребенок минует всякие там притирки, странные требования, это не совсем верно.
0: С моей точки зрения, я могу ошибаться, но как эксперт, у меня есть основания, я могу утверждать, что да, Маугли, модель Маугли не самая лучшая модель человеческого воспитания. Люди должны друг с другом общаться. И в этом смысле общение человека с человеком моделирует общение человека с миром, с природой, с культурой, со временем и так далее, так далее. Вне человеческого общения человек не становится человеком.
1: Угу.
0: Поэтому, но тут как бы есть вызов, что орудия претендуют на вытеснение человека. Претендуют. Вот это, мы сейчас находимся фактически в середине большой битвы воспитательной. Потому что это не битва за то, чтобы победить орудие. Победить искусственный интеллект невозможно так же, как невозможно было победить письменность.
1: Угу.
0: Сократ в V веке протестовал против письменности. Он резко выступал против письменности. Потому что он считал, что если будет не устное общение человека с человеком, когда видно, кому это говорится, кто это говорит, да, личностное знание формируется. А когда, значит, я написал, а кто-то неизвестно, кто прочитал, то таким образом, говорит Сократ, возникает мнимое знание, ну, псевдознание. Но победить эволюционную волну невозможно. Это фундаментальная вещь. Поэтому против мельниц, как говорится, с копьем, бесполезно. Но война не в том, чтобы победить, а война в том, чтобы научиться с этим взаимодействовать, сотрудничать. Но... Не отмахиваться, да, простите.
1: Здесь просто получается, смотрите, есть определенная фобия людей, современных родителей перед современными средствами коммуникации, орудиями, как вы сейчас сказали, потому что дети отучаются, во-первых, взаимодействовать в социуме с глазу на глаз, потому что одно дело, ты в комментариях что-то обидное напишешь, дома сидя на диване условно, да, а другое дело, ты, в общем, это в лицо человеку скажешь, и вполне вероятно,
0: вот
1: что может что-то...
0: Вот это Сократ и говорил. Вот да. Ровно это Сократ и говорил. Есть диалог Федора, вот ровно про это вы просто сейчас повторяете Сократа.
1: То есть ничего не меняется. Но здесь есть еще другая история, что как будто бы телекоммуникационные орудия лишают человека очень важных физиологических способностей в виде письма, которые связаны с мозгом, с мозговой деятельностью, с мышлением, с, соответственно, фантазийностью и так далее. И как будто бы нельзя допустить, чтобы человек полностью погрузился в экран, потому что иначе у него атрофируют другие навыки, которые поколениями формировались. Вот о чем речь.
0: Вот это и есть война. Вот это и есть война. Это и есть война, где враг – это простота общения, минимум усилий и так далее. В этом смысле можно, так сказать, с этим воевать, а можно построить жизнь, ну, ребенка в частности. Ну, это и взрослых касается, да, значит, 45 минут ты посидел перед экраном, и вставай, и двигайся. А если ты вообще не двигаешься, то, так сказать, это плохо. Поэтому, ну, построить так жизнь ребенка, у которого есть природное влечение к лицом к лицу, к играм и так далее, у них есть это природное влечение. Но построить так, чтобы ему хотелось и то, и другое, причем хотелось, в этом талант педагога. И, к сожалению, к огромному, если педагог... Понимаете, мы можем выпустить любые постановления, призывы, там, так сказать, вот сейчас домашние задания отменить.
1: Для первого класса, да.
0: Для первого... Все что угодно сделать. Но они, эти постановления, сами по себе не работают. И у нас миллион учителей, как минимум. Я сейчас не хочу, так сказать, отрывать дошкольных работников, школьных, дополнительного образования. У нас больше миллиона воспитателей, учителей, простите, работников образования. От каждого из них зависит, как будет ребенок, с которым он имеет дело, от каждого. И в этом смысле простота, или я бы сказал, упрощенность административных сигналов не мотивирует. Вы представляете себе задачку замотивировать миллион людей?
1: Это сложно, конечно. Без этого?
0: Но это как бы задачка, которая сейчас на повестке дня. И правоохранители миллион, и в армии миллион, и
1: врачей,
0: рабочих миллион.
1: Врачей много, да.
0: Врачей миллионы, да. Вот увлеченность вот этими административными форматами по простым линейкам, она снижает уровень мотивации огромного количества людей. А возникает это именно в школе. Угу. Потому что именно в школе этот самый миллион получает прививку деятельности, которая изнутри не мотивирует. Надо, ты должен.
1: Но вот интересно по поводу того, как все-таки меняется детство, и самое главное, успевают ли, например, как это, проявлять гибкость взрослые люди, которые работают в школе и, соответственно, проходят разные циклы, с разными, циклы образования с разных детей. Потому что даже сейчас говорят, например, сейчас вынуждены очень вовлеченные в детство родители, потому что бабушки, дедушки, да, либо они далеко, либо они в этом не участвуют. Урбанизация способствует изоляции определенной, плюс гаджеты, дети на улицу не выходят, и в итоге многие сталкиваются с тем, что детей очень сложно мотивировать на то, чтобы постоянно занимать себя. Они постоянно просят, чтобы их развлекали.
0: Детей сложно мотивировать в любое время, еще раз.
1: В любое время.
0: Здесь нужно убрать слово «теперь». Детей сложно мотивировать. Это факт. Потому что дети не живут в сценарии, в тех социальных связях, в которые живут и жили взрослые. Но это медицинский факт. Они живут в другой ткани социальных отношений.
1: Так.
0: В этой ткани социальных отношений важные вещи, мотивирующие вещи, другие. Тебе что, не интересно?
1: Как же тебе, может быть, не интересно, говорят? Как же? Мне же было это интересно, да. Вот говорят так. Да.
0: Но когда вечером ты подсаживаешься со сказкой, читая ребенку, ты видишь, что ему, может, не сказка интересна, но этот тип социальных отношений ему интересен и важен. Вот на этом как бы надо играть. Но вы очень хорошо сказали про вынужденное внимание родителей. Это очень важный момент. Вот если бы мы когда-то посвятили этому целую программу, это
1: сделаем,
0: было бы потрясающе.
1: Обязательно.
0: Потому что родители начинают играть большую роль в жизни ребенка, чем учитель. Вот это сейчас происходит. Вот по той причине, которую вы сейчас сказали. Потому что школа формализуется. И хотя школа по объему занимает огромное количество времени и сил, но по силе влияния она ослабевает из-за той шкалы линей, которую вы назвали раньше. И родители начинают создающийся вакуум заполнять. Ну а кто еще? И в этом смысле появился даже такой термин «сознательные родители», «осознанное родительство». И чем больше, тем лучше. И тогда их надо научать этому.
1: Главное в невроз тут, правда, не впадать. А то есть, знаете, категория родителей, которые вступают в конкуренцию со школой. Я знаю лучше, да.
0: Поэтому сотрудничество сегодня, да. Вот родители, которые вступают в конкуренцию со школой, бесполезное занятие, могу предупредить сразу. Сразу. Но создать некоторый канал влияния, это вещь важнейшая, потому что это не конкуренция со школой, а это заполнение дефицита, который ребенок ощущает. И не дай бог не поддержать ребенка. Это значит его потерять. Поэтому связь с ребенком, который, слава богу, он еще хочет этого, наступит подростковость, и он перестанет, так сказать, так уж стремиться к родителям. Поэтому сейчас как бы вот пока. И в этом смысле родители, которые не обладают компетентностью современного родительства, они теряют детей, они теряют связь с детьми.
1: Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Александр Зодчич, спасибо. Ждем вас снова, тем более, что тема у нас с вами уже определена на будущий эфир.
0: Спасибо вам, очень важная программа.
1: Спасибо. Далее будет у нас информационный выпуск. Это была программа «Умные парни». И после информационного выпуска будет блок анонсов. Потом у нас будет, соответственно, потом у нас будет небольшой блок рекламы, и, соответственно, Юрий Будкин придет, программа «Поток» и «Своя правда». Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как найти себя и не потерять? В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, провиант. Гастрономическое представление.
5: Азербайджанский гранатовый соус наршарап. Это выпаренный гранатовый сок с добавлением специй, сахара, кориандра, базилика, корицы, молотого перца и соли. Наршарап подают к птице и мясу. Заправляют им салаты и также добавляют соусы. Соус наршарап был придуман в Азербайджане, а название его дословно переводится как «вино из граната». Этот тягучий гранатовый соус является украшением любого национального стола. Его всегда подают к блюдам из мяса, птицы и рыбы. Он хорош в качестве пикантной приправы к овощам и разнообразным гарнирам. Используется наршарап не только в качестве соуса к уже готовым блюдам, но и непосредственно в процессе их приготовления. Например, перед запеканием для глазировки смазывают наршарапом филе лосося, и в результате получается глянцевая корочка. Готовится наршарап исключительно из спелых отборных гранатов. Сначала плоды очищают от кожуры и перегородок, а зерна собирают в большую кастрюлю и ставят на медленный огонь. При помощи деревянной толкушки из зерен выдавливают сок, и когда вся мякоть будет выжата, сок переливают в другую кастрюлю через мелкое сито. Процеженный сок снова ставится на медленный огонь и доводится до кипения при постоянном помешивании деревянной ложкой. Сок граната будет увариваться до тех пор, пока не останется лишь 20% от первоначального объема, а консистенция не станет похожей на жидкую сметану. В готовый соус для получения сбалансированного вкуса добавляют соль, сахар, специи. Затем наршарап разливается по стеклянным емкостям и далее его подают к столу уже остывшим. Кроме традиционного азербайджанского рецепта соуса, существуют и другие, отличающиеся разнообразными добавками. Так, наршарап могут добавить корицу, измельченный базилик, кориандр, перец, как красный, так и черный молотый. Пикантный соус наршарап обладает рядом полезных свойств для здоровья человека. Он тонизирует и укрепляет иммунитет, повышает уровень гемоглобина в крови и стабилизирует артериальное давление. Устраняет воспалительные процессы в мочеполовой системе, нормализует обмен веществ, способствует усвоению полезных веществ, препятствует возникновению пигментных пятен и укрепляет центральную нервную систему. Одно из главных полезных веществ в наршарабе – это ликопин, природный пигмент, отвечающий за яркую окраску любых красно-пурпурных овощей и фруктов. Его достоинство в том, что при термической обработке он не разрушается, а наоборот, его концентрация только увеличивается. И ликопин – это мощный антиоксидант, который защищает наши клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Он улучшает качество крови и заботится о сосудах и сердце. Использование наршараба в кулинарии также многогранно, как и его вкусовые оттенки. Он прекрасно подходит к блюдам из мяса, птицы и рыбы. Помимо этого, соус едят со свежим хлебом, овощами, добавляют в качестве заправки в салаты. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
3: Провиант. Москва.
6: 94,8 FM.
3: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 8:08. Вторник, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 1 балл пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 19 градусов. И новость, которая привлекла мое, я уверен, ваше внимание, она прозвучала в эфире вот до, собственно, программы, в выпуске новостей. «Коммерсант» пишет: размер субсидий на покупку электромобилей может быть сокращен с 35% до 10%. Такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. Среди активных сторонников этой идеи производители электрокаров «Эволют», который считает, что реализация этой идеи позволит большему числу людей воспользоваться субсидией. И вот, собственно, возник вопрос. Если субсидия уменьшается, а почему ей должны начать пользоваться? Я позвал в эфир Романа Щукина. Вы прекрасно его знаете. Вот вы провели утреннюю программу целую с ним уже вместе. И, Ром, во-первых, привет тебе в эфире.
6: Доброе. Доброе. Ой, какие у вас тут звуки хорошие в этот микрофон, да? Если я так буду говорить.
7: Ну нет, давай потом.
6: Доброе утро.
7: Ну, я понял.
6: Да, значит, я приветствую
7: эту
6: всех.
7: Субсидию, да. Скажи, пожалуйста, удалось ли тебе, несмотря на то, что это прям новость вот сейчас появилась, что-то понять, потому что я ничего не понимаю. Как это уменьшают субсидию, но она таким образом становится всем очень интересна?
6: Короче, я не понимаю. Во-первых, нужно... Я в тот микрофон говорю?
7: Да,
6: это
7: да,
6: мой попадает.
7: Все хорошо слышно. Да.
6: Во-первых, нужно сказать, что здесь, конечно, нужно понять, кто это лоббирует. Это «Эволют». «Эволют»,
7: ну, да,
6: сегодня один из главных производителей отечественных, да, автомобилей.
7: И они делают еще
6: «Воя».
7: «Воя», да.
6: Вот. И, значит, они говорят, а давайте мы сделаем... Смотри, какая история. Давайте мы сделаем 10% для всех, а для высоколокализованных оставим 35%.
7: А.
6: То есть это как если бы ты начал год назад заниматься спортом каким-то и достиг по бальной системе какого-то высокого уровня. И говоришь, мою зарплату оставьте мне, гонорар мой, а для начинающих, кто там еще на низком уровне, давайте сократим, чтобы они 10% получали. Вот я 30 чего-то там. Да. То есть сейчас смотри, как история развивается. Вот приехал Дипал. Они собирают в Калининграде автомобили.
7: Да.
6: Именно прикручивая к ним, то есть автомобили готовы, приезжают практически, и получают ровно ту же скидку, которую получают производители, делающие типа по полному
7: циклу. Те же самые 35%.
6: Да. Mm-hmm. И они говорят в этом самом, в «Эволюте», ну, причем обоснование, вот я сейчас читаю всю статью здесь, очень много из «Коммерсанта»,
7: да?
6: Обоснование еще и такое, имеется в виду сделать массовым в том смысле, что объем вот этой субсидии, которую выделяет государство, это некая сумма, X, условно. И когда она делится по 35% на количество автомобилей, то она заканчивается в какой-то момент.
7: Исчерпали саму субсидию.
6: Субсидию, вся, которую государство выделило, допустим, там 4 миллиарда рублей.
7: А так всем по 10% и побольше народу
6: получается. Это как ты с одной шкурки барашка сделаешь одну хорошую шапку или 12 да. маленьких шапочек mm-hmm. сделаешь. Mm-hmm. Вот у тебя получится. И таким образом...
7: Алекс Поляков пишет, что при одинаковом бюджете увеличится количество людей. Вот как раз он об этом и говорит.
6: Вот, да.
7: То есть, но только бюджет ограничен.
6: Это сформулировано в подзаголовке таким образом, что давайте мы сделаем скидку меньше, и привлекательность таким образом станет больше. Я не знаю, как она станет больше, при каких обстоятельствах. Уже сейчас мне, когда мы были вот сейчас на Алтае, представители Чингана говорят о том, что прям бедственное положение с аватарами.
7: У меня, кстати, вопрос. Ты знаешь, даже не про аватар. Про аватар я, кстати, даже понимаю, почему бедственное положение.
6: Их нет, их все раскупили.
7: А, их все раскупили?
6: Их всех выкупили на 3 месяца вперед. Люди ждут по 3 месяца, чтобы приехали их новые.
7: Может быть, они тебе немножко, как бы сказать, пытаются нарисовать картинку, которой нет. Я спрашиваю просто твое ощущение от общения с ними. Потому что мне казалось, вот я заходил, аватары эти стоят, как бы они правда так пользуются популярностью.
6: Они куплены все.
7: А я на дорогах их не вижу.
6: Не то знаю, есть, куда они уже. Вот,
7: и «Эволюты» я вижу, значит, да. «Вои» я вижу, а...
6: Не-не, «Аватар» я стал, причем я стал видеть и как кроссоверы, так и вот эти вот 001, или как... А, 1-1, не 001, это «Зикр», 1-1 который. Но дело не в этом, дело в том, что реально пошла волна, вот эта вся топливная история, она подстегнула людей на то, что нужно... Какие-то альтернативные источники энергии.
7: Стоят выкупленные просто, пишет Нилс.
6: Да, ну, кстати, да, да.
7: Вот этот момент. Я заезжал, говорю, можно в машину сесть? К сожалению, в этот автомобиль нельзя.
6: Да.
7: Я говорю, почему? Это уже купленный. Говорю, а этот
6: тоже купленный.
7: Тоже купленный.
6: Все выкуплены.
7: А что они у вас, все машины просто так стоят, закрыты, дверь закрыта у них. Ну, то есть нельзя даже посидеть в автомобиле. А зачем вы это все? Ну, вот такая ситуация.
6: Экспонировать нечего. Если ты раздашь все купленные автомобили, то я просто дилерский центр.
7: Меня заинтересовал ГАК С7, знаешь, вот этот. Мы с тобой обсуждали это, ну, за эфиром. Приезжаю, значит, большой вот у нас есть центр на Волгоградке, там все.
6: Да.
7: И в том числе захожу в ГАК, стоит С7, думаю, ну, надо посидеть. Ну, ты первый просто сел и такой, мне нравится, или, ну, ничего. Я говорю, можно автомобиль открыть? Он выкуплен. Я говорю, хорошо, а вот, говорю, вот автомобиль у вас вот там вот стоит на улице, говорю, вот, это тест-драйв. Я говорю, можно посидеть
6: в автомобиле? Нет, только ехать.
7: Нет, это надо записаться на тест-драйв. Я говорю, хорошо, вот я сейчас стою, вы здесь сидите. Говорю, давайте я вот у вас сейчас записываюсь на тест-драйв. Нет, это надо...
6: очередь расписана.
7: Это надо за день. Я говорю, серьезно? Я говорю, ну, а может быть, бывает как-то чуть быстрее, чем за день? Он говорит, ну, можно день в день успеть. Я говорю, ну вот, допустим, вот я сейчас стою, говорю, да, я вам говорю, вот я очень хочу, это считается запись, через сколько, говорю, мы с вами прокатимся на машине. Он такой, ну, часы, ну, это часов в 6 вечера мы только с вами сможем. Ну, ты знаешь, у меня возникло ощущение, что просто человек, который там сидел, специалист, он не хочет мне просто дать посидеть в этой машине, чтобы я ее купил.
6: Слушай, это мне напоминает автомойки на Кавказе. Ты знаешь, ты приезжаешь, такая, 4 поста, все пустые, все пустые. Ты приезжаешь такой, помыть машину, а вы записывались? Такой, нет, ну, к сожалению, не получится. Почему? Ну, у нас по записи. Я говорю, так у вас пустые, никого нет. Но тут все запись уже, уже все запись. Если такой 15 минут стоишь, такой
7: может
6: на улице
7: ждёшь. Кто-то записывается
6: ждёшь,
7: и платит
6: за простой. И никто не приезжает, они мне пустые. Я говорю, слушай, вы бы уже помыли мне тачку. Ну, у нас по записи только. Такая история. Поэтому я думаю, что если бы начали продавать всем желающим машины, то у нас вот это количество проданных автомобилей в течение года, мы бы вышли на уровень докризисный давным-давно уже. Но... очень немножечко стесняются заказывать с оптимизмом автомобили представительства. Они же квоты, они заказывают, и у тебя есть некий период. Вот эти аватары 3 месяца
7: едут. А какие машины сейчас, вот так скажем, на пороге выхода на то, чтобы вот была субсидия, какая бы она ни была, 35 или 10%? Кто-то к нам еще вот сейчас собирается заходить, какая-то?
6: Да много, много. Ну вот этот Дипал уже 2, и еще это там знаем, еще они планируют. Ну, ГАК С9 зашел тоже.
7: УМА уже. Они хотят быть теперь.
6: ГАК С7 может стать УМА.
7: Да.
6: Другое
7: вот
6: дело, что мне не очень понятна этимология этой УМЫ. Вроде бренд есть, машин нет. Ну, в смысле, не можешь купить ее как обычное лицо, ты только как таксист можешь купить. Хотя мне рассказывают, что кто-то выкупает и продает их потом как обычные машины. Их официальность тоже у меня пока под вопросом. Мы ждем Атом, конечно.
7: Атом мы давно ждем.
6: Атом мы ждем и не дождемся. Он все время продается, он вот-вот. Он, знаешь, как мне напоминает Атом, это я вам говорю, завтра приходите, а вы сегодня приходите.
7: Ты же человек, который увлекается и космосом там, и так далее. Ты же видишь, вот все же состоит из атомов, так или иначе. Но вот ты же их не видишь, сами атомы.
6: Да.
7: Вот так же и здесь. Атом, он есть, но его не видно. Или видишь атом? Нет, а он есть.
6: Да, он есть.
7: Вот, к сожалению, да, с атомом.
6: С атомами так.
7: Есть такое ощущение, что с атомом немножко как бы отстали. В том смысле, что нам нужны гибриды.
6: Вот.
7: Но я вот говорю, опять же, про вот эту субсидию. Одно дело, она была 35%. Человек приходил, получал хорошую скидку, и он покупал. Машины эти, объективно, не дешевые. Они где-то стоят около 5 миллионов, плюс-минус.
6: Да.
7: Ну, вот, со всеми субсидиями, туда-сюда, где-нибудь 1,5-2,5-5. И теперь нам говорят, ну, слушайте, сейчас мы сделаем 10%, это получится тогда, больше людей смогут со скидками покупать. Ну и что у нас? Так много людей, которые прям горят желанием за 5 миллионов купить там автомобиль?
6: Нет, здесь, мне кажется, ключевой момент в том, кто сгенерировал эту идею.
7: Типа, покупайте и валют. Покупайте и валют.
6: Мы развиты настолько, что вот у нас останется 35. Ну, то есть, тут бы вообще, конечно, антимонопольный этой чуть-чуть подумать. Это каким образом вот такая вот одна компания...
7: Я, да, читаю. Заявили изданию, что с отраслевым сообществом... Отраслевое сообщество. Это, мне кажется, кто-то должен быть еще. Разрабатывается новый подход к стимулированию спроса на электромобили и гибриды российского производства. Вот ты как специалист в вопросах вообще езды на автомобилях.
6: Да.
7: И всего такого. Вот ты бы как простимулировал спрос на электромобили вообще? Вот если бы стояла такая задача.
6: Ну, во-первых, спрос на электромобили напрямую зависит от развитости инфраструктуры. Потому что половина, большая половина людей не покупает электрички не потому, что они очень дорогие, или они очень непонятные, или запас хода маленький, а потому что у тебя нет уверенности, что ты сможешь зарядить его в любом месте.
7: Решение у нас, по-моему, по МЧС прошло это решение, что электрички нельзя парковать.
6: В новых зданиях.
7: Но в любом случае же, насколько я понимаю, когда...
6: Можно.
7: Я говорю, строитель, когда будет строить теперь, ему говорят, смотри, если ты хочешь, чтобы у тебя здесь электричество...
6: Там должно быть оборудовано.
7: Да, должно быть оборудовано. Он такой, да какие проблемы? Скажет, оборудует, все это заложит в цену, за это заплатит покупатель конечный. Ну, да. В итоге-то все равно получается так?
6: Ну, в общем, нет, смотри, у нас по-прежнему бесплатная парковка для электричек, это раз. Теперь это, сейчас, во всяком случае, зарядка электромобиля и заправка бензина по времени сравнялись, а иногда зарядка быстрее проходит, чем заправка. Во-вторых, ты точно гарантированно получаешь уверенность в том, что тебе любые бензиновые колебания вообще пофиг. И еще вот, возвращаясь к этой статье, знаешь, я что прочитал? Что они пишут, что субсидия вообще-то изначально рассчитывалась на подстегивание спроса на электромобили.
7: Ну да.
6: А китайцы тут подсуетились со своими последовательными гибридами.
7: Так.
6: А мы, не разобравшись, сделали общую субсидию и на электромобили, на гибриды. А изначально мы должны были развивать рынок именно электромобилей. И поэтому на электричке оно должно оставаться 35,
7: да.
6: А дальше от уровня локализации.
7: А ведь самое интересное, мы же помним с тобой прекрасно, недавно новость про Эволют. Одна из Эволют, которая электрическая, по типу Series M5, или как она называлась.
6: iSpace.
7: Да, Эволют. Она вышла с продажи, и сами эволютовцы сказали, ну, извините, это был провал, у нас там...
6: Не iSpace, а не iSpace, да, другой. Они по внешне одинаковые.
7: iSpace, он же гибрид,
6: да,
7: как раз.
6: Да.
7: А это была электричка. Они говорят, это провал, это было неправильно, там мы произвели 500 с чем-то там машин, эти машины как-то будут реализованы, или мы их утилизируем. И мы тогда вот здесь в эфире сказали, ну, логично, потому что электричка не сильно интересна, люди все равно хотят гибрид, чтобы где-то заправиться, где-то зарядиться. И тут они теперь такие, нет, подождите. Все-таки, подождите, давайте.
6: Мы собирались электричество развивать.
7: Да, давайте все-таки вспомним. Будем электричество развивать. Ну, это как-то странно, мягко говоря.
6: Не знаю. Надо, в общем, посмотрим. Пока что это нужно отдать должное искусству под заголовком «Коммерсантов», потому что сократим скидку, таким образом увеличим привлекательность приобретения автомобилей.
7: Конечно.
6: Это замечательно.
7: Отрицательный рост это называется.
6: Война – это мир, рабство – это свобода, уменьшение скидки – это привлекатель, повышает
7: Конечно.
6: Привлекательность.
7: Ведь больше людей получит скидку.
6: С другой стороны...
7: в принципе, если скидку, смотри, субсидию до 1%, то еще больше людей сможет воспользоваться.
6: Конечно. Ну и таким образом, чтобы сделать приобретение автомобиля максимально выгодным, скидку нужно на лю была равна.
7: Ее надо упразднить.
6: И тогда будет максимально выгодно.
7: Ее можно применять к любой покупке любого автомобиля.
6: Обратите
7: внимание, кстати. И бензинового тоже.
6: А почему мы ограничиваемся автомобилями? Покупка квартиры, дачи, одежды.
7: Мощная, жесткая, четкая, нулевая субсидия.
6: Да, не, подожди.
7: Уверенная.
6: Если мы продолжим этот тренд дальше,
7: так.
6: Если снижение скидки повышает привлекательность,
7: так.
6: Таким образом повышение стоимости делает привлекательность еще выше, и тогда не просто нулевая скидка, а плюс 5%
7: не
6: в цене.
7: Нет, так не получается, потому что здесь же как? Есть общая сумма, и ее надо разделить на как можно большее количество людей. Соответственно, лучший вариант – это 0%. Ноль. 0,1.
6: Не, я бы плюс 5 все-таки сделал.
7: Плюс 5?
6: Конечно.
7: Но есть, здесь уже появляется
6: эти противоречие. Эти плюс 5 пусть идут на развитие производителей.
7: С другой стороны, опять же, мы таким образом можем подстегнуть продажи. Почему? Потому что мы говорим плюс 5, а в следующем году плюс 10.
6: Конечно. Бери пока плюс 5,
7: конечно,
6: там же будет плюс 10.
7: Конечно, в следующем году гарантированно вам.
6: Так ты понимаешь, что сейчас вот мы это сказали, 10. Что 35 отменится, и теперь мы обрушим полностью все склады всех, честно, производителей гибридов, все побегут покупать.
7: По поводу вот этого, в следующем году гарантированно цена будет больше. Ну, на самом деле, ведь утильсбор, он как бы так и делает, ну, если задуматься. Вот, он же будет увеличиваться, насколько я знаю, это же не предел.
6: Или уменьшаться.
7: Ну, это
6: он,
7: я...
6: не обязан расти все время. Он
7: не когда... обязан.
6: Нет. Ну, понимаешь, какая история?
7: Да.
6: Когда у нас, вот сейчас смотри, Cherry бренда уже нет в России практически.
7: Да, там всякие Жаку, Маку,
6: Джейку.
7: Джеланд.
6: Джейку уже практически нет.
7: Да.
6: Желанд. Желанд, Cherry, Теннет. Джили несколько моделей осталось, потому что Волга подбирает под себя, все забирает сюда. И таким образом, через какое-то время, если мы будем говорить о рынке новых автомобилей, то, в общем-то, утильсбор как таковой перестанет иметь то принципиальное значение, которое он имеет сейчас, потому что очень многие производители потому везут сюда автомобили оттуда,
7: а они локализуются здесь. Потому что те автомобили, которым они облагаются, здесь не появятся больше.
6: Ну или так.
7: Ну так, ну в целом.
6: Ну слушай, ну...
7: Это будет невыгодно.
6: Ну сколько людей хотело приобрести себе Альфа-Ромео 10 лет назад, вот здесь?
7: Сложно сказать.
6: Да мало, да
7: единицы. Мне кажется, они все уехали.
6: Несмотря на то, что Альфа-Ромео не было официально представлено, никто не ходил и не стенал здесь. Как мне не хватает моей Альфа-Ромео? Почему? Потому что выбор того, что официально представлено, был настолько широкий, что ты мог себе найти альтернативу легко.
7: Ну, все ясно. Тогда все, субсидию сокращаем до 10%. Это помогает нам дать эту субсидию всем желающим. Желающих, вероятно, очень много. Автомобилей, как выясняется, не хватает на всех.
6: Да, сокращаем время наших радиопрограмм с тобой, таким образом увеличиваем количество слушателей. Вот, что мы еще делаем? Начинаем разбрасывать мусор по студии, таким образом добавляя чистоты этой студии. Ну, еще, ну, надо подумать еще. Я поеду сейчас, я буду топить 160 за рулем, таким образом сокращая расход бензина в своем автомобиле.
7: Ну, ты же быстрее доедешь.
6: Я быстрее доеду, конечно. Так же бензина меньше потрачено.
7: Конечно, получается так.
6: Ну, все, огонь.
7: Спасибо большое.
6: Тебе спасибо.
7: Давайте. Это был Роман Щукин. Держите. Да, спасибо, спасибо. И будьте здоровы, как он говорит обычно. О, я до сих пор... Надо все-таки собрать. Да, надо. Я до сих пор хочу Альфу 159 или Джулию, но боюсь, пишет Элдорос. Но нет, это уже воспоминания о былом. Это зачем вам это все? Это проблема. Старые машины все эти, особенно вот от 10 лет начиная, это сплошные проблемы. Уважаемый Элдорос, не создавайте себе эти проблемы. Не покупайте себе то, чему вы будете служить потом, верой и правдой. Лучше послужить сразу новому автомобилю, потратить много на него денег, но он хотя бы какое-то время будет новый, и, вероятно, если будет ломаться, то его, наверное, будут чинить по гарантии, как бы. Такой вот позитивный момент. Так, Евгений мне пишет, да, сообщение про пожар. Евгений, увидел ваше сообщение, но в связи с тем, что все подобные сообщения могут быть связаны с определенными вещами военного характера, Евгений, не могу в эфире это говорить. Понимаете, да? Доброе утро жене Екатерине, сегодня 45, можно попросить поздравить. С днем рождения, Екатерина, поздравляем. Так, про Махмуда Иранского уже говорили, пишет Игорь В. Нет, не говорили. Так, подождите секундочку, я должен быстро посмотреть, что у нас идет по новостным каналам. Вот, относительно того, что мне некоторые слушатели пишут. Сейчас я посмотрю, есть ли хоть что-то. Нет, нет, не вижу, не вижу, не вижу. Так, вдруг Трамп все равно ведет пакет санкций, предложенный Грэмом, в его честь, пишет МТВордс. Ну, говорят, что он сейчас размышляет на эту тему, Трамп... Но источники, близкие якобы к окружению Трампа, сказали, что да, действительно, он примет этот пакет санкций, там 500% каких-то тарифов на нашу продукцию для тех стран, которые эту продукцию покупают. Это все придумывал террорист Линдси Грэм, почивший накануне. И вот пишут, что якобы Трамп в честь вот, и во имя того, чтобы, так сказать, не забыл никто Линдси Грэма, примет таки этот пакет санкций, назовем его так, или законопроект. Но он сам вроде бы как заявляет, что рассуждает. Посмотрим. Вот. А с бензом, кстати, вроде норма, все есть, очередей нет, но это в Москве, пишет Нилс Майкл. Ну, относительно Москвы, я вчера в разных районах был на автомобиле по делам и видел, конечно, что есть определенные очереди, но эти очереди нельзя назвать такими, ну, какими они были до этого. То есть, да, автомобили заправляются, да, 3, 4, 5 автомобилей могут ожидать заезда именно вот на заправку, так скажем, да, к, ну, к пистолету, чтобы подъехать. А так, в общем-то, я даже в некотором смысле удивился. Так, мне нравится ваш посыл купить.

0: лавка, как у нас говорят, это становится еще дороже. Если это старая, именно вот в том смысле какой-то там янгтаймер, как некоторые говорят, то это становится еще дороже. В общем, это иллюзия, что можно купить дешевый автомобиль, который 20 лет назад был дорогим, а сейчас он дешевый просто потому, что вот он никому не нравится больше, а вы можете купить и ездить на нем. Нет, это не так. Гелик по 500 тысяч, по миллиону – это большие проблемы для вашего бюджета в дальнейшем и просто металлолом, который будет у вас стоять. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
3: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
6: Огурец – универсальный овощ, любимый многими. Его можно добавлять практически в любые блюда и даже варить с ним варенье. Более того, такое варенье стало знаковым для Суздаля и стало одной из главных туристических достопримечательностей. Точная дата появления огуречного варенья неизвестна, но считается, что его любил царь Иван Грозный. Для этого нетипичного варенья отбирали большие и перезревшие огурцы. С огурцов нужно снять кожуру, срезать кончики, а затем убрать из них семена. Для варенья огурцы нарезают кубиками размером до 1 см. Перемешивают с медом и оставляют на 8 часов, чтобы выделился сок. Затем варят до выпаривания жидкости. Сейчас такое варенье популяризируют в двух российских городах, которые славятся своими огурцами – в Суздале и Луховицах. В первом даже есть праздник «День огурца». Он проходит третью субботу июля в период сбора огурцов на территории Музея деревянного зодчества. В этот день в Суздаль приезжают агрономы со всей России, чтобы поделиться своим опытом выращивания огурцов. Огуречное варенье подают в местных ресторанах круглый год. У огуречного варенья свежий и оригинальный вкус, делающий привычный с детства десерт необычным. Его либо обожают, либо не понимают. Равнодушных нет. Важно отметить, что такой джем универсален. Он отлично сочетается как со сладкими, так и с солеными блюдами. В качестве десерта его можно намазать на тост, булочку или печенье. Также есть с блинами или вафлями. А еще огуречный джем можно добавлять в мясо, сэндвичи, роллы или бургеры, чтобы прибавить сладости и пикантности. Приготовление варенья из огурцов в домашних условиях позволяет сделать его таким, как вам нравится. Можно отрегулировать сладость, остроту, поэкспериментировать с дополнительными ингредиентами, травами и специями. В огуречное варенье можно добавлять имбирь, лимон, апельсин, киви, ягоды и другие овощи, даже лук. Для приготовления варенья нужно взять большие перезревшие огурцы, очистить их от кожуры и обрезать с концов. С помощью маленькой ложки убрать из огурцов семена. Затем нарезать кубиками до 1 см, сложить в посуду для варки, залить медом. На 1 кг огурцов примерно 500 граммов меда. Тщательно перемешать, поместить в прохладную место от 2 до 8 часов, чтобы появился сок. Затем поставить на огонь, довести до кипения, после чего уменьшить огонь до минимума. Варить с открытой крышкой несколько часов, изредка помешивая до тех пор, пока жидкость не выпарится, а огурцы не станут прозрачными. Горячее варенье приложить в банки и закрыть герметично. После остывания убрать варенье на хранение.

0: Приятного аппетита!
1: Провиант. Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Так, Дептранс сообщает, что на СВХ в районе Зеленоградской улицы 2, строение 4, произошло возгорание строительного крана. На месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется. Движение по СВХ в сторону области перекрыто, учитывайте ограничения при планировании поездки. В сторону области перекрыто. Это как раз то, о чем писал мне слушатель, я сказал, что не могу пока дать эту информацию в эфир, пока она не подтвердится. Вот это подтверждение, собственно, по поводу того, что, да, есть пожар в районе СВХ, в районе, собственно, Зеленоградской улицы, и есть перекрытие движения в сторону области. Так, сейчас мотаюсь на электричке, не путать с Эволютом. Так вот, сижу, сотни людей вокруг каждый день, и у каждого первого WhatsApp, телега, YouTube, Instagram и прочее. Блокировки работают, конечно, пишет Мышел. В Рутюбе нет трансляции, поправьте, пожалуйста, пишет Олеся. Попробуем. Спасибо, Олеся. У меня X-Trail 14 год, на вариаторе, ничего не ломается, а если и сломается, все копейки, контракт, коробка 50к, контракт мотор 70к, кузов не гниет, тачка огонь, но хочу старый Lexus RX, коплю, пишет Игорь. Ну, бывает, наверное, и такое. Я так, у меня не было в использовании японских автомобилей, у меня были немецкие, ну, так себе, скажу вам, надежность. Конкретно BMW, говорю, как есть, ну, так себе, ну, не очень, не очень. Вот, да, на СВХ действительно есть такая проблема, и действительно закрыта в область, пишет Wild. Да. Вот. Ну, человек меня, Игорь, вот вы мне про японский автомобиль написали, человек все-таки говорил про Альфа-Ромео, насколько я знаю, Альфа-Ромео это прям сильно ненадежный автомобиль. Так. Похоже, Линдси попал все-таки под нашу ракету. Хоронили в закрытом гробу, пишет Игорь. Серьезно? Я просто не видел информации, чтобы в закрытом гробу, Игорь, хоронили Линдси Грэма, террориста-экстремиста. Если есть возможность эту информацию каким-то образом мне, ну, там, цитату дать из новости и источник, не ссылка, а именно вот что это за источник, просто написать, пожалуйста, сделайте это. Вчера некоторые из наших слушателей говорили о том, что рассматривается такой вариант, якобы где-то там в каналах каких-то говорят, что, а возможно, Линдси Грэм поехал на так называемую Украину, и там, собственно, попал под удар. И теперь просто американцы делают вид, что он дома, ему плохо стало сердцем и все такое. Шутка из интернета. Главная интрига, когда произойдет следующая встреча Линдси Грэма и Зеленского. Пишет Алло. Кстати, если стоишь в очереди на заправку вдоль дороги, на которой запрещено и останавливаться, и стоять, то ГАИ штрафуют? Вопросительный знак. А то, если на мойку стоять, то прилетает штраф, пишет Игорь. Ну, я не думаю, что... Я не думаю, что штрафуют за это. Хотя, вот давайте, вопрос прозвучал от слушателя, поэтому, если кто-то знает, скажите. Но я сомневаюсь. Я понимаю, я так думаю, что у нас сотрудники правоохранительных органов понимают ситуацию общую и не пытаются, да, эту ситуацию обернуть таким образом, что эти люди, которые вынуждены стоять в очереди, они якобы какие-то там преступники. Но я надеюсь на это. Во всяком случае. Вчера новость была по Ленинградской области. Там стали отпускать бензин в канистры до 10 литров. Вот такая информация прошла, например. То есть налаживается ситуация в Ленинградской области. Есть регионы, в которых тяжко. А в основном, насколько я понял, юг особенно этим отличается. И вы об этом пишете. Вчера президент сказал о том, что... По Крыму решается таким образом доставки топлива, которое будет очень сложно, так скажем, каким-либо образом повредить врага. Ну, врагу будет трудно повредить. Ну, здесь мы можем лишь предполагать, о чем идет речь. Я могу предположить, что, возможно, мы просто положим какую-то трубу, которая позволит нам снабжать Крым всем, чем мы захотим, я уж не знаю. Ну, возможно ли это вообще технически, насколько это все рабочая история? Вчера на Лукойле было, в канистру можно уже, пишет Игорь. Кстати, всем, кто уже разрешает в канистры там и так далее, а можно вас попросить, дорогие друзья, уже раз уж в канистры даже отпускают бензин, не создавать очередей и дать заправиться тем людям, которые все это время либо не ездили на автомобилях, либо там, ну, правда, не ездили, просто ждали, когда разрешится ситуация. Раз она стала налаживаться, раз наши слушатели, вот, например, пишут, что в канистры стали отпускать. Может быть, не надо там набирать в канистры, дать возможность заправиться другим. То есть вот такая просьба, мне кажется, от лица всех тех, кто просто автомобиль в эти дни, когда вот сложно стало, не трогал руками своими и ездил на общественном транспорте. Или вам нужно прям насытиться сполна, вам прям нужно, чтобы навсегда теперь... ГАИ штрафуют, если не уступить им место в очереди. И смайлик добавил Михаил. Ну, то есть, это просто шутка. Вот. Дизель на заправке «Газпромнефти» отпускают по 60 литров, пишет Игорь. Да, два дня уже почти нет очередей на заправках. Максимум 15-20 минут, пишет Андрей. Канистры. Ну и что, объем тот же остался. Куда хочешь, туда и лей, пишет Сергей. Так, труба в Крым, возможно, в блокадный Ленинград так топливо перекидывали, пишет Гермошлем. То есть, может быть, труба, которая поставляет бензин и дизель, то есть, вот такая, возможно, труба. Ну, я слышал про нефтепровод, я слышал о газопроводах, но бензинопровод бывает? Это такая вещь вообще осуществимая или нет? Вот. А на «Газпром» нефть всегда отпускали в канистры, там нет заправщиков, никто не смотрит, пишет Вильгельм. Вот. Вообще, видео были, как полиция пыталась без очереди залезть, а им замечания делали, пишет Нилс. Ну, странные тоже люди, если полиция пытается куда-то залезть без очереди, то, мне кажется, любой автомобиль, скорая, полиция, надо просто пропустить, и на этом вопрос закрывается. В канистры надо, у меня на даче отец живет, рядом было два АЗС, и обе закрыты, до ближайшей открытой 60 километров. Как быть, только в канистре привозить, пишет Уайлд. Понятно. Я вчера без очереди заправился, три машины на заправке, пишет Сергей. Нужен бенз для косилки. Тут только канистра, пишет Олег. Вообще с этими косилками какое-то наводнение в широком смысле этого слова. Я вот узнал о том, что, насколько важны для всех косилки, только в момент, когда мы испытали вот эти, ну, так скажем, кризис, который временно есть у нас, да, там, по топливу. Каждый эфир, когда мы задевали эту тему, появлялись люди, которые рассказывали про косилку и что им срочно нужен туда какой-то бензин, и они не могут косить в связи с тем, что у них нет бензина. Это правда настолько острый вопрос, прям вот этого покоса, генератора еще, пишет Вячеслав. А сильная разница между бензином и нефтью в трубе идет и идет по трубе, пишет Юлия. Ну, я думаю, что между бензином и нефтью существенная разница. Я думаю, что у нефти другая плотность, я думаю, что у нефти другая, как это правильно-то технически сказать, возгораемость, пожароопасность. То есть, я думаю, что нефть не настолько опасный продукт, как бензин, с точки зрения транспортировки и всего остального. Возможно, я ошибаюсь. Интересно, а когда ажиотаж с бензином кончится, цены на заправках где сильно завышены, что с ними будет, пишет Владимир? Ну, они, конечно, снизят. Те заправки, которые завышают цены, они ведь где-то бензин покупают. Ну и, собственно, была проблема, и она до сих пор остается в некотором смысле. Им приходится его покупать, видимо, дороже, ну или продавать дороже. Вот. А если не косить, все зарастет, пишет Ха. Ну вот, допустим, вы не покосите неделю, две, три, и что зарастет, и что произойдет после того, как оно заросло? Ну вот я вот так вот хочу спросить. Вот вы не косите две недели, и что? Вот трава вдруг у вас выросла, и что она? Вчера вечером очереди на АЗС не было, а бензовоз стоял, разгружался, пишет Игорь. Я проезжаю мимо одной из заправок, а я прям, знаете, интересно, ехал мимо многих заправок, то есть была возможность посмотреть, как ситуация обстоит. Сам бензин не искал. Ну, вот так получилось. видел на одной из заправок бензовоз, да, подъехал, слился, все, и вокруг вот эти машины, и люди очень странные, потому что на заправке есть въезд и выезд. Но некоторые подлетают с другой стороны, со стороны выезда, каким-то образом другим там встают к этим всем колонкам заправочным, тут же начинается конфликт с какими-то другими людьми, которые с той стороны. Вообще поразительно, конечно, насколько есть наглые люди некоторые, которые вот так вот лезут без очереди. Я поражаюсь, ей-богу. Видел видео, где люди, ну, так скажем, дерутся, да, на заправках. И не мог понять, а в связи с чем? То есть, как так можно вот вдруг оказаться в ситуации, когда ты с кем-то там дерешься на заправке, в связи непонятно с чем. А вчера увидел этих людей, которые подъезжают с другой стороны, и, в общем-то, все вопросы автоматически снялись у меня вот в голове. Я понимаю, почему бывают конфликты, и я понимаю, почему некоторые люди могут не совладать с собой и прям пойти бить морду. Потому что это какой-то отдельный вид наглости. Это те же люди, которые ездят по обочине, пишет Сергей. А причем подъезжать под кирпич. Да, под кирпич прям заезжай. Я стоял, там-то заправка сделана каким образом? Это на западе. Нет, не на западе. Так, это юго-запад Москвы. Вот. Во-первых, там красивые дома сейчас новые какие-то понастроены. Вот где-то в районе Мосфильмовской, вот я так вот скажу. Вот где-то там. Вот. Красивые дома, все дела. И я просто стою на дороге, светофор, передо мной пару автомобилей, и вот заправка, она впритык. То есть я наблюдаю всю обстановку на заправке в этот момент. И вот этих людей, которые там... Какой-то... самое смешное, человек был на гибриде. Это, почему я знаю, что это гибрид? Это Лисян 7. У него бочина пропоротая уже. Вот правая на его автомобиле. И он там крутится, вертится. Подлетел какой-то на прошаке, значит. На каком-то маканчике, небольшом таком. И вот они вдвоем друг другу сигналят. Оба под, под кирпич, чтобы вы понимали, оба. И не могут разобраться, кто из них наглее. Ну, но интересно, человек на гибриде, то есть можно же где-то, ну, дозарядиться вообще-то, на гибриде, под кирпич, наплевав на всех, лезет, у него бок у автомобиля пропоротый. Тут смотрю, вот не удивлюсь, на номера не обратил внимания, надо было посмотреть номера. Там, наверное, еще и номера какие-нибудь, знаете, вот это. Автомобиль зарегистрирован в другой стране. Вот это вот все. Брачные игры петушар, пишет Миша Николаев. Жаба с гадюкой, пишет Нилс. Да. Так делают лица определенной национальности в основном, пишет Станислав. О, Станислав, вынужден вас огорчить. Я посмотрел. Лица совершенно разных национальностей. Я хотел бы подчеркнуть этот момент. Потом подачно собирают и бегут заявы писать, пишет Миша Николаев. Есть там... да? Доброе утро. Трубопроводный транспорт есть как для нефти, для газа, так и для солярки, керосина и бензина. Например, в те же аэропорты топливо идет по... продуктопроводом с НПЗ. Да и в столицу бензины везут большей частью по продуктопроводам, так это называется, на нефтебазы, и потом уже растаскивают бензовозами. Ну, то есть, я полагаю, тогда моя идея, да, вот это мое предположение, оно верное. Наверное, президент говорит о том, что Крым будет снабжаться вот таким образом. И я так понимаю, что можно, наверное, да, по воде это сделать, ну, по дну. И это будет уже совершенно недоступная история для врага. Потому что с бэков ты ничего с этим не сделаешь, с воздуха ты, ну, как бы, толщу воды не пробьешь. Да, если говорить о дронах. Подводные дроны, ну, опять же, подводные дроны, смотря на какую глубину положить этот, да, ну, продуктопровод, как вы говорите. Я думаю, что, наверное, речь идет об этом. И это было бы, конечно, очень хорошо. В принципе, таким образом организовать. Но северные потоки-то взорвали, пишет Артур Пирожков. Но северные потоки-то находились-то, понимаете, в пространстве, насколько я понимаю, европейском. То есть весь смысл в чем-то? Это было европейское некое пространство, они там проводили учения в этот момент, и эти северные потоки, они лежали на поверхности, можно так сказать. То есть они лежали на дне, но на поверхности, то есть они видны. Грубо говоря, наверное, можно же и подзакопать, но я не знаю, я лишь предполагаю. Если говорить про Азовское море, то мы же его контролируем полностью. Я вижу, что враги пытаются наносить удары по нашим там танкерам и так далее. Вы это знаете. Но танкер находится на водной глади, а под водой. То есть завести подводный бэк в Азовское море, я думаю, что это очень сложная задача. Во всяком случае, на пути этого бэка как минимум будет Крымский мост. И, соответственно, можно до Крымского моста, насколько я понимаю, да и после, и сам он, то есть поставить и сетки уловителей, и много чего еще. И поэтому президент и сказал, что будет очень сложно такую систему, как я предполагаю, да, вот я предполагаю, что речь идет именно о трубе. И вот эту систему им будет очень сложно достать. Ну и действительно, если вот так задуматься, одно дело, когда речь идет о статичном объекте, который находится вот на земле, да? Или когда мы говорим о судне, которое перемещается по воде, по водной глади, медленно. Другое дело, когда что-то перемещается под водой, это уже сложнее. Или когда что-то под землей, под водой, например. Сроки такого строительства не один год, и сколько судов будет потоплено, пока строить будут, пишет АК. Ну, подождите, это мое предположение, АК. Я ведь не знаю, что конкретно имел в виду президент. Президент оставил это за скобками для того, чтобы, видимо, не докладывать врагу, что мы делаем и что мы собираемся в дальнейшем делать. Но речь идет о том, что президент вчера сказал, что мы так сделаем, что врагу будет очень сложно это достать. И вот мое предположение, оно такое. Возможно, я ошибаюсь, возможно, речь о чем-то другом идет. Но я вот первое, что предположил, это вот так. Вот. По поводу сроков строительства АК. Насколько я понимаю, это не самая большая проблема. То есть мы можем быстро все строить, вообще-то, при желании, насколько я понимаю. И, насколько я понимаю, когда речь идет о трубопроводе, который кладут по земле, его чуть ли не, мягко говоря, спускают уже практически готовым туда, на это дно. Может быть так. Опять же, когда мы говорим про газопровод, его ширину, давление, которое должно быть в этом газопроводе, это один вопрос. Я, честно говоря, слышал, что давление должно быть очень высокое в газопроводе, если о северных потоках. Какое давление должно быть в топливопроводе? То есть, если мы говорим о, например, бензине, да, то есть жидкость там, каково давление? Отличается ли труба, в которой находится газ под давлением, от трубы, в которой находится жидкость под давлением? Насколько толстые стенки должны быть? Какой должен быть, я вот просто думаю, диаметр? Должна быть это одна труба или это может быть 10 труб не такого большого диаметра? То есть я лишь мыслю вместе с вами, как и что можно делать. Может, подземный НПЗ, советский опыт строительства бункеров применить можно, пишет Игорь Иванов. Может быть, но вот это, мне кажется, как раз в некотором смысле сложно, да, то есть, опять же, это стационарный объект, его нужно строить, враг будет видеть, где мы что строим, какие изменения находятся, пытаться носить удары. Здесь речь немножко о другом, здесь о способах доставки, как я понял, обеспечить, хотя нет, обеспечить это более широкое, конечно, понятие, чем транспортировка. Ну, так и есть, но это не месяц, месяцы, плюс-минус не меньше года. Компрессорные станции на выходе, входе и так далее, пишет АК. А правда, что по Крымскому мосту не перевозят грузы, в том числе нефтепродукты, потому что его повредили, пишет Станислав. Нет, речи о повреждении Крымского моста нет. Речь идет о том, что наши враги пытаются использовать любые методы для нанесения нам урона. Вы знаете, что однажды Крымский мост был серьезно поврежден, когда на нем была взорвана врагами фура. Помните, да, этот момент? Фура с взрывчаткой внутри была взорвана прямо на Крымском мосту, что привело к обрушению пролетов. Ну, история эта довольно известная. Это все починили. Есть определенные моменты, так скажем, ограничения по Крымскому мосту, что там ездит, что не ездит, для того, чтобы исключить вариант подрыва. Вот. И в том числе, я помню, была история с электричками и гибридами. Мы тогда с вами, рассуждая в эфире, предположили следующее. То есть, почему, например, электричку или гибрид не пускают по Крымскому мосту? Предположение заключается в том, что под батарею маскировать взрывчатку легче гораздо, чем когда ты эту взрывчатку пытаешься куда-то впихнуть в автомобиль бензиновый. Вот и весь ответ. Такую трубу проложили советские инженеры в блокадный Ленинград по дну Ладожского озера. Никаких много лет не было, пишет Митя. Вот видите, наши слушатели, основываясь на знании истории и знании истории блокадного Ленинграда, говорят, что труба прокладывается, и для этого не нужно много лет и всего остального. То есть это можно сделать. Если мы говорим о Великой Отечественной войне, то это 4 года длилась Великая Отечественная война, блокада Ленинграда длилась меньше. Значит, можно. Если наши предки могли, значит, и мы можем, правильно? Спасибо большое, Митя, за информацию. Так, уничтожение тоннеля под Ла-Маншем может осложнить Западу снабжение киевских... Может усложнить Западу снабжение киевских террористов, пишет ВМ. Знаете, есть другие моменты, по которым еще можно работать. Я слышал, что там есть туннели, которые так или иначе отделяют ЕС от Украины, вообще в принципе. То есть не Ла-Манш мы рассматриваем сразу, а некие туннели, якобы они там в гористой местности некой находятся, украинские, и они по этим туннелям, железнодорожным транспортом перевозят оружие. Это первое. Второе, есть мост, затока, да, по-моему, это называется место, которое соединяет Украину, так называемую, с, ну, там, Молдавией, Румынией и так далее. Вот этот мост, мы по нему систематически наносим удары, но, может быть, есть смысл его абсолютно сложить. Да, там один туннель, но там масса мостов, пишет Дэн. Ну, то есть, если говорить об отрезании, да, логистики, то есть еще почему работать, помимо Ла-Манша. Так. Мы, Роман Георгиевич в своем эфире говорил, что мы чемпионы мира по покладке труб в любых условиях, пишет Олег. Ну, на самом деле это так и есть. Даже когда взорвали Северный поток, ну, я считаю, что это сделали американцы, было сказано с нашей стороны, что мы можем восстановить это все. То есть мы можем восстановить. Вопрос политической воли. Но европейцы не собираются восстанавливать трубопроводы от нас идущие. Европейцы собираются и дальше отказываться от наших энергоносителей, переходя либо на те же самые наши энергоносители, но купленные в других, в третьих странах, так скажем, либо покупая эти энергоносители у Соединенных Штатов Америки. Это приводит к тому, что энергия для Европы дорожает, и, естественно, рушится производство и все остальное. Но это и в том числе... Почему они это делают, да? То есть они же, ну, мы можем предположить, что они просто очень злые идиоты. Нет, они это делают в расчете на то, что мы сломаемся первыми. Потому что они прекрасно понимают, что это серьезная статья доходов для нас. Наши доходы мы можем эффективно использовать для вооружения и всего остального. И они фактически идут на те убытки, которые у них есть, предполагая, что наши убытки обернутся для нас катастрофой быстрее, чем эти убытки их обернутся для них катастрофой. Вот я полагаю, что их позиция, она вот такая на самом деле. За полтора месяца топливопровод проложили в Ленинград в блокаду, пишет Игорь. Спасибо большое. Вот хорошо, что, во-первых, вы интересующиеся люди, во-вторых, есть возможность мне помочь потому что я, когда говорю, мне сложно, да, параллельно что-то искать, вы находите и сообщаете об этом, спасибо вам большое. Значит, я могу предположить, что моя идея близка к реальности, потому что действительно, если мы говорим о том, что сложно поразить, то топливопровод под водой поразить достаточно сложно врагу, то есть это кратно увеличивает сложности для самого врага. Ну и, насколько я понимаю, починка этого топливопровода для нас дело гораздо более понятное и быстро это можно осуществлять, если, например, сравнивать с починкой тех же самых НПЗ. Так что примерно так. Новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
3: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог-эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
4: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
4: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, провиант. Гастрономическое представление.
5: Китайский чай – это не просто напиток, а живой символ гармонии и традиций, в котором соединяются тысячелетняя история, культура и философия. Каждое чаепитие погружает в мир истории, от легенд о его происхождении до традиций и ритуалов, формировавшихся на протяжении веков. Из лекарственного настоя чай превратился в напиток, завоевавший весь мир. Так одно растение, камелия китайская, формировало культуру и меняло жизни поколений. Чайные листья впервые стали заваривать как напиток в период династии Хань. Это был важный переход от использования чая исключительно в медицинских целях к его восприятию как повседневного напитка. Уже тогда чай ценился за свой бодрящий эффект и приятный вкус, а культура его потребления начала формироваться в различных регионах Китая. Одним из самых благоприятных периодов для развития чая стало правление династии Цинь. Чай становится повседневностью императорской семьи. Государь даже один день не может обойтись без чая. Слова императора Цань Луна. Именно в этот период сформировался метод заваривания чая гунфу, традиция, которая со временем стала основой классической чайной церемонии. В то же время китайский чай начинает проникать в Европу. Несмотря на строгие ограничения на экспорт, лишь спустя время они начали смягчаться, хотя процесс поставок все равно находился под пристальным надзором. И в 17 веке для управления всеми вопросами, связанными с чаем, было создано императорское чайное управление, регулирующее внутренние и международные торговые операции. В вторая половина 19 и начало 20 века оказались непростыми для китайской чайной индустрии. Опиумные войны, а затем и внутренние военные конфликты нанесли серьезный удар по производству чая. После многолетнего лидерства на международном рынке в 1949 году объемы экспорта сократились до скромных 10 тысяч тонн. Однако с середины 20 века началась масштабная работа по восстановлению чайной отрасли. Китайские власти сосредоточились на возрождении утраченных сортов, традиционных методов обработки и технологий производства, а также на формировании новых. Это усилило и позволило вернуть чаю былую славу. Различают 6 основных типов китайского чая: зеленый, белый, желтый, красный, улун и черный чай пуэр. Деление на виды возникло на основе применения различных технологий к изготовлению сухого чая из сырого листа. В лучшие рейтинги чая обычно попадают различные пуэры. Лидирующие строчки часто занимают дахунпао или большой красный халат. Улун в сильной ферментации считается настоящим королем в своей категории. Сложный процесс изготовления с определенными нотками наполняет чай печеным ароматом без лишней дымности. Данная особенность ценится чайными гурманами. Популярностью пользуется и полуферментированный крупнолистовой улун тигуанинь. Первые упоминания об этом чае появились еще в 7 веке, во времена правления династии Тан. Классический вкус покорит каждого. Холодящая свежесть с манящими нотками мускатного ореха подчеркнута яркими всплесками цитрусов. На протяжении 10 проливов тигуанинь будет радовать ароматом и насыщенным вкусом. И Сихун Лунцзин, или колодец дракона с озера Сиху, один из сортов чая, который регулярно занимает первые позиции рейтингов. Особенность его заключается в том, что контроль качества сырья входит в официальные особенности китайского правительства. Такую популярность чай приобрел, вероятно, из-за того, что данный сорт был любимым чаем многих императоров, а также Елизаветы II и президента Никсона. Приятного чаепития!
1: Провиант. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Девять часов пять минут, почти шесть. Вторник, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 18. Киев Стонер был одним из организаторов украинского теракта в Подмосковье, который накануне сорвала ФСБ. По версии спецслужбы, это пишут СМИ. По версии спецслужбы, украинский блогер и рэпер Альберт Васильев, он же Киев Стонер, признан террористом и экстремистом, координировал подготовку атаки на стратегическое предприятие ВПК в Московской области. Для этого в Россию контрабандой завезли 35 FPV-дронов, спрятанных внутри партии испанской керамической плитки. Беспилотники с канадскими системами управления и иностранной взрывчаткой нашли в ангаре рядом с целью. Помещение для запуска готовили двое граждан Молдовы, написано. Вот я даже исправлю на Молдавии, извините, секундочку. Я вот основной текст взял как есть у СМИ, потом комментарий. Молдавии. Молдова, что за Молдова? Граждан Молдавии, а исполнителем стал россиянин с криминальным прошлым. Его задержали, он дает признательные показания. Еще один пособник, который принимал и прятал груз под видом стройматериалов, при задержании открыл огонь по силовикам и был убит ответным огнем. Ну вот я написал, что вот этот Киев Стонер был большим другом московского андеграунда, играл роль идиота. Собственно, дополнительно ничего сказать по этому персонажу нельзя. То есть, очень он любил ошиваться здесь в разных клубах, принимать участие в разнообразных шоу, юмористических, не юмористических, каких угодно. Вот. Такой толстый идиот, вот если на него посмотреть, придурок. И все его очень любили за то, что он вот такой вот веселый идиот. Вот. А веселый идиот оказался не веселый и не идиот. Веселый идиот оказался продуманный террорист, оказывается. Вот как оно случается. Вот. Который еще и очень здорово умеет втираться в доверие, судя по всему. Потому что это было поразительно. Человек без каких-либо вообще талантов, но он везде был. Вот на всех шоу, которые можно себе представить, этот персонаж обязательно появлялся. Вот. Ну, если вы помните. Это который с Бастой тусил, пишет Нигматуллин. Ну, в том числе, да. Он тусил с Бастой. Там у него был... Это называется в шоу сайдкик, то есть Баста ведет шоу, а этот сидит там что-то поддакивает, подспрашивает и так далее. Шуточку шутит, как-то развлекает гостей и так далее. Ну, то есть это такая работа. Замыкающий еще есть такой вариант, да, ведущий и замыкающий. Да, потом, естественно, он это все свалил и все остальное. Давал, естественно, интервью Дудю. Дудь, естественно, опять же, я подчеркиваю, весь такой проникающийся вот любовью к этому персонажу, весь такой вот, а что же такое случилось, а как же так? Этот урод сидел, рассказывал, что он вообще не приемлет там вообще никаких там военных действий, он вообще против войны, и он вообще не любит поэтому там Россию, и как мы это могли, да я готов, ну и все в таком духе, то есть готов, так скажем, с оружием в руках куда-то идти. Ну, с оружием в руках он никуда не шел, а вот организовывать теракты на нашей территории, это вот, пожалуйста. Что за Молдова, пишет Алекс Поляков, не знаю. Без мыла взад, это про такого, пишет Геннадий. А Геннадий, а теперь вам не кажется, что это был человек, который не просто так залез туда, куда он залез, а потому что надо было? Что если мы давайте посмотрим его биографию, да? Альберт Васильев его зовут. Секунду. Берт Васильев. Будет очень интересно, если он переехал в Москву после 2014 года, правда? Так, ну давайте посмотрим Альберта Васильева. В американском паспорте Слевин Дадьян. 91-й год, видеоблогер, киноактер, рэпер, бывший участник проекта «Грибы». Помните, такой проект был? Кстати, основатель этого проекта, крайне патриотически настроенный человек, вот, выступает за Россию. И в разнообразных интервью вот, говорил о том, что вот этот Альберт Викторович Васильев, он же киевстонер, он ну, фактически враг. Значит, годы активности, обратите внимание, вот прям так и написано в этой их Википедии. 2014 год по настоящее время. То есть активным он стал с 2014 года. Псевдонимы. Бюджетный Гай Ричи, корреспондент, радужный, МС Дед, кузен Ламар и Фирмаш. Фирмач. А, Фирмач, понятно. Так. С конца 10-х ведет юмористические видеоблоги. В 16-м и 17-м годах был участником группы «Грибы». Угу, после 14-го. Обратите внимание. Ну, поехали. До 19 лет жил в Киеве, в массиве Радужный. Во время учебы начал снимать вайны, юмористические ролики. Открыл свой канал на YouTube. Скетчи и монологи, отыгрывал все роли. Сюжеты абсурдные, ситуации изобиловали ненормативной лексикой. Прожив в США 5,5 лет, вернулся на Украину и стал частью проекта «Грибы». То есть он возвращается на Украину в каком? 2016 году? После Майдана он возвращается на Украину из США и становится частью группы «Грибы». Несмотря на огромную популярность «Грибов», ставшим одним из главных открытий 2016 года, в феврале 2017 киевстонер покинул группу и объявил в начале сольной карьеры. По словам артиста, основной причиной ухода стало ухудшение внутри проекта. «Я ушел из «Грибов», потому что, когда я подписан на этот коллектив, у нас были планы творить. Спустя время я понял, что в этом проекте не хотят творить, в этом проекте хотят считать». Я думаю, причина в другом. Я думаю, причина в том, что тот, кто создавал этот проект, очень сильно по взглядам не подходит киевстонеру. Так, новый проект у него появился, сольный трек. Потом что-то еще, все это дрянь, естественно, никому не нужная. в 17 году был корреспондентом киберспортивной некой организации в Киеве. То есть жил на две страны с 16 года. И здесь, вот, и там. Так, так, так, так, так, 20-е клипы какие-то туда-сюда, фирменные танцы, господи. Так, угу, 5 треков. Ну, вот интересно. 1 апреля 2021 года в российский прокат вышел фильм «Майор Гром. Чумной доктор», где Альберт сыграл одну из заметных ролей. То есть в 2021 году его даже брали в большое кино. Ну и на этом жизнеописание этого персонажа заканчивается. 22 января 2021 года. Угу. Ну, все понятно. Все понятно. Кореш неопределившегося басты, пишет Миша Николаев. Доброе утро, Алексей, пишет Артур. Бардаш, кстати, пишет Миша. Да, Бардаш — это вот как раз основатель грибов. Крайне патриотически настроенный человек, выступает в защиту Донбасса и многие годы это делает. Они специально своим глупым видом отводят от себя подозрения, посмотришь и не подумаешь, пишет Мельникова Елизавета. Ну да. Да, ну, дурак какой-то ходит, двух слов связать нормально без мата не может. Что он, чем он может быть опасен? Ну вот, такая, понимаешь, информация. Был одним из организаторов украинского теракта в Подмосковье, который накануне сорвала ФСБ. Завербовали хрюна, подсадили на крючок какой-то, вот и отрабатывает агентом влияние в шоу-биз-сфере, пишет Михаил. Вот. Я думаю, это подстава. Альберт совершенно не похож на террориста, слишком добрый, пишет Валентин. Валентин, вы что, идиот, что ли? Ну, простите, пожалуйста, я не хочу вас обижать, поэтому в форме вопроса. Какой слишком добрый? Вам ФСБ докладывает, что взяли тех, кто пытался совершить теракт. Один решил дать бой ФСБ и на месте был уничтожен. Все те, которых взяли, у них есть переписки. Эти переписки в руках ФСБ. Они все выкладывают. Кто, куда, зачем, почему, когда. И там звучит вот этот вот персонаж, который Киев Стонер и Альберт Васильев. Какой добрый, какой добрый. Зеленский, может, еще добрый. У него такие веселые были скетчи, он так классно играл в КВН, он такой веселый. Такие были великолепные номера у него. Вы что пишете? Подстава, пишет Валентин, да? И кто его подставил? Ну, кто его подставил? Кто его подставил? С ним переписывались в одну калитку террористы из Молдавии. Мне кажется, любой Петрушка, не говорящий в эфире, что за Россию, потенциальный террорист, пишет Павел. Точняк, вербанули на долларовый крюк. Идейности у таких нет, пишет Дело Техники. Он слишком добрый. Какой интересный критерий, пишет Алексей. Да, да. А что теперь скажет Баста? Попкорном не подавился, пишет Гермошлем. Ну, я не думаю, что здесь как бы вопрос к Басте. Вряд ли контрразведчик у нас Баста, да? То есть я не исключаю, что у него позиция, конечно, такая, что у него много друзей на Украине и так далее. Вот. Ну, во всяком случае, раньше такая была. И что он, в общем-то, вне конфликта. Ну, вот, может быть, какие-то вещи для него изменятся, исходя из этой информации. С другой стороны, может быть, Баста, да, ну так называемого, я забыл, как Василий Вакуленко, да? Правильно я говорю или нет? Вот. Может быть, тоже подумает, да нет, нет, Киев Стонер очень добрый и все такое, такой хороший парень. Вот. Но это уже второй экстремист из соведущих Басты. Первый финансировал ФБК, пишет Николай. А это кто? Я, честно, не в курсе, если так вот. Николай, глубоко так сильно не погружался. Да-да, Вакуленко, пишет Алексей. Ну, вот я не ошибся, значит. Такого жалеть не надо, можно и ракету. По таким персонажам, думаю, нет договоренности, как по верхушке, пишет АК. Ну, вот у Дудаева были такие элегантные усики, и вообще он интеллигентный человек, по мнению одной бывшей популярной певицы, пишет Сергей Лось. Кстати, да, хороший пример, ведь Алла Пугачева в одном из своих интервью, сейчас они немногочисленны, но тем не менее, можно сказать, последнем интервью, которое вот так прогремело по-настоящему, она рассказывала, как ей нравился Дудаев, например, террорист. Поэтому, когда вы исходите из таких критериев, как веселый, добрый, хорошо выглядит, умеет хорошо говорить или что-то подобное, это вообще ничего не значащие критерии. Это вообще ничего не значит. Человек может быть неприятным, человек может быть невеселым, человек может быть каким угодно, но при этом он не будет террористом и убийцей мирных граждан, понимаете? А может быть очень веселым, и он может быть и каким угодно вообще, и утонченным, и знать литературу какую-то, а и при этом быть страшным преступником. Вот сказать, что Линдси Грэм, почивший террорист, был тупой, такого не скажешь. Человек был крайне, во-первых, осведомленный во многих вещах. Я бы даже сказал, судя по тому, что сейчас говорят о нем там, в Америке, даже незаменимый для лоббирования интересов ВПК американского. Человек, я так понял, дисциплинированный, целеустремленный, безжалостный. При этом я думаю, что кому-то он мог нравиться, гипотетически, потому что он носил костюм, потому что у него было открытое лицо, он не носил устрашающей бороды, например, или что-то в таком духе. Вот. Некоторые даже говорят, что его внешность была, ну, если так можно выразиться, женоподобной. Вот. У него были голубые глаза, насколько я помню, вот это Линдси Грэма. Ну и много чего еще интересного. Кстати, обратите внимание на современных американцев. Очень много у них светловолосых, голубоглазых и все такое. Вот. И посмотрите, что они делают в разных точках мира. Вы знаете, я вчера подумал об одной вещи, которая вроде на поверхности, но я ее никогда не говорил впрямую. Ведь американцы, если вот отбросить все в сторону политические вещи, они же детоубийцы. Они же прям детей убивают. Вот сейчас, прямо сейчас они это делают. То, что произошло в секторе Газа, все действия правительства Израиля, которые они осуществляли, это же детоубийство. Я понимаю, когда взрослые люди между собой не могут договориться и доходят даже до того, что идут военные действия. Да, такое бывает. Хорошо ли это? Нет, это нехорошо. Но это взрослые люди между собой выясняют какие-то вещи. К сожалению, таким способом. Лучше бы способы были другие. Но здесь же мы говорим об очевидном детоубийстве. Ну, то есть, когда ты складываешь кварталы с детьми, ну, ты же это намеренно делаешь. Потом заявления есть разнообразные по этому поводу. И от израильского правительства. И были те, кто от израильского правительства заявлял, что любые, даже дети там, в Палестине, они... Но в секторе Газа, они потенциальные террористы, вот, шутили по этому поводу шутку такую, что, мол, ну, может, и рыбы тогда террористы там, может быть, там вообще любая собака террорист, но ведь объективно речь идет о, прямо скажем, геноциде, вот о чем идет речь. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Я понимаю, что мы опять это обсуждаем, какое-то старье, как бы, казалось бы, да? Но ведь это детоубийство. Ведь той военной необходимости, которую американцы приписывают этим бомбардировкам, и не было. То есть об этом уже говорят и многие американские исследователи, они прямо об этом заявляют. Это даже отчасти отражено в фильме «Оппенгеймер». В диалогах между политиками американскими. Это не документальный фильм, это художественный фильм, тем не менее. Я думаю, что работа проделана хорошая группой творческой. Там ведь показано это, что ученые, ну вот группа, да, которая работала под началом Оппенгеймера, они понимали, что это оружие, ну, не рассчитанное на поражение военных целей. Это оружие, которое поражает сразу невоенные цели, то есть города. Вот. Вы в курсе, что белые американцы в большинстве своем германцы по происхождению, и британцы тоже, пишет Игорь. В США больше цветных, чем светловолосых, и с голубыми глазами, пишет Николай. На самом деле население, как вы говорите, цветное США, оно не превалирует на данный момент вот, в Соединенных Штатах Америки, насколько мне известно. Вот. 10 декабря 2025 года Химкинский городской суд вынес решение Ефремова признать виновным в финансировании экстремистской деятельности. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно-испытательным сроком тоже на 3 года, пишет Николай. А что это за Ефремов? Это, ну, это же не актеры, это какой-то другой Ефремов, правильно? Это то, он какое-то отношение имеет именно к вот этому персонажу, Кейв Стонеру? Николай, если можно, чуть-чуть подробностей. Да-да, про Гиммлера тоже говорили, что он любил детей. Ну да, у Гитлера есть фотографии с собаками. Говорят, любил собак очень сильно. Говорят, не ел мясо, вегетарианец был. Любил рисовать. Говорят, мог внезапно прослезиться, там, взяв на руки ребенка. Гитлер. Да-да, соведущий Басты тоже, пишет Николай. То есть второй, вот уже двое соведущих Басты. И некий Ефремов, экстремист. И вот теперь этот Кейв Стонер, который по информации сейчас СМИ был одним из организаторов украинского теракта в Подмосковье, который накануне сорвала Федеральная служба безопасности. Бомбардировка Дрездена, совместная операция британско-американской авиации, проходившая с 13 по 15 февраля 1945 года, тоже не имела стратегического значения, просто месть немецкому народу, пишет Серк. Да, интересно то, что немцы далеко не все знают, что бомбардировку Дрездена осуществляли американцы и британцы. Достаточно большое количество немцев считают, что эту бомбардировку осуществлял Советский Союз, что не соответствует действительности. Советский Союз осуществлял бомбардировки немецких городов, но, вот вы знаете, даже это не то, что до смешного, но это настолько похоже на то, как мы сейчас действуем, что вот лишний раз об этом скажу. Бомбили военные объекты. Военные объекты. То есть не было задачи стереть с лица земли все. Была задача ослабить военную машину немецкую. Ну вот примерно так же, как мы сейчас воюем, когда вот такой образ применяется, как скальпель и все остальное. И я знаю, что многие уже считают, что этого недостаточно, что от техники скальпеля надо переходить к технике, ну, что-то типа кувалды. Ну, то есть стереть с лица земли пару городов и все такое. Ну, вот американцы бы так и сделали, наверное, да? Но американцы где-то убийцы. Вот. И это уже подтверждено не одним фактом. И подтверждается и сейчас их действиями. Они реально где-то убийцы, без вообще каких-либо вопросов. И если так взглянуть... Вот вчера видел, по-моему, Миршаймер говорил об этом, что с американцами нельзя договариваться. Он говорит, я вообще не понимаю, почему русские думают, что с американцами о чем-то можно договариваться, и почему иранцы думали, что с американцами о чем-то можно договариваться. Забавно, что это говорит именно, да, Миршаймер, который, собственно, не знаю, где он сейчас находится, но раньше он работал там, да, в США. Он имеет в виду, конечно, администрацию американскую, что с ней не о чем договариваться, и предыдущую администрацию американскую, то есть политикум вот весь этот имеет в виду. Да, проблема. Гегемон, самая сильная, самая вооруженная страна в мире, это страна где-то убийц. И они не испытывают по этому поводу угрызений совести. Я не имею в виду, что не испытывают угрызений совести люди, живущие в США, как принято говорить, простые люди. Я имею в виду, что политики... Американские плевать хотели. Где и сколько детей, каких погибает. Они не считаются с этим. И это, конечно, большая проблема, если задуматься. Потому что непонятно, что с этим делать. То есть, как этих людей приструнить. Потому что фактически при любых раскладах, когда и если они, ну, не успокоятся, они будут убивать людей, и они будут убивать детей в любой точке мира, которые им не понравятся по каким-то критериям. Вот так. А кто об этом помнит? Японцы вон там целуются, так сказать, с американцами, пишет АК. Ну да, действительно это так. Самое интересное, что японцы сегодня выступают некой силой, да, которая должна сдерживать развитие Китая, ну и перспективной такой точкой, с которой будет вестись война с Китаем, если так можно сказать. А вот о геноциде японцев китайцами я и не слышал ничего. Я слышал, что китайцы сражались на своей земле против японцев. И я слышал, что около 30 миллионов китайцев погибли из-за действий японских милитаристов. И в основном речь идет о людях, которые не были вооружены. То есть речь идет о населении мирном Китая, которое на самом деле истреблялось японскими милитаристами. Поэтому если вы сравните потери Японии и Китая во Второй мировой войне, вы ужаснетесь, потому что они абсолютно несопоставимы. И основная часть погибших китайцев – это мирные жители, крестьяне. То есть это вот люди, у которых в руках оружия не было и быть не могло.

0: настоящей военной машины в виде Красной Армии, они отправились в ад. Вот в чем дело. Но китайцев они убивали в... Это нельзя называть огромные, нельзя называть количество. То есть они устраивали геноцид китайцев. Прямой. Вот. Вооруженные люди, невооруженных людей убивали. В виде развлечения они это делали. То есть там, когда говорят «резня», во многом имеют в виду не метафору, когда убивают мирное население, а впрямую именно резню, то есть когда убивают людей холодным оружием. То есть вот так даже было. 9.31 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Япония по факту оккупирована США, поэтому и целуют их, пишет Николай. Да, Ренат пишет по поводу японских милитаристов и зверствах, которые японцы творили в Китае, и не только. Отряд 731, почитайте, что они делали с китайцами. Ренат, ну, не

0: могу сказать, что я специалист, но я достаточно много каких вещей по этому поводу почитал и посмотрел про отряд 731. Там не только пленные китайцы, там пленные советские военнопленные. Обратите на свое внимание. Но интересно в этом отряде 731 даже не то, что они делали. Известно, что они творили зверства. А интересна дальнейшая их судьба. Вот. Был такой Хабаровский процесс, это 49-й год, и им по результатам этого Хабаровского процесса, собственно, тех, кто в этом отряде состоял, сроки дали по 25 лет главным фигурантам. То есть их наши поймали, осудили и дали сроки. Вот, в Ивановской области, вот я сейчас читаю, в бывшей усадьбе они находились. Проживали в комнатах на 2-3 человека, прогуливались в парке, была своя санчасть, возможность готовить рис. Начальник отряда избежал наказания, получив иммунитет от США в обмен на данные. Да, начальник сбежал к американцам. Вот. И я помню, я смотрел документальный фильм, как раз посвященный тому, как они проживали здесь, эти японцы, из отряда 731, творившие зверства. Действительно, очень мягкие условия содержания у них были в советском спецлагере, вот номер 48 в Ивановской области. И не могу вспомнить, какого года это был фильм документальный, но мне показалось, что фильм этот был достаточно старый, и там были, например, такие моменты, когда уже по прошествии времени просто некоторые из них, насколько я понимаю, были отпущены домой. А некоторые, они скончались, собственно, в лагере, но скончались не потому, что их пытали или над ними ставили какие-то опыты, нет, так получилось, ну, все мы люди. И вот приезжали японцы, значит, на это кладбище и горевали возле этих могил своих японских. Насколько я вот просто, у меня вот в памяти это отложилось. И очень сильно им сопереживали ивановские женщины, которые, ну, занимаются, ну, организацией вот этих всех процессов, там, похорон, ухаживают за могилами и всем остальным. Тепло общались. И есть много разных еще вещей относительно того, как они жили здесь. Это все можно найти, да, в интернете. Если вот сейчас под рукой у кого... компьютер, можете найти условия содержания японских милитаристов из отряда 731, убийц, натуральных убийц, садистов страшных, в условия содержания в Советском Союзе. Я уверяю вас, вы будете поражены, какое мягкое отношение было к ним. Вы будете не просто поражены, вы будете поражены в самое сердце. Это я к чему? Это я к тому, что Советский Союз – тюрьма народов, Советский Союз – ужас во плоти, империя зла, страшный ГУЛАГ и все остальное. Я понимаю, конечно, что о Советском Союзе можно рассказывать, о его тяжелых страницах, да, его истории, о Российской империи можно рассказывать. Но вот конкретно этот эпизод, касающийся японских милитаристов и садистов, и маньяков, из отряда 731, говорит о том, что Советский Союз не проявлял жестокости к поверженному врагу и не проявлял жестокости даже к таким грязным маньякам, как те, кто состоял в отряде 731. Это документальный фильм «Конвейер смерти», 2004 год, пишет Максим. Скорее всего, да, то есть такой фильм, ну, не новый. Не новый. Я смотрю разные документальные фильмы на интересующую меня тематику разных годов. Интересно и то, как меняется подход авторов. Есть такое ощущение, что многие из документальных фильмов, снятые в 90-е и в начале 2000-х, они сняты в том числе при финансировании зарубежных структур. И наши враги, и в том числе такие ужасные преступники, как те, кто стоял в отряде 731, все равно там показаны с какой-то такой стороны, что мы им вроде как сочувствуем, что ли. Что-то такое, знаете, что-то похожее на то, как в начале специальной военной операции снимались некоторые документальные фильмы с плененными в Азовстали нацистами, и они там пропалывали какую-то редисочку, укропчик сажали, и все в таком духе, и беседовали на камеру так, будто бы они не террористы, и будто бы они не нацисты, а они просто вот оказались в ненужное время, в ненужном месте. И как будто бы была какая-то такая идея у некоторых из моих коллег, что на самом деле эти люди не были бы преступниками, и они перестанут быть преступниками, как только выйдут из-под влияния киевского режима. Но я так понял, что эти надежды, они себя не оправдали, и эти надежды рухнули. Не хочу показаться таким уж прям занудой, но покажусь им в любом случае. Я изначально скептически относился к этому подходу. Был у меня в том числе и диалог относительно одного из таких документальных фильмов или, можно сказать, репортажей, на самом деле репортажей, которые снимала одна из моих коллег, я не буду называть имени. У нас был спор в эфире телевизионном, она говорила, что она что-то там человеческое в них увидела, что на самом деле они просто отравлены пропагандой. Я думаю, что когда речь идет о закоренелых нацистах, таких, каких наши бойцы пленили в Азовстали, там надеяться на то, что у них что-то там перещелкнет в голове, нет никакой возможности. Нет никакой возможности. И я так думал тогда, и я так продолжаю думать сейчас. И я думаю, что вот эта наша специфика, как показывает практика, это специфика нашего народа, вне зависимости от того, в какой по названию и строю стране мы жили, Российской империи или Советском Союзе, или сейчас в современной России, вот эта специфика нам присуща. Они очень хорошо знают наши враги. Вот эту нашу тягу к гуманизму, эту нашу веру в добро, они прям знают и используют. Что может поражать? Почему те люди, которые сегодня с оружием в руках стоят на той стороне, наши враги, они ведь одной крови с нами, почему они утеряли это свойство? Это может поразить неприятно, но это бы нас поразило неприятно уже, в принципе, давно, и поэтому пора бы, наверное, было это понять и принять в широком смысле этого слова. Принять в каком смысле? Понять, что это так, и наша мифологизация такого, знаете, гуманистического толка в отношении этих преступников, она не приведет к тому, что они станут хорошими, что они одумаются. Вот какое дело. Удивительно, конечно, что добыли победу такой ценой, а в итоге со многими, в том числе немецкими нацистами, поступили несоразмерно гуманно, пишет Нигматуллин. Немецкие нацисты, с которыми поступили гуманно, раз. Японские милитаристы, с которыми поступили гуманно, два. Бандеровцы, пособники нацистов немецких и фактически нацисты украинские, так их можно охарактеризовать. Три. Возможность, во-первых, выпустили их из лагерей при Никите Сергеевиче Хрущеве, да? Во-вторых, дали возможность занимать посты. То есть не просто гуманное отношение к бандеровским преступникам, к этим нацистам, а сверхгуманное. Отношение точно такое же, как ко всем остальным. Ровное отношение, как ко всем. Простили. Разрешили, и разрешили все. Хотя, конечно, очевидно, что сейчас вот мы понимаем, что это грандиознейшая ошибка была. Грандиознейшая просто, я не знаю. Наверное, есть историки, которые могут объяснить, почему такие действия совершались, и на что был расчет, и объяснить логику этих процессов. Я не могу пока, в силу разнообразных причин, уловить этой логики. Мне она не ясна. Единственное, что я могу себе предположить, что ну, настолько уже были уверены в себе, и настолько были уверены в своей победе, и настолько были уверены в том, что те, кто встал на сторону врага, убедились в том, что враг, он враг, и он поражен, и идеология его уничтожена, и что вот даже такие себе вещи стали позволять. Непозволительное. Надежду Савченко вообще отпустили с миром, пишет Джошуа. Да, что-то по ней тишина какая-то. Насколько цинично США уничтожали в основном мирное население Вьетнама, ковровые бомбардировки, выжигание деревень напалмом, распыление токсичных химикатов. Да, дефолианты. Уже не говоря про наземные карательные операции. Всего 53 года назад, пишет Илья. Дело в том, что помимо конфликта во Вьетнаме, есть ведь еще и война в Ираке, которая называлась операцией. Да, ее назвали операцией американцы. Вообще, вот это вот называть военные действия операциями, это тренд, если так можно выразиться, который задали именно американцы. Операции. Поэтому, когда вдруг некоторые, сбежавшие из России, на самом деле я уже вот прихожу к выводу, что, скорее всего, это действительно агенты и просто, ну, это люди Запада и все. Когда они начинают рассказывать про то, а почему специальная военная операция, а почему не война, ну, идите и спросите, почему операция «Буря в пустыне». Вот когда получите ответ на этот вопрос, тогда мы услышим. Что касается конкретно операции «Буря в пустыне» или «Война в Ираке». Американцы не признавали этого, но признали впоследствии, что они, ну, это просто факты об этом говорят, убили до миллиона мирного населения. Среди них огромное количество детей. И также есть факты, подтвержденные о актах садизма, издевательств, насилия и всего остального со стороны американских солдат в отношении людей в Ираке, женщин, конечно же, и детей, я подчеркиваю. То есть американцы действительно насиловали иракских детей. И это не единичные случаи. И, насколько я понимаю, за это не понесли американцы ответственности. Вот. Не надо доводить до суда, надо сразу, значит, прикончить на месте всякую сволочь, пишет Андрей. Ну, если вы имеете в виду тех, кого сейчас взяли ФСБ, ну, один оказал сопротивление, его прикончили на месте, другие, видимо, сопротивления не оказывали. Но в чем польза взять живым? Польза очевидная. Можно выкопать информацию, выбить информацию из них, получить ее. Вот. И сейчас, насколько я понимаю, Федеральная служба безопасности эту информацию получила. И вот видите, как выходит, что оказывается, один из тех, кто активно участвовал в тусовке, московской рэп-тусовке, да, в андеграунде, такой персонаж, Киев Стонер, он же Альберт Васильев, один из соучастников планирования и попытки совершения теракта на территории Подмосковья. Вот как выясняется. Конечно, если бы всех покрошили на месте, этого выяснить бы не получилось. Поэтому, конечно, важно, чтобы источник информации все-таки доходил до разговора, но я имею в виду источник информации в виде конкретно задержанного, взятого, да, вот этого террориста, он доходил до разговора с представителями силовых структур наших, потому что это позволяет нашим силовым структурам вот эту цепочку раскрыть. Вот. Пишут, что Киев Стонер сейчас в Европе, то есть его не арестовали, пишет Роман, но он давно в Европе, у него там Дудь интервью брал и все остальное, он давно там. Он давно там. То есть в этом вы можете как бы и не сомневаться. Да, он действительно покинул территорию Российской Федерации уже давно и сидит там. Но одно дело, что до сегодняшнего дня было ощущение, что он просто сидит и рассказывает о том, как он не любит Россию. Как говорят, донатит ВСУ. Ну, типичная история. Но здесь уже речь немножечко о другом. Здесь речь идет о том, что он причастен к организации теракта. То есть это еще усугубляет образ. Хотя вот так на него посмотришь, придурок придурком. Угу. И кому от этого легче, что американцы признались про Ирак спустя годы? Меньше нацистами они не становятся, пишет Нигматуллин. Я с вами полностью согласен. И они обычно как делают? Ну, по прошествии времени они начинают признавать, что они действительно совершали преступления против человечности, человечества. То есть военные преступления, снимают об этом какие-нибудь документальные фильмы, снимают об этом пару художественных фильмов, которые не имеют успеха в прокате, конечно же. Ну так, для очистки совести, наверное, некоторыми творческими деятелями. Ну и все. Ну и все. И на этом как бы все заканчивается. Я поэтому и говорю, что вот, если посмотреть на ситуацию так вот со стороны и посмотреть на действия американцев в разных точках планеты, то мы имеем дело с абсолютно безжалостными людьми. Абсолютно безжалостными. То есть они, не знаю, стоит вот, знаете, сегодня многие говорят там фашизм, не фашизм. Давайте я не буду ярлыками какими-то там, да, бросаться и пытаться рассуждать именно в этой парадигме. Просто скажу, что американцы сегодня – это безжалостные люди. Во всяком случае, те американцы, которые управляют Соединенными Штатами Америки и принимают решение о ведении боевых действий в той точке планеты, в которой они сочтут нужным, они безжалостные. То есть они даже не пытаются проявить какой-то гуманизм. Ни по отношению к детям, ни по отношению к женщинам, вообще без разницы. И это если задуматься, очень страшно. Какая жалость у сатанистов, пишет Андрей. Вы знаете, да, я знаю, что в Соединенных Штатах Америки процветают такие вещи, как там, так называемая, в кавычках, церковь сатаны и все остальное. Но объективно, вот такие люди, как Дональд Трамп, те люди, которые его окружают, они ведь в прямом смысле не сатанисты. То есть они не исповедуют вот этих вещей там, да, сатанистских. Например, тот же самый Марко Рубио, ястреб страшный, безжалостный, опять же, да, подчеркиваю, человек причастный к геноциду палестинцев, геноциду иранцев, человек, на чьих руках кровь многих детей, да? Вот он же католик, такой прямо набожный человек, судя по всему, и даже вот есть у них там такая традиция пепельный крест наносить на лоб. Он с этим пепельным крестом выходил в эфир. То есть, там, не стирал даже после того, как вот был на службе, нанесли ему этот пепельный крест. Это такое, ну, у них понимание христианства, дорогие друзья. Это они такие христиане. Это они такие последователи Христа. Понимаете, вот мы говорили об фундаментализме исламском много и часто. Вообще, там, и в истории, и, вот, там, и в эфире мы об этом говорили. А вот это как охарактеризовать? Христианский фундаментализм? Я не знаю. Ну, то есть мы видим христиан, которые объективно террористы. Ну, объективно. И здесь как бы простой вывод. Либо они не террористы, что не подтверждается, они террористы. Либо они не христиане, конечно же. Конечно же, они не христиане. Но дело в том, что они убеждены, что они христиане. Если посмотреть на Пита Хексета, который там весь в татуировках, он вообще себя считает каким-то крестоносцем, я так понял. То есть они себя причисляют к таким христианам, которые, ну, к безжалостному ответвлению, так скажу, христиан, которые когда-то были. То есть к такому безжалостному, жестокому средневековью. Наверное, они себя в некотором смысле ощущают и инквизицией в том числе, не знаю. Американцы, конечно, плохие, но почему мы за свой счет должны весь мир от них спасать, пишет АЕ. АЕ, да, в том-то и дело, что нам мы сейчас в такой ситуации, когда мы себя должны от них спасти. Себя. Вот в чем дело. Бездействие других стран, страх и боязнь этих стран. То, что они принимают условия, которые перед ними ставят, которые им ставят американцы, обосновывается многими вещами. Например, и такими вещами, что нацизм, да, немецкий нацизм, немецкий фашизм, он ведь ударил по нам сильно. Он сильно ударил по немцам, он сильно вообще ударил по Европе. А есть такие страны в мире, по которым он не ударил. И есть такие страны в мире, они неплохие, не хорошие, но просто он вообще к ним отношения фактически не имел. И жители этих стран безразличны к нашей боли, если говорить прямо. Они не понимают, потому что они и не могут понять, что такое для нас разговор о нацизме, который наши предки победили в Европе. Вот в чем дело. Для них это непонятно. Они где-то на своих континентах далеко-далеко, в том числе и укрывали нацистов, например. В некоторых странах неплохих, с точки зрения даже отношения к нам или кому бы то ни было, то есть нейтральное отношение у них, я имею в виду некоторые африканские страны, там есть не государственный, но бытовой культ, например, Гитлера. Например, в связи с этим мы можем видеть, как некоторых политических деятелей зовут, ну, имя им такое дают при рождении, Гитлер. То есть люди получают имя Гитлер при рождении где-нибудь в Африке, в некоторых странах. Почему? Это те африканские страны, которых не коснулись нацисты. Не смогли, не успели, не получилось. И в этих странах удивительным образом, каким-то, мне сложно сказать каким, это нужно со специалистами по этим направлениям говорить, Гитлер стал ассоциироваться с, внимание, порядком. И поэтому вот был какой-то такой как бы комичный момент, где-то там на выборах один из политиков, который шел на эти выборы, у него было имя Гитлер, например. И все-таки, а почему у него имя Гитлер? Вот потому что. То, что они этой боли не испытали, они этого не знают. Им проникнуться этой болью и страданием, которое ощутил наш народ, они не могут вообще. Просто. Этого не было на их земле. Алексей, про Кейвстонера обалдел, если честно, пишет Василий. Вчера попался ролик с его участием в камеди. То есть жил здесь еще вчера, тусовался со всеми, всех знал, все знали его, зарабатывал, снимал, сходил в гости, а сейчас стал террористом и решил координировать нападения по знакомым местам, убивать, уничтожать там, где годами жил, пишет Василий. Да, Василий, пора нам открыть глаза на эти вещи, пора нам эти шоры убрать, пора нам понять, что, конечно, мы все еще, наверное, некоторые из нас, у кого там друзья по ту сторону, думаем, что многие из них остались теми же самыми мальчишками и девчонками, которыми они были когда-то. И все весело тусовались и веселились, и все было хорошо. Но ситуация изменилась. И надо как-то понимать это. Вот. К сожалению, не все это понимают. А причем тут имя? Фирма «Континенталь» выпускала продукцию для немецкой фашистской армии, а сейчас мы на этих колесах спокойно ездим, и никто не возмущается, пишет Лимузин. Ну да, конечно, немецкая промышленность, так или иначе, она вся была замазана, да? Вот она работала на Рейх. Дело-то в другом. Когда кого-то называют именем Гитлер, это же даже не имя, то есть, да, это же, ну, типа фамилия. Прозвище, то и родители этого ребенка где-то там далеко, в дальних странах, которых когда-то там, да, не коснулся нацизм, они выбирают эту фамилию, грубо говоря, по каким-то причинам и дают своему ребенку в виде имени. Просто подумайте об этом. Просто подумайте об этом. Поэтому надеяться на то, что множество стран в этом мире, большинство стран в этом мире понимает нашу боль и понимает, почему мы так яростно сражаемся с тем, чтобы нацизм не возрождался, не надо так думать, что они все понимают. Далеко не все понимают. К сожалению. Спасибо всем. До завтра. И да пребудет с вами сила.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
2: История острова Красного Перца более 7 тысяч лет. Его родина – Латинская Америка. К распространенному в обиходе названию чили, что в переводе с ацтекского языка означает «красный», относятся все красные перцы, принадлежащие к роду капсикумовых. Название роду дал капсаицин-алкалоид, вещество, придающее перцу остроту. Перец чили относится к числу древнейших культур. Родиной перца считается Центральная Америка, а точнее юг Мексики и Гватемала, откуда он затем попал на южный континент Америки и Карибские острова. А помогли ему в этом птицы. Дело в том, что острый нрав дикого перца – это его защитная реакция, способствующая размножению. Жгучий вкус красного перца должен отпугивать млекопитающих, обладающих амилоидными рецепторами, отвечающими за вот тот самый пожар во рту, чтобы те его не ели, поскольку обычный пищеварительный процесс млекопитающих уничтожает семена перца и мешает его распространению. А вот у птиц подобных рецепторов нет, и в процессе пищеварения они не уничтожают семена красного перца. Поэтому они и стали идеальными разносчиками семян овощной культуры. Подтверждением, что родиной перца была именно Мексика, стала случайная находка коллектива американских и мексиканских ученых. Проведя анализ гончарных изделий, обнаруженных в Мексике, ученые пришли к выводу, что острые перцы чили использовались американскими индейцами еще за 300 лет до нашей эры. Перцы содержались в изделиях в форме напитка или пасты, о чем говорит отсутствие видимых останков в виде семян на внутренних стенках. Путь чили в Европу проложил Христофор Колумб. Из-за сходства с черным перцем он назвал их перцами. В ходе масштабного колумбийского обмена он привез семена перца в Испанию, откуда они были распространены торговцами по всему миру. С 16 века многие культуры включили острые перцы в свою национальную кухню, в том числе Индия, Таиланд, Венгрия и другие страны. В России острый перец попадает в конце 16 века с территории Ирана и Турции. Его появление отмечают в южных областях. Первое упоминание о перце в России приводится в травнике царя Михаила Федоровича Романова 1616 года, где он упоминается как испанский перец, используемый исключительно в медицинских целях. Распространенной приправой он стал только в 18 веке, и только к середине 19-го стручковый перец был оценен у нас и как овощ. Чем больше перец содержит капсаицина, тем сильнее ощущение жара. При высокой концентрации будет казаться, что рот буквально горит, но на самом деле никаких ожогов не будет. Капсаицин вводит мозг в заблуждение. По количеству витаминов и полезных веществ перец обгоняет многие овощи и фрукты. Там большое количество витаминов А, С и Е. А также чили содержит железо, магний, калий и флавоноиды. Перцем чили готовят супы, пасты, рагу, горячие блюда, соусы и заправки. Классическим блюдом с чили считается острое мясное блюдо, популярное в мексиканской и техаско-мексиканской кухне. Чили кон карне, что в переводе с испанского означает «чили с мясом». Приятного аппетита!
1: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Помнить, рано забывать. Годы не ждут нас, не позволят.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

0: пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно, мне кто-то на плечи полис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки Украины.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

поют, небывалые зори звеня. Мне как песни его не хватает, а ему не хватает меня. Пусть часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.

0: расстаюсь с ленинградцем везде и всегда.
1: А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
2: Нам есть...

боем взяли город Минск. Город весь прошли и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брестская.

0: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

сильного огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся наконец.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.